0: Последний богатырь Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Погода в столичном регионе начинает успокаиваться. Температура продолжит расти. В воскресенье до плюс 25 градусов. Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, на следующей неделе в столицу вернется летнее тепло. Столбики термометров могут показать плюс 25.
1: В пятницу погода немного улучшится. Осадки маловероятны. Ночью в мегаполисе посвежеет до 8-11. Но по области вообще по-осеннему холодно. От плюс 5 до плюс 10. И в дневные часы станет чуть теплее, плюс 16-19 градусов. С наступления выходных температурный фон продолжит расти. Если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня днем солнечно, плюс 21, в Москве 19 градусов, без осадков, сейчас в столице плюс 11 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Все новости читайте на сайте vesti.ru.

0: Аудио сторис.
1: В последние выходные апреля 2026 года в Лондоне 100 итальянских шеф-поваров объединили усилия, чтобы побить мировой рекорд по длине тирамису. Их цель была амбициозной – превзойти достижение 2019 года из Милана, где десерт растянулся на 273,5 метра. И у них получилось. Новый гигантский тирамису достиг впечатляющих 440 метров 60 сантиметров в длину. Чтобы создать это кулинарное чудо, повара израсходовали колоссальное количество ингредиентов. Внимание! 150 тысяч печений, дамские пальчики, 20 тысяч яиц и целых 2 тонны маскарпоне. Все было сделано прямо на месте, как требуют правила книги рекордов Гиннесса. Кроме длины, десерт должен был соответствовать строгим параметрам – не менее 8 сантиметров в высоту и 15 сантиметров в ширину. Организатор мероприятия Мирко Риччи пояснил, что выбор Великобритании в качестве площадки для рекорда – это знак благодарности стране. Гигантский тирамису, увенчанный золотой короной, был приготовлен в честь короля и всей королевской семьи.
0: Аудио-сторис.

0: Stories.
1: Ученые из Бристольского университета выяснили, что характерный запах мумий – это не результат разложения, а следы сложных смесей, которые использовали при бальзамировании. Исследователи анализировали воздух вокруг мельчайших фрагментов мумий, не повреждая их, и выделили 81 химическое соединение. Эти вещества позволили определить 4 основные группы ингредиентов – жиры и масла, пчелиный воск, растительные смолы и битум. Химический состав бальзама менялся со временем. В ранних мумиях преобладали жиры и масла, а в более поздних – дорогие смолы и битум, что говорит о развитии технологий и усложнении погребальных ритуалов. Также состав отличался в зависимости от части тела, подтверждая использование специализированных методик для сохранения отдельных органов. Исследование запаха – эффективный, неразрушающий способ анализа музейных экспонатов. Аудио сторис.

поселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность.

0: Аудиосторис.
1: Самая древняя из известных карт ночного неба приписывается греческому астроному Гипарху, который жил во II веке до нашей эры. Он первым в западном мире составил звездный каталог с координатами светил. До недавнего времени о его труде было известно лишь из комментариев к другим работам. В 2022 году анализ рукописи Codex Climacere Scriptus выявил скрытую звездную карту. В средние века пергамент часто использовали повторно, соскабливая старые чернила. На одной из страниц ученые обнаружили точные координаты звезд, которые совпали с эпохой Гипарха. Сегодня 11 страниц манускрипта сканируют в лаборатории с помощью синхротрона, ускорителя частиц, который создает рентгеновское излучение. Это позволяет различать железо, содержащее чернила позднего текста, и следы более раннего греческого письма, не повреждая рукопись. Кодекс Climacere Scriptus происходит из монастыря Святой Екатерины на Синае и был доставлен из музея Библии в Вашингтоне. Поскольку страницы рукописи находятся в разных коллекциях, для полной реконструкции карты потребуется международная координация. Уже восстановлено описание звезд и созвездия Водолея. Исследователи отмечают поразительную точность координат, полученных более 2000 лет назад невооруженным глазом.

0: Один, два, три, четыре, пять. Найди меня, найди меня, найди меня, найди меня, найди меня.
1: Аудиосторис.
2: Испанские ученые решили выяснить, почему людей веками привлекают кристаллы, и провели необычный эксперимент с шимпанзе. Археологи давно знают, что гоминины собирали кристаллы уже 780 тысяч лет назад, хотя не использовали их как орудие или украшение. В первом тесте шимпанзе явно предпочитали крупные кристаллы обычным камням, внимательно их изучали и даже уносили в спальное место. Интерес к кристаллам у обезьян, как и у людей, со временем угасал. Во втором эксперименте животные безошибочно выбирали мелкие кристаллы кварца из кучи гальки, даже если среди них были другие минералы. Шимпанзе часами рассматривали прозрачность и блеск камней, а некоторые сортировали их по типам и переносили во рту, что говорит о восприятии кристаллов как чего-то особенного. По мнению ученых, секрет привлекательности кристаллов в их уникальной для природы геометрии. В дикой природе почти нет прямых линий и плоских поверхностей, а кристаллы – это природные многогранники. Именно эта необычность могла привлечь внимание ранних людей и заложить основы эстетики и мировоззрения миллионы лет назад.
1: Аудиосторис.

0: конце 19-го, начале 20 века в нидерландском Херлене нашли фрагмент юрского известняка с вырезанными линиями. Артефакт, который относится примерно к 3-5 веку нашей эры, десятилетиями хранился в городском римском музее и не изучался. В 2020 году археолог Вальтер Крист обратил на него внимание, после чего началось исследование с помощью 3D-сканирования и искусственного интеллекта. По мнению ученых, камень мог быть частью древней настольной игры. Одни линии на нем глубже других, что указывает на частое перемещение фигур. Исследователи из Маастрихтского университета обучили искусственный интеллект правилам примерно 100 древних игр из того же региона. Интеллект предложил десятки вариантов правил, а затем выбрал несколько, которые оказались интересными для людей. Цель игры – выследить и загнать в ловушку фигуры противника за минимальное число ходов. Однако исследователи предупреждают, если дать искусственному интеллекту схему, похожую на найденную, он всегда найдет для нее правила. Поэтому нельзя быть уверенным, что именно так играли римляне.
1: Audio Stories.
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

0: и про меня.
1: Маяк.
2: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать, то прямо

0: учатся летать. Будь тревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Аудиосторис.
2: Более 40 000 лет назад, задолго до изобретения письменности, древние люди уже наносили символы на предметы. Чтобы понять их значение, немецкие ученые проанализировали свыше 3000 геометрических знаков на 260 артефактах из палеолита, которые были найдены в пещерах юго-запада Германии. Исследователи использовали методы вычислительной лингвистики и статистики, чтобы определить, являются ли эти знаки, точки, кресты, насечки, случайным декором или способом передачи информации. Сравнивая их с протоклинописью Месопотамии и современными системами письма, ученые пришли к выводу, что эти последовательности не являются записью речи. Однако по плотности информации они близки к древнейшим письменностям. Отметки на фигурках были информативнее, чем на инструментах, что говорит о том, что их специально наносили для хранения и передачи данных.
1: Audio Stories. Я Василий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14.00. Воспитательный знак.
2: Присмотритесь и прислушайтесь, как обращаются девочки со своими куклами, мальчики со своими солдатиками и лошадками. И вы увидите в фантазиях ребенка отражение действительной окружающей его жизни. Отражение часто отрывочное, странное, подобное тому, как отражается комната в граненом хрусталике, но тем не менее поражающее верностью своих подробностей. У одной девочки кукла стряпает, шьет, моет и гладит. У другой величается на диване, принимает гостей, спешит в театр или на раут. У третьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги. Нам случалось видеть мальчиков, у которых пряничные человечки уже получали чины и брали взятки. Не думайте же, что все это пройдет бесследно с периодом игры. Исчезнет вместе с разбитыми куклами и разломанными барабанщиками. Весьма вероятно, что близ этого со временем завяжутся ассоциации представлений и вереница этих ассоциаций, которые со временем, если какое-нибудь сильное страстное направление чувства и мысли не разорвет и не переделает их на новый лад, свяжутся в одну обширную сеть, которая определит характер и направление человека.
1: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Audio Stories.
1: Империя инков проводила ритуал капакоча – жертвоприношение детей и девушек на горных вершинах для задабривания богов и укрепления власти. Современные КТ-исследования мумий с вулканов Ампата и Сара-Сара в Перу позволили узнать новые детали обряда. Анализ выявил прижизненные болезни, травмы, кальцификацию органов, а также следы посмертных манипуляций. У одной из мумий отсутствующие кости и ткани были заменены текстилем. Это первый зафиксированный случай искусственной реконструкции тела у инков. Химический анализ показал, что перед смертью детям давали листья коки и аяуаску, вероятно, для снижения тревоги. Ритуальное значение жертв сохранялось довольно долго. Их мумии оставались священными посредниками между людьми и богами. К ним обращались за одобрением важных событий, например, браков.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные под Одессой ударили геранями по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву, которые использовались для нужд ВСУ. ВКС России с помощью авиационных бомб ФАБ-500 разнесли пункты временной дислокации двух бригад противника в Новоалександровке и Новой Казачьей Харьковской области. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Григоровка и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей и 2 станции РЭП. Подразделения группировки «Север» ликвидировали более 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильная бригада ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка, Храповщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригада теробороны в районах населенных пунктов Макарова, Новоалександровка, Купино, Подсредняя, Кудеевка, Васильевка, Светличная, Дергачи и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих.
0: Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала очередной список украинских военнослужащих, которых Москва готова передать Киеву. В нем 273 человека. Большинство из них, как отмечает Лантратова, находятся в России еще с самого начала спецоперации.
3: Эти списки наших ребят, которых мы подготовили по итогу личного приема матерей, родных и близких, с кем мы боремся за каждого. Именно их фамилии Украина цинично вывешивает на своих сайтах, называя их брошенными, хотя прекрасно знают, что мы ждем официального ответа Киева на наш пакетный обмен. Власти Украины, которые отказываются забирать своих же, в реальности относятся именно к ним, как к расходному материалу.
0: Киевский режим затягивает обмен пленными, превращая гуманитарный вопрос в предмет политического торга, заявили в Госдуме. Там подчеркнули, что Москва готова передавать украинских военнослужащих хоть каждый день. Высказывания японских властей о посещении Владимиром Путиным острова Итуруп абсолютно неприемлемы, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Сергей Лавров в интервью «Вестям» напомнил о курсе Японии на милитаризацию.
4: Синдзо Абе был абсолютно корректным политиком, который понимал национальные интересы, невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией. Те, кто его сменил, они считают, что эти интересы нужно обеспечивать вместе с Соединенными Штатами путем начала милитаризации Японии. Была недавно информация, приезжала какая-то японская делегация бизнесменов. Прямо сказали, у нас твердые указания руководства страны, никаких проектов с вами не обсуждать.
0: Курильские острова были, есть и будут российскими, а кто этого не понимает, столкнется с чудовищными последствиями, предупредил Дмитрий Медведев. Утверждение премьера Японии о принадлежности Курил зампред Совбеза назвал «ничего не меняющей болтовней». США готовится сменить на Ближнем Востоке авианосец «Авраам Линкольн» на «Джордж Вашингтон». По данным Wall Street Journal, Линкольн находится в регионе с января. Авианосец сыграл ключевую роль в операции против Ирана, а затем участвовал в блокаде иранских портов. Как отмечает газета, продолжительное развертывание корабля вызвало обеспокоенность американских законодателей. Линкольн уже 200 дней не заходил в порты. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите этот сказочный шанс увидеть в «Колобка» на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Температура воздуха в Москве в четверг оказалась ниже климатической нормы на 5 градусов, что соответствует показателям 11 сентября. С пятницы в столичном регионе ожидается потепление, а начало следующей недели может сопровождаться жарой, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: С завтрашнего дня атмосфера над Европейской Россией начнет успокаиваться. Дело в том, что в течение погодных процессов вмешается гребень Азорского антициклона. В результате поля дождевых туч сохранятся только в восточной половине Европейской России и над склонами Кавказа. Обратите внимание на еще один вихрь, который раскрутился над Скандинавией. Благодаря ему в регион вскоре вернется лето.
0: Погода. Сегодня днем в Санкт-Петербурге солнечная погода плюс 21, в Москве 19 градусов тепла, без осадков, сейчас в столице плюс 11, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Все новости читайте на сайте вести.ру.

Вечер бьется пятаком зеленый, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской. Вянет год, и выпивохи ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно, захотелось.

сижу, боюсь пошевелиться. День и ночь смешались пополам. Ночь уносит сказки, небылицы золотым московским куполам. Буфер бьется пятаком зеленым.

0: «Маяк».
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: лежу, глаз не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Аудиосторис.
2: На суше каньоны обычно формируются реками, но в океане таких рек нет. Тем не менее, на морском дне встречаются гигантские каньоны, превосходящие по размерам Большой каньон. Яркий пример – подводная система Кингстро в 1000 километров от Португалии. Она простирается на 500 километров и включает параллельные желоба и глубокие бассейны. На ее восточном краю находится впадина Пик – одна из самых глубоких точек Атлантики. Кингстро образовалась из-за тектонических процессов более 30 миллионов лет назад, когда здесь проходила граница плит Европы и Африки. Еще до разлома океаническая кора в этом районе стала необычно толстой и горячей из-за мантийного плюма, восходящего потока расплавленной породы, связанного с современным вулканизмом Азорских островов. Это сделало кору уязвимой, и разлом прошел именно здесь. В 2020 году ученые составили карту дна и собрали образцы пород. Анализ показал, что разлом коры распространялся с востока на запад, как расстегивающаяся молния, пока граница плит не сместилась южнее. Аналогичные процессы идут и сейчас. Например, в районе Азорских островов формируется рифт Тейсейра. Исследование доказывает, подъем горячего материала из мантии создает слабые зоны в коре, где затем возникают разломы. Именно взаимодействие мантийных потоков и движение плит формирует гигантские подводные каньоны Атлантики.
1: Аудиосторис.

вами встретили.

0: Audio Stories.
1: Пустыня Такламакан, чье название переводится как «место, откуда нет возврата», веками была раскаленным морем песков и считалась биологической пустотой. В 1978 году Китай начал масштабную программу по созданию лесозащитного пояса, чтобы остановить наступление пустынь, в том числе Такламакан. Проект вызвал споры. Эксперты опасались, что деревья не выживут в засушливом климате, а их потребность в воде истощит подземные запасы и усилит эрозию. Однако эксперимент оказался успешным. Растительность вернулась на окраины пустыни, превратив их в эффективный углеродный поглотитель. Ученые из университета Хьюстона с помощью спутниковых данных подтвердили – фотосинтезирующая активность растений в регионе выросла, что фиксирует увеличение поглощения углекислого газа. Ключевую роль сыграли тающие ледники гор Кунь-Лунь, Памир и Тянь-Шань. Их вода временно поддерживает жизнь зеленой стены по реке Тарим. Однако этот успех зависит от ограниченного ресурса – талых вод. В других пустынях, например, в Сахаре, повторить опыт без горных стоков невозможно. Потребуется опреснение или использование древних подземных вод. Кроме того, озеленение может вызвать локальное потепление, но в Такламакане эффект охлаждения и увеличение осадков от растений перевешивает этот риск.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Национальный парк Комодо, расположенный в индонезийской провинции, включает три главных острова – Комодо, Ринча и Падер, а также ряд более мелких. Здесь обитает свыше 2500 комодских варанов, что делает парк уникальным местом для знакомства с крупнейшей в мире ящерицей в ее естественной среде. Комодский варан – самая большая из ныне живущих ящериц, которая достигает 3 метров в длину. Этот хищник питается крупными животными и встречается только на отдельных островах Индонезии, где признан видом, находящимся под угрозой исчезновения. В 2024 году парк посетили более 3000 человек, что привело к решению ограничить турпоток. Резкий рост числа туристов создает риски для наземных и морских экосистем, а также снижает качество самого туристического опыта. Теперь для посещения парка действует система квот. Ежедневно допускается не более 1000 человек, разделенных на 3 временные сессии по 300-330 посетителей. Регистрация осуществляется через мобильное приложение, где туристы заранее бронируют свой временной слот. Система проходила подготовку в 2025 году. Пилотный этап стартовал в январе 2026 года, а с апреля введены постоянные квоты.
0: Аудио сторис.

0: памяти и истории многих людей молчание, с которым они сталкивались, это не просто пауза между чем-то. Это событие. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Маяк.

один порог.

0: Audio Stories.
1: Скафандры – жизненно важная оболочка для космонавтов, которая позволяет им выходить в открытый космос. Они обеспечивают дыхание, поддерживают необходимое давление и защищают от внешних воздействий, создавая условия для выживания. Но что произойдет, если человек окажется за бортом космического корабля без этой защиты? Краткий ответ. Его шансы на выживание будут крайне малы. В течение 10-15 секунд наступит потеря сознания из-за острой нехватки кислорода. В организме начнется расширение газов, что приведет к разрыву легких и, как следствие, к закипанию крови. Одновременно возникнет эмболия – закупорка сосудов пузырьками газа. Похожие риски существуют и у водолазов при слишком быстром подъеме с глубины, когда давление резко падает. Перед тем, как оказаться в вакууме, крайне важно полностью выдохнуть, чтобы минимизировать повреждения легких. Однако даже это не спасет от других смертельных последствий. В условиях полного вакуума телесные жидкости, слюна, слезы начнут закипать. Тело увеличится в объеме, но благодаря эластичности кожи не разорвется мгновенно, как это часто показывают в фильмах. В лучшем случае у человека будет лишь несколько секунд до того, как кислород в крови иссякнет и он потеряет сознание. Если не вернуть его в герметичную среду с кислородом и не провести реанимацию, смерть мозга наступит уже через несколько минут.
0: Audio Stories.

0: Stories.
1: Международная группа ученых во главе с исследователями из Американского университета Кентукки изучала антарктическую мошку, единственное насекомое континента. Эти крошечные создания, которые живут во влажных мхах антарктического полуострова, отличаются исключительной выносливостью к холоду, засухе и ультрафиолету. Ученых интересовало, защитит ли эта стойкость от нового стресса – микропластика. В ходе 10-дневного лабораторного эксперимента личинок кормили микропластиком. Смертность и метаболизм не изменились, но запасы жира снизились, что критично для выживания в суровом климате. Кроме того, анализ 40 личинок, собранных на 13 островах в 2023 году, выявил микропластик в двух особях. Хотя уровень загрязнения в Антарктиде пока значительно ниже, чем в других регионах, это первый сигнал проникновения пластика в экосистему. При высоких концентрациях он может нарушить энергетический баланс насекомых. Пластик попадает с течениями, ветром и деятельностью станций, а двухлетний цикл развития мошки делает ее уязвимой к длительному воздействию на фоне потепления. Антарктида служит моделью для изучения микропластика. И будущие исследования направлены на оценку его долгосрочного влияния на почвенные организмы.
0: Аудио Stories.

открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон@радиомаяк.ру.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
1: 21 августа 1926 года. На сеновале, близко над нашими головами, оставалось до сих пор гнездо с ласточками, 4 птенца. Я давно желал увидеть, как вылетают ласточки, потому что это сущее диво, когда гнездо бывает прилеплено к окошку на 5-м этаже, а внизу каменная мостовая, вот падение. Сегодня, проснувшись, я услышал щебет молодой ласточки не только в гнезде, но и еще где-то. Я увидел птенца на сене возле Пети, взял его в руку, пустил в ворота, и он полетел себе. И старики-ласточки окружили его. Отец, мать и другая родня собрались, и молодой степенно летал между стариками. Потом бросился другой из гнезда, третий, четвертого мы вытолкнули сами. Так ласточка учится летать в момент падения. Но так ведь и у нас, людей, ползающих, бегающих и летающих, у всех, кто рискует летать, пришло это им тоже в момент падения.
0: Михаил Пришвин.

обязательно нужно только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: Аудиосторис.
1: В пустыне Атакама более чем 300 ясных ночей в году и одно из самых темных небес в мире. Высота над уровнем моря до 5000 метров. Сухой климат и отсутствие светового загрязнения позволяют строить здесь крупнейшие телескопы и наблюдать Млечный Путь невооруженным глазом. В регионе, где расположено около 30 обсерваторий, реализуется проект чрезвычайно большого телескопа стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Его запуск к 2030 году позволит в 20 раз превзойти мощность существующих приборов и искать экзопланеты земного типа. Однако уникальная научная среда находится под угрозой. За последние 20 лет развитие городов, промышленности и горнодобычи принесло в пустыню пыль, вибрации и свет. Ученые отмечают, что эти факторы обесценивают работу гигантских телескопов. История уже знает пример закрытия обсерватории в 1955 году из-за рудников. Конфликт с энергетической компанией, которая планировала строительство комплекса рядом с обсерваторией, подчеркнул слабость законодательства. После отмены проекта власти Чили начали пересмотр правил для защиты астрономических зон.
0: Аудиосторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные под Одессой ударили геранями по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву, которые использовались для нужд ВСУ. ВКС России с помощью авиационных бомб ФАБ-500 разнесли объекты противника в Харьковской области. Поражены пункты временной дислокации 57-й отдельной мотопехотной бригады в населенном пункте Новоалександровка и 58-й бригады в Новой Казачьей. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Уланова, Писаревка, Храповщина Сумской области и города Сумы, Макарова, Новоалександровка, Купино, Подсредняя, Кудеевка, Васильевка, Светличная, Дергачи и Казачья Лопань Харьковской области. Киев потерял более 200 боевиков, 6 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 2 станции РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першамаревки, Никаноровки и Николайполья. Противник потерял до 245 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Украинцы призывного возраста больше не получат временную защиту в Германии без разрешения на выезд из своей страны, пишут украинские СМИ со ссылкой на МВД ФРГ. Правила распространяются на тех, кто приехал в страну с 31 июля этого года. Ранее десятки украинских беженцев призывного возраста не получили временную защиту в Чехии из-за новых правил украинского учета. Европейские элиты решили, что они выше законов и могут игнорировать конвенцию о международном морском праве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИДа, Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран.
3: Евросоюз решил применить свое собственное право, если можно назвать незаконное решение Брюсселя правом, в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. И они включили запрет, по сути дела, на торговлю энергоносителями Российской Федерации. И все суда, которые не слушаются Евросоюз, под любым флагом объявлены теневым флотом. Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права.
0: 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продавать украденные у России нефть, газ, зерно и корабли. США потеряли четверть своих тяжелых БПЛА MQ-9 Reaper в войне с Ираном. Речь о почти полусотне беспилотников, констатировали источники газеты «Вашингтон-Пост». Сумма ущерба превышает 1 300 000 000 долларов. MQ Reaper используется для разведки и ударов. Стоимость одного варьируется от 30 до 50 миллионов в зависимости от оснастки. Правоохранительные органы Вашингтона расследуют акт вандализма в отношении мемориала участникам Второй мировой войны и обещают найти виновного, сообщили в профильном министерстве. На Национальной аллее в Вашингтоне осквернили мемориал участникам войны, на стену одного из сооружений нанесли надпись, оставили красные следы, в один из фонтанов добавили мыло и вскоре его заполнила пена. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в личном многоборье. Серебро у нашей гимнастки Анны Калмыковой. Российские пловцы выиграли серебро чемпионата Европы в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Вторыми стали Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. На счету российских спортсменов теперь 21 награда. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Сильный ветер сохранится в Москве в пятницу. Местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Москвичей просят быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. В выходные в столичный регион вернется теплая погода, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: С наступления выходных температурный фон продолжит расти. Если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов, что соответствует климатической норме макушки лета. В начале следующей недели вновь может сказаться знойное дыхание Европы. Дневная температура будет расти, и возможно, что на термометрах мы увидим плюс 25-30 градусов ко вторнику.
0: Погода. В пятницу днем в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 21. В Москве 19 градусов тепла, без осадков. Сейчас в российской столице плюс 10. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте vesti.ru.

0: спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Пятница на календаре, 14 августа. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на прослушивание фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка», как в ближайшие часы, так и в ближайшие дни. Ну что же, да, номер для ваших сообщений напомню. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Макс и Телеграм, все эти мессенджеры к вашим услугам. Ну а мы с вами уже вот как-то неожиданно практически на экваторе последнего летнего месяца. Когда мы в следующий раз с вами встретимся в эфире, в понедельник, мы уже будем там, во второй половине. Лето просто тает на глазах изумленной публики. Летят и летят листы календаря, если у вас календарь отрывной, или отрывной, или движется вот эта рамочка по дням, неуклонно приближаясь к 1 сентября. И именно на излете лета самое время подумать, а как же спасти человечество от жары. Причем жара, знаете, имеется в виду не вот эта вот смешная в 35-40 градусов Цельсия. Нет, имеется в виду испепеляющий поток света, который возникнет в то время, когда солнце начнет стареть, оно накопит очень много гелия, его из-за этого разогреет очень сильно, увеличится светимость. Ну, а Земля таким образом утратит пригодные для жизни условия. Начнут испаряться океаны. В общем, все будет очень-очень плохо. Случится это, правда, не прямо завтра, а примерно лет эдак через миллиард. Говорят, что пригодные для жизни условия исчезнут через 1,8 миллиарда лет. Но умные люди думают о том, что делать уже сейчас. Ну, понятно, есть неоднократно описанный в фантастических произведениях сценарий, когда строится космический ковчег. Все, ну как все, самые достойные, видимо, в компании животных и растений на этот корабль грузятся и летят куда-то к альтернативному Солнцу, чтобы осваивать планеты, находящиеся в пригодной для жизни зоне, в обитаемой зоне той или иной звездной системы. Но, говорят ученые, можно сделать иначе. Можно закрыться от Солнца экраном, который будет пропускать часть излучения, а часть излучения не пропускать. Это важно, конечно же. И вот, правда, такой экран, чтобы построить, пока у нас нет ни технологий, ни материалов, ни ресурсов. Но сама идея неплохая, тем более, что при помощи балансиров можно его расположить в некой устойчивой точке, чтобы не пришлось его постоянно корректировать и поддерживать. И вот тогда в тени от этой рукотворной конструкции человечество будет в безопасности до поры до времени, пока Солнце не начнет раздуваться. Вот тогда уже придется всю планету двигать на более далекую орбиту. Но, знаете, умные люди подумали и об этом. Говорят, для этого можно с Землей многократно проводить крупные астероиды или другие космические тела. Гравитация будет понемногу передавать Земле импульсы вот такие и отталкивать ее от Солнца. Подобные маневры займут, конечно, много лет, миллионы, а то и миллиарды, но перед лицом вечности все это не так уж и важно. Конечно, если ученые совершат ошибку в расчетах, то вместо отталкивания получится попадание, и все мучения оставшихся на Земле людей разом закончатся. Но это пессимистичный сценарий, мы не будем его рассматривать, и так осень скоро. Так что, знаете, есть тут уже планы, как же нас спасти. Ну, правда, потом смерть, солнце наступит, и света станет слишком мало. Но и это не проблема, говорят, можно из водорода и гелия в атмосферах Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна эту энергию добывать и через систему зеркал отправлять на Землю. Вот такой вот вполне реалистичный план. Хорошо, что все это случится, повторюсь, не завтра. Ну а пока давайте преисполнимся оптимизмом и дружно встретим эту пятницу под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Искусственный интеллект изменит нашу жизнь, говорили нам много раз футурологи. Ну, в целом можно сказать, что он уже ее меняет. Но вот теперь он меняет ее конкретно в финансовом аспекте. В Подмосковье выписан штраф за борщевик, который бесконтрольно размножался на участке земли, который, кстати, принадлежит юридическому лицу. 150 тысяч рублей. Дрон летел, определял. И вот действительно наопределял, что на конкретном участке борщевик как-то очень уж разросся. И вот тут демонстративно штраф был выписан. Интересно, будет ли он оплачен. Потому что мы знаем, когда камеры наблюдения за дорожным движением внедрялись, то первые нарушения фиксировались у автомобилей спецслужб. Штрафы никто не платил, зато законодатели, все вообще представители власти, от кого зависело развитие сети дорожных камер, все увидели, что ага, работает. Ну, может быть, это такой же случай. Тем временем искусственный интеллект остается одним из приоритетных направлений у абитуриентов. Ну, в частности, Московский госуниверситет имени Ломоносова подводит статистики приемной кампании. Механико-математический факультет просто рекорды бьет. 7509 заявлений, 19 человек на место. Это еще кто не решился, представьте себе. Да. Всего более 91 тысячи заявлений на бюджетное отделение поступило. Что, экономический факультет, конечно, по конкурсу тут опережает и Мехмат знаменитый, но там и мест меньше. Там 34 человека на место и 6,5 тысяч заявлений. Ну и высшая школа государственного аудита, оказывается, тоже. Там вообще конкурс дичайший, 159 человек на место, но этих мест совсем мало. Ну а что касается направления, искусственный интеллект, и правда, тут остается одним из приоритетных. Ничего удивительного в этом нет. Стоит ли удивляться тому, что и в наших эфирах искусственный интеллект возникает, тема его развития возникает очень-очень часто. И вот вам пример из школьной программы для взрослых. Это, мне кажется, уже это не совсем и школьная программа, но для взрослых тоже не безинтересно. А в субботу 1 августа учитель информатики Сергей Филиппов рассказывал о том, как искусственный интеллект развивается сегодня, ну и самое главное, на каких механизмах все это построено, как работает. Напомню, что полную версию разговора вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Мы прямо сейчас слушаем небольшой фрагмент.
2: Еще 2-3 года назад нейросети были функцией одного действия. Мы спросили, получили ответ, или показали фото, получили описание этого фото, или создали простое фото. На этом все и заканчивалось. А сейчас с развитием нейронных сетей, а в современных нейронных сетях, в чат-GPT, Claude или Gemini, количество параметров приближается к уже несколько триллионов.
3: Ого.
2: Даже не миллиардов, а несколько триллионов. И поэтому обучать их очень сложно, очень дорого. И их обучают на большей части интернета их и обучают. И в связи с этим возникает первая проблема, о которой мы сегодня поговорим, искусственный интеллект, это проблема авторского права. Ну, например, в качестве примера, суд установил, что Anthropic, создатель искусственного интеллекта Клода, формировал часть библиотеки Клода из книг, скачанных с пиратских ресурсов. Подтвердили. Дело закончилось крупным мировым соглашением с авторами. Сколько, неизвестно. Или, например, New York Times судила с OpenAI, который ChatGPT создал, и с Microsoft, который своя нейронная сеть Copilot, насколько я помню. New York Times утверждал, что модели способны дословно воспроизводить кусочки статей, заметок из этой газеты.

0: спали.
1: Подружиться с жабами призывают нас людей, по крайней мере тех людей, у которых есть личные дачные участки. Это мы так к рубрике «В мире животных» переходим. В общем, по крайней мере, рекомендуют жаб не уничтожать без необходимости, потому что жабы поедают слизняков, которые уничтожают капусту и другие культурные растения. Едят ли они испанских слизней? Всех интересует этот вопрос. Точно можно сказать, что нет, хотя сами ученые говорят, что возможно нет. Если бы жабы ели слизняков, мне кажется, жаб мы бы потерпели с превеликим удовольствием. Но у наших вот обычных, местных, доморощенных, как раз, да, жабы поедают с охотой. Ну, правда, тут может выясниться, что таким образом они расчищают пространство для испанских вот этих вот, которые вообще непонятно как, ну, вернее, понятно, как они к нам попали, непонятно, как их извести. Ну, в общем, дорогие друзья, если у вас есть жабы, пожалуйста, сделайте им что-нибудь хорошее. Вряд ли жаба превратится в принцессу или в принца, но, тем не менее, уничтожать их не следует. Они, наверное, принесут вам пользу. А тем временем в качестве питомцев рассматривают многие пауков-скакунчиков. Это довольно милые, правда, создания. Их порядка 6 тысяч видов существует. Название говорящее, они прыгать правда умеют, ну, не то чтобы прям уж сильно высоко, но на самом деле на несколько длин своего тела прыгают вполне неплохо. Вирусные ролики по соцсетям разлетаются, и тут же, в общем, естественно, все хотят. Мы хотим снимать тоже, чтобы все восхищались, какое у нас живет забавное существо. В целом они недолго живут, поэтому не надо рассчитывать, что это ваш друг на многие годы. Что касается ядовитости, то достоверных сведений обнаружить не удалось. Ну, понятно, что все пауки, видимо, ядовиты в той или иной степени, но вот эти вроде бы не так уж и опасны для человека. Но так или иначе, у нас есть законодательство об экзотических животных, поэтому, дорогие друзья, изучите сначала, что там в этом законодательстве написано, потому что, не дай бог, что-нибудь произойдет, какой-нибудь друг с аллергией к вам придет и решит пообщаться с этим паучком, или ребенок, ну, в общем, или ребенок с аллергией. Это в целом, конечно, может привести к незапланированным последствиям. Что касается более традиционных питомцев, то сегодня в 11:30 в шоу «Физики и лирики» кинолог, дрессировщик и зоопсихолог Александр Малиновский будет говорить о маленьких собаках. Вот это то, что может стать добычей, наверное, паука, если паук достаточно большой. Так вот, что нужно о маленьких собаках знать и как их правильно воспитывать, об этом и пойдет речь в 11:30 по Москве. Ну, это через некоторое время произойдет, а пока музыка на маяке.

0: вы спали.
1: Следующая наша рубрика «Слава роботам». Критиковали, я помню, меня из зала за то, что вот так восхваляю я нечто неодушевленное. Но на самом-то деле название, конечно, ироничное, потому что, восхваляя роботов, мы восхваляем людей, которые этих роботов создают. И в данном случае похвала отправляется ученым из МФТИ и из Калтеха, которые, внимательно наблюдая за полетом шмелей, сумели разобрать сначала процесс на составляющие, а потом разработать на основе этих наблюдений алгоритм стабилизации полета для миниатюрных роботов с машущими крыльями. Ну, то есть то, что нам показывали в фантастических фильмах, и вправду можно осуществить. Ну, на самом деле, в детстве, помнится, в нашем продавались такие вот махолеты механические, как правило, в виде птичек они были оформлены, ну, потому что были немножко тяжеловаты. Наверное, вот если все это сделать из композитов, то, видимо, все может быть и маленьким, и легким. И вот теперь оказалось, что и вот именно такой вот махолетный принцип вполне годится для того, чтобы маленький относительно робот сохранял устойчивость даже при сильных порывах ветра. То, что как раз с трудом удается вот этим дронам с пропеллерами. И говорят, что в отличие от обычного линейного контроллера, который удерживает модель только при силе ветра до 50-60% от веса, и тут кто-нибудь скажет, а как же сила, может быть, в процентах от веса? Ну, дело в том, что вес — это тоже сила. Давайте вспомним школьную программу, что вес, согласно такому классическому определению, это сила, с которой тело давит на опору или растягивает под вес. Да, и вообще вес, конечно, в ньютонах измеряется, если про систему C говорить. Так вот, новый гибридный алгоритм стабилизирует полет при ударах в полтора раза превышающих масс, вес в данном случае самого объекта. Очень интересно. И говорят, что в будущем робот шмели смогут проникать в завалы после катастроф, опылять растения в теплицах, вести незаметную разведку. Ну и угадайте, пожалуйста, какое из этих направлений разовьется раньше остальных. Я оставлю вас с этими размышлениями, пока проанонсирую, что сегодня разговоры о науке, конечно, в шоу «Физики и лирики» будут, причем прямо на старте в 11:00 основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики Антон Низовцев, будет рассказывать о логических тупиках. Ну то есть звучит это все безысходно, но на самом деле именно логические тупики иногда наталкивают ученых на правильную траекторию к решению той или иной задачи. Должно быть интересно, как всегда, впрочем. Ну а в четверг, 6 августа, у физиков и лириков сотрудник астрокосмического центра ФИАН и популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев говорил о появлении Луны, о том, какие гипотезы на этот счет существуют.
2: То есть считается так, что когда-то на заре формирования нашей Солнечной системы, то есть были уже основные планеты у нас, но, скажем так, когда система была еще молодая у нас, было много всякого мусора, было того материала, который не вошел в планеты, плюс ко всему было гораздо больше, скажем так, протопланет. Потом их орбиты были нестабильны, часть из них, скорее всего, попадали на Солнце, часть с чем-то там столкнулась. И вот в какой-то момент наша Земля, еще очень молодая, столкнулась вот с таким телом размером, ну, как примерно с Марс, где-то 10-20% от массы Земли.
3: То есть, ну, это же катастрофа какая-то нечеловеческая.
2: Да, естественно, полностью оба тела были расплавлены в этот момент от такого мощного выделения энергии. Часть вещества этого столкновения, она вышла на орбиту вокруг Земли. То есть у нас даже, скорее всего, были в то время кольца, причем заметно отличающиеся от колес Сатурна. Гораздо в них было больше массы. Вот, ну а потом часть вот этого вещества сформировалась Луна. Или даже там, как была гипотеза, сначала несколько Лун. Ну а часть вещества вот этой вот недопланеты, вернее уже полноценной планеты, если бы она выжила, она сейчас находится в недрах Земли. Скорее всего, слилась с нашим ядром. И даже есть гипотеза, что в магме есть остатки, вот скажем так, вот той самой вот так называемой Теи, той планеты, которая вот с нами столкнулась.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Помогает ли уверенность в себе хорошо учиться? Вопрос, ответ на который однозначно мне является. И исследователи из Пекинского педагогического университета провели собственные изыскания на сей счет и выяснил, что дети, которые слишком высоко оценивают свои способности, ну то есть испытывают излишнюю уверенность или даже самоуверенность, на самом деле заметных преимуществ не получают. Значит ли это, что нужно как-то принижать вот эту самооценку? Вот тут пока сложно дать однозначный ответ, но, конечно, неуверенность успехов не добавляет, но однако превышение по этому параметру тоже к хорошему результату не ведет. Хорошо, что у нас на маяке есть собственное лекарство от самоуверенности. Это, конечно же, Татьяна Юрьевна Гартман, которая, как бы мы ни старались, обязательно найдет у нас некоторое количество неточностей. Давайте прямо сейчас в этом убедимся. Очередной урок русского языка в эфире прямо сейчас.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим профессии, и я уверена, вы узнаете много новых слов. Но начнем со старых и разберемся со словом «судья».
3: Несмотря на то, что среди судей там были представители всех ключевых стран, там было назначено 11 судей токийского процесса, если мы возвращаемся именно к токийскому процессу.
4: Но, однако, ничто не ново под луной. Да? Как раз вот судей, которых выбирали из особо таких почетных граждан разных полисов.
5: Так вот, мы говорили об участии наших судей вот в том процессе. Да.
2: Несколько раз прозвучало слово «судья» в родительном падеже множественного числа, и мы услышали разные варианты – судей и судей. Раньше оба ударения были допустимы, но сейчас выбор сделан, и актуален только вариант «судей» с ударением на корне. Так что никаких поблажек, только судей, судьям, судьях. А теперь давайте вспомним восточного правителя, министра, вместе с Дмитрием Гутновым, гостем программы «Место действия Россия».
6: Он вел переговоры с великим визирем, которые увенчались тем, что, так сказать, Петру дали возможность выйти из этого мешка.
2: Визирь – неверно. Визирем – тоже неверно. Правильно – визирь. Ударение ставим на второй слог и сохраняем его при склонении. Визирем, визиря, визирю. Ну а теперь забудем про ошибки и разберем обещанные новые профессии. Как вы думаете, как называется человек, который делает шаурму? У ведущего программы физики и лирики Александра Пушнова и его гостя Антона Прокофьева есть ответ.
7: То есть, собственно говоря, у нас образуется корочка, угу, которая сейчас как шутит шаурмье.
8: Шаурмье, неплохо.
2: Шаурмье – прекрасная профессия, и слово очень красиво звучит. Я считаю, оно достойно попасть в словари, но пока остается за их пределами. Шаурмье – это просто песня какая-то.

0: меридианолог.
1: Картостроитель.
0: Картостроитель, меркаторовед. Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук.
2: Я затрудняюсь повторить все эти уникальные профессии. Решусь только на воспроизведение слова «картостроитель». Ну, оно как-то попроще. Но эти названия, особенно когда они находятся в одном предложении, звучат мощно. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против мейкапа.

0: спали.
1: 60% людей хоть раз в жизни сталкивались с чем-то необъяснимым. Сами социальные психологи, которые вот эту цифру нам и преподнесли, говорят, что необходимые необъяснимые явления, такие как видение или внетелесные переживания, гораздо чаще случаются со здоровыми людьми, чем принято считать. Ну, понятно, всегда людям будет что-то мерещиться, как минимум, ну а с другой стороны, есть вещи, может быть, для объяснения которых либо конкретному человеку, либо человечеству в целом не хватает знаний, банально. И поэтому, думается мне, если мы на далеких наших предков посмотрим, то там до 100%, мне кажется, порывами люди сталкивались с тем, что объяснить не могли. Мы сейчас тоже не все можем объяснить, что вокруг нас происходит. Вот внятного объяснения гравитации нет. Описание есть, посчитать можем. Почему это так, не знает ни одна живая душа. Стоит ли удивляться, что даже обыденные абсолютно явления все равно вызывают недоумение, даже страхи. Ну и поэтому, конечно, есть такое успокоительное средство под названием видеоподкаст «Корпорация зла». И в воскресенье 2 августа наш коллега и популяризатор науки Александр Пушной с еще одним популяризатором Михаилом Каптюгом говорили о высоких частотах. Убивает ли нас радиация смартфона? Может ли заболеть голова от Wi-Fi? Почему люди боятся микроволновок? В общем, все эти вопросы были освещены всесторонне, и вы можете даже видеоверсию посмотреть на медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы сейчас попробуем продемонстрировать вам фрагмент.
2: Очень важно понять спектр электромагнитного излучения. То есть там все, что опасно, оно

0: начинается от ультрафиолета. Вот ультрафиолет действительно не полезен. Ультрафиолет, солнечный свет имеет вклад ультрафиолета, он действительно может приводить и к повышению вероятности там, раковых заболеваний и так далее. Но у нас вот то, чего мы боимся в телефоне, там, роутере, беспроводных наушниках, Bluetooth и так далее, это другая совершенно часть спектра. То есть, да, формально и то это у нас электромагнитное излучение, но это совершенно разное по своему воздействию на человека вещи. Ну, то есть, например, у нас же радио, ну вот да, радио, мы же радио не боимся.
1: Не просто радио, а вы должны понимать, что в каждый момент, когда вы сидите, например, с человеком общаетесь, да, вы не просто находитесь внутри радиоволн, вы находитесь внутри всех радиостанций.
0: Конечно. Ну, то есть сколько у нас в Москве, например, FM-радиостанций, да. Я даже не знаю, но несколько десятков уж точно.
1: Может, даже сотни, и вот да. Вы во всех этих диапазонах находитесь, потому что если вы возьмете приемник, и вот сколько вы радиостанций сможете поймать, вот в стольких, собственно, волнах вы находитесь.
0: Такая внутри. Еще же ведь у нас у каждого телефон в кармане, то есть у нас каждый телефон — это радиоприемник и радиопередатчик. Соответственно, если вот вы сидите, не знаю, в офисе, вокруг 100 человек, это у каждого радиопередатчик. То есть все радиоволны тоже через вас проходят, но их энергия настолько мала, что она никак с вами не взаимодействует. То есть, в принципе, даже можно, на самом деле, выделить тепловой эффект от телефона. И я даже вот где-то находил, там получается у нас что-то 0,01 ватт на телефон. То есть мощность современного передатчика в телефоне — это доли ватта. То есть если посчитать, насколько он может нагреть ваше тело, а он может, это получается сотые доли градуса.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
2: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
3: Большая энциклопедия лета. Август.
2: Астраханские арбузы хорошо известны с 16 века. Английский капитан и инженер-гидротехник Джон Перри, работавший в России по приглашению Петра I, сообщал, тот род, который растет в Астрахани, по мнению всех тех, кто отведал его, превосходнее всякого европейского арбуза. Пик сбора астраханских арбузов приходится на август.
3: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: мы спали.
1: Пришло время окунуться в мир околокультурных событий, а вещи там происходят прекрасные совершенно. Вот буквально сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе открылся ежегодный фестиваль национальных культур. Прекрасно он называется «Чумовой фестиваль». В данном случае версия 6.0. Буквы Ч, У и М выделены заглавными. Естественно, потому что это традиционное жилище народов севера некоторых. И как раз представители коренных малочисленных народов севера этот фестиваль и объединяет. Там, конечно, и, как всегда, и декоративно-прикладное творчество, и творческие коллективы как таковые, которые на территории Югры обитают, проживают исторически. Ну, а также все, конечно, кому культура не безразлична, все могут в этом во всем принять участие. Мы, кстати, тоже к северным народам обращались не единожды, еще до того, как у нас стартовал год единства народов России. Но вот сейчас, в 2026-м, как-то радостно, что дополнительный повод появился посмотреть на историю этих людей, на то, как складывались между ними взаимоотношения, какие бытовали верования и продолжают бытовать по сей день. В общем, очень интересно. Концепция фестиваля, который как раз в поселке Тром-Аган Сургутского района стартовал, включает 9 тематических блоков, которые объединены как раз корневым словом чум. Ну, чум-кафе, ну и так далее. Чум-газин. Ну, в общем, прекрасно все это, конечно, и за креатив авторам отдельное спасибо. Ну, а мы тут возвращаемся в средние широты, и говорят, что в нашей стране может появиться первый специализированный вуз, который будет готовить джазовых музыкантов и преподавателей. А вообще, помнится мне, существовал джазовый колледж в Петербурге, ну, теперь даже пока эта концепция нового учебного заведения не говорит нам о том, где именно все это будет организовано. Но понятно, что, видимо, в одном из крупнейших городов. Либо Москва, либо Петербург. Хотя, мне кажется, есть у нас немало в стране кандидатов, которые с радостью такое бы заведение у себя где-нибудь разместили. Игорь Бутман за этим, за всем стоит в качестве одного из идейных таких вот авторов этой концепции. Ну, понятно, что необходимо издание, оборудование, музыкальные инструменты. Тут все ясно. Что же касается джаза, отрадно, что он не сдается, несмотря ни на что. Вот одно, мне кажется, из важных таких вот явлений и особенностей 21-го столетия, что появляются какие-то новые формы, новые тенденции, но ничего не отбрасывается до конца. И вот вам хороший пример из хорошо темперированного эфира от 2 августа. Тогда в воскресенье с Вагеем Севумяном беседовал виолончелист и солист оркестра Большого театра Борис Лифановский. И говорил он о том, как живет в наши дни академическая музыка и какие вызовы стоят перед современными академическими музыкантами, и что такое идеальное исполнение. И выживет вообще академическая музыка, которая уж явно не короткая, как правило, в эпоху наших вот этих вот мимолетных видео. Давайте слушать фрагмент.
2: Ну, что касается музыки, вообще, почему, так сказать, академическая музыка живет, и я думаю, что будет жить еще долго. Во-первых, она предлагает опыт длительного внимания. То есть, в отличие от... Я не говорю, что хорошо, что плохо, но я, честно говоря, думаю, что вот если обозначить вот эту музыку целиком как популярную, она очень сильно от этого страдает. Много раз пыталась как-то из этого вырваться, но все никак не может. Эта музыка предлагает какую-то, ну, если очень грубо говорить, да, в каждом произведении какую-то одну маленькую тему. Или большую, но все равно одну. А симфония не предлагает, там, и тем более опера. Она не говорит какой-то об одной теме. Она, наоборот, человека погружает, там, если мы говорим о симфонии, допустим, на плюс-минус 40 минут в какой-то длящийся и развивающийся мир. Да? И поэтому человек, так сказать, он очень много за это время переживает. Другое, просто к этому, опять же, в наше время тяжело привыкнуть. Потому что мы все-таки привыкли более какими-то короткими отрезками мыслить. Вот. А здесь это нужно. И да, и еще в связи с этим, собственно говоря, момент, к чему я говорил, что академическая музыка, каждое поколение, вот с тех пор, как эта музыка существует, ну, может быть, не так долго, так сказать, не тысячелетия, но уже сколько там, лет 300, каждое поколение с ней вступает в спор в какой-то, да, то есть меняется там правительство, технологии, какие-то общественные понятия.
3: А именно с музыкой вступает в спор?
2: Ну, в том числе. Я имею в виду, так сказать, вот как это нужно исполнять.

0: новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками армия России поразила пункт патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. В Одессе резервуар с ГСМ и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения. Российские войска также нанесли удар по пункту управления ВМС Украины в порту Рени, а в порту Измаил – пункту временной дислокации ВСУ. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад противника в районах населенных пунктов Балаклея, Пристин, Веселая, Червоный Став, Подлиман, Петровка Харьковской области, Светогорск, Старый Караван и Маяки в ДНР. Потери ВСУ составили свыше 200 боевиков, 5 бронемашин, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции РЭП. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Грузского, Райполя, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красноподоле, Анновки и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих.
0: Бойцов спецоперации активно выдвигали для участия в выборной кампании в Государственную Думу 9-го созыва. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила ее председатель Элла Памфилова. Герои регистрировались и как самовыдвиженцы, и как представители политических партий.
2: В 47 из 89 регионов выдвинуто 199 кандидатов, участников или ветеранов специальной военной операции. Из них 9 политическими партиями выдвинуто 186 кандидатов и 13 человек выдвинуто в порядке самовыдвижения.
0: Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, и не обязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Вестям». 21-й пакет санкций ЕС прямо разрешает продавать украденные у России нефть, газ, зерно и корабли.
3: Они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку. И эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
0: Вызов российского посла в МИД Японии для протеста в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп был необоснованным демаршем. Такие поездки не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами, заявили в посольстве России в Токио. В дипмиссии подчеркнули, что поездки президента по территории России – исключительно суверенные решения российского руководства. Сель сошел на популярном туристическом маршруте Камчатки в районе Вилючинского водопада. Туристов призвали воздержаться от посещения опасного участка, сообщили в сети природных парков вулканы Камчатки. Как пояснили специалисты, сель представляет собой внезапный поток воды, грязи, камней и обломков горных пород. Даже после основного схода сохраняется риск повторных подвижек. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути – все ответы в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. В гидрометцентре из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве до 9 вечера 14 августа. Температура в столичном регионе продолжит расти в воскресенье до плюс 25 градусов, а начало следующей недели может сопровождаться очередной волной жаркой погоды, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
4: Еще один вихрь, который раскрутился над Скандинавией. Благодаря ему в регион вскоре вернется лето. В полной мере потепление проявится уже в воскресенье. Днем в Южной России столбики термометров смогут подняться до плюс 28-33, а в центре и на северо-западе до плюс 22-27. В Москве будет уже 19, а в субботу столбики термометров смогут дотянуться и до плюс 21.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня солнечно, плюс 21, в Москве 19 градусов тепла, без осадков. Сейчас в столице плюс 10, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте вести.ру.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: спать.
1: Пятница на календаре, 14 августа. Еще раз доброго утра и доброго дня, если у вас уже день. У нас пока утро разгорается в Москве. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши беседы, посвященные новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно же, анонсом того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов и дней. Пятница, конечно, время, когда уже можно почувствовать усталость. И, вы знаете, тут решили коллеги-журналисты поискать самого уставшего человека в нашей стране. Нет, никакого чемпионата тут не устраивали, никаких объективных показателей даже нет, но так вот взяли и присудили титул самого уставшего жителя медсестре-анестезисту из Набережных Челнов. Эта женщина совмещает 3 рабочих места, трудится в кардиореанимации, детской стоматологии и косметологической клиники. Плюс она в одиночку растит ребенка после того, как ушел из жизни супруг. В общем, конечно, не хочется ни с кем соревноваться, тем более с медиками. У них, в принципе, работа не только тяжелая, но и ответственная. Но интересно, что географический охват такой впечатляющий. Например, про работника дорожной сферы из Ростова-на-Дону тоже нам сообщают. Задействован он в асфальтоукладочных работах. Трудовые смены нередко длятся с 4 утра до 24 часов, то есть до 11 вечера. И про многодетную маму из Зеленограда вспоминают, это уже Московская область. В общем, есть люди, которые, конечно, работают так, если со стороны посмотреть, как будто бы больше остальных. Хорошо, что такие люди есть. Хочется сказать, если вы много работаете, большое спасибо вам. Понятно, что чаще всего это происходит под воздействием внешних обстоятельств, и все это, наверное, заслуживает и сочувствия в том числе. Но благодаря вам, по крайней мере, любой человек, который сильно устал за 5 рабочих дней, может посмотреть на вас и сказать, ну, знаете, по сравнению с этим человеком, вроде бы не так уж я и утомился. Ну, я тем, конечно, кто вынужден совмещать много рабочих мест и в целом очень много времени отдает зарабатыванию средств к существованию, конечно, желаю все-таки, чтобы единица вашего времени стоила как можно дороже и чтобы не приходилось вот так много времени на работу тратить. Но надеюсь, что вне зависимости от количества рабочего времени, которое осталось уже позади в течение этой недели, которое еще предстоит, все вы чувствуете себя бодро, весело. Мы в силу своих скромных способностей постараемся сделать так, чтобы вам было чуть полегче, чуть повеселее. Так что пока давайте дружно встречать эту пятницу под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Третий брак является самым счастливым для российских женщин. Об этом сообщают нам психологи. Не очень, конечно, понятно, на каком основании сделан такой вывод. Но вот, пожалуйста, Елена Чеботарева, это профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета консультативная и клиническая психология Московского государственного психолого-педагогический, по-моему, называется университет, как раз говорит о том, что наиболее удовлетворены жизнью женщины, которые состоят в третьем по счету браке. Тут, пожалуй, единственное, с чем можно согласиться вот так на интуитивном уровне, что если, конечно, удалось до третьего брака дожить, как-то пройти через горнило двух неудачных, ну, есть, конечно, ощущение, что уж тут-то, в частности, женщина такой прокачанной подойдет к этому третьему бракосочетанию, что никакие невзгоды не смогут испортить ей настроение. Много ли вы, в принципе, знаете людей, которые смогли через два неудачных брака пройти и потом еще сохранить какую-то волю к жизни и тягу к созданию семьи? Ну, так вот, навскидку, в общем, ну, не знаю, посмотрите на свое окружение и скажите, сами себе хотя бы ответьте на этот вопрос, много ли таких людей? Я вот, мне кажется, одного человека вспомнил, и все, нет, двоих, хорошо. Ну, правда, оба действительно счастливы. По крайней мере, так это все транслируется окружающим. Что еще из интересного нам сообщают? Оказывается, мужчины верят в любовь с первого взгляда чаще женщин. Вот так вот. Вот вам и романтическая, романтически настроенная прекрасная половина человечества. Нет, говорят, что россияне в целом, конечно, верят. И верят вот в это внезапное чувство. 82% россиян хорошо помнят свою первую любовь. И, конечно, она для многих пришлась на подростковый возраст. Ну, тогда понятно, ничего не стоит и влюбиться, и пережить тяжкую трагедию. Ну, а потом как-то жить себе спокойно и все это вспоминать с некой ностальгией. Но вот, оказывается, мужчины настроены даже как-то более романтически, чем женщины, которые в очередной раз ломают стереотипы таким образом. Что же касается взаимоотношений мужчин и женщин, то, конечно, здесь хочется предоставить трибуну Анатолию Добину, это психолог и автор цикла «Мужчина. Руководство по эксплуатации». В прошлую пятницу, да, кстати, сегодня будет свидание с доктором Добиным, обязательно не пропустите, в 10 утра по расписанию все. И в программе «Сергей Стеллан» все это будет происходить. Ну а в прошлую пятницу Анатолий Добин говорил о формах любви, которые мы выбираем. И рассуждал о том, почему одни выбирают собак, тех, кто встречает у порога, другие кошек, которые по своему желанию приходят и уходят. Что это говорит о нас самих? А полную версию, напомню, вы без труда найдете на медиаплатформе. Смотрим прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: В этом смысле кошка становится вызовом. Вот могу ли я быть рядом с живым существом, которое не привязано ко мне видимой связью, но все равно она может возвращаться? Вот кошка может возвращаться, ведь она уходит и возвращается, там, например, на участке может, понимаете, да? Котов не нужно привязывать, потому что нет такого страха, что она убежит куда-то. То есть,
3: а кошатница менее требовательна к мужчине?
2: Кошатница менее требовательна к мужчине, но она более требовательна к своей автономии.
4: Вы ее потом не найдете.
5: Абсолютно. Она независима.
2: Она, да, это же не про вас, это про нее. Про ее автономию, про ее ощущение, что ее не надо на поводке держать, понимаете, да? Вот. И вот кошка — это такой вызов. Вот смотрите, кошка, она часто важна для человека, у которого близость в прошлом была связана с вторжением. Вот давайте не про женщин вообще. Женщинам важны и кошки. Это очень женское, понимаете? Кошка – это вообще что-то очень женское, природе свойственное. Вот. Но мы говорим...
3: То есть кот – это нонсенс.
2: Нет, ну мы говорим... Подождите. Мы говорим о двух разных формах близости просто. Не более того, не о кошках, собаках. А вот есть те, для кого близость связана с вторжением. Вот когда родительская любовь была, например, контролирующей, слишком присутствующей, слишком навязчивой. Или вот когда ребенка любят, например, но одновременно следят, оценивают, как-то лезут, не оставляя пространства и не давая быть отдельным. Во, Владик поддакивает.
3: Да, контроль,
2: да. Контроль, да, да, да, контроль. Важное слово сказали. Да. И вот эта любовь, она часто переживается как захват. Что я нужен не как отдельное, а как продолжение другого, например, когда мою автономию не признавали до конца. И вот кошка начинается там, где поводок невозможен.

0: вы спали.
1: Давайте в мире рекордов посмотрим, что творится. Там Индия выходит на передний план неожиданно, растолкав локтями все остальные государства. Обычно Индия поставляет нам новости, касающиеся брака и вот этих разных взаимоотношений. Но тут понятно, потому что в стране очень силен все еще вот этот традиционный уклад, когда родители договариваются о браках, а потом дети с этим не соглашаются, и, мне кажется, дети совершенно правы. Но вот Индия не только такие новости поставляет. Вот вам пример. 38-летний учитель йоги Камаль Калой установил мировой рекорд по количеству отжиманий под водой на одном вдохе. Ну, казалось, что там под водой отжиматься, правильно? Да, мы же легче тут скорее притягиваться ко дну надо, большинству людей. Но, судя по приведенным фотоматериалам, был обвешан грузами такими дайверскими, индус. И, кстати, так навскидку их немало. Так я насчитал, килограммов эдак на 20, наверное. Да, ну, в общем, самое главное, конечно, было там задержать дыхание, нырнуть и потом вынырнуть, что тоже, конечно, не лишним будет в таком случае. 86 раз удалось ему исполнить это упражнение. Что ж, поздравим с этим достижением. Причем, насколько я понимаю, предыдущего рекорда не существовало. То есть взял и придумал эту категорию Камаль Калой, причем почему-то установил его, этот свой рекорд, во Вьетнаме. Ну, в конце концов, не возбраняется. Мир у нас большой, интересный, многообразный, в конце концов. Но чего я вам не советую делать, так это повторять все индивидуально, без присмотра тренера. Еще один рекорд из Индии, по крайней мере, гражданка Индии установила, Пранит Каур, которая... Кстати, тоже 86 раз. Какая-то неожиданная рифма образовалась, внезапная. Так вот, что она 86 раз сделала? За 30 секунд покрутила хула-хуп на, как это называется, кичка, наверное. Вот такая вот прическа, когда пучок на голове собирается. 11 лет, ей занимается хула-хупингом с 7-летнего возраста, ну, крутил, естественно, на талии, как и все, потом на разных других участках тела, потом, в конце концов, стало все ей окончательно скучно, и она такая, на прическе буду крутить, и действительно установила рекорд, причем здесь как-то все серьезно, с фиксацией, с секундомером, с таймером, в общем, поразительно, конечно, люди находят себе всякие разные применения и способы раскрыть собственный талант. Поизучайте рекорды, может, тоже что-нибудь свое придумайте. Ну, а о более традиционных видах спорта на и в субботу, и в воскресенье в 20:00 по московскому времени рассказывают наши коллеги, ведущие программы «Мастера спорта». К ним еще и настоящие спортсмены тоже приходят. Так что подключайтесь к эфирам. Ну а пока на маяке звучит музыка.

0: вы спали.
1: Возвращаемся в границы Российской Федерации и переносимся в Республику Калмыкия. Тут неожиданная новость прилетела, ну хотя на первый взгляд вроде ничего неожиданного там нет. Первый паломнический маршрут готовятся запустить в Калмыкии как раз. И в целом, ну конечно, да, почему нет? Такой регион с богатейшей историей, в том числе и религиозной. Но интересно, что это маршрут православный, да, по пути Кирилла и Мефодия называется. И согласитесь, Калмыкия все-таки с православием ассоциируется, ну, мягко говоря, не в первую очередь. С другой стороны, а где еще можно попутешествовать между православными святынями? На верблюде, например. Да, вот Калмыкия в этом смысле, конечно, регион очень колоритный, который сочетает в себе и ландшафты такие, может быть, не очень такие хрестоматийные, опять же, открыточные. Ну, вернее, они прекрасные, они тоже открыточные в своем роде, но совершенно не то, что вызывает первые ассоциации, когда ты слышишь «Русь православная». Но очень здорово, конечно, что у нас вот такие многообразно культурные регионы. И в целом, на самом деле, у этого, конечно, есть богатейшая подоплека, в том числе историческая. И как раз в воскресенье, 2 августа, в программе «Хочу все знать» кандидат географических наук Дмитрий Нестеренко рассказывал о том, как вообще складывались субъекты Российской Федерации, какие виды этих субъектов существуют, по какому принципу делятся, и как складывался их состав исторически. Ну вот и в частности про такую форму, такой вид региона, как край. А у нас их несколько, как вы знаете. Вот как раз об этом мы сейчас послушаем фрагмент.
2: Исторически, то есть с советских времен, в состав краев входили те самые автономные округа и автономные области. И как так получилось? Когда, соответственно, образовывались края, их, ну как мы сегодня сказали бы, районы, назывались округами. Ну, то есть, вот, допустим, у нас Красноярский край, и внутри него какие-нибудь округа. Uh-huh. И те округа, где проживали какие-то малочисленные народы, их называли национальными округами, а потом переименовали в автономные округа, но все еще в составе краев. И таким образом получалось, что вот эти вот автономные округа, они получили двойную подчиненность. То есть, с одной стороны, это вроде как самостоятельный субъект, а с другой стороны, он входит в состав края. И вот эта вот система, она дошла, по сути, до сегодняшнего дня, ну, не считая того, что в России до 2005 года было 10 автономных округов, а потом как раз за счет укрупнения их осталось всего 4. Тем не менее, вот 3 из 4, а именно Ненецкий автономный округ, Мало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, они все еще входят в состав других субъектов. Но получилось довольно здесь вот запутанно все, потому что Мало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, они входят в состав Тюменской области, с одной стороны. А с другой стороны, как я говорил, двойная подчиненность, они еще и самостоятельные.

0: спали.
1: Ощущается приближение выборов, вы знаете, в Государственную Думу инициатива одна другой краш просто звучат, но в частности автомобилистов тоже пытаются умаслить и предложили все-таки вернуть скидку в 50% на оплату штрафов. Ну, сейчас она составляет 25%, а вот говорят, что нет, все-таки, наверное, будет справедливо для тех, кто готов оперативно оплатить, все это вернуть. Такой вот, ну, не совсем бонус, конечно, но недостаточно такой, ну, смягчить, вернее, наказание, если люди будут оперативно выполнять свои обязательства. Кстати говоря, ужесточать собираются сроки для оплаты штрафов тем, кто ездит на автомобилях, зарегистрированных в других государствах. Там, конечно, все со скрипом движется. И, по-моему, был 60-дневный норматив. За эти 60 дней человек успевал не только забыть, что где-то что-то нарушил, мог даже и не узнать об этом, уехать в другую страну. И все, и штраф оставался неоплаченным, что, конечно, приводило к тому, что люди чувствовали себя безнаказанными. И это, конечно, нехорошо, когда речь идет о дорожном движении и об опасности для окружающих. Ну, вы знаете, с одной стороны, да, вот есть вот эти людям навстречу инициативы, но вот тут взяли коллеги-журналисты и скрупулезно выяснили, а вообще за что хотели поощрять и как это собирались делать, ну, в частности, для дисциплинированных водителей, чего только не собирались ввести. И бесплатный проезд по платным дорогам, и скидку на транспортный налог, и скидку на топливо, кстати говоря, и даже ввести систему баллов, ну, то есть что-то вроде такого кэшбэка за аккуратность, то есть не штрафные баллы, а наоборот, поощрить, которые можно было бы трансформировать в некие блага, приятные конкретному водителю, который в течение необозначенного никак некоторого периода не допускал нарушений, ну, по крайней мере, не попадался. Ладно, уж да, давайте будем честны. В общем, ничего из этого, как вы знаете, не произошло. Ну, может быть, в этот раз получится. Давайте верить в наших законодателей, тем более в свежий состав Государственной Думы, который скоро должен как-то уже избраться и приступить к заседаниям. Ну, а все то, что происходит на дорогах и около них, обсуждают наши коллеги. Сегодня большой выпуск Ассамблеи автомобилистов состоится, как всегда, после 18.00 по московскому времени. Но до этого момента нужно еще немножко подождать, и лучше это делать под музыку на маяке.
0: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень будет.

0: спали.
1: Фольклорно-этнографическая экспедиция работает в нашей стране. Она так и называется, всероссийская. И вот очередной этап уже близится к завершению. 15 августа в Республике Ингушетия должна завершить свою работу как раз вот эта экспедиция Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Поленов – это тот самый, который художник. Занимается экспедиция выявлением объектов нематериального этнокультурного достояния. Реализуется с 2022 года. И, вы знаете, с начала работы программы уже задокументировано более 130 объектов, которые включены в общероссийский реестр. Но это все касается, конечно, изучения традиций, быта и встречи там со старожилами происходит. Но на самом деле, мне кажется, самое интересное в 21 веке это даже не то, что выявляются какие-то исконные традиции, может, новые песни находят, предания, сказания и так далее, а то, как все это трансформируется под воздействием нашего до предела уже такого насыщенного информации 21 века. Выясняется, кстати, что временами не так уж сильно это все и изменяется. И это, конечно, удивительно, как устойчивый иной раз на эти самые традиции, предания и прочие вещи, которые, казалось бы, должны в 21 веке уйти куда-то далеко-далеко на второй, третий и так далее план, поселиться в музеях, но нет, все это тем не менее продолжается. Ну и кроме того, фиксация происходит, что тоже важно, потому что, конечно, носители постепенно уходят, нас покидают, все меньше и меньше людей, которые помнят довоенные времена, например, если мы говорим про Великую Отечественную, но уж людей, которые родились в 19 столетии, просто уже не встретишь. Так что да, все это очень интересно. Снимают фильмы, записывают песни, в том числе колыбельные. Все это, конечно, очень-очень здорово. И хочется за эту работу сказать ученым огромное спасибо. Ну а мы в прошлую пятницу в программе «Место действия Россия» изучали явление, которое появилось, ну, в общем, скорее все-таки в 20 веке, в начале 20-го. Это футбол. Да, поводом стал запрет на матч в городе Касимове, который сейчас в Рязанской области находится, который должен был бы состояться 3 августа 1913 года. Но вот полиция взяла и запретила, сказала, что это все массовое какое-то незаконное

0: копление. Но, тем не менее, это стало хорошим поводом поговорить о Касимове, его богатом наследии, ну и, конечно, пообщаться с доцентом исторического факультета МГУ имени Ломоносова и автором книг о футболе с Юрием Аркадьевичем Борисенком, который как раз и рассказал, как этот футбол в нашей стране завелся.
1: Конечно, стихийное, потому что про футбол знали очень многое. То есть вот с начала уже 20 века появляется Санкт-Петербургская футбольная лига. И сначала там в первом первенстве играет всего 45 игроков, то есть на поле-то всего 11 человек. А уже лет через 10 их становится около 1000, а к 17 году, когда Российская империя заканчивает свою историю, этих игроков только в Петербурге было 2000. То есть идет процесс такого вот повального увлечения футболом самых разных слоев населения. Это и студенты, и гимназисты, и представители рабочего класса, которые работают на тех самых предприятиях, где в футбол играют англичане. Игра заразительная, появляется даже, не поверите, женский футбол. В 1911 году в Москве появилось несколько женских футбольных команд, в которых основную часть игроков составляли гимназистки старших классов. Ну, как появилось, так и исчезло, но, в общем, даже среди вот гимназисток эта игра пользовалась жуткой популярностью. Так что, в общем, популярность была повальная, и самое интересное, что футбол по популярности опередил велоспорт, потому что первый зафиксированный футбольный матч в Петербурге прошел на циклоипподроме, то есть специально построенном ипподроме для велосипедного спорта. И в перерыве между этими заездами был устроен футбольный матч.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Двух часов дня. На «Маяке».

0: спали.
1: Есть еще пару минут у меня на анонсы того, что будет происходить у нас в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Мы с вами сегодня после 19 в очередном выпуске проекта «Место действия Россия» отправимся в город Абакан. Там у нас целых два повода, и где-то примерно в начале августа 1707 года был построен Абаканский острог, и действительно началась, в общем, история этого города. Ну, а в этом, 2026 году, Абакан празднует 95-летний юбилей со дня получения статуса города. В общем, про историю и современность мы как раз и побеседуем сегодня, и посмотрим, что там вокруг есть интересного, что можно было бы включить в свои туристические маршруты. Что же касается истории, помноженной на музыку, за это у нас отвечает Игорь Ружейников. Авторский проект «Муздок» продолжается сегодня после 17:00. Нас ждет перемещение в 1968 год. Тогда вышел альбом под названием «Super Session». Это породило новый термин «супергруппа». Вот об этом сегодня будет речь, о самых известных супергруппах и у нас, и за границей. Но это все, да, после 17. В целом сегодня много будет музыки. Цикл «Рабочий полдень» на месте у физиков и лириков. Ну и, конечно, с 14 до 17. Студия Владимира Матецкого. Обзоры музыкального процесса, главные события, новости, экскурсы в прошлое. Ну и, конечно, рассказ о самых интересных участниках музыкального процесса, что эти люди делают и чем нас радуют. И вот вам пример из прошлой пятницы. Владимир Матецкий с Маргаритой Митрофановой затронули творчество инди-рок-певца Кеннета Ларона Бисли, который известен под сценическим псевдонимом Кенни Хупла. В одно даже слово, по-моему, это все пишется. И, на самом деле, может, сам по себе он не слишком известен, но постоянно у него возникают коллаборации с весьма заметными деятелями рок-сцены, что порождает такие очень необычные, даже где-то, может быть, неформальные треки. Так что прямо сейчас, для начала, отрывок из разговора Владимира Леонардовича с Маргаритой Михайловной, потом, собственно, трек. Ну, а все, что остается сделать мне, это пожелать вам отличной пятницы, прекрасных выходных, до скорой встречи, пока!
2: Песенка ей 6 лет, 20-го года, замечательное, настоящее имя артиста, между прочим, Кеннет Ларон Бисли. Мне очень понравилась эта песня, знаю, что тебе тоже она понравится.
3: Да, симпатяга, я тоже на нее обратила внимание, и удивительно, у них еще и совместный альбом с барабанщиком. Я еще поняла, откуда я такая думаю, таким ребятам, как он, если вы найдете его в интернетах, не свойственна такая музыка, извините, я,
2: правильно,
3: это моя личная.
2: Правильно.
3: И тут я думаю, откуда, правильно, растут ноги? Оказывается, так, там
2: дай-ка,
3: дружки.
2: Стоп, дай-ка я запишу, откуда растут ноги, ну-ка,
3: Руки обычно из плеч.
2: Понятно, у меня помечены руки. Есть, а ноги, да, куда писать?
3: А ноги,
2: так,
3: откуда
2: ноги
3: растут?
2: Так, первая буква какая?
3: Откуда? А там, кстати, вот как раз на этом месте все время сидит барабанщик.
2: Барабанщик.
3: Из группы Blink 182 Трэвис Бейкер, так я понимаю?
2: А я бы произнес так, из группы Блин. 180. А, понимаешь, из группы, так, блин, ну, да. 180.
3: Они все дружки. И давай вот это играть такую музычку нехарактерную для
2: загорелых ребят. Загорелых.
3: Из Чикаго. Но там самое смешное, когда вы набираете в интернетах, пишет вот Кенни Хупла, и потом написано «Мероприятие. 7 августа выступает Чикаго, вход от 3327 рублей». Интернет переводит сразу.
2: Я бы так сказал, в рублевом эквиваленте. Понимаешь,
3: да, меня? Потом Мэриленд,
2: ну,
3: у него,
2: а
3: концерт.
2: Чего?
3: Там вообще за 2400 можно зайти в зал.
2: Дай мне, скинь мне сейчас, куда за 2400.
3: Да. Ну и Индианаполис, пожалуйста, за 1200. Там, я посмотрю, где он этот Индианаполис, там вообще по бесценке.
2: Я тогда на нас двоих беру и все.
3: Давай парочку бери за 1200.
2: Да, по 1200.
3: Пусть будут просто билеты.
2: И пойдем, да.
0: Пока вы спали.

0: в Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Операторы FPV-дронов южной группировки российских войск уничтожили живую силу ВСУ в Дружковке. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки в районе поселка городского типа выявили перемещение живой силы противника в лесополосах и в самом населенном пункте. Специалисты войск беспилотных систем атаковали выявленные цели двумя прямыми попаданиями и одним точным сбросом снаряда с подвесной системы БПЛА. Живая сила была уничтожена. Как отметили в военном ведомстве, уничтожение подразделений противника позволило сорвать их выдвижение к передовым позициям и обеспечить дальнейшие действия штурмовых подразделений группировки на Дружковском направлении. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой пиратства со стороны западных стран, не обязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Вестям». 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продавать украденное у России нефть, газ, зерно и корабли.
1: Они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку. И эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
0: Вызов российского посла в МИД Японии для протеста в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп был необоснованным демаршем. Такие поездки не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами, заявили в посольстве России в Токио. В дипмиссии подчеркнули, что поездки президента по территории России исключительно суверенное решение российского руководства. Дональд Трамп подписал постановление, предусматривающее введение пошлин на импорт БПЛА и их компонентов, сообщили в Белом доме. 100% пошлины будут действовать на импорт беспилотников с максимальной взлетной массой, превышающей 100 килограммов. Вместе с тем, меньшая пошлина в размере 25% будет введена в отношении дронов, взлетная масса которых не превышает 25 килограммов. Также Белый дом публикует списки деталей для беспилотников, которые будут облагаться пошлинами. В постановлении сообщается, что министру торговли США в случае необходимости разрешено вводить и другие пошлины на БПЛА. Такие шаги президент США мотивировал соображениями национальной безопасности. По его мнению, американские компании производят недостаточное количество дронов, а Соединенные Штаты стали слишком сильно зависеть от поставок из-за рубежа. Между тем, США обвинили более 40 стран в помощи Китаю в обходе таможенных пошлин, пишет Financial Times. По версии Вашингтона, китайские товары реэкспортируются через третьи страны, в том числе Канаду, Мексику, Японию и государства Евросоюза с более низкими пошлинами. Как считают в Белом доме, аналогичную схему могут использовать и другие страны, против которых США повышают тарифы. Россиянка Ангелина Мельникова, ставшая накануне победительницей чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье, считает, что трудности с визами были не зря. Об этом она написала в соцсетях. Мельникова стала чемпионкой в личном многоборье. Второе место заняла еще одна россиянка, Анна Калмыкова. Обе спортсменки сумели добыть хорватские визы для участия в чемпионате в последний момент. Сначала они получили отказ. Все трудности были не зря. Абсолютная чемпионка Европы. Я, а Аня вице-чемпионка, написала Мельникова. Напомню, чемпионат Европы в Хорватии завершится 23 августа. У православных верующих начался Успенский пост. Он продлится 2 недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. Пост совпал с еще одним праздником, который отмечается сегодня. Это Медовый Спас. Свое название он получил от традиции благословлять в этот день мед после литургии. Во время Успенского поста верующие, помимо мяса, молока и яиц, воздерживаются также от употребления рыбы, которая благословляется есть только на праздник Преображения Господня 19 августа. При этом строгое воздержание каждый христианин может обговорить индивидуально со своим духовником. В Москве сегодня днем воздух не прогреется более чем до 19 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по словам синоптика, в ближайшие дни осенняя прохлада вновь сменится летней жарой.
2: Сегодня у нас заключительный, финальный день репетиции осени. Но во всем по порядку. В течение пятницы циклоническое влияние будет ослабевать. В столице ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, порывы до 13-18 метров в секунду. Ну и температура воздуха в дневные часы плюс 16-19 градусов. Показания барометров стабильны. 748 миллиметров ртутного столба.
0: По информации Фобуса, четверг стал самым холодным днем с начала лета. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, температурный максимум составил плюс 14,7 градуса, а среднесуточная температура плюс 13. Это ниже климатической нормы более чем на 5 градусов и соответствует середине сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 9, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 77%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 20-22.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, доброе утро вам. Сегодня пятница, здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Поздравляю вас,
1: да, Сергей. Вот да. В столичном регионе, к сожалению, холодрыга отступит, и на выходных опять будет тепло. Это нехорошо.
2: Плюс 10 было утром.
1: Ну, это последний всплеск.
2: Это здоровый радости. Мороз. Здоровый.
1: Да, да, для нас, мужчин, конечно. Да. Но мы не будем начинать наше шоу с новости о том, что к 1 декабря на госуслугах появится сервис поиска места на кладбище.
2: Ну, не пятничная новость, да.
1: И не декабрьская. Отложим до декабря, конечно. Всколыхнулись ряды мужчин от заявления товарища Дропека.
2: Так.
1: Красавица, актриса, депутат, мыслитель. Она заявила, что петербургский ученый. Я могу запись поставить, если хотите. Ну могу пересказать вкратце. В двух словах, да.
2: Быстрее,
1: да. В двух словах, что петербургские ученые раскрыли факт, что если мужчина до 35 лет не нашел себя в жизни, то уже никогда не найдет.
2: Ну, как-то печально звучит.
1: А вот женщина в 45, она, значит,
2: только
1: соответственно,
2: начинает.
1: Она может перестроиться, переродиться во что угодно, и перед ней открываются все грани.
2: И это пугает.
1: Да. Но хочется заявить, ну что-нибудь, ну, конечно, мы с вами не входим в эту, ни в ту, ни в другую группу.
2: Да, слава богу.
1: Но сказать следующее, что, вы знаете, вот эта неуемная жажда каких-то достижений.
2: Ага. Достигаторство.
1: Она, конечно, да, двигает, да, человечество вперед, да, ага. И на стиральной машине мы не остановились.
2: Но лично нас выбешивают.
1: Пошли по судомойке и так далее. И конца и краю этому саморазвитию нет, к сожалению. Но знаете, что я скажу? Мужчина все-таки к 35 годам должен достичь главного. Он должен осознать, нет, не осознать, осознать это мозгами, почувствовать телом. Что вот ему самому, когда уже, знаете, жар гормональный уже спал, вот это, когда 16-летние вот эти сны, так сказать, да, уже прошли, вы знаете, уже мужчина должен дойти до ощущения, что, а чё суетимся-то? Uh-huh. А куда? Ну чё? Ну...
2: И просто жить.
1: Да, просто жить, понимаете? Вот чего я и, можно сказать, и дамам желаю, в конце концов, обрести это состояние, да?
2: Да, желаю.
1: А то очень обидно слушать товарища Дропека и ощущать себя лузером, да? Очень обидно.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, Владислав Александрович, нам ведь надо с вами детектив добить.
2: Давайте
1: по-наибски.
2: Добьем, там, с часами.
1: Да. Я напоминаю, что жил да был товарищ Некрасов. Родил очень однородным страданием. Uh-huh. А сам подживал в менаж от Руа с товарищем Панаевой.
2: Uh-huh. Она тоже писатель.
1: Ее муж был редактором, который издавал товарища Некрасова. Да, и, видимо, на этом зарабатывал. Ну, надо полагать, да. Ну, какой-то выхлоп должен быть из этой идиотской ситуации.
2: Иначе смысл, да.
1: Да. А она пописывала. Ну, видимо, он ей говорил, что, ну, смотри, у тебя, наверное, слог хороший. То есть он наставлял, давай, пиши только под мужским псевдонимом. И произведение называется любопытнейшее детективное закрученное произведение «Рассказ жена часового мастера», где на Невском в часовом магазине, где также и ремонт часов, да, происходит сцена, когда краснощекий, красномордый, значит, соответственно, владелец встрепенулся, и его жена, которая то лежала, то сидела и ласкала головки двум детям.
2: Там какая-то драма, она была заплакана.
1: Да, и вдруг, понимаете ли, пришел... Счастливец в женщинах, да, она неловким движением выронила его готовый из ремонта будильник, ну, тогда часы были здоровые, большие, карманные, и разбило стекло, понимаете, а он перед этим к девочкам приставал, говорит, какие у вас хорошие девочки, и чуть ли не чесать начал там голову ей, девочки. Ну, в общем, нравы были, конечно, будь здоров.
2: Да,
1: тогда. Да. Так вот, Эдуар – это красномордый муж. А наш, как бы, лирический герой, ну, которым, естественно, сама Панаева, да, она от имени мужчин описывает эту ситуацию, и она, типа, за всем этим наблюдает, прикинувшись потенциальным покупателем новых часов, да, находясь в этом магазине. Ну и, соответственно, Эдуард красномордый, после того, как все вздрогнули от разрушения стекла, да, он, значит, такая история. Какая хорошенькая, к детям начал приставать, а которую зовут Матильдой. И граф, вот этот вот счастливец в женщинах, лаская детей, вопросительно глядел на мать, которая поправляла манжетку у рукава. «Вот эту!» — сказал Эдуар и указал на девочку повыше ростом. Это красномордый Эдуар. «Как похоже на мать!» — сказал граф. И, взяв за руку ребенка, он спросил: «Ты любишь меня, Матильда?» И в то же время бросил лукавый взгляд на мать. А их зовут одинаково. И дочь Матильда, и вот эта девица тоже. Ну, конечно, уже не девица.
2: Мамаша.
1: Да, мамаша. Мать вздрогнула. Эдуард подошел ко мне и довольно настойчиво спросил: «Вы изволили выбрать то, что вам нужно? Ну, типа, сваливай отсюда уже. У меня драма». Я был очень сконфужен этим простым вопросом. Что-то пробормотал, неловко поклонился и вышел. Когда я очутился на улице, мне стало досадно на себя. Зачем я вышел из магазина? Вернуться было неловко. Я стал смотреть в окно. Эдуар и дети исчезли. Матильда одна оставалась со счастливцем в женщинах, который совершенно лежал на прилавке. Совершенно лежал. Мне было смешно самому, но что-то странное я почувствовал. Матильда подняла стекло у ящика, вероятно, чтобы показать графу часы, которые он требовал. И граф поцеловал ее руку, которой она придерживала стекло.
2: Какой дерзкий.
1: Матильда быстро опустила стекло, бросила сердитый взгляд на графа, гордо вышла из магазина и в отчаянии бросилась на кушетку. Опять лежать. Спасение. Сегодня там лежбище.
2: Ну, у нее там место, да.
1: Как
2: по фэншую.
1: Как
2: по фэншую.
1: Собака бежит
2: место силы,
1: на
2: кушетка.
1: Свой коврик.
2: Как и для мужчин.
1: В будку.
2: Как и для мужчин.
1: Да.
2: Кушетка, место
1: да.
2: силы.
1: Кладовка. Эдуард, как из земли вырос и с низкими поклонами проводил графа из магазина. Сердце у меня забилось, когда Эдуард пошел в комнату, где сидела Матильда. Она была в сильном волнении и беспрестанно меняла позы. Как будто как женщина сейчас на фотосессиях. И так ножку, и этак. И все не сидится, и все чешется. Как будто желая придать себе больше смелости. Мне стало страшно, когда я увидел их вместе. Я кинулся в магазин, сам не зная хорошенько, что делаю. Отворяя дверь, я слышал следующие слова: «Сударыня, наша торговля не пойдет, если вы будете капризничать». Не очень ласково встретил меня разгоряченный Эдуард. «Да чего вы хотите от меня?» — резко спросил он, не скрывая более своей досады. «Я купил часы, очень дурные, заплатил довольно дорого и вышел из магазина. С этого дня я начал почти каждый день забегать в магазин, по вечерам и беспрестанно прохаживался около магазина, подсматривая за графом. В Петербурге заговорили об удивительной красавице, недавно появившейся. В магазине была давка от молодежи. Матильда безвыходно была в нем, но я заметил, что хорошая торговля не очень радовала ее. Она приметно худела и была печальна. Я смеялся сам над собою, иногда даже очень хладнокровно рассуждал, к чему все эти глупости, но рассуждения мои оканчивались тем, что я бежал в магазин, чтобы хоть минутку посмотреть на Матильду.
2: Завелся.
1: При моем появлении Матильда весело улыбалась мне, ласково кивала головкой. Оставляла других покупателей и занималась мною. Это мне льстило. Я много накупил часов и портил их нарочно, с целью иметь предлог лишний раз забежать в магазин. Все это расположило Эдуарда ко мне, и он опять встречал меня тоже очень ласково и даже удивлялся из магазина при моем появлении. Удалялся. Я заметил раз Матильде, отчего не видать ее детей. Не видать. Где дети? Она отвечала мне печально, что их отдали в пансион, и прибавила со странной улыбкой, что ей кажется, рано еще учить их. Но что делать? Их отец так желает. Скоро произошли значительные изменения в магазине. Матильда сидела на возвышении, особенно устроенном для нее, и вписывала в книгу фамилии покупателей. Туалет ее был великолепный. Туалет — это одежда, друзья мои. И, сидя на возвышении, она невольно напоминала мне изящное произведение, выставленное на этажерку для эффекта. Вполне почувствовав глупость своего положения, я дал себе слово, наконец, вытеть из него. Стал вести жизнь самую разгульную. С утра до ночи проводить время в шумной компании. Наружно я был весел, но, возвращаясь домой, чувствовал непреодолимую тоску. Однажды я не слабел, однако ж, я не слабел в моей...
2: Поляцкая.
1: Нет, нашинская, точно.
2: Шутка.
1: Однако ж, я не слабел в моей решимости, хотя и продолжал смеяться над своей страстью. Разные слухи уже ходили по городу насчет Матильды и графа, который по целым часам сидел в магазине. Раз я поехал в маскарад.
2: Интересно.
1: Шум и жар разволновали меня. Притом я очень много пил вина за обедом, желая заглушить тоску, мучившую меня в тот день. Мне это не удалось. К довершению тоски я только получил страшную головную боль и, толкаясь в шумной толпе, чувствовал сильное желание всю ее изувечить. Всю. Знаете, как хочется рвать и метать. Uh-huh. Да. Так вот, вдруг между колоннами мелькнуло очень знакомое мне лицо. Эдуар Эндиманш.
2: Пассажир.
1: Эндиманш. Французское слово.
2: Нет, да, там перевода.
1: Нет. Стоял под руку с маской в роскошном домино. Мне не нужно было долго всматриваться. Домино — это когда черное, белое, одна половина черная, другая белая. Мне не нужно было... Кстати, не нужно, до революции писали слитно, что удивительно.
2: Интересно.
1: Ну, мне не нужно было долго всматриваться. Сердце сказало мне, что это Матильда. Да, ее маленькая ручка и пепельные волосы, стройная ее стан, стройный ее стан, все это завертелось перед моими глазами. Домино и маска придают какую-то восхитительную таинственность женщине. Представляете?
2: Uh-huh.
1: Да, особенно если знаешь, что она хороша, и еще более, если влюблен в нее. Я спрятался за колонну, долго любовался Матильдой и удивлялся очень простодушно, как это я давно сошел, с ума не сошел от нее, как-то я давно не сошел. Они и молчали. Эдуард тревожно глядел во все стороны. Матильда, печально наклонив голову, стояла подле него. На лице Эдуара я заметил вдруг колыхнувшееся волнение. Граф, счастливец в женщинах, был окружен толпою, из которой он старался высвободиться. Как бы в насмешку толпа остановилась у самой колонны. Граф дружески кивал головой Эдуару и делал страшные усилия, чтобы пробиться к нему. «Какая жара! Какая теснота!» — бормотал граф, подходя, наконец, к Эдуару. А кондиционеров-то не было.
2: Uh-huh.
1: «Вот ведь хорошая маска!» — прибавил он, небрежно разглядывая Матильду. «С кем это?» — спросил он, как будто не узнавая ее. Я, не дождавшись его ответа, продолжал, грозя пальцем Эдуару. «Хорошо, вот я скажу вашей жене, вы делаете ей неверности». «Да это же моя жена!» — самодовольно смеясь сказал Эдуард. «А, Матильда! Матильда, это вы? Извините, не угодно ли пройти...»
2: Так.
1: Так, дальше.
2: Нечитабельно.
1: Нечитабельно. Куда-то пройти.
2: Пройти, да-да-да.
1: Не желать пройти. Да, спросил граф, подавая ей руку. Матильда стояла, как статуя. Эдуард выпустил ее руку. Граф повторил свое предложение и в то же время, не церемонясь, взял под руку Матильду и крепко ее сжал.
2: Какой замес!
0: О-о-о! Реклама.
3: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: сниму на суточно.ру.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны. В ходе воздушной разведки дроноводы выявили перемещение живой силы противника между позициями в лесополосах, проследив маршруты неприятеля. Разведчики установили расположение сети опорных пунктов с оборудованными укрытиями. Координаты выявленных целей передали расчетам ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем, и они нанесли серию комбинированных ударов FPV-дронами и тяжелыми беспилотниками «Молния» по украинским позициям. Была уничтожена сеть опорных пунктов ВСУ. Как отметили в военном ведомстве, уничтожение укрепленных позиций нарушило устойчивость обороны противника на этом участке и позволило штурмовым группам группировки продолжить продвижение. Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО. Об этом говорится в докладе, подготовленном Пентагоном и Госдепартаментом США для американского Конгресса. Там указано, что ракеты-перехватчики необходимы для противодействия баллистическим ракетам, и Киев по-прежнему зависит от иностранной поддержки в области противовоздушной и противоракетной обороны. Доклад охватывает период с апреля по июнь. Добавлю, в Москве считают, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекая страны НАТО. В городе Днепре снесут памятник легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. Это следует из проекта решения исполкома Днепровского городского совета. В документе говорится, что памятник будет демонтирован с целью дальнейшей передачи. Кому именно планируется передать монумент, не уточняется. Маргелов родился в Екатеринославе, нынешнем Днепре. Во время Великой Отечественной войны генерал командовал 49-й гвардейской стрелковой дивизией, участвовал в освобождении Херсона, за что получил звание Героя Советского Союза. После войны Маргелов возглавил воздушно-десантные войска, превратив их в элиту вооруженных сил СССР. Япония изучает ответные меры на поездку Владимира Путина на Курилы, сообщает телеканал NHK. В качестве одного из вариантов рассматривается усиление антироссийских санкций, введенных Токио из-за ситуации на Украине. Японское общественное телевидение прогнозирует, что и без того охладевшие японско-российские отношения претерпят дальнейшее ухудшение. Напомню, накануне МИД Японии выразил решительный протест из-за поездки президента на Курильский остров Итуру в Сахалинской области. Из-за этого министерство вызвало посла России в Токио Николая Ноздрева. Дипломат разъяснил, что поездки Путина на Курилы не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами, так как речь идет о поездках по территории России. Добавлю, 12 августа Путин заявил, что Россия не угрожает Японии и у Москвы нет никаких претензий к Токио. Мошенники вдвое чаще начали использовать тему поступления в вузы для обмана абитуриентов и их родителей. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. Злоумышленники предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. Ситуацию усугубляет то, что до конца сентября абитуриенты, не прошедшие на бюджет, будут получать договоры на платное обучение еще до приказов о поступлении. Как отмечает издание, активность злоумышленников выросла на фоне высокого конкурса. Трудностями при поступлении на бюджет столкнулись даже абитуриенты с очень высокими баллами ЕГЭ. При этом число платных мест сократилось. Эксперты предупреждают, что в последние недели приемные кампании аферисты будут использовать для давления на своих жертв страх потерять место и дефицит времени. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, осадков не ожидается, и 17-19 тепла. Сейчас в столице плюс 11, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, ветер слабый, пока в Москве без осадков.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Еще одна отечественная гимнастка Анна Калмыкова стала серебряным призером соревнований. Результат позволил российским спортсменкам квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Нидерландах. Софья Ильтерьякова и Мария Борисова вышли в финал в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Германии. Борисова заняла 3-е место в квалификации, и Ильтерьякова показала 4-й результат. Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4 по 100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. С подробностями с места событий Андрей Симонов.
2: Помимо эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем, где наш квартет занял 2-е место, в итоге уступили чемпионам буквально на финише. Наш суперспринтер Егор Корнев не сработал в касании, не хватило вот той мощи, привычной для него, мощи гребка, и поэтому мы проиграли всего лишь 0,09 победителям эстафеты 4 по 100 вольным стилем, венграм. Обидно, очень обидно. Наши ребята хорошо провели все свои этапы. Иван Гирев на 1-м, Василий Кукушкин на 2-м, Александр Щеголев на 3-м и Егор Корнев был финишером. Но, как Егор сказал сразу после финиша, радуемся малому, тогда и большое придет. Помимо эстафеты, еще несколько финалов было с участием наших. Дистанция 50 метров на спине у женщин. Здесь мы ожидали медаль от Алины Гайфудиновой. В полуфинале Алина выплыла из 27 секунд. Это 3-й результат в истории в этом виде программы. Но в решающем заплыве Алина не сдюжила. Увы, только 5-е время, 27-23. Дистанция 100 метров баттерфляй мужчины к чемпиону мира россиянину Андрею Минакову в Париж приехала мама, причем с сюрпризом, но это, увы, не помогло казанскому спортсмену, он в итоге только 8-й. По итогам 4 дней турнира пловцов у нашей сборной 8 медалей, 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Мы в пятерке лучших европейских аквадержав.
1: Российские синхронистки Кристина Чханова и Анастасия Сидорина одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште. Отмечу, российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном страны. Экс-капитан Краснодара, полузащитник Эдуард Спиртсян забил дебютный гол за Аль-Ахли в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Эд-Дияр. Спиртсян вышел в стартовом составе, отличился на 24-й минуте встречи. Этот гол стал победным для его команды. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
7: Ну что, граждане дорогие, август, можно сказать, в разгаре, правильно?
8: Тю-тю, август. Вот что я хочу
7: да,
8: сказать.
7: Ну ладно,
8: плюс 10, конечно, тю-тю.
7: Ну, это какой-то не тот август, да. Не тот август у нас с вами. Так вот, значит, сегодня начало Успенского поста, товарищи, 2 недели. Хорошо, хорошо. День управления К. Это по борьбе с преступлениями в информационной сфере. Лезут преступники, а управление К...
8: Их прищучивают.
7: Вилы в бок, да. Сегодня день памяти защитников Отечества в Абхазии. В 92-м году, соответственно, столкновение очередное, да, с грузинской армией. День памяти ужасов раздела Индии. Дело в том, что в 1947 году, когда англичане уходили... Но они же не могут просто так уйти интеллигентно.
8: Им надо нагадить.
7: Они джентльмены только друг с другом.
8: Ага.
7: Все, со всеми остальными, с индусами, пакистанцами, русскими, кем угодно, неграми в Африке. Значит, они все, конечно, очень жесткие и жестокие люди, даже подлюки.
8: Да.
7: И вот что они сделали. Они так поделили Индию и Пакистан.
8: Нарезали.
7: Да, что... появились территории пограничные, где, например, в Индии большинство пакистанцев, Ну, имеется в виду индуисты и мусульмане, да. А на индийской территории оказались такие анклавы, где, соответственно, большинство пакистанцев, а в Пакистане, где большинство индусов. Ну, да. И начались переезды. Там 6 миллионов человек с одной стороны поехали, из своей родной деревни. Да. И 6,5 миллионов из другой. Говорят, там массовое изнасилование, убийство. В общем, кошмарная история. А породил все это Лондон.
0: Абсолютно,
7: вот.
0: Да.
7: И что, не забыли, что ли, индусы им это? Не
0: Надеюсь,
7: забыли.
0: Нет.
7: Да. Да. В день шифровальщика Навахо. Дело в том, что американцы придумали использовать вот язык племени Навахо, индейский, во время переговоров во Второй мировой войне, чтобы немцы не догадались. Да? Всемирный день ящерицы, день героев Зимбабве. Там свои герои.
0: С праздником, да.
7: У нас обычные, нормальные страны есть герои.
0: Конечно.
7: Конечно. День исламского сопротивления в Иране. Вот, это хорошо. День рождения португальской корриды. Вот по сравнению со всеми прочими корридами, португальская интеллигентная. А, там интеллигентная, быков, да, по окончанию корриды на бойню не отправляют, а обратно. По новой, да. День сведения наколки сегодня, друзья мои.
0: Хорошо.
7: День сведения, да. Видел видосик, где женщине сводили бабочку
0: так.
7: В пикантном месте. Так кричала, как будто запись из другого совершенно фильма. Ужас. День воспаленного воображения. Да, и лазером там жгли, и прям все там выжигали. День выгула черепахи. Но это вот сегодня отправил ее в поход, а через неделю забрал с улицы. И, наконец, сегодня медовый спас. Он же мокрый, он же маковый, он же первый, он же спас на воде, друзья мои, да? Так вот, с медового спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимой, ну что, на зиму засеять?

0: что в какой ситуации
1: ты
0: надо
1: вооружен.
0: Делать. Да, нет, что не надо размышлять, надо это делать, не надо, когда. У тебя уже есть схема. А современные психологи недообразованные учат в основном женщин, правда, что им нужно осознанно решать, открывать кран, не открывать.
1: Это называется набор паттернов.
0: Да, нажимать кнопку, не нажимать, не надо. Народная мудрость говорит, что есть ряд действий, которые надо делать на автомате. Никакой, вот, это психически нужна осознанность. Ну, это бесит, Владислав Александрович, ну что вы. Конечно. В 1385 году великий князь литовский Ягайло заключил Крепскую унию с поляками.
1: Ну, не началось,
0: а мы с вами разобрались, почему это произошло. Ребята, еще раз напомню, да, как Литовская Русь, а там не литовцы
1: рухнула.
0: Были нынешние, да. Почему они под поляков залезли? Потому что к ним прибежал подлец Тахтамыш.
1: Запутал их.
0: И говорит, а давайте мы вместе саданем по Орде, по Великой, и начнем сами брать дань, победив Орду, брать дань с русских. Ну, они все были русские, кроме Тахтамыша. Но вот с этих, которые,
1: ну,
0: которые во Владимире.
1: Да,
0: Ягайло, соответственно, от жадности повелся. Он проиграл Золотой Орде.
1: Да,
0: Из-за того, что поиздержался, был вынужден лечь под поляков. А те ему говорят, а ты теперь католик, брат. И все. И вот так вот попилили. Из-за жадности. Она всему виной, ребята. Она. В 1553-м схваченный по приказу Кальвина в Женеве испанский врач Сервет предстал перед судом по обвинению в ереси. Ну, то есть там история какая? Кальвин был еретик, но католиков он тоже считал еретиками.
1: Ну, понятно, они друг друга еретиками
0: считали.
1: Да, да, они,
0: это взаимное ощущение, да-да-да. И, соответственно, сожгли его, этого Сервета. Конечно, за то, что он был для них еретиком, да. В этот день, в 1619-м, в Вирджинии были приняты первые на территории Северной Америки законы против пьянства. Только приехали, уже перестали пить, представляете?
1: Здорово.
0: И запретили выращивать виноград.
1: Ну, вот это как-то...
0: Ну, соответственно, они чем стали заниматься-то? Они стали...
1: Они стали гнать спирт.
0: Как это? Бурбон свой, да? Или что у них там, да?
1: Запутали мужчин.
0: В этот день, в 1727-м, Александр Алексеевич Вяземский родился. Князь, генерал-прокурор, один из ближайших сотрудников Екатерины II. Вот. И, соответственно, он улаживал отношения между бунтующими крестьянами и их хозяевами на уральских заводах, потому что условия труда были неправильные. Да? Ну и, соответственно, Екатерина убедилась, что князь честный, не ворует, ну, по крайней мере, у нее.
1: А ты ничего такой.
0: А здесь все ее, значит, нигде не ворует, да? Так вот, назначил его генерал-прокурором Сената.
1: Неплохо.
0: И написал ему секретнейшее наставление. Ты, говорит, этих подлюг держи в ежовых рукавицах, никому не давай воровать. Да, 29 лет был надзирателем за Сенатом, чтобы никто не воровал, да. И известные дела прошли через его руки и Пугачева, и Радищева, да, и разных других. И, соответственно, Пушкин. Пушкин, да, он тоже был под следствием, но и он называл товарища Вяземского домашним палачом Екатерины. Домашний палач, да-да-да-да-да. Ну, ладно. В 1775-м по царскому повелению ликвидирована Запорожская сечь. Ну, что это? Это такое объединение, да?
1: Это гуляй-поле.
0: Ну, да, вот...
1: Отчасти, да.
0: Самоуправление.
1: В принципе, да.
0: Самоуправление. В 1777-м Ганс Эрстед, датский физик, он обнаружил действие электрического поля на магнитную стрелку. Электричество включаешь, она поворачивается к тебе.
1: Она тебе подмигивает.
0: Да. А Дмитрий Мережковский в 1865-м. Ну что, у нас писатель. У него была женушка поэтесса Зинаида Гиппиус.
1: Знаю.
0: Они до революции мутили здесь салоны, выдумывали собственную религию. Да, ну выдумывали.
1: Им как то, лучше
0: что,
1: жить,
0: что
1: да?
0: Было здесь, им не нравилось. Потом выступал с поддержкой Гитлера и Муссолини. Да что докатился-то?
1: Поддержка.
0: Этот Мережковский. Да. Кстати, он до сих пор в наших интеллигентских кругах считается святыней. Мережковский. А вот он вам, этот ваш Мережковский, да? Да. Ну, что он отмечал? Ну, ладно, это не важно. Не будем, да. Вот, может
1: нагнетать.
0: Цитаты какие-то,
1: давайте,
0: что ли? Цитаты. Октябрь ему не понравился, видишь?
1: Естественно.
0: Ну, конечно, да. Получал стипендию от правительства Муссолини. Тут это иноагент, получается.
1: Неплохо.
0: То есть деньги получил,
1: да.
0: Конечно. Все, мы это все записали. Все зафиксировано, ребят. Все приходники есть. Значит, стихи. Тужился писать стихи. Смотрите.
1: Давайте стихи.
0: С усилием тяжким и бесплодным я цепь любви хочу разбить.
1: Бездарность.
0: Бесплодность.
1: Бесплодность. Бесплодная бездарность.
0: И, например, и

0: хочу, но не в силах любить я людей. Социопат?
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Псих. Фашист. Да.
0: Самый
1: Давайте обклеим его.
0: В 1867-м Джон Голсуорси родился. Да. Это английский писатель. Но читать это невозможно. Сага о Форсайтах, да? Голсуорси и Монтеррей, или как там есть еще второй.
1: Ну, у них нет другой литературы. А,
0: ну да, литература дрянь.
1: Немного.
0: Байрон еще ничего. Но такой под Пушкина косил. Да. Значит, ну и, соответственно, из личной жизни. Женился на бывшей жене двоюродного брательника, а до этого 10 лет с ней тайно от брательника встречался.
1: Отвратительно.
0: Вот у них нравы, да. Цитаты, давайте. Вот, цитата любопытная. «Писать должен лишь тот, кого волнуют общечеловеческие и социальные проблемы. Кому по барабану, тот должен...»
1: Молчать.
0: Да. Или... О, о нас говорил. Смотри-ка.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Они же все пытаются разгадать, что за такие русский характер. Русский характер — это непрестанные приливы и отливы. То есть мы что же, эти как, биполярчики, что ли?
1: Типа того, психические.
0: И чисто русское словечко «ничего». Вообще, товарищ Голсуорси, у нас самое русское словечко — это «посмотрим».
1: Вообще еще «авось», наверное.
0: «Авось», такое, ну, реже его слышишь. Да. Зумеры не знают этого слова, ни разу от них не слышал. «Авось», да небось. Да. Так вот, русское словечко «ничего» хорошо выражает фатализм этих нескончаемых колебаний. Ну,
1: да дикари мы.
0: Да, ну, да, да. И, наконец, еще одно про нас. Для русского материальные ценности и принципы за ними стоящие. Оказывается, за материальными ценностями стоят принципы. Грабежа, видимо. Так вот, за ними стоящие значит слишком мало, а чувства и выражение чувств слишком много. Видите, какие? Он нам оценку дает. Гад. Да. В этот день, в 1877-м, законом впервые в Америке ограничили отстрел бизонов с поезда. Говорят, не надо стрелять.
1: Из поезда. Выйдите, и то уже стреляете.
0: Вот Владимир Вольфович, он по воронам мастерски полил, да. Причем задором с невыбалом, помните?
1: Конечно, вот задор у нас есть. Когда он попал.
0: Да, и в не одну, а на прострел.
1: Вторую, когда
0: убил. На прострел.
1: Упала.
0: Вот знаете, радость настоящая. Вот знаете, как у ребенка. Вот у ребенка у Жириновского радость неподдельная.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. С 1 сентября должностные оклады педагогов Вологодской области увеличат на 10%. Повышение коснется учителей, воспитателей, преподавателей и мастеров колледжей и техникумов. Средняя зарплата учителей по расчетам властей составит 64 тысячи рублей. Более 13,5 тысяч жителей Вологодской области обратились к врачам после укусов клещей с начала года. За последнюю неделю выявлено 136 новых случаев. Каждый четвертый пострадавший – это ребенок. Исследования показывают, 45% проверенных клещей были заражены возбудителем болезни Лайма. Специалисты советуют тщательно осматривать детей после прогулок. На границе Вологодской области зафиксирован массовый мор рыбы. Гибель произошла в Волковском ручье возле деревни Волково Рыбинского района Ярославской области. Очевидцы называют ситуацию катастрофой и говорят, что погибла вся рыба. Причины произошедшего выясняют специалисты. Информацию направили в Росрыболовство. Ранее в июне жители деревни сообщали о так называемом мазутном дожде. В Вологодской области продолжаются поиски людей, пропавших в лесах. По данным Лиза Алерт, за июнь и июль поступило 50 заявок. 39 человек нашли живыми, пятеро пока не найдены, еще трое погибли. Спасатели советуют перед походом в лес сообщить близким маршрут, взять телефон, пауэрбэнк, воду, свисток и фонарик. Если заблудились, остановитесь и звоните 112. Продолжаем выпуск. В Вологде и Череповце появятся новые гостиничные объекты. В областном центре построят дом Гилеровского, гостиницу, названную в честь писателя и журналиста Владимира Гилеровского. Она появится на улице Чернышевского, на месте дома, где Гилеровский жил в юности. А в Череповце уже открылся новый отель на улице Ленина, рядом со стадионом Череповец. В нем 20 номеров. По словам губернатора Георгия Филимонова, в ближайшие 2 года в городе планируют открыть еще 5 гостиниц. На площади Революции в Вологде археологи обнаружили деревянную мостовую 17 века. Она состоит из 5 ярусов бревен. Новые слои укладывали поверх старых по мере износа. Вместе с мостовой нашли более 80 старинных предметов, включая монеты времен Петра I, лапти и керамику. Также обнаружены 12 захоронений в деревянных колодах. Криминальным новостям. В Вологде полиция задержала 3 несовершеннолетних, которых подозревают в нападениях на людей по заказу. По версии следствия, подростки за деньги избивали должников-наркоторговцев, а заказчики указывали им жертв. В результате нападений один мужчина лишился пальца, другой получил перелом руки, третий находится в коме. Возбуждено уголовное дело. В Сокольском округе мужчина потерял более 130 тысяч рублей, пытаясь заказать интим-услуги через интернет. 28-летний местный житель 7 раз перевел деньги после того, как собеседница потребовала предоплату и заявила, что платежи не поступили. В итоге со счета списали более 130 тысяч рублей. Позднее мужчине позвонил неизвестный, стал угрожать и потребовал еще 100 тысяч. Возбуждено уголовное дело. К другим новостям. 15 августа сразу в нескольких городах Вологодской области пройдут праздничные мероприятия. В Кириллове в честь 250-летия города можно бесплатно посетить 2 выставки Кирилло-Белозерского музея-заповедника. В Вытегре день города отметят ярмаркой, концертами, фестивалем песни и праздничной дискотекой. А в Великом Устюге отпразднуют 15-летие дома моды Деда Мороза. Гостей ждут ярмарка, мастер-классы и показы одежды сказочных персонажей. И в продолжении темы завтра Чагода отметит вековой юбилей. Праздник «Процветай, стекольный край» начнется с 10 утра. Гостей ждут ярмарка местных мастеров, концерты и фаер-шоу. Главным событием станет гастрономический фестиваль. На нем можно будет попробовать более 10 видов щей с грибами, мясом, морковью и смузи-щи. Праздничная программа завершится дискотекой. И в завершении выпуска. В Вологде начался прием заявок на литературный семинар молодых авторов имени Василия Белова. Участники смогут попробовать себя в прозе, поэзии и публицистике, а также получить рекомендации от членов Союза писателей России. Подать заявку можно до 13 сентября. Семинар пройдет в Вологде 26 и 27 октября. Участие бесплатное.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце утром похолодает, 10-13 градусов тепла, облачно, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В Вологде днем воздух прогреется до 17 градусов, в Череповце до плюс 20.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Бойцы южной группировки российских войск в течение суток поразили 95 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Войска беспилотных систем уничтожили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях 21 пункт управления БПЛА. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першамаревки, Никаноровки и Николайполье. За сутки противник потерял до 245 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены две боевые бронированные машины «Казак», 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин», гаубица М777, 37 наземных робототехнических комплексов, 33 пункта управления БПЛА, 64 антенны связи и БПЛА, 4 квадроцикла и 5 складов материальных средств. Средствами ПВО сбито 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 107 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 44 антенны связи и БПЛА, 58 наземных робототехнических комплексов. Поражен 21 пункт управления БПЛА, сбито 16 беспилотников противника.
1: Тем временем расчет мобильной огневой группы бригады «Барс-Курск» группировки войск «Север» уничтожил тяжелые ударные БПЛА «Чайка» ВСУ на Сумском направлении. Об этом сообщили РИА Новости, начальник расчета. По его оценке, это очень серьезный беспилотник. Он недорогой в производстве, но попаданием в цель наносит критические повреждения. Объект инфраструктуры получил повреждения в Кировоградской области в центральной части Украины. В результате возник пожар, сообщили в государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям. По данным, опубликованным в телеграм-канале ведомства, объект расположен в Крапивницком районе. Рост на Украине энергодефицита может привести к тому, что зимой крупные города страны станут непригодными для жизни. Такое мнение выразила немецкая газета «Берлинер Цайтунг». Как отмечает издание, с 2022 года генерирующие мощности Украины сократились 5 раз, с 60 до 12 гигаватт, а к зиме энергодефицит, уже сейчас составляющий около 6 гигаватт, может удвоиться. Как подчеркивает издание, прошлой зимой температура в киевских квартирах опускалась до минус 10 градусов, в помещениях образовывался лед. Ранее Зеленский заявлял, что предстоящая зима на Украине будет очень тяжелой. По подсчетам ТАСС, к середине года Украина смогла накопить в хранилищах лишь 7 миллиардов кубометров газа при минимально необходимых для прохождения зимы 13 миллиардах. Запасы энергетического угля составляют 2 миллиона 200 тысяч тонн, однако этого хватит лишь для прохождения лета и осени. Япония изучает ответные меры на поездку Владимира Путина на Курилы, сообщает телеканал NHK. В качестве одного из вариантов рассматривается усиление антироссийских санкций, введенных Токио из-за ситуации на Украине. Общественное телевидение прогнозирует, что и без того охладевшие японо-российские отношения претерпят дальнейшее ухудшение. Напомню, накануне МИД Японии выразил решительный протест из-за поездки президента на Курильский остров Итуруп в Сахалинской области. Из-за этого министерство вызвало посла России в Токио Николая Ноздрева. Дипломат разъяснил, что поездки Путина на Курилы не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами, так как речь идет о поездках по территории России. Добавлю, 12 августа Путин заявил, что Россия не угрожает Японии, и у Москвы нет никаких претензий к Токио. Дональд Трамп подписал постановление, предусматривающее введение пошлин на импорт БПЛА и их компонентов, сообщили в Белом доме. 100% пошлины будут действовать на импорт беспилотников с максимальной взлетной массой, превышающей 100 килограммов. Вместе с тем, меньшая пошлина в размере 25% будет введена в отношении дронов, взлетная масса которых не превышает 25 килограммов. Также Белый дом публикует списки деталей для беспилотников, которые будут облагаться пошлинами. В постановлении сообщается, что министру торговли США в случае необходимости разрешено вводить и другие пошлины на БПЛА. Такие шаги президент США мотивировал соображениями нацбезопасности. По его мнению, американские компании производят недостаточное количество дронов, а Соединенные Штаты стали слишком сильно зависеть от поставок из-за рубежа. В Москве сегодня днем воздух не прогреется более чем до 19 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по словам синоптика, в ближайшие дни осенняя прохлада вновь сменится летней жарой.
2: Сегодня у нас заключительный, финальный день репетиции осени. Но во всем по порядку. В течение пятницы циклоническое влияние будет ослабевать. В столице ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, порывы до 13-18 метров в секунду. Ну и температура воздуха в дневные часы плюс 16-19 градусов. Показания барометров стабильны, 748 миллиметров ртутного столба.
1: Между тем, сильный ветер сохранится в столице в течение дня. По прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве плюс 11 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, термометры покажут плюс 20-22 градуса.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, тепло к нам тут возвращается зачем-то на выходные.
2: А смысл?
1: Да, смысла никакого в этом нет. Надо, наоборот, охлаждаться.
2: Конечно.
1: А в Петрозаводске как?
2: А вполне комфортная погода, +17 сегодня.
1: Вот,
2: а
1: вот.
2: Куда вам больше? Куда?
1: Конечно.
2: Вы несете?
1: Конечно.

0: петрозаводчане, конечно же. Ну вот, поздравляем Петрозаводск. Первая выделенная полоса для общественного транспорта наконец появится. Сколько они жили без нее?
1: Для самокатов нужно быть.
0: Сколько они жили без нее? Петрозаводчанка, 61-летняя, нашла в соцсетях сообщество, посвященное эзотерике и гаданиям. Прочла положительные отзывы. Отдала 322 тысячи рублей.
1: Ну, в принципе, недорого. Недорого. Можно еще больше
0: отдать. В Петрозаводске подростки на самокате сбили 2-летнего ребенка. Продолжается это все, это бодяга по стране. Да? Ну и, наконец, семье из Петрозаводска, это вот хорошая история, ну-ка, выставили сначала счет за вывоз мусора 49 тысяч. А удалось отсудить и снизить цену до 5,5. Вот это хорошо.
1: Вот хорошая история.
0: Курортные романы у нас одобряют 24% мужчин и только 6% женщин, в 4 раза меньше. Угу. На всех не хватает согласных женщин. Но курортные условия помогают, я так понимаю, баланс этот немножко урегулировать.
1: Вопрос одобряешь?
0: А ну-ка, вот тебе коктейльчик, да, а теперь. Филипп из Санкт-Петербурга, 17-летний, выловил в реке Волхов 220-сантиметрового сомика весом 80 кило.
1: Ну, лучше не есть такое.
0: А вот отпустили? Отпустили, сфотографировали. Молодцы, молодцы, ребята. Конечно. И Филипп молодец. Угу. Большинство наших граждан считают, что детки должны в 22 года съезжать из квартиры родительской.
1: Пора.
0: Вы во сколько уехали?
1: Ну, в институт.
0: А, ну, понятно. Видите, да. Комариный писк в квартире отнимает до 40 минут глубокого сна. Это наш вредитель. Это я предлагаю, ребят, смотрите, следующий образ. Ну-ка. Вечером, когда еще светло, они сидят на потолке. Берете пылесос и засасываете их всех.
1: Классно.
0: Сидящих. Вот и все, да. Сексолог Кан назвал простой способ увеличивать количество секса в семейной жизни. Говорит, надо вместе танцевать, скалолазанием заниматься, на велике кататься, интенсивно гулять по улице, и это поможет.
1: А когда же заниматься-то? Времени не останется.
0: А вот когда-нибудь потом. Так, дальше. Биолог Мамонова посоветовала способ, как арбуз на нитраты протестировать. Надо отрезать небольшой кусочек мякоти, опустить в стакан с теплой кипяченой водой.
1: Так.
0: Если вода приобретет розовый оттенок, розовый, а мякоть начнет разваливаться сама по себе, то такой надо не надо
1: барахло
0: кушать. Арбуз, не да? надо кушать, да. Черный чай повышает давление на 15 миллиметров ртутного столба. Было 120 на 80, а стало 135.
1: Гипотоником.
0: Да, да, чаек, да. Так, дальше. Минпросвещение говорит, что ученик современный должен тратить 3,5 часа, но не больше, на домашнее задание. 3,5.
1: Да кто больше-то тратит? 20
0: минут максимум. Мы в свое время так не жили, да. Врач Кондальская заявляет, что когнитивные нарушения являются следствием, во-первых, недосыпа, потому что комары.
1: Да.
0: Комары. А во-вторых, дефицит железа. Железо надо кушать. Телеведущий, да, телеведущий Дмитрий заявил, нет, заявил, что в ЗАГС нужно идти, когда хочешь деток.
1: Ну, главное, Дмитрий, застегивать.
0: Да, но когда, смотрите, когда думаешь, что имеешь право на деток, имеешь право. Угу. Зоопсихолог Ершова рассказала, что когда кот тебе подмигивает,
1: так,
0: медленно.
1: Моргает.
0: Медленно,
1: моргает.
0: Медленно.
1: Это он,
0: да,
1: как бы улыбается.
0: Это он любит.
1: Да,
0: да, да. И надо ему также в ответ, да, медленно подмигнуть. Да, да, а не надо ему чесать ему нигде.
1: И моргать не надо истерически.
0: Слушайте, ну, новость грустная. Доходы свыше 248 тысяч, вот людей некоторых спрашивают, да, на улице, они говорят, хочу 500 тысяч. А смысл?
1: Скажите.
0: То, что, смотрите, выше 248 тысяч в месяц вообще на пенсию не влияют.
1: Вот так вот.
0: Ну, да, хоть опухни, а пенсия будет не больше, чем у того, кто 248, да?
1: Хоть опухни.
0: Так, дальше. Врач Волгина предупреждает, что в теплом море очень опасно можно переохладиться, потому что в теплом море нет ощущения, что переохладился. Оно теплое. А ты уже переохладился.
1: Хорошо.
0: Да. Пилот Белов Сережа, который посадил самолет в 23-м году в поле, его же затаскали по судам, говорит. Да, говорит, спасибо всем за поддержку, потому что опять на пересмотр дело пошло.
1: Хорошо.
0: Да. Психолог Каравайцева говорит, что в отношениях важно уметь считывать язык любви, а многие глухи к этому языку. Например, у женщин такая ошибка. почему он не делает того, что делал бы любящий человек в моем представлении. А потому что это твое представление. А у него другое, понимаете, надо договариваться. Использование искусственного интеллекта может быть вчетверо дороже содержания штата айтишников. Потому что нужны люди, которые его настраивают и следят за ним. Он сам по себе-то не работает, конечно. Так, дальше. 18% только наших граждан готовы начать экономить, чтобы купить свое жилье. То есть они хотят, остальные вот эти 82 говорят, хотим, чтобы купить, но экономить мы не будем. Видите, какая позиция, да. Романтика на первом свидании не обязательно, заявил психолог. Надо сближаться, а романтика потом. Не надо вот эти свечи.
1: Давай сблизимся, а романтика
0: попозже. Да, сначала сблизимся, потом романтика, да. Тигра Большого Московского цирка братья Запашные назвали в честь солиста группы «Рамштайн» Тилем. Там уже есть, кстати, тигр Томас в честь Томаса Андерса из «Модерн Токинг».
1: Русских-то немного, да, среди тигров?
0: Мерлин в честь Мерлин Мэнсона есть. Да, ну а кого? Коля, что ли, называть его?
1: Ну, где Светозар тигр?
0: Таких у нас нет артистов. Ну, Минпросвещение ограничило время учебы во вторую смену до 19:00.
1: Хорошо.
0: До 19. Хорошо. А потом 3,5 часа домашнее задание. Вот и поработали хорошо. Суматранские орангутаны Чапа и Чава в московском зоопарке надели свитерочки от холодрыни.
1: Чава.
0: Да, Чава надела свитшот с пингвинчиками, это с капюшоном.
1: Да,
0: а Чапа однотонный вязаный жилет выбрала. Да. Дальше. В Свердловской области неожиданно выявлен прирост рождаемости на 7% по сравнению со всей страной.
1: Да, молодцы.
0: Молодцы. И, наконец, в Москве, во-первых, с 22 на 23 в ночь и с 29 на 30 августа пройдут акции под названием «Ночь в поликлинике». Пришла в поликлинику.
1: И заночевала, да?
0: Там проверки, концерты в поликлинике закатывать будут. Да, спортивная программа. Будет бегать вокруг поликлиники в ночи. Ясно? Всем в поликлинику. Вот куда.
1: Лучше уж самим.
0: Без поликлиники, да? Ну что, балерина Настенька, которая все-таки долетела до Мальдив,
1: да, на месте,
0: показала,
1: на месте, Настенька,
0: показала, закинула ногу на крыло гидросамолета и показала всем местным свой фирменный шпагат. Но в штанах она была.
1: Да,
0: это
1: да,
0: хорошо.
1: Класс.
0: Дочь Майкла Джексона, ей 28 лет, зовут Пэрис. Слушайте, я посмотрел фотографии, но она не похожа даже на позднего Майкла Джексона.
1: То есть не его.
0: Ну,
1: да?
0: Что-то
1: скорее
0: не вижу.
1: Всего.
0: Говорит, понятно, что, оказывается, вот в поместье там у Джексона был же на ранчо. Да. Парк развлечений. Там было и шимпанзе, и ламы, и колесо обозрения.
1: То есть она не от человека, думаете?
0: А детям запрещали на этом всем кататься. Говорят, это не для вас, это для бедных. То есть,
1: жаль.
0: Смотрите, папаша издевался над Майклом Джексоном, Майкл Джексон издевался над собственными
1: животными.
0: Детьми. Да, над детьми, нет, другое. Тина Канделаки посоветовала женщинам, которые хотят повысить свою женскую энергию.
1: Так,
0: она говорит, девчонки, просто схудните. Жир свой.
1: Схудни.
0: Схудни, да.
1: Схудни, слышу.
0: Сводница Роза назвала самовнушением новомодный, значит, обряд на сегодняшний день. Это девицы себе придумали. Говорят, так, говорит, в старину на Руси делали. Так никто не делал. А они, значит, делают. Пятки мажут медом, чтобы жениха приманить.
1: Чтобы прилипать.
0: Чтобы женихи прилипли. Чтобы женихи прилипли, надо выглядеть так, как женихам нравится. А не пятки медом мазать. Или еще где там хотите помазать себе. Так, индианка обвинила мужа,
1: Роза?
0: Мужа в скупости.
1: А?
0: И пытала его электричеством, гениталием провода прикладывая. Говорит,
1: какой.
0: Не будь скупой.
1: Где деньги?
0: Нет.
1: Зин.
0: Да. Кэти Перри, влюбленная с Трюдо, мерзким канадским, вместе на Сардинии целуются.
1: У нее песня вышла новая.
0: Слушайте, у Кэти Перри?
1: Да.
0: Смотрите, у Трюдо, Трюдовец только плясал на гей-парадах, изображал из себя толера, а сам вот, оказывается, да, обычный. Просто это была спекуляция. Да. Рыжий цвет волос самый модный на осень. Назван.
1: Хорошо,
0: и, кстати, этот Криштиану Роналду после того, как
1: совет
0: женился,
1: да любовь, да.
0: На Джорджине, вот у нее
1: Джорджине.
0: Имя Джорджине, да, покрасился в рыжий цвет.
1: Везде?
0: Ну, на видном, там, где видно,
1: где
0: рыжий.
1: Видно рыжий,
0: да. Да. Николь Кидман призналась, что вот этот муж ее, певец знаменитый, да, хороший, что расставание с Китом Урбаном стало для нее сюрпризом. У меня, говорит, было другое представление о том, как сложится моя жизнь.
1: И у него тоже другое.
0: Нет, нет, а нечего было с мужиками там обжиматься. Вот именно. Певица, ну, не знаю эту певицу, но совет следующий, ну, какая-то из новых, да, раскрыла секрет знакомства с богатыми мужчинами, парни. Вот слушайте, оказывается, с мужчинами надо знакомиться с помощью комплиментов. Если хотите богатого, надо просто подойти к мужику.
2: И так, которого... а ты ничего такой, да?
0: Нет, надо сказать, вы очень красивый. И он сразу, сразу бросит свою жонку и побежит к вам сразу, да. Так, еще что про женщин немножко, давайте. Джинсы ярких цветов с отворотами, самые модные, а на голове рыжик.
2: Хорошо, рыжик.
0: Рыжик, да. А женщина в Сингапуре 4 года спала на лестничной клетке, потому что квартира была завалена барахлом. 30 добровольцев разгребали это все фуфло. Ну и, наконец, 25-летнюю училку опять вот в Америке арестовали. А теперь, внимание, Владислав Александрович, обычно их за домогательство, да? Молодые вот эти девки 25-летние, они клеются к школьникам. У них там в Америке массово, да? У нас одна сидит в СИЗО или выпустили. А у них вот каждый день вот эти новости. Каждый день. Так вот, смотрите. Арестовали за груминг несовершеннолетнего.
2: Это что-то новенькое.
0: Она его как пса.
2: Может, как кота.
0: Ужас.
2: Отвратительно.
3: Новости капитализма.
0: Слушайте, в Индии самолет, там, где вот бьют током за жадность, ничуть не разбился самолет из-за пилота, который съел наркотики перед рейсом. А 320 робот чуть не угробил людей. Представляете, ужас.
2: Налегке летел.
0: Да. Да, он налегке. Не знал, что сзади еще кто-то есть. Да-да-да. Он думал, что он летает у себя в квартире. Да. Мужчине дали тюремный срок за то, что трогал женщин за волосы в метро. Правда, он сам это снял на видео и дурачок выложил.
2: Придурок.
0: Двойной придурок, да? А названы навыки, которые помогут сохранить работу в эпоху искусственного интеллекта. Харизма и социальные навыки. Харизма. Где ее взять-то, вашу харизму? А? Че так?
2: Наплели.
0: Вот именно. 85% средств для мытья тела, ну, для груминга и для башки.
2: Для груминга детей.
0: Оказывается, они не пишут на обороте этой банки 85% состава веществ с рисками для здоровья. Представляете? То есть скрывают информацию, что там гадость, да. Так, дальше. Чувак на пароходе в Арктике.
2: Чувак на пароходе.
0: Да, чувак на пароходе плыл, смотрит, медведь спит на льдине.
2: Бывает, белый.
0: Гудок дал.
2: Ну, не дурак.
0: А будить медведя нельзя. И
2: конечно.
0: Стукачи тут же настучали в администрацию, выписали штраф ему на рубли в переводе 436 тысяч на минуточку.
2: Ничего себе.
0: За побудку медведенка. Ага. А, люди узнали, какие слова в песнях больше всего цепляют пользователей.
2: Ну-ка.
0: Про секс. Ну, да.
2: Просека.
0: Про секс. Вещества из морских гребешков улучшают память людей 40+. Нам надо гребешка.
2: Вы цены видели на гребешки?
0: А хочешь помнить цену? Тогда ешь. Да. Слушайте, стоимость Великобритании для Маска, он тут пошутил, говорит, хочу купить Великобританию где-то 19 триллионов долларов. А сколько у него всего есть?
2: Около триллиона, плюс-минус, там меняет.
0: Не хватает.
2: От акции, да.
0: Не хватает, Илон, не хватает, да. Так, еще пару сообщений. Античная средиземноморская диета, которую нам говорят, слушайте, ребята, вот надо средиземноморскую диету соблюдать, тогда будете здоровы. Оказывается, она-то держалась на хлебе, не на,
2: да
0: сала,
2: ладно,
0: не
2: на
0: салате,
2: хлебе.
0: Они хлеб жрали, конечно, и вино пили, это вообще от нас утаивает.
2: А чем такие худые, действительно?
0: Были.
2: Бесит.
0: Потому что мало было хлеба. Тогда мало. В Теннесси появились ядовитые черви-молоты.
2: Очень хорошо.
0: Ужас. В Южной Корее картофель варится...
2: Заговорил.
0: Нет, варится заживо в земле из-за жары. Слышь, достаешь, а она уже печеная.
2: Так, а мы варим его заживо всегда.
0: Нет,
2: себе.
0: Она в земле еще там.
2: Я, кстати,
0: там.
2: Иногда жарю заживо.
0: В клубне, да, в клубне. Да, ну и, наконец, давайте, что у нас интересного. Кеннеди-младший посоветовал Рубио возить с собой холодильник с квашеной капустой. Говорит, тебе поможет. А тот говорит, я не могу, у меня нет столько. Ну и, наконец, товарищи, ущерб экологии от работы ИИ компаний назвали колоссальным,
2: да.
0: Но искусственно-интеллектуальные гиганты не отчитываются о выбросах парниковых газов, необходимых на снабжение всей этой заразы электроэнергии.
2: Ну, мощности серьезные.
0: Мощности,
2: да.
0: Будь здоров, потому что они нас губят. Губят.
2: 100%.
0: Все.
4: Наши!
0: Немножко наших. Держит в страхе поселок Мшинское в Лужском районе Ленинградской области 12-летний черт, начитавшийся книжки Стивена Кинга «Оно», оторвал голову коту. Мерзавец.
1: Вот черт,
0: и повесил объявление, говорит: сидите все тихо дома, отгрызу и вам головы. Ты представляешь, урод?
1: С ума сошел, да.
0: Надо этого скорее выловить, этого паразита.
1: И отгрызть
0: так,
1: голову.
0: Так, эпидемия голых. Давайте сначала голых. Не, голых на сладкое.
1: Давайте на сладкое.
0: А в Подмосковье женщина перепутала борщевик с лопухом, обклеила ноги. Обклеила ноги. И вся погорела. Фигулдыри там, ужас, да. В Москве мужик трогал девушку на белорусской. Получил 14 срок суток ареста, как трогал против ее воли. Она говорит: не трогай
1: против
0: меня.
1: Против часовой стрелки трогал.
0: А вы любите друга, говорит, трогай. Вот этот извозчику, да, извозчику трогай. Подростки с дубинкой и перцовым баллоном напали на жителей в Челябинске. Те говорят: слушайте, хватит играть со своим поганым мечом, вы попали по машине. Вмятину оставили на двери. Отец сбитый к ним пришли обратно, говорит, вот так вот, да.
1: То есть не согласны были.
0: Основателю, да? Крупнейшего автодилера Рольф Петрову запросили 9,5 лет тюрьмы. Ну вот автодилеры мне рассказывали лично в доверительных беседах, что вот именно этот человек является автором сегодняшней безвыходной ситуации с продажей автомобиля, когда в объявлениях вы пишете, например, что машина стоит 3 миллиона, вы прибегаете в этот автосалон, а там говорят: а ниже 4 нету. Но вы-то уже прибежали. Главное, что вы... И так все вынуждены делать.
1: Это
0: он придумал, да. В Москве мужчина лишился прав из-за пьяной езды на самокате. Ага, это понятно.
1: Хорошо.
0: В Ессентуках вор спрятался в холодильник в магазине во время рабочего дня. А когда все ушли, вылез оттуда и стырил товара на 7,5 миллионов. Вот это компактный товарищ, да?
1: Прекрасно.
0: Так, девушке, вот это страшная новость, сломала колено на тренировке по зумбе. Зумба — это как?
1: Ну, это латино-танцы.
0: А есть еще кизомба, там бы и позвоночник треснул. Короче, 200 тысяч рублей за травму отсудить удалось.
1: Потанцевала.
0: Да? Так, ну и парочку давайте. Значит, что у нас? Полугода. Давай, теперь голые пошли.
1: Давайте.
0: Голые. Осень близка, голые поперли.
1: Смена сезона.
0: В Москве голый устроил дебош в пункте приема ставок. Так?
1: Так.
0: А 41-летний полуголый на кольцевой линии устроил дебош уже в метро.
1: А вы же понимаете, что это все из-за температуры?
0: Да. Голый устроил прогулку по улице в Челябинске.
1: Мы на осень выходим, они
0: да,
1: вот повылезали.
0: Так, это не то. Голый, да, это тоже голый. Ну и, наконец, о болванах, друзья мои. Несколько слов о болванах. Сотрудники автомойки в Москве, им привезли Порше помыть. Они вместо того, чтобы помыть, они помыли, поехали кататься, разбили машину.
1: Идиот.
0: Ну, не придурки,
1: да,
0: ли,
1: да,
0: ну.
1: Да, все.
3: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф». Категория 12+.

0: круглосуточно.ру. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие группировки «Север» за сутки уничтожили 204 украинских беспилотника самолетного типа, 83 тяжелых боевых дрона и 38 пунктов управления БПЛА ВСУ. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка, Храповщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Макарова, Новоалександровка, Купино, Посредняя, Кудеевка, Васильевка, Светличная, Дергачи и Казачья Лопань Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 200 военнослужащих, 6 автомобилей, артиллерийское орудие «Богдана-Б», 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожен 38 пунктов управления БПЛА, 204 БПЛА самолетного типа, 83 тяжелых боевых дронов Р-18, зенитная установка ЗУ-23, 2 квадроцикла, 2 мотоцикла и 6 наземных роботехнических комплексов противника.
0: Добавлю, в свою очередь, южная группировка российских войск в течение суток поразила 95 наземных роботехнических комплексов ВСУ. Войска беспилотных систем уничтожили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях 21 пункт управления дронами. Киев уличили в зерновом сговоре с Польшей о намерении заключить тайную сделку по закупке украинского зерна, сообщила евродепутат от Польши Анна Брылка. Она считает, что правительство намеренно скрывает эту информацию от законодателей и польских аграриев. Депутат собирается лично получить разъяснение от польского министерства финансов и экономики. Отмечу, что с 2022 года Варшава не раз вводила ограничения на украинский агроимпорт, ссылаясь на защиту отечественного сельскохозяйственного сектора. На этой почве в Польше неоднократно проводились фермерские протесты. США обвинили более 40 стран в помощи Китаю в обходе таможенных пошлин, пишет Financial Times. По версии Вашингтона, китайские товары реэкспортируются через третьи страны, в том числе Канаду, Мексику, Японию и государства Евросоюза с более низкими пошлинами. Как считают в Белом доме, аналогичную схему могут использовать и другие страны, против которых США повышают тарифы. Там уверены, что таким образом Пекин, а также поддерживаемые государством производители и торговые компании поставляли товары в юрисдикции с дешевой рабочей силой, слабым таможенным контролем, свободными экономическими зонами или доступом к американскому рынку. Вандалы осквернили мемориал участникам Второй мировой войны в Вашингтоне, пишет агентство Рейтер. На Атлантический павильон были нанесены неоновые граффити, а фонтаны наполнились мыльными пузырями из-за вылитого в них мыла. Министерство внутренних дел США заявили, что расследуют акт вандализма, а мемориал закрыт для работы правоохранителей. Полицейские напомнили, что этот памятник – священное место, где чтят память военнослужащих и более 400 тысяч американцев, отдавших жизни во время войны. Там назвали случившееся вопиющим позором и заверили, что найдут ответственных за этот поступок. Московские власти предлагают провести ночь поликлиники. Акция с таким названием состоится в столице дважды и оба раза в ночь на воскресенье, на 23 и на 30 августа. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ожидается, что горожане вместе с семьями посетят поликлиники, где наряду с экспресс-диагностикой и консультацией врачей смогут стать участниками культурной и спортивной программ. По словам Раковой, где-то посетителям покажут кино, где-то устроят концерт или проведут творческие мастер-классы. Врачи будут ждать пациентов с 8 вечера до полуночи. Адреса 10 поликлиник, которые примут участие в акции, можно найти на сайте столичного мэра mos.ru. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 20-22 градуса, уточнили синоптики. В Москве облачно с прояснениями, осадков не ожидается, термометры покажут 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 65%.
1: спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4 по 100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. От победы Ивана Гирева, Василия Кукушкина, Александра Щеголева и Егора Корнева отделило всего 9 сотых секунды. Кирилл Пригода стал четвертым в финальной дистанции 200 метров брасом. Алина Гайфудинова заняла пятое место на дистанции 50 метров на спине. Андрей Минаков стал восьмым на 100-метровке бутерфляя. Евгения Чекунова с лучшим временем вышла в финал на 200 метров брасом. Павел Самусенко и Климент Колесников с лучшими результатами прошли в финал на 50 метров на спине. А Дарья Клепикова пробилась в финал на дистанции 100 метров бутерфляя. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Еще одна отечественная гимнастка Анна Калмыкова стала серебряным призером соревнований. Результат позволил российским спортсменкам квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Нидерландах. Экс-капитан Краснодара, полузащитник Эдуард Спиртсян забил дебютный гол за Аль-Ахли в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Эд-Дияр. Спиртсян вышел в стартовом составе, отличился на 24-й минуте встречи. Этот гол стал победным для его команды. «Спартак Нальчик» невероятным образом пробился в следующий этап пути регионов Кубка России по футболу, а «Динамо Вологда» сделала то же самое без лишних нервов. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
4: Настоящее кавказское дерби состоялось накануне во втором раунде пути регионов Кубка России по футболу, где «Спартак Нальчик» встретился с «Аланией». Владикавказцы открыли счет уже на 7-й минуте. Невероятный забег совершил Заурбек Рамонов. После середины первого тайма «Спартак Нальчик» заработал пенальти, но Алихан Молкандуев не смог переиграть Георгия Натабашвили. Еще до перерыва гости сумели сделать разницу разгромной. Махач Абдулхамидов оформил дубль за 2 минуты. 3-0, и казалось, что хозяевам будет очень нелегко вернуться в игру, несмотря на несгибаемый характер. Но на 87-й минуте прекрасный розыгрыш штрафного удара привел к голу Хакима Кадыкоева. Уже на 93-й еще один мяч отыграл Амирхан Селяев. А дальше удивительным образом «Алания» позволила забить после углового Тамерлану Герзишеву. Феноменальный камбэк от «Спартака» из Нальчика. 3-3, и прозвучал финальный свисток, который сигнализировал о том, что будет серия пенальти. Хозяева не промахнулись ни разу и в итоге вырвали победу 4-2. Также в следующий раунд пробилась вологодская «Динамо», которая в домашнем матче обыграла Тверь. Хозяева заработали 2 пенальти. Никита Киреев и Даниил Спадарец реализовали 11-метровые еще в первом тайме. 2-0 вологодская «Динамо» тоже в третьем раунде кубка.
3: Российские синхронистки Кристина Чиханова и Анастасия Сидорина одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште. Отмечу, российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном страны. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Ну что ж, друзья мои, как вы уже поняли из новостей спорта, регулярный участник нашей программы Алексей Валерьевич уехал помогать бабушке.
1: По уважительной причине, да, у него насморк.
0: Бабушке Константиновне понадобилось передвинуть шкаф. И поэтому он всем сказал, что он болен, и поехал помогать.
1: Да, молодец.
0: Молодец, молодец. Да. Бабушка — это святое. Конечно. Я сам так мог бы сказать много лет назад. Конечно. Слушайте, невеселое известие. Я уже на этой неделе говорил, да, в наших подборке разного рода сообщений о том, что после празднования 95-летия, кстати, 95 лет
1: нормальный
0: человеку,
1: возраст,
0: да. Да, да, да, солидный, не стало замечательного нашего шансонье, да, глубокого, да, человека, мыслителя Михаила Гулько. Я, может быть, как и многие из вас, Владислав Александрович, с иронией относился к музыкальной культуре шансона, да, потому что мы с вами все-таки выращены на культуре, как скажем так,
1: эстрады, может быть,
0: эстраде,
1: рока такого.
0: Да, да, да, мы выросли, да, на более разнообразных мелодических ходах. Да, и да, вот сама вот ритмика музыки шансон нам кажется немножко, ну, скажем так, однообразной, но совершенно другая глубина текстов, да?
1: Конечно.
0: И давайте
1: поменим.
0: Поменим, да.

я сегодня налью свой граненый стакан из бездонной российской бутылки. Буду с водкой глотать сигаретный туман. Я на пьяные, глядя, ухмылки.

0: пришла, осталось немного. Я сегодня опять, как скотина, напьюсь перед этой последней дорогой.
1: Вот, ну, такая... это отдельная культура.
2: Да, это отдельная культура, и мы очень, я с большим уважением отношусь, конечно, и к авторам, конечно, и к тем, конечно, людям, которые ценят. Потому что повторю вам одну простую мысль, которую установили лет 15 назад наши социологи, о том, что наша интеллигенция, то есть труженики, под интеллигенцией в данном случае я понимаю не бузатеров, которым вечно что-то не нравится,
1: а
2: людей умственного труда, глубоких, техническая интеллигенция, гуманитарная, они, соответственно, признали еще 15 лет назад эту музыку своей. Да. То есть это не музыка типа только лишь шоферов или...
1: алкашей.
2: Да как у вас язык так поворачивается?
1: Это сорвалось.
2: В общем, это жанр, которому быть в веках, друзья мои. Да. Таечка, ну ты, детка, узнала теперь, что это за музыка?
3: Да, узнала.
2: Ты перепахала?
3: Да, искренне.
2: Хорошо, детка. Так, теперь знаешь, как провести выходные. Значит, что нашла?
3: Я принесла джаз.
1: Замечательно.
3: Это...

0: человек. Это люди играют.
1: Это люди, хорошо. Да, это люди.
0: Разливаем. А звать-то как людей?
2: В этом весь

0: джаз.
1: Слушайте, ну это даже джаз прилично звучит. А вот с другой стороны,
2: инструменты отличные.
1: Владислав Александрович, да. А что мешает вот на эту прекрасную музыку положить, например, такой текст? Давайте поверху попробуем.
3: Давайте. Я сегодня долью в свой граненый стакан.
2: Ну опять Гулькова вы тянете.
1: Тяну. Потому что люблю эту музыку, понимаете?
2: Понимаю.
1: Люблю. Именно текста. А музыку хочется разнообразить.
2: Ну, давайте я
1: хорошо.
2: Продолжу ишные изыскания. Да. Здесь стихи человеческие. Вы нам дарили Гумилёва. Как-то вот на...
1: А, так вы сделали?
2: Недельку, да, я сделал голос мужской. Проблемы, конечно, со спектром именно мужских голосов. Они очень ограничены, очень такие. Ну, есть к ним претензии и вопросы. Но я старался, как говорится, все, что могу. Стихи великолепные.

не справясь с тоской, и не в силах смотреть и дышать, я глаза закрываю рукою, о тебе начинаю мечтать. Не о девушке тонкой и томной, как тебя увидали бы все, а девочке тихой и скромной, наклоненной над книжкой Мюсси.

где надежда весь мир, как могила. Счастье, где я не в силах дышать. И таинственный твой собеседник, вот я душу мою отдаю за твой маленький детский передник, за разбитую кухню.

0: Браво. Браво, маэстро.
1: 17-й год.
0: Браво.
1: Не, ну стихи великолепные. Конечно, голос...
0: Да, слушайте, мне очень нравится, что звук такой среднечастотный, да, без высоких.
1: Я закрыл его, потому что ну, голос, тут важны именно слова, стихи.
0: Это они... вы.
1: Конечно.
0: Великий закрыватель.
1: А кто еще?
0: Да, да, да. Слушайте, я рад быть вашим современником.
1: Не, ну,
0: мы
1: хорошо.
0: Так редко говорим друг другу слова любви, друзья мои. Ну,
1: какой негодяй.
0: Люди
1: а?
0: В метро раздеваются, а мы так скупы на слова. Ну что, если ну прекрасно. Будете... Нет, Гумилев, если... конечно, Гумилев прекрасен.
1: Да, шикарно. 17-й год.
0: Непростое...
1: 1917 год. Непростое время.
0: Вы как, Танечка, как вот как девушка, вы свой передничек-то детский имеете
2: куклу.
0: Еще? Куклу.
2: Куклу. Куклу, ну, где-то на даче, наверное, имеется.
0: Но ведь кто-то найдет эту куклу. Да, ну прекрасно, Владик, браво.
1: Да,
0: браво.
1: Хорошо.
0: Мы любим тебя, Владик.
1: Еще чуть-чуть, еще вот теперь
0: любим,
1: достаточно.
0: Любим.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
4: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Сегодня поговорим о здоровье сердечно-сосудистой системы, какие продукты негативно влияют на сердце, что есть полезно, от чего лучше отказаться. Об этом и многом другом нам расскажет заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. Сердце – орган, который работает без остановки всю нашу жизнь. Мы замечаем только, когда появляется дискомфорт. Но многих серьезных проблем можно избежать, если соблюдать простые правила и отказаться от вредных привычек. О здоровье сердца мы поговорим сегодня. В студии заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Алексей Юрьевич, по статистике болезни сердца и сосудов ежегодно уносят больше всего жизней. Какие самые частые диагнозы вот в этой картине? И вот если говорить в динамике нескольких лет, их становится больше, меньше или какое-то наблюдается вот плата?
5: Ну, я бы сказал, обобщил это общим словом болезни сосудов. Потому что когда возникает болезнь, картинка общая, она... Происходит таким образом, что из-за нашего образа жизни, образа питания, в сосудах все-таки вырастают атеросклеротические бляшки, сужается просвет сосуда, ну и дальше есть заболевания сосудистой системы сердца, в основном это ишемическая болезнь сердца, и которая приводит к инфаркту, то есть выпадению какой-то части мышцы сердца из сокращения. Она заменяется просто на соединительную ткань, чтобы было понятно. И второе самое частое заболевание – это заболевание сосудов мозга, то же самое атеросклероз, сужение этих сосудов – это инсульт, ишемический инсульт. Это выпадение какого-то участка мозга, тоже замещение соединительной тканью, либо вообще жидкостью. Понятно, что этот участок мозга за что-то отвечал, это выпадает. Но изначально все эти заболевания начинаются с подъема артериального давления. И так называемая наша сегодня артериальная гипертензия, которая является, я бы сказал, самым распространенным заболеванием и начальным этапом всех последующих осложнений.
4: Вот вы упомянули инфаркт, инсульт. Раньше эти болезни были в основном у пожилых. Ну, так принято, по крайней мере, вот в общей массе населения считать. А сейчас встречаются у относительно молодых людей. Какие основные причины у этого?
5: Вообще, то, что сосудистые заболевания молодеют, я бы отнес к основным причинам, ну, три в основном причины. Это стрессы. Но их надо поставить, может быть, даже на второе место стрессы. На первое место малоподвижный образ жизни. И на третье место это доступность современного калорийного легко усваиваемого питания. Из питания надо сказать, что это углеводы. К углеводам сахар, конфеты относятся, ну, вот шоколад, торты, все, что мы, так сказать, любим. Ну и, конечно же, булки, макароны. Вот это все углеводы, они легко усваиваются и приводят к возникновению атеросклероза.
4: Вы упомянули одну из причин – сидячий образ жизни. Ну, следующая мысль – значит, нужно больше двигаться. И вот с точки зрения медика, специалиста, какая физическая активность наиболее предпочтительна? Понятно, у всех есть свои особенности по здоровью. Может быть, пешие прогулки на работу, с работы, пробежки, плавание. То есть с чего можно человеку начать вот, заниматься активностью?
5: Двигаться нужно. Я забыл самое основное. У нас ведь еще машины, автобусы, все современные виды транспорта. Я бы порекомендовал не лениться. Все равно, ну, некогда человеку современному как-то дополнительно заниматься и так далее. А вот в пределах города Вологды ходить пешком на работу и пешком обратно с работы, и так посмотреть и на территории Вологодской области, это должно бы стать привычкой. Вот как раз это движение. Почему я вот рекомендую не бег, ничего, а пешие прогулки? Потому что бег, где вы будете бегать? По дорожке, если на стадионе, на специальном мягком покрытии с хорошей подошвой, это хорошо. Если вы будете бегать по асфальту, в ботинках офисного работника, он на работу бегом, это плохо для коленных и тазобедренных суставов. В конце концов, у вас там начнутся проблемы. Поэтому вот шаг, быстрый шаг, 120 шагов в минуту, особенно для молодежи. А молодежи у нас сейчас считаются лица до 45 лет. Вот, это очень даже прилично. Вот такую физическую, в общем-то, активность. Кто хочет, пожалуйста, занимайтесь физкультурой. Физкультура – это умеренные нагрузки, не приводящие к запредельным нагрузкам, к повышению частоты пульса до предельных, так сказать, границ и так далее. Но не спорт. Надо отличать физкультуру от спорта. Спорт – это все-таки труд, и спортсменам не зря платят заработную плату, потому что я бы даже отнес к вредным специальностям вот спортивные мероприятия. Там, да, действительно, нагрузки могут быть и на пределах.
4: А вот мы сделали такой акцент на беге, и в последние годы он набирает популярность. В городах видно, постоянно люди бегают. То есть с точки зрения медицины это не очень-то и хорошо.
5: Я бы вот не очень рекомендовал, и думаю, со мной согласятся травматологи. Бегать нужно, еще раз говорю, на мягких, подрессоренных каких-то дорожках и с хорошей подрессоренной обувью. Вот там можно бегать. По земле, допустим, можно бегать, но не по асфальту в городе. Достаточное сейчас количество, хоть у нас и сердечно-сосудистая тема, но достаточное количество замены и тазобедренных суставов, замены и коленных суставов, когда вот неправильный бег, неправильная ходьба, большие нагрузки, в том числе на позвоночник нагрузки, приводят к различным вот костно-суставным заболеваниям.
4: Еще один важный аспект – это вредные привычки. Самые популярные – это курение, употребление алкоголя. Насколько сильно они влияют на здоровье вот, сердечно-сосудистой системы? Может быть, какие-то вот примеры? Человек курящий, человек не курящий. Какой риск в процентах вот, возникновения каких-то проблем?
5: Давайте начнем с курения. В сигаретах содержится никотин. В том числе в вейпах содержится никотин. Вот. У человека к никотину есть никотиновые рецепторы. При воздействии и возбуждении этих рецепторов сужаются сосуды, что приводит к еще большему сужению сосудов и быстрейшему возникновению атеросклероза. Это вот абсолютно доказанный факт. Если не говорить еще и о различных других моментах, которые с курением связаны, это и вдыхание дыма, и твердых частиц, и так далее. То есть дым – это, собственно, твердые частицы. Поэтому не рекомендуется никому курить. Ничего хорошего от курения не будет. И самое главное, что хочу сказать. Я ни одного человека, в реанимации же у нас никто не курит, не видел, чтобы он умер от прекращения курения. Если они лежат в реанимации, иногда бывает и по 2 месяца, но причиной смерти от того, что он отказался от курения, такой причины нет. Алкоголь. Надо понимать, что есть различные виды алкоголя, крепкий алкоголь, пиво, есть, значит, вина различные. Ну, во-первых, сам по себе алкоголь прежде всего действует на головной мозг. Крепкие алкогольные напитки всегда приводят к сгущению крови, если у кого-то есть фактор риска.
4: О здоровье сердца нам рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев.
3: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
6: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: В Москве 9 часов.
3: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. В акватории Черного моря юго-западнее Николаева минувшим вечером были поражены 2 украинских морских буксира. Об этом только что сообщили в Минобороны, уточнив, что эти суда сопровождали в украинские порты сухогрузы с вооружением для ВСУ. А в течение ночи ударами российских БПЛА поражена железнодорожная станция порта Измаил, используемая для нужд украинской армии. По данным ведомства, там осуществляли погрузку, хранение и транспортировку военных грузов и горючего для ВСУ. Ударами дронов «Герань» российские военные нанесли поражение логистическому центру ВСУ в Броварах Киреевской области. Как отметили в Минобороны, вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах противника. В свою очередь, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 553 украинских БПЛА самолетного типа над 19 российскими регионами и акваториями двух морей. БПЛА сбиты и перехвачены на Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской и Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над Черным и Азовским морями. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили 110 тяжелых гексокоптеров ВСУ, более 50 БПЛА самолетного типа, а также снаряд американской системы залпового огня «Хаймарс». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
9: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной, аэромобильной, штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районных населенных пунктах Балаклея, Приснин, Веселая, Червонный Став, Подлиман, Петровка, Харьковской области, Светогорск, Старый Караван и Маяки, Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 110 тяжелых боевых гексокоптеров и 6 барражирующих боеприпасов противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 225 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град», 2 миномета и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 32 роботехнических комплекса и 6 полевых складов боеприпасов.
8: Тем временем расчет мобильной огневой группы бригады «Барс-Курск» группировки войск «Север» уничтожил тяжелые ударные БПЛА «Чайка» ВСУ на Сумском направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник расчета. По его оценке, это очень серьезный беспилотник, он не слишком дорогой в производстве, но попаданием в цель наносит критические повреждения. Рост на Украине энергодефицита может привести к тому, что зимой крупные города страны станут непригодными для жизни. Такое мнение выразила немецкая газета «Берлинер Цайтунг». Как отмечает издание, с 2022 года генерирующие мощности Украины сократились 5 раз, с 60 до 12 гигаватт, а к зиме энергодефицит, уже сейчас составляющий около 6 гигаватт, может удвоиться. Как подчеркивает издание, прошлой зимой температура в киевских квартирах опускалась до минус 10, в помещениях образовывался лед. Ранее Зеленский заявлял, что предстоящая зима на Украине будет очень тяжелой.
10: По подсчетам ТАСС, к середине года Украина смогла накопить в хранилищах лишь 7 миллиардов кубометров газа при минимально необходимых для прохождения зимы 13 миллиардах. Запасы энергетического угля составляют 2 миллиона 200 тысяч тонн, однако этого хватит лишь для прохождения лета и осени. Мошенники вдвое чаще стали использовать тему поступления в вузы для обмана абитуриентов и их родителей. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. Злоумышленники предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. Ситуацию усугубляет то, что до конца сентября абитуриенты, не прошедшие на бюджет, будут получать договоры на платное обучение еще до приказов о поступлении. Как отмечает издание, активность злоумышленников выросла на фоне высокого конкурса. С трудностями при поступлении на бюджет столкнулись даже абитуриенты с очень высокими баллами ЕГЭ. При этом число платных мест сократилось. Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать для давления на своих жертв страх потерять место и дефицит времени. Температура воздуха в Москве на выходных продолжит расти и к понедельнику поднимется до плюс 28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как отметил синоптик, неблагоприятных природных явлений не ожидается. В субботу днем воздух в столице прогреется до 18-21 тепла. Вечером возможны небольшие осадки, а в воскресенье температура поднимется до плюс 22-25. При этом местами может пройти кратковременный дождь. В начале следующей недели термометры покажут плюс 23-28. Заключил метеоролог. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
10: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве осадков не ожидается, облачно с прояснениями и 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 65%.

0: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Товарищи, садитесь по местам, пожалуйста. Мы начинаем лечиться. Доброе утро, Мария Кислицына, литературовед. Каждую пятницу этим летом, я с ужасом понимаю, что до конца лета осталось пару недель. Да, Мария, мы вас не отпустим.
2: Надеюсь.
1: Не отпустим, нет, никак. И сегодня перед нашей программой мы как-то оба вот так вот с тревогой выдохнули, говоря о том, что сегодня мы добрались до Федора Михайловича.
2: Да-да, и вот мне тоже интересно, как у нас пойдет. Мы, наоборот, быстро его свернем или будем обсуждать его несколько ближайших встреч, как у нас бывает?
1: Много раз у нас в эфире звучала такая сентенция западная. Они же многие, они говорят, что вот любят Достоевского, да? Но когда говорят о том, кто это, а это, говорит, русский детективщик знаменитый. Вот, собственно говоря, и поговорили, да, товарищи? Мария, для вас, вот вы с чем встретились в жизни впервые вот из Достоевского?
2: О, как раз, да. Хорошо, что мы сразу с этого начали, потому что действительно про Достоевского есть две такие вот, ну, основные черты, которые в нем выделяются, и, конечно, ни одна, ни другая, они, в общем, мало имеют отношение к Достоевскому. Первое, это как раз, да, то, что он детективщик, а вторая история про то, что он певец страдания, про то, что, значит, герои Достоевского, они все время в выступлении заламывают руки, как это, исповедальность, истеричная исповедальность, вот, вот такое еще есть определение про Достоевского, и что значит Достоевский, вот он прям вот в такую звенящую истерику вывел русского человека и описал нас именно такими, и, соответственно, из этого делается какое-то предположение.
1: Кстати, что... да, ведь на Западе сейчас есть такое представление, что русские любят страдать.
2: Да, да, да, вот это хмурое лицо, русский взгляд такой с прищуром, который вглядывается с таким опасением в других и в мир. Конечно, да, опять же, этот стереотип, который к Достоевскому не имеет вообще никакого отношения дальше. Та же история с Петербургом, что вот это, значит, влияние Достоевского, что у нас в каждом дворе, в каждой парадной в Петербурге...
1: Парадной?
2: Должен быть Раскольников, что там везде страдающие, униженные, оскорбленные.
1: Точат топоры.
2: Да-да-да. То есть вот это вот бедные люди, что вокруг бедные люди. И как раз в этом смысле я еще думала, брать ли именно братья Карамазовы, потому что из всех текстов, которые мы с вами берем, это, конечно, самый большой текст. И у меня были сомнения именно в связи с его объемом в том числе, но потом я решила его взять, потому что мне кажется, что именно братья Карамазовы, они лучше всего показывают, что Достоевский как раз совершенно не про вот эти вот истеричные страдания, и что да, он действительно описывает героев, ну, потому что вот этот образ, да, герой, заламывающий руки. Это вообще что? Ну вот просто технически попробуйте себе представить человека, который заламывает руки. Ну, то есть само это выражение, оно устойчивое, мы его хорошо знаем, но просто вот физически оно что значит? И у Достоевского оно действительно встречается, в том числе в отношении его героев, братьев Карамазовых, но для Достоевского это скорее, знаете, такая поза, когда человек заламывает руки, когда он истерит, когда он настолько плачет, что, ну, вот именно теряет человеческий облик, это выглядит нелепо. То есть Достоевский нам дает этих героев не потому, что он таким образом говорит, посмотрите, русские, вы такие. Или не потому, что он хочет сделать нас такими, а потому что как раз он нам говорит, ну, посмотрите со стороны, как выглядят вот такие истеричные страдания, как они далеки от настоящей человеческой сути, что человек вообще другой, и поэтому он нам показывает это со стороны, чтобы мы как раз такими не были, не были, чтобы мы не впадали в такое состояние, если вдруг оно когда-то начинает нас захватывать. И вот как раз «Братья Карамазовы» — это, как, собственно, и все истории Достоевского, это история про счастье, это история про радость с большой буквы, как к ней прийти. И в этом смысле как раз, если есть слушатели, которые, с которыми мы, может быть, путешествуем каждую неделю на работу, и они слышали наши предыдущие встречи, мы на последних встречах как раз говорили о притчах, и в том числе вспоминали уже эпиграф к «Братьям Карамазовым». И как раз по этому эпиграфу в том числе можно проследить, насколько «Братья Карамазовы» и вот этот посыл последнего романа Достоевского важен для него самого. Потому что эпиграф к «Братьям Карамазовым» — это, опять же, вы как петербуржец можете это хорошо знать, это одновременно эпитафия, которая написана на надгробном камне Федора Михайловича. То есть одна и та же фраза из Евангелия у нас и начинает «Братья Карамазовы» и, собственно, подводит итог всей жизни и всем усилиям, которые совершал Достоевский. И эта фраза звучит следующим образом, напомню. Это фраза из 12 главы Евангелия от Матфея. На надгробном камне Федора Михайловича она выбита на церковно-славянском языке, а в эпиграфе к «Братьям Карамазовым» она дана в русском переводе. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Вот эта фраза, она как бы есть такая квинтэссенция, весь смысл, итог жизни Достоевского. И дальше с этой фразой есть очень интересный момент. Опять же, мы в прошлый раз говорили с вами о том, что потому какой образ приводит, на основании чего Христос приводит пример в своих притчах, поэтому можно понять, к кому именно он обращается. Да, то есть, когда он говорит о закваске, он обращается к женщинам, которые взаимодействуют с закваской, понимают, как она работает. Когда он приводит пример на рыбе, значит, он говорит с рыбаками, ну и так далее. И вот в данном случае, когда Христос приводит эту фразу про зерно, которое упало в землю, умерло и таким образом дало много плода, можно подумать, что ну, это с пахарями, да, с теми, кто работает с землей, Христос говорит. Но здесь есть такое предположение, что эту фразу Христос обращает к эллинам. То есть к представителям античной цивилизации, к грекам в данном случае, которые прошли элевсинские мистерии. И что Христос использует главный образ элевсина, который понятен грекам, для того, чтобы рассказать о Царстве Небесном, для того, чтобы рассказать как раз о предназначении человека и как человеку, если использовать такой специальный термин Данте, как человеку врается. Поэтому...
1: Врается.
2: Да, войти в рай. Ну, у Данте есть еще такие слова, которые на русский язык Ольга Седокова переводит как «врается, вбожится и вбудуществится».
1: Вбудуществится, товарищи.
2: Да, то есть у Данте просто есть такой посыл, что он...
1: Наш эфир расцветает вот этими бутонами, вот эта вот другость у нас, да, еще не завяла на нашем кусте.
2: Да, причем с вот этими понятиями, да, вот Данте, когда их 800 лет назад ввел, но даже в итальянский язык они не вошли в результате, эти слова.
1: Не прижились.
2: Да, не прижились, да. Ну, собственно, с Достоевским тоже были такие моменты, когда он был, ну, буквально изобретателем слов, причем довольно большого количества. А это с писателями бывает тогда, когда даже в стихии родного языка, понятное дело, что русский и итальянский язык – сильные языки, подходящие для того, чтобы говорить о метафизике.
1: Мария, не могу в нашем разговоре не поделиться открытием, которое мы сделали вот на этой неделе. Был день рождения товарища Панаевой. Ну, там Минаж Атруа, все дела. Вот. И она, оказывается, для многих оказалась сенсацией, что она еще и сама пописывала. И вот в одном из рассказов, который мы нашей аудитории читали, появилось такое выражение, которое совершенно по-другому вот рассматривает взаимоотношения мужчин и женщин. Она описывала одного из героев как «счастливец в женщинах». Не бабник, да, не ходок, а смотрите, как элегантно. Счастливец в женщинах. Да, это совершенно другой калинкор. Да? Мне кажется, вот
2: конечно.
1: Эта мода. Я очень хочу, чтобы вот эта мода на красивый русский язык, может быть, поднятый из глубин, может быть, 19 века, да, вернулся, и чтобы люди чувствовали кайф, смаковали вот эти слова, все.
2: Да,
1: вот, и в том числе те, которые.
2: Об этом же речь, конечно, да. Лихачев называл старославянский язык нарядным.
1: Нарядным.
2: Очень тоже хорошее слово. И, кстати, таким образом как раз очень хорошо объясняется, вот это же часто к православию такая претензия предъявляется. Ну вот, католики уже давно все перевели, лавки поставили, там, значит, свечку можно зажечь лампочкой, а у православных все по-старому. Да. Вот, и служба идет, непонятная служба. Да, на старославянском языке, ну что, ее перевести нельзя, то человек в церковь заходит, и вот он стоит полтора часа, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, ничего не понятно. И вот как раз эта претензия «переведите на современный язык», это же как раз «сделайте так, чтобы служба перестала быть нарядной». То есть, когда появляется вот это слово по отношению к старославянскому языку, то тогда вот этот запрос перевести на современный язык, он становится просто каким-то бессмысленным. И, значит, возвращаясь к Достоевскому, то есть что делает этот текст? Он помогает нам, да, вот в будуществиться, в раиться. А для Данте, почему он такие слова использовал? Потому что ему казалось, что вот просто... там, существительными, например, описывать такие состояния, это недостаточно. Человека надо побудить к действию. То есть человек должен не просто там сидеть и размышлять о рае и думать, там, ко мне это имеет отношение или нет, он вообще существует или нет. А ты поймешь это только тогда, когда ты начнешь предпринимать активные действия для того, чтобы как раз оказаться в раю, то есть в раице. Поэтому Данте превращал существительные в глаголы именно для того, чтобы побудить нас к активному действию. Ну, а «Божественная комедия», понятно, что это за действие, это движение по направлению как раз к тому самому раю. И Данте нам так говорит, активнее, активнее. И вот Достоевский делает то же самое. И возвращаясь к тому, что такое «Братья Карамазовы», есть такое предположение, вот, собственно, Дмитрий Мережковский пишет в своей книге, посвященной...
1: Как раз день рождения сегодня.
2: О, да?
1: Да.
2: Вот как раз. А мы, кстати, неоднократно уже, когда кого-то вспоминаем, вот у него день рождения в этот день. Вот у него есть книга, посвященная древним мистериям. И в этой книге он пишет про братьев Карамазовых следующее. «За 15 веков от конца элевсинских таинств никто лучше, чем Достоевский, никогда не говорил об Элевсине». У Татьяны Касаткиной есть совершенно прекрасный текст, как, собственно, сама Татьяна Касаткина, конечно же, где она сопоставляет сюжеты и разные эпизоды в «Братьях Карамазовых» как раз с элевсинскими мистериями и показывает нам, то есть фактически, что происходит, сейчас я к статье Касаткиной вернусь, а прочитать, по-настоящему прочитать «Братьев Карамазовых» — это все равно, что пережить, принять участие в элевсинских мистериях. Что такое элевсинские мистерии, я сейчас скажу. Зачем, прежде всего, а зачем принимать участие в каких-то древних, греческих, античных, языческих, можно сказать, таинствах? Ну, во-первых, да, Христос обращается, использует этот образ. Да, значит, нам нужно обратить на это внимание. И дальше, собственно, хочу прочитать маленькую цитату из вот этой статьи Касаткиной, которая как раз в том числе ответит на наш главный вопрос. Как лечиться? Да, как этот текст может помочь нам в том, чтобы привести себя в какое-то адекватное состояние. И вот Касаткина пишет, значит, она там такой приводит пример, что Митя Карамазов, когда начинает перед Алешей, своим младшим братом, исповедоваться, рассказывать ему о своей жизни, он говорит, ну я начну рассказ о моей жизни с «Оды к радости» Шиллера. И дальше Митя начинает рассказывать, действительно, читать на память стихотворение, действительно, Шиллера, но другое. Не «Оду к радости», ну, знаете, бывает так иногда, путаешь название. И вот он путается и начинает читать стихотворение Шиллера «Элевсинский праздник». И Касаткина говорит о том, что Достоевский в данном случае специально так делает. Он заменяет самое знаменитое стихотворение Шиллера «К радости» на стихотворение «Элевсинский праздник», потому что «Элевсинский праздник» — это путь к радости. И Достоевский таким образом подчеркивает это. И смотрите, это идет через Митю, то есть через, ну, наверное, как раз самого истеричного, самого страдающего героя, который в результате еще берет на себя, ну, там, якобы чужую вину, потому что его вина, конечно, тоже в смерти отца есть. И Касаткина пишет следующее. Этим Достоевский подчеркивает, что главное движение элевсинского праздника, его истинная цель – привести читателя к радости. Радость она пишет с большой буквы. И дальше она расшифровывает, что такое радость. Вот эта радость с большой буквы, которую мы здесь можем пережить. Радость – это настоящий мост между мирами, открывающий здесь то чувство себя и всего, которое знаменует и определяет наше там. Это совершенно, ну, на мой взгляд, потрясающий комментарий. Почему? Потому что человек, который может настолько четко что-то сформулировать, это человек, который это вот не головой знает, а который всем собой понимает, о чем он говорит. То есть человек, который может так объяснить, что такое радость, это человек, который в нашей здешней жизни вот эту радость с большой буквы, которая никогда не перестанет, пережил. Я, к сожалению, не могу нашим слушателям рассказать, что такое «всем собой», откуда происхождение этого термина, потому что вы не сможете меня больше пригласить в эфир.
1: «Всем собой».
2: Да, но если у нас есть любопытные слушатели, вы
1: они
2: можете...
1: Они докопаются.
2: В поисковике забить Александр Моисеевич Пятигорский, как Пятигорский стал философом, и вы найдете этот хулиганский непечатный пример, Что значит этот термин? Я его очень люблю, очень часто его употребляю.
1: Ну, и... вы все дали ссылки необходимые. Я уже вижу, они уже полезли. Да,
2: ну,
1: конечно.
2: Вам-то я могу рассказать за эфиром этот пример. Но как раз он о чем? О том, что происходит с человеком во время таинства, что происходило с античным человеком во время мистерии. Вот есть две большие разницы. Знать, например, ну вот просто тебе сказали, ты знаешь, после биологической смерти есть рай. Ты такой, ну хорошо. Uh-huh. Да? И дальше очень большое количество сомнений тут же появляется на этот счет. А вот когда во время мистерии человек именно это приобретает на, как собственный неотъемлемый опыт. Это именно ощущение.
1: Как препараты, что ли?
2: Нет. Как раз. Это очень хороший пример. Смотрите, хорошо, что вы этот пример привели, потому что... Ну, периодически мне там приходится сталкиваться, там люди рассказывают, как они ездят на всякие шаманские практики, там пьют, значит, вот эти южноамериканские напитки.
1: Корни.
2: Да. Именно для того, чтобы пережить метафизический опыт. И особенность этого опыта в том, что его нужно возобновлять. Что к нему нужно возвращаться опять через какое-то время, опять человек едет. Ну, то есть дальше возникает очень странная история. Если ты встретился с Богом, а они говорят, что они встречаются с Богом, когда пьют эти напитки, то а как можно встречу с Богом растерять?
1: Да, как забыть такое?
2: Да. То есть это же опыт, который преображает
1: вот
2: человека.
1: Вот люди, которые рассказывают эти новости, они с большой долей регулярности, да, там в неделю пару раз последние полгода, я помню, когда люди переживают клиническую смерть и рассказывают потом, что они где-то там, кто-то около Луны летает, кто-то еще, им показывают родственников там и так далее. Но там разные сюжеты. Но они все возвращаются, когда в тело, они все говорят, что это так перепахало мою жизнь, что я изменил ее, жизнь саму изменил, то есть им не надо снова туда отправляться.
2: В кому меня отправьте, пожалуйста,
1: еще разок, на пару недель, я там не договорил с кем-то.
2: Вот это как раз этот пример. И во время мистерии, то есть, понимаете, представляете, что с нами может произойти? Если мы прочитаем «Братья Карамазовы» как мистерию.
1: Мария, вы есть, страшные вещи говорите.
2: Можно приобрести опыт всем собой.
1: Вы нас вооружаете. Мария Кислицына, литературовед, друзья, мы после новостей мы вернемся.

0: эгоизм – это когда человек живет так, как он хочет. А нездоровый эгоизм – это когда человек требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот если вы эту разницу улавливаете, то нездоровый эгоизм вам не страшен.
1: Сергей Насибян, психолог.
2: Так говорит «Маяк».
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.

0: сниму на суточный ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские вооруженные силы ударами дронов «Герань» ударили по логистическому центру ВСУ в Броварах Киевской области, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля поражения этого объекта. Отмечается, что атака была предпринята с применением БПЛА «Герань-4 Сикер». В результате цель поражена. Помимо этого, в акватории Черного моря юго-западнее Николаева минувшим вечером были поражены два украинских морских буксира. Как уточнили в Минобороны, эти суда сопровождали в украинские порты сухогрузы с вооружением для ВСУ. Как отметили в ведомстве, российские военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах противника. А в течение ночи ударами российских БПЛА была поражена железнодорожная станция порта «Измаил», используемая для нужд украинской армии. По данным министерства, там осуществляли погрузку, хранение и транспортировку военных грузов и горючего для ВСУ. Расчет самоходной артиллерийской установки большой мощности «Пион» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил группу военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении проведения СВО. Об этом также сообщили в Минобороны. Сосредоточение украинских силовиков в лесополосе заметили в ходе воздушной разведки. Как рассказали в ведомстве, получив целеуказание, расчет «Пиона» скрытно выдвинулся на подготовленную огневую позицию под защитой группы огневого прикрытия. Затем артиллеристы выполнили выстрел осколочно-фугасным снарядом на дальность более 30 километров. Как отметили в ведомстве, позиция ВСУ была полностью уничтожена вместе с личным составом, а интенсивный пожар вызвал детонацию боекомплекта. В сообщении последних минут президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму пакистанскому коллеге Асифу Аль-Зардари и премьеру этой страны Шахбазу Шарифу по случаю Дня независимости Пакистана. Об этом сообщает сайт Кремля. Как говорится в поздравительной телеграмме, российско-пакистанские отношения развиваются весьма успешно. Москва и Исламабад плодотворно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Путин выразил уверенность, что страны продолжат конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнерских связей на благо дружественных народов в интересах упрочения международной безопасности и стабильности. Кибермошенники начали использовать схему с блокировкой устройств Apple, представляясь работодателями и предлагая установить корпоративное оборудование или служебное приложение. Об этом рассказал начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин. Пользователю при предложении работы, настройки корпоративного оборудования или доступа к какому-либо служебному приложению предлагают выйти из собственного аккаунта и ввести данные, которые предоставляет мошенник. Как только жертва вводит чужие данные в свой мобильный телефон, она сразу же теряет устройство как таковое, так как больше не может им пользоваться, сказал Васенин ТАСС. По его словам, после получения доступа к устройству злоумышленники требуют деньги за его разблокировку. При этом даже после перевода средств вернуть доступ к смартфону, как правило, не удается. В России начнут пересаживать пациентам почки свиней. Передовой метод разрабатывают ученые исследовательского центра радиологии Минздрава. Как рассказал Вестям руководитель отделения трансплантологии центра Сергей Арзуманов, генные инженеры работают над перекодировкой кода ДНК свиней. В итоге это позволит максимально снизить риски отторжения свиных почек у людей. По словам ученого, первые образцы донорской почки планируют получить к 30-му году. К этому же сроку в России выведут породу свиней для пересадки почек человеку. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, дождей не ожидается и 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 62%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Еще одна отечественная гимнастка Анна Калмыкова стала серебряным призером соревнований. Результат позволил российским спортсменкам квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Нидерландах. Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок является Мира Андреева, которая опустилась с 5 на 6 место, пропустив Игу Швёнтек из Польши, которая стала победительницей тысячников Торонто. Диана Шнайдер идет 14-й, Екатерина Александрова 18-й, Анна Калинская 21-й. Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Белоруссии. В четверг на Кубке Минска по хоккею с участием клубов КХЛ состоялось два матча. Сибирь уступила «Адмиралу», а Минская «Динамо» обыграла шанхайских «Драконов». Подробнее Виталий Павлов.
2: Накануне стартовал традиционный предсезонный хоккейный турнир в Минске. На этот раз в нем принимают участие 6 команд. Помимо хозяев в лице «Динамо» Минска, это также шанхайские «Драконы», Сибирь, «Адмирал», «Металлург» и Сочи. В четверг состоялись первые два матча. Настоящее шоу выдала местная команда. Минская «Динамо» первым пропустила в середине первого периода от шанхайских «Драконов», отличился Никита Попугаев. Однако еще до перерыва в воротах китайской команды побывало 3 шайбы. Большинство реализовал сначала Даниил Сатишвили, а вслед за ним и Сергей Кузнецов. В равных составах забросил Арсений Чухраев. Во втором периоде «Драконы» отквитали один гол усилиями Дмитрия Яшкина, причем тоже реализовали лишнего. «Динамовцы» через пару минут ответили своей шайбой в большинстве в исполнении Мирослава Михалева. В меньшинстве за шанхайских «Драконов» вдруг забросил Михаил Котляревский. Михалев же оформил дубль, сделав счет 5-3. Затем команды обменялись голами. Райли Саттер и Ред Гарднер отметились в протоколе. Яшкин еще раз забросил в большинстве, а точку в матче поставили «Динамовцы» броском в пустые ворота от Кузнецова. 7-5 Минская «Динамо» доставила удовольствие своим болельщикам. Чуть раньше провели матч «Сибирь-Адмирал». В этой встрече 3 из 4 шайб тоже были заброшены в большинстве. Дальневосточники вели 3-0 и пропустили ближе к концовке. В итоге «Сибирь» уступила 1-3.
1: Экс-капитан Краснодара, полузащитник Эдуард Спиртсян, забил дебютный гол за Аль-Ахли в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Эд-Дияр. Спиртсян вышел в стартовом составе, отличился на 24-й минуте встречи. Этот гол стал победным для его команды. В матче второго раунда пути регионов Кубка России «Спартак» из Нальчика отыгрался со счета 0-3 и в серии пенальти выбил «Аланию» из розыгрыша. Вологодская «Динамо» благодаря двум мячам с пенальти обыграла «Тверь». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.
8: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
9: Дорогие друзья, Мария Кислицына, литературовед. Сегодня мы добрались до товарища Достоевского,
10: да,
9: нашего.
10: Да, и да. Через него пошли в Древнюю Грецию.
9: Да, да. Вот без этого базиса, Мария, невозможно же, да? И в этой связи та же «Одиссея», да, как бы не было у кого-то вопросов, да, к этому фильму. У меня лично звуковые вопросы из серии «Почему Нолан не нашел лишних 100 тысяч долларов при таком огромном бюджете, чтобы нанять хорошего композитора и сделать узнаваемую мелодию, как это,
10: да,
9: всегда
10: это, конечно,
9: было в хорошем
10: важно,
9: кино». Вот говорят, это его принципиальное решение, так мне объясняют специалисты в кино. Но, тем не менее, эта работа, ведь у нас же, как, у нас каждый раз после громкой премьеры идут всплески интереса к литературе.
10: Да.
9: Вот я даже читал статистику, что на 39% выросли продажи книги про Колобка сейчас.
10: Я ждала, что вы закончите эту фразу «Одиссею».
9: Нет, нет, и серьезно. Каждый раз, да, вот идет обращение к литературе. И, конечно, я, насколько понимаю, «Одиссея» Одиссея, ну, в оригинале входит в небольшой список, хотя бы топ-10, да, да, книг, конечно, которые обязательно надо прочесть, угу, да, чтобы вообще, в принципе, приступать к литературе 19 века и 18-го, там, да, да, чтобы, конечно, понимать это, да, все. Да, потому, да, что, да, это базис, да, на котором, да, оно все стоит. А если ты с вершков начинаешь, то... Как бы,
10: да, если ты не прочитал «Одиссею», ты не сможешь прочитать, как минимум, если говорить, вот, например, о русской литературе, ты не сможешь прочитать «Мёртвые души», ты не сможешь дальше прочитать, ну, это просто прямые отсылки. Uh-huh. «Илиада» — это Тарас Бульба, «Одиссея» — это «Мёртвые души». Огромное количество, опять же, в интернете есть текстов, которые сопоставляют между собой, то есть там просто дословно повторяются сцены. Да, да. А именно, смотрите, это прямое цитирование со стороны Гоголя, Гомера. И дальше «Войну и мир», конечно, мы не сможем прочитать, если мы не читали «Одиссею». Другой вопрос, что для того, чтобы прочитать «Одиссею», нам обязательно сначала нужно прочитать «Илиаду», а дальше...
9: Уходим вниз.
10: Да, да, у нас... А потом мы идем уже в нашем направлении, потому что, у, ну, с моей точки зрения, у «Одиссея» открытый финал, да, вот этим криком Зевса будет и выстрелом в «Одиссея» заканчивается у нас текст Гомера, когда Зевс останавливает очередное нападение, очередную войну, которую начинает развязывать Одиссей, и продолжается этот текст Вергилия. То есть для того, чтобы прочитать нормальную «Одиссею», нам нужно прочитать «Илиаду», «Одиссею», потом «Энеиду» Вергилия и закончить всю эту историю буколиками Вергилия. Ну, или как минимум прочитать шестую, четвертую эклогию из «Буколик». И когда вот мы слышим эти слова, для современного читателя это может быть, ну, сразу такая позиция: а, ну, в принципе, не читаем, да, хорошо.
9: Эклоги.
10: Да-да-да, вот это прекрасное слово «эклоги», «буколики», да. При том, что, понимаете, для огромного количества людей, ну, вообще в целом для нашей цивилизации, знакомство с литературой, оно начиналось с чтения «буколик».
9: Не, ну они могут сказать, знаешь, как вот, что, мол, посмотрите, какие были замечательно образованные люди в начале 20 века.
10: Да, да, да.
9: Они были начитаны, они все это знали, все вот у них все было выстроено. А мир все равно рухнул, так что нам и совсем и не обязательно.
10: Мы не знаем, это очень хороший аргумент, да, и действительно...
9: Я имею в виду мир минимум. В начале 20-го
10: века. Да, я понимаю, конечно, как раз, да. Чем занимались поэты, писатели, художники, философы Серебряного века? Они останавливали катастрофу. Тем, что они писали, тем, как они жили, всеми своими усилиями, этими своими... Ну, вот там, да, отец Павел Флоренский. Ему уже предлагали переехать в Чехию, а ему давали там кафедру, и, на секундочку, ему предлагали переехать в Чехию с Соловков.
9: Угу.
10: Да, то есть не из Петербурга ему предлагали переехать, а уже когда ты находишься в лагере, уже вот ты на пороге смерти находишься. И он отказался вот всеми подобными действиями, действиями, которые предпринимал Мария Скопцова, там Бунин, который спасал у себя, живя в городе, где есть гестапо,

0: что он жил-то не только женщин, но и что он просто ценой собственной жизни спасал, да, это когда к тебе гестапо приходит через день проверять, конечно. И на протяжении всех этих лет у него жила пара, и еще укрывал он у себя людей. И вот они все это зачем делали? Именно для того, чтобы отменить катастрофу. Дальше можно сказать, ну как же? Они же ее не отменили, мировая война-то была, да, но мир-то еще продолжается, мы-то с вами родились. И мы не знаем, возможно, если бы они не предпринимали всего того усилия, которое они предпринимали, может быть, Первая мировая война или Вторая мировая война.
1: И все бы остановилось.
0: Конечно. То есть кажется, ну куда больше? Больше не может быть. Может, может. Я оптимист. Хуже не будет. Будет, будет.
1: Но
0: обязательно
1: это из серии,
0: будет.
1: Знаете, как вот, что произошло на Украине, да, в 2019 году, и что произошло не так давно в Аргентине, где они клоуна тоже выбрали, вот этого Мильтон или Мильон, неважно. Они, позиция-то была такая, они были так замордованы экономическими неурядицами, что говорят, да, сейчас вот кого угодно, хуже-то уже не будет, вот этот аргумент. А потом показывают. Будет.
0: И вот у Максимилиана Волошина, как раз одного из таких важных очень людей Серебряного века, была такая идея по поводу как раз вот Достоевского, Толстого, Чехова. Он говорил, это о том вообще, как работает литература. Он говорил о том, что они создают, великие писатели создают настолько плотную реальность, что события, которые они описывают, ну, например, то, что Достоевский описал в «Бесах», оно уже произошло на страницах «Бесов», и поэтому ему теперь нет необходимости этому событию
1: быть
0: реализовываться, да, вот у нас здесь. То есть за пределы книжной страницы эти события уже выйти не могут. И поэтому...
1: То есть пока Тарантино концентрирует постреальность, да, например, «Однажды в Голливуде», он же говорит,
0: да,
1: я вот это все переживал, чтобы это... Но это уже поздно, брат. Да, а надо до.
0: Именно, да. И Волошин предъявлял претензию за то, что Первая мировая война вообще в целом произошла, Толстому. Потому что он говорит, у него логика была такая, он говорил, что Чехов и Достоевский как раз, они занимались тем, что они ужас, ну, и нашей российской, русской жизни, и ужас вот вообще мировых этих апокалиптических событий, они заперли на своих страницах. А Толстой свой огромный талант, ну, действительно, гения, он потратил на бабы, ну, вернее, у него это было девки, да, то есть на Крейцерову сонату, на Анну Каренину, на вот эти все истории с бесконечным адюльтером, похотью и так далее. Ну, как, опять же, Мережковский называл Толстого великим тайновидцем плоти, а Достоевского великим тайновидцем духа. И опять же, да, возвращаясь к тому, как читать и сколько читать, Толстого и Достоевского нужно читать вместе.
1: То есть пахарь на баб потратил, да, талант?
0: Да. И Волошин говорил о том, что если бы такого масштаба талант был потрачен на то, чтобы запереть ужас войны, она бы и не произошла, потому что она бы реализовалась на страницах Толстого, и дальше ей было бы бессмысленно. Здесь есть другой взгляд.
1: Ну, может быть, он бежал этой темы, потому что сам пережил
0: сам,
1: фронтовой,
0: конечно,
1: опыт.
0: Да, конечно. И возвращаясь к Федору Михайловичу, да, и к этой истории с братьями Карамазовыми, я постараюсь успеть, значит...
1: Не обязательно, мы можем продлить удовольствие.
0: Хотя бы рассказать, да, о том, как работают братья Карамазовы, как Элевсинская мистерия, и еще, да, вернемся сейчас на секунду назад, то есть к Одиссее. Для того, чтобы прочитать Одиссею, нам нужно прочитать все вот эти тексты. Может казаться, что, ну, это то, что я сейчас говорю, это как бы сразу такой призыв даже не браться за эту работу. Но на самом деле это совершенно наоборот. То есть, когда я говорю о том, что так много нужно читать, я говорю, вы представляете, сколько интересного вас ждет? И если вы за это еще не брались... Более того, опять же, можно сказать, ну вот раньше этим же начинали в детстве заниматься, да, вот я, ссылаясь на Гаспарова, говорю о том, что люди с буколик начинали раньше вообще знакомиться с литературой, а сейчас мы начинаем знакомиться с Колобка или там с «Мама мыла раму». А поэтому, ну, мы уже упустили свой шанс, в детстве надо было начинать. Нет, у меня здесь есть такой пример. Вы знаете, если там человек в каком-нибудь возрасте, когда он уже много что увидел, много где побывал, например, не видел никогда «Покрова на Нерли», или не был никогда в упоминаемой сегодня Италии, например, не был в Сиене. В Риме был, во Флоренции был, а в Сиене не был. То это прям очень счастливая ситуация, когда человек может встретиться с такими местами, когда он уже, ну, кажется, да, ну, я уже все видел, ну, что меня может удивить?
1: Но его не постигнет мысль о том, что, елки зеленые, 50 лет, а что-то не так бы я прожил, если бы увидел в

0: для этого есть Толстой, который как раз говорит, если ты такой момент переживаешь хотя бы один раз в жизни, пусть даже в последнюю свою минуту, он уже выкупит для тебя все остальные годы жизни, которые прошли не так, да, потому что ты эту встречу не пережил. То есть вообще в целом пережить встречу с большой буквы – это такое большое счастье, что если оно происходит, то не жалко этих там 80 лет, которые прошли без этой встречи. Да? Главное до этой встречи дойти. И поэтому, если человек там в 40, в 50, в 60 лет подходит к тому, что он впервые открывает для себя Вергилия, Гомера, впервые откроет для себя Данте потом, по-другому перечитает «Войну и мир», по-другому прочитает Гоголя, впервые возьмется за Достоевского, например, без вот этого внутреннего настроя, «А, это мрачный Петербург, это убийство, это детективы, сейчас мы все умрем, сейчас, значит, какие-то страдания на нас повалятся», а будет переживать это именно как опыт радости, которая становится мостом между нашим миром и вечностью, то как раз, мне кажется, в возрасте вот 40, 50, 60 лет это для человека, наоборот, будет «Ого, ничего вот себе! То. Сколько еще всего есть!»
1: Мария Кислицына с нами.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. С 1 сентября должностные оклады педагогов Вологодской области увеличат на 10%. Повышение коснется учителей, воспитателей, преподавателей и мастеров колледжей и техникумов. Средняя зарплата учителей по расчетам властей составит 64 тысячи рублей. Более 13,5 тысяч жителей Вологодской области обратились к врачам после укусов клещей с начала года. За последнюю неделю выявлено 136 новых случаев. Каждый четвертый пострадавший – это ребенок. Исследования показывают, 45% проверенных клещей были заражены возбудителем болезни Лайма. Специалисты советуют тщательно осматривать детей после прогулок. На границе Вологодской области зафиксирован массовый мор рыбы. Гибель произошла в Волковском ручье возле деревни Волково Рыбинского района Ярославской области. Очевидцы называют ситуацию катастрофой и говорят, что погибла вся рыба. Причины произошедшего выясняют специалисты. Информацию направили в Росрыболовство. Ранее в июне жители деревни сообщали о так называемом мазутном дожде. В Вологодской области продолжаются поиски людей, пропавших в лесах. По данным Лиза Алерт, за июнь и июль поступило 50 заявок. 39 человек нашли живыми, пятеро пока не найдены, еще трое погибли. Спасатели советуют перед походом в лес сообщить близким маршрут, взять телефон, пауэрбэнк, воду, свисток и фонарик. Если заблудились, остановитесь и звоните 112. Продолжаем выпуск. В Вологде и Череповце появятся новые гостиничные объекты. В областном центре построят дом Гилеровского, гостиницу, названную в честь писателя и журналиста Владимира Гилеровского. Она появится на улице Чернышевского, на месте дома, где Гилеровский жил в юности. А в Череповце уже открылся новый отель на улице Ленина, рядом со стадионом Череповец. В нем 20 номеров. По словам губернатора Георгия Филимонова, в ближайшие два года в городе планируют открыть еще 5 гостиниц. На площади Революции в Вологде археологи обнаружили деревянную мостовую 17 века. Она состоит из 5 ярусов бревен. Новые слои укладывали поверх старых по мере износа. Вместе с мостовой нашли более 80 старинных предметов, включая монеты времен Петра I, лапти и керамику. Также обнаружены 12 захоронений в деревянных колодах. Криминальным новостям. В Вологде полиция задержала троих несовершеннолетних, которых подозревают в нападениях на людей по заказу. По версии следствия, подростки за деньги избивали должников наркоторговцев, а заказчики указывали им жертв. В результате нападений один мужчина лишился пальца, другой получил перелом руки, третий находится в коме. Возбуждено уголовное дело. В Сокольском округе мужчина потерял более 130 тысяч рублей, пытаясь заказать интим-услуги через интернет. 28-летний местный житель 7 раз перевел деньги после того, как собеседница потребовала предоплату и заявила, что платежи не поступили. В итоге со счета списали более 130 тысяч рублей. Позднее мужчине позвонил неизвестный, стал угрожать и потребовал еще 100 тысяч. Возбуждено уголовное дело. К другим новостям. 15 августа сразу в нескольких городах Вологодской области пройдут праздничные мероприятия. В Кириллове в честь 250-летия города можно бесплатно посетить две выставки Кирилло-Белозерского музея-заповедника. В Вытегре день города отметят ярмаркой, концертами, фестивалем песни и праздничной дискотекой. А в Великом Устюге отпразднуют 15-летие дома моды Деда Мороза. Гостей ждут ярмарка, мастер-классы и показы одежды сказочных персонажей. И в продолжении темы «Завтра Чагода» отметит вековой юбилей. Праздник «Процветай, стекольный край» начнется с 10 утра. Гостей ждут ярмарка, местных мастеров, концерты и фаер-шоу. Главным событием станет гастрономический фестиваль. На нем можно будет попробовать более 10 видов щей с грибами, мясом, морковью и смузи-щи. Праздничная программа завершится дискотекой. И в завершении выпуска. В Вологде начался прием заявок на литературный семинар молодых авторов имени Василия Белова. Участники смогут попробовать себя в прозе, поэзии и публицистике, а также получить рекомендации от членов Союза писателей России. Подать заявку можно до 13 сентября. Семинар пройдет в Вологде 26 и 27 октября. Участие бесплатное.
2: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце утром похолодает, 10-13 градусов тепла, облачно, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В Вологде днем воздух прогреется до 17 градусов, в Череповце до плюс 20.

0: «Маяк». Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru. 12+.
3: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
4: Выборы 2026.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские вооруженные силы ударили беспилотниками по логистическому центру ВСУ в Броварах Киевской области, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля поражения этого объекта. Отмечается, что его атаковали БПЛА «Геран-4 Сикер». Цель поражена. Помимо этого, ночью российские военные поразили ударными беспилотниками железнодорожную станцию порта Измаил. Ее использовали для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. Как отметили в ведомстве, вооруженные силы России также продолжают бить по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах противника. Минувшим вечером ударные БПЛА поразили в акватории Черного моря, юго-западнее Николаева. Два морских буксира, сопровождавших в порты Украины морские сухогрузы западным вооружением для украинской армии. Бойцы южной группировки войск в течение суток поразили 95 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Войска беспилотных систем уничтожили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях 21 пункт управления БПЛА. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першамаревки, Никаноровки и Николайполье. За сутки противник потерял до 245 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены две боевые бронированные машины «Казак», 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин», гаубица М777, 37 наземных робототехнических комплексов, 33 пункта управления БПЛА, 64 антенны связи и БПЛА, 4 квадроцикла и 5 складов материальных средств. Средствами ПВО сбито 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 107 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 44 антенны связи и БПЛА, 58 наземных робототехнических комплексов. Поражен 21 пункт управления БПЛА, сбито 16 беспилотников противника.
1: Тем временем расчет мобильной огневой группы бригады «Барс» Курск группировки войск «Север» уничтожил тяжелый ударный БПЛА «Чайка» ВСУ на Сумском направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник расчета. По его оценке, это очень серьезный беспилотник. Он не слишком дорогой в производстве, но попаданием в цель наносит критические повреждения. Сообщение последних минут. Мосгорсуд приговорил к 23 годам колонии россиянина за шпионаж в пользу разведки Польши. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, после начала СВО Георгий Пирогов, 1989 года рождения, покинул Россию и вскоре после переезда в Польшу установил связь с местной разведкой. По ее заданию он должен был собирать, передавать сведения о перспективных образцах вооружения, находящихся у российской армии. Пирогов использовал контакты среди сотрудников оборонно-промышленного комплекса России, через которых получал информацию о производстве и применении ракетных комплексов. Помимо этого, он передавал информацию о людях с доступом к гостайне и пытался привлечь их к сотрудничеству с иностранными структурами. Суд признал Пирогова виновным в сотрудничестве со спецслужбами Польши. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 800 тысяч рублей и ограничение свободы на 2 года. Приговор вступил в законную силу. В Ормузском проливе атакованы 2 судна нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов. Абу-Даби уже возложил ответственность на Тегеран. За несколько часов до этого йеменские хуситы объявили об ударе дронами по НПЗ саудовской компании «Арамко». Тем временем в Вашингтоне пригрозили новыми экономическими мерами против Ирана. Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал их невиданными. При этом вице-президент Джей Ди Венс заявил, что главная цель Соединенных Штатов на Ближнем Востоке – не допустить роста цен на энергоносители.
4: That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans.
2: Цель номер один – сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране. И затем, очевидно, цель номер два – обеспечить, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Я уверен, что мы движемся к достижению обеих целей, но это все непредсказуемо.
1: Между тем, по данным американских журналистов, США потеряли четверть беспилотников «Риппер» в войне с Ираном. Как пишет «Вашингтон-Пост», основная часть дронов использовалась для разведки удара в районе Ормузского пролива. Там они стали легкой мишенью из-за низкой скорости и малых высот полета. Часть БПЛА также была потеряна из-за сбоев связи. Ущерб приближается к 5 миллиардам долларов. Издание отмечает, что это обострило общий дефицит американских вооружений, возникшие из-за операции в Иране и поставок оружия Украине. Ветреная и прохладная погода сохранится сегодня в столичном регионе, но уже без осадков. Температура в Москве поднимется до 19 градусов из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Желтый уровень опасности продлен до 21 часа. Выходные погода начнет постепенно налаживаться, рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
4: Субботу после прохладной ночи мы ждем, что температура уже повысится в Москве до 19-21 градуса. В Подмосковье будет 16-21 градус. Ветер уже будет без таких сильных порывов.
1: Ну а днем в воскресенье воздух прогреется уже до плюс 25. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 20-22. В Москве облачно с прояснениями, дождей не ожидается и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 13, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 62%.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Я похож
1: на паникюра?
0: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Дорогие друзья, Анатолий Яковлевич Добин сегодня будет работать в некомфортных для себя условиях, потому что обычно он требует от нас на протяжении последних лет, чтобы в студии обязательно присутствовала женщина. Но сегодня мы его избавили от этой подстраховки, от этих взгляда полного любви, потому что Виктория отправилась вместе со своей бульдожихой на моря. У нее, видите ли, заплыв. Анатолий Яковлевич. Так что мы сегодня втроем в мужском коллективе. Мы сегодня.
4: В мужском коллективе.
3: Так что вам сегодня не вырваться из наших цепких лап.
4: Не вырваться.
3: Да, да, да. И мы продолжим разговор о животном. О животном, которое становится роднее человека.
4: В мужском коллективе будем говорить о животных.
3: Вообще, скажите, пожалуйста, а вот женщина, она счастлива с животным?
4: Смотри, какое животное. Смотри, животное животному рознь, знаете ли.
5: Если зарабатывает хорошо животное.
4: Есть разные животные. Питомцы бывают разные. С кем-то счастливо, с кем-то не очень.
3: Да?
4: Конечно, конечно.
3: Но это глупо завести и быть с ним несчастной.
4: Нет, это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Это абсолютно здоровая позиция. Ну что? Да, значит, ну что, начинаем? Да. Так вот, смотрите, давайте я...
5: Просто конферансье какой-то.
3: Вы не ведете, нет?
4: Я начну.
3: Заседание.
4: Начну. Да, так вот.
5: Мы давайте начинаем КВН.
4: Хорошо, начинаем.
5: Для чего?
4: А, давайте, сначала анонс. 26 числа у меня бесплатная открытая лекция «Почему не удается похудеть». Про похудение будем говорить.
3: Вы еще ничего не сделали для того, чтобы впарить рекламу.
4: А, бесплатно.
3: Ничего.
5: Сколько стоит бесплатная консультация?
4: Абсолютно бесплатная. Бесплатная 26 числа. 26 числа. Так, значит, начинаем. Значит, в предыдущем эфире мы говорили о кошках и собаках, помните? И как о разных формах близости. Что одному человеку важнее тот, кто ждет у двери и всем телом показывает радость встречи, как я тебе рад. Вот. А другому ближе, например, тот, кто сохраняет отдельность, как кот, который приходит сам. Вот у нас, видите, есть собачник.
3: Уберите руку с микрофона.
4: Есть кошатник. Да. Вот. Две разные истории совершенно. Вадику вот ближе кот, например.
3: У меня был и кот в свое время.
4: Было...
3: Я не стеснялся.
5: Вы его спасли.
3: Да, я спас кота.
4: Спасли кота. Спасли.
3: И он никогда, ни разу в жизни, мой дорогой Шустрик, никогда не царапнул меня, не кусил. И в отличие от многих котов, таких как у Владислава Александровича, он приходил ко мне и спал со мной рядом, и лежал у меня на груди, когда я смотрел телеящик.
4: У вас был котопёс, правильно?
3: У меня был такой вот,
4: да. То есть все равно даже кот у вас немножко в пса превращается, правильно? То есть у вас все равно энергия от вас такая.
3: У меня и женщина превращается в пса.
4: Я понимаю. Вот, это важно.
3: Я учу женщину, как следует вилять.
4: Хорошо, у вас такой вайб, если использовать слово, что вокруг вас все превращается немножко в собачку, видите, которая на вас смотрит с восторгом, вот, с восхищением.
3: А в виде гартеров я использую поводок.
4: Ладно, начнем. Давайте. Так вот, смотрите. Значит, есть разные. Вот другому, например, важнее тот, кто немножко сохраняет, отдельность свою сохраняет. Вот как Владимир Александрович.
5: Перед глазами,
4: абсолютно.
5: Да,
4: вот и он сам. И он похож на вас в чем-то, видите? У вас другая часть. Энергия совершенно.
3: О, энергия. Сегодня, кстати, Тина Канделаки дала совет женщинам, которые хотят прокачать энергию. Говорит, схудните, бабоньки, энергия появится.
4: А это вот ко мне на бесплатную открытую
3: лекцию. Нет, это к Тине.
4: Нет, ко мне. Ладно, продолжим. Так вот, смотрите. Короче говоря, каждый из нас выбирает тот способ быть рядом, который для нас переносим и желанен. Вот для вас это один способ быть рядом, чтобы вот был рядом на поводке или просто смотрел на вас, и было хорошо, спокойно.
5: Радовался.
4: Да. Радость, восторг. А для вас другой способ быть рядом. То есть для вас, вам такой способ рядом быть не нужен.
5: Поспокойнее,
4: да, со своим как-то таким, со своей дистанцией.
5: Экшен ни к чему.
4: Вот вас никак не вытащить, например, в ресторан. Вы все время как кот. Знаете,
5: почему?
4: Вот когда сам захочу, тогда пойду с вами.
5: Нужно соскучиться. Конечно.
4: Абсолютно, конечно. Вот за карман
3: а чем больше вы рекламируете свои бесплатные вот эти вот товары, тем он ему сложнее соскучиться.
4: Тихо. Вот, так вот, смотрите, значит. И теперь продолжаем. Значит, возникает следующий вопрос. А почему вообще отношения с животным способны занимать в человеческой жизни такое большое место? Вот почему, например, взрослый человек после тяжелого дня...
3: Ну, вам специалисты скажут, потому что человек давно одомашнил скот. Он вот привык жить со скотиной, со понимаете, скотиной. Да? И, значит, соответственно, скотина сейчас ушла от нас на мясокомбинаты, а тяга-то осталась, что то вот есть... кто-то живой организм. То, что, вот смотри, я же вам рассказывал, что женщина набрались. В критические дни всегда в нашей культуре народной отправлялась в хлев, и там со скотинкой переживала вот эти все тяготы и лишения.
5: Все, давайте без понимаете,
3: да? Понимаете, да? Поэтому
5: бедать.
3: Хочется... Не без этого никак, хорошо, я бы рад, но это осталось, понимаете, скотины нет, а это осталось.
5: Женщина,
6: а минуты остались.
3: Да, да, да.
4: Давайте.
3: И, соответственно, нужно к кому-то прижаться, к тепленькому, понимаете,
4: не
3: да?
4: Всем. Вот к Владику не
3: а мы, мужчины, охотники, нам прижаться хочется к собачке, с которой мы ходили на охоту за мамонтом.
5: Все, Сергей, остановитесь.
3: Я вам все объясняю, это архетипы. Ну что
4: вы, и, друзья, не надо прижиматься к домашним животным.
3: Я понимаю, у вас в пустыне жарко, там скот не выживал, но у нас было по-другому.
4: Скотина везде есть. А вот, и в пустыне тоже достаточно скотов. А вот, так вот.
3: Но она не двугорбая, это другой калинкор. Тут поди залезть на него.
4: Да, залезает, поверьте.
3: Не, я слышал про этот аттракцион в Египте. Женщина залезает, а потом погонщик говорит, чтобы спуститься, либо денег давай,
4: так
3: либо
4: вот,
3: чуть-чуть.
4: Смотрите, продолжаем. Значит.
3: Либо честь.
4: А ведь многие, кто приходит домой после тяжелого дня, не хотят ни с кем разговаривать, но хочется присутствия собаки или кота. Вот, и мы сегодня поговорим о том, если успеем, почему, например, утрата иногда переживается, утрата собаки, или когда как одна из самых тяжелых утрат в жизни.
6: Ну, это член семьи,
4: вот,
6: конечно.
4: Да, абсолютно. И мы сегодня об этом поговорим, потому что мы здесь приближаемся к очень раннему слою человеческой психики, потому что наш первый опыт близости, он возникает раньше слов. Вот еще до того, как ребенок может сказать, например, «мне страшно», «мне одиноко», «побудь со мной», еще вот до всего этого он уже знает тепло другого тела, голос, запах, вот этот ритм дыхания, прикосновения, вот все, что от животного потом получается.
3: То есть надо вот в колыбельку подкладывать кота уже.
4: А вот. И сначала, понимаете, связь вообще не объясняется вот с другим человеком. Она чувствуется телом. И вот животное удивительным образом умеет встречаться именно с этой частью нас. А оно не знает нашей истории, понимаете, оно не понимает человеческих слов, но так, как понимает другой. Но оно присутствует, оно дышит, вот, оно прижимается к тебе, засыпает у тебя на груди, например, как
3: да.
4: Вы говорите. И иногда этого достаточно, но не для взрослой части нас, а вот для кого-то гораздо более раннего. Потому что на самом деле вот домашнее животное – это не просто питомец, а это важнейшая часть нашего внутреннего мира. И вот через эту связь мы вообще можем увидеть, что человеку нужно в близости через связь с животным, как она выстроена, как построена. Вот как с Сергеем вы выстраиваете отношения с животным, очень многое можно сказать о вас и о вашем способе искать близость. Вот. Давайте мы начнем с очень простой сцены, вот такой.
3: Давай.
4: Вот, например, представим, что вы возвращаетесь домой после тяжелого дня, и вам не хочется ни с кем разговаривать. Такое бывает? Ну вот вы уже наговорились, все,
3: да,
4: уже достаточно.
3: Да, я уже наговорился.
4: Вот. И рассказывать, что произошло, что случилось. Вот вы снимаете обувь, к вам подходит ваша собака, например, или кот подходит вот к... Владик.
3: Владик, кот подходит где-то часа через полтора, по сути.
4: Нет,
3: он,
4: вы не сразу
6: он встречает меня.
3: Да?
6: Да, он там не ластится, но он выходит, подтягивается. Кто здесь?
4: Абсолютно. Вот. И вы садитесь, ничего никому не объясняете.
3: Садитесь, открываете, наливаете.
4: Наливаете. А он сидит рядом и смотрит на вас. Понимаете?
6: Да.
4: И как-то хорошо и спокойно, правда?
6: Конечно.
4: Что нет других людей, а есть вот это живое существо рядом с тобой. Понимаете, и что-то внутри успокаивается. И вот тут, на самом деле, очень важная подсказка о нас. Часто нашей психике нужен не разговор о нашем состоянии, а само присутствие другого живого существа рядом. Еще до того, как я мог понять, понимаете, а что со мной, мне может понадобиться просто присутствие, что рядом кто-то есть, кто близок, кто родной, кто меня понимает на каком-то гораздо более фундаментальном уровне, чем понимает человек. Потому что в нас остается доречевое «я». Вот, понимаете, мы же начинаемся не со слов. Вот младенец, понимаете, он не знает, что такое любовь, там, одиночество, тревога. Да, но, точнее так, давайте, он не знает на словах. Но его тело, понимаете, оно уже знает разницу.
6: Прекратите трогать микрофон.
3: Да, это
4: пытаюсь.
3: Микрофон.
4: Я пытаюсь
3: это
4: его настроить.
3: Это неодушевленный
6: предмет. Надо, он
4: мне
6: настроен.
4: Все знаки подают, а я понимаю, это как поправь микрофон.
3: Нет, в следующий раз я просто встану и ударю тебя по рукам.
4: Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте, я не буду трогать, не трогай микрофон. прошу.
3: Он себе говорит, не трогай, Толя.
4: Он себе это говорит, да. Так вот, смотрю, продолжаю, значит. Так вот, но тело младенца уже знает разницу между, например, тем, кто пришел, и тем, кто не пришел, между состоянием, когда тебе тепло, и когда ощущение пустоты.
3: Потому что младенец понимает, пришла мама или почтальон.
4: Ну, он понимает, да, абсолютно, по запаху, по ощущению. А вот когда тебя держат, например, или когда ты остаешься один со своим напряжением, и вот этот очень ранний слой, он никуда в нас не
3: исчезает.
4: Более
3: того, вы должны и дальше копнуть глубже. Абсолютно. В мамочке-то он был в тепле. Тепло было, мамочке, понимаете?
6: Ну, кстати,
4: да. В мамочке, да, хорошо.
3: Ну, не входит. Поэтому мы так любим баню.
4: Баню любим.
6: Нет, мамочек.
4: Господи.
3: Кому что, видишь, кошатники, кошмар. Мамочек, а собачники баню. Видите, мы разные.
4: Можно совместить. Ладно, продолжай.
6: Это легко, легко интегрируется.
3: Новый фильм созрел. Мамочки и бани.
4: Это
6: очень,
4: очень несложная интеграция происходит.
6: Сложно. Зато, дорогая.
3: Не вписывается все как вот, как вот бусы.
6: По маслу, да?
3: Да, да, да, да, да. Масло.
4: Ладно, продолжай. Хорошо, все, заканчиваем. Ну, да, да. Заканчиваем.
3: Бесконечно, по-другому.
4: Рано
3: заканчиваем. Да, по-мужски, да,
4: абсолютно.
3: Да, вот по-мужски, без этого всего.
4: Абсолютно.
3: Так без вот. Дребедения-то.
4: А, да, смотрите. И важно, что часть нас, она не связана ни с кем анализом, умом, а вот с тем, что она нуждается в очень простой вещи, чтобы рядом было другое тепло. Вот ощущение
3: тепло да.
4: И присутствие теплого тела рядом просто. Вот это ощущение присутствия. И именно поэтому животные так легко добираются до той части нас, до которой слова не доходят. А вот животное имеет с ней контакт. Потому что животному, знаете, не нужно рассказывать, почему у тебя плохое настроение. Оно не задает вопрос, а рационально ли ты себя повел в этой ситуации с начальником,
3: животное,
4: например?
3: Не скажет, например, а ты, вот этот да, аргумент. Да, ты ему да. Что-нибудь говоришь, а вот это, а ты, вот
4: да,
3: этот обратка.
4: И вообще, разобрался ли ты в происходящем? Объяснений никаких давать не надо.
3: Правильно.
4: Кот просто ложится вам на грудь. А вот, и лежит
3: и
4: там.
3: И давит.
4: Абсолютно, и давит своим
6: и
4: телом.
6: Давит
4: абсолютно. И, или голову на колено может положить собака.
3: Он
4: и
3: еще вот, хрычит, вот это вот,
6: это
3: мурлыкает.
6: Когда постареет.
4: И в этой сцене человек получает возможность не собирать себя в рассказ и не предъявлять себя другому. Вот жене нужно предъявить себя через рассказ. Что произошло, что случилось, например. Вот, или мужу рассказать. А тут не нужно ничего знать. Почему тебе грустно, не нужно объяснять. Может даже не знать, почему тебе грустно, например. Тебе не нужно
3: достаточно взглянуть в зеркало, увидеть эту унылую рожу, чтобы
4: вот.
3: Понять, почему ему грустно.
4: Вот.
6: И снова загрустить.
4: Да, не нужно убеждать другого, что ты имеешь право чувствовать так, как ты чувствуешь. Вот можно просто быть. С животным
3: да.
4: Можно просто быть. А в отношениях с людьми это намного труднее. Да, и животное, оно возвращает близости самый простой смысл телесного присутствия. Вот кот, который пришел к тебе, собака, которая дышит рядом, вот ощущение дыхания, понимаете, она прижимается. Вот эти звуки шагов по квартире, правильно? Вот
3: когтей.
4: Что? Да, когтей, конечно, да, абсолютно. И вот эти привычные движения вот этого существа по комнате, и вот это очень простой слой связи, но, возможно, он самый глубокий в нас. Потому что иногда человек говорит, что кот успокаивает его. Хотя кот же ничего специально не делает, правильно? Он просто лежит рядом.
3: И знаете, нет, главное, вот это еще, как говорится, межполовой составляющей, да? Потому
4: да.
3: Что ты женщина, мужчина, это вот некое животное, да, которое тебя, опять же, в детство погружает, где ты этими категориями
4: очень
3: не
4: правильно
6: это
4: говорите,
6: некий префект,
4: что
6: присутствие, совершенно точно.
4: Присутствие.
6: Просто присутствие.
4: Присутствие. И это присутствие не заряжено, как другое женское тело, даже сексуально заряжено. Это
3: да.
4: Присутствие, чистое присутствие тела.
3: Маленькая, понимаете?
4: Да.
3: Потому что какая бы ни была компактная женщина, все-таки она весит 50 килограмм, 70. Все-таки
6: ну, иногда это, не потянуть.
3: Да, это не, мужчина не тянет сейчас. А котика взял, он килограмм 8, такой упитанный, хороший, положил.
4: Упитанные коты.
3: Грудь не продавливается.
4: Упитанные коты. 8-килограммовые.
3: И потом, знаешь, чтобы женщину приголубить, нужен большой диван, широкий. Таких у нас нет. У нас диванчики узенькие, как правило. Да, куда ее ты взгромоздишь? Она начнет шевелиться, ты начнешь реагировать, у тебя пойдет эта вся история. Опять по новой. новую все это закрутится. Ну зачем это? Ты устал уже,
6: да,
3: хочется поспать.
6: Да, и вот эта связь, очищенная от, понимаете, от вот этой, от эротизма, абсолютно. Это очень важно, что необходимо присутствие тела, это очень раннее и фундаментальное присутствие тела, которое еще не заряжено эротикой, понимаете? Когда мать просто была телом, которое было рядом, обнимало, кормило, это еще не
3: без
6: было...
3: Без эдипальности, вот
6: да,
3: как
6: вот
3: вы
6: когда
3: говорите.
6: Без этих мамочек в бане, вот без этих историй.
3: Да,
6: всех.
3: Да, да,
6: без,
3: да,
6: без
3: да,
6: грязи.
3: Не в бане, а мамочки и бане.
6: Мамочки и бане.
3: Это баня это отдельно.
6: Баня отдельно, хорошо.
7: Мамочки отдельно.
6: Мамочки отдельно.
3: А у вас, видите, все вместе. Мы так вас воспитали.
7: Мандриан.
3: Да.
6: Просто так проще. Надо все укомплектовать просто. Это важно. Согласен. А это важно не торопиться, это правда. Мы никуда не торопимся, друзья. Мы двигаемся спокойно и размеренно.
3: И кот никуда не торопится, и собака
6: и
3: никуда не торопится.
6: И в них есть размеренность.
3: Хотя их продолжительность жизни гораздо короче.
6: Абсолютно.
3: У них нет этого мандража, но вот этого по поводу лучшие годы все потратила на тебя.
6: Вы правильно говорите, в ней нет вот этой внутренней истерики и надрыва, что время уходит. Есть очень правильное отношение со временем. Спокойное,
3: абсолютно,
6: принимающее.
3: Более того, здоровая собака спит 18 часов в день. И нормальная.
6: Абсолютно.
7: Здоровый кот 20 часов.
6: И тебе не нужно никуда торопиться. Ты можешь вот в этот ритм спокойный. Это очень ранний спокойный ритм, понимаете? Ритм присутствия, ритм дыхания, ритм держания. В конце концов, тебя держали когда-то, ты теперь держишь. Это очень раннее состояние.
3: Держи меня, животное, вот. Держи.
6: Да, и смотрите,
7: держуны.
6: И это очень важная
3: держи
6: вещь,
3: морда.
6: Что здесь есть другой,
7: это
6: перед
7: не
6: которым не нужно быть правильным. Вот человеческий взгляд, он очень сложен, понимаете, он тебя оценивает.
3: Да.
6: Перед другим человеком мы можем чувствовать себя красивыми, некрасивыми, я не знаю, успешными, неудачниками. А кот не спрашивает, сколько ты зарабатываешь, например, ему важно, чтобы кормежка была, конечно, он расстроится очень, если кормежки не будет, он будет орать.
7: Нужно,
6: он будет орать, но он не будет как бы задавать вопросы о твоей успешности.
7: Ненужные вопросы.
6: Абсолютно, да. Ненужные. А скучный ты, интересный, понимаете? А вот, а он, другой человек способен разочароваться в тебе, там, отвергнуть. Оценивающий взгляд всегда присутствует в человеческих отношениях. Хочешь ты или нет. Даже в самых принимающих все равно как бы эта оценка человеческая всегда есть. А животное рядом, оно существует совершенно иначе. Понимаете, он видит нас утром. Вот, больными, я не знаю, раздраженными, стареющими, вот, лежащими весь день на кровати, например. Он может тоже весь день пролежать с вами на кровати. И для него не нужно все время быть какой-то лучшей версией себя. Вот то, что вы говорите, что женщины требуют, что нужно быть все время улучшаться, развиваться.
3: Куда-то к чему-то стремиться,
6: да.
3: Планы иметь куда-то.
6: Собака
3: надо.
6: И кот не требуют ничего такого.
3: Вот именно.
6: И вот для человека, который, например, привык чувствовать, что любовь нужно заслуживать, это может быть очень сильным и очень важным и очень ценным опытом. Вот присутствие животного рядом. Что можно быть не идеальным, и все равно связь сохраняется. Ты можешь быть любым, каким ты хочешь, в любом виде, и все равно тебя принимают. Понимаете? И это очень освобождает тебя от давления нарциссизма.
3: Но, тем не менее, на свою теплоту к животному, на поглаживание, ты тут же получаешь позитивный отклик.
6: Абсолютно.
3: Понимаете?
6: И ты получаешь его сразу.
3: Сразу, правильно, а не когда-нибудь.
6: Да.
8: На правах рекламы.
9: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские вооруженные силы ударили беспилотниками по логистическому центру ВСУ в Броварах Киевской области, сообщили в Минобороны. Отмечается, что атака была предпринята с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер». Цель поражена. Помимо этого, в Черном море юго-западнее Николаева вечером под удары попали два украинских морских буксира. Как уточнили в министерстве, эти суда сопровождали в порты Украины сухогрузы с вооружением для ВСУ. Ведомстве отметили, что российские военные продолжают бить по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах противника. В течение ночи ударом российских БПЛА подверглась железнодорожная станция порта «Измаил», используемая для нужд украинской армии. По информации ведомства, там осуществляли погрузку, хранение и перевозку военных грузов и горючего для ВСУ. Мосгорсуд приговорил к 23 годам колонии за шпионаж в пользу польских спецслужб россиянина Георгия Пирогова, собиравшего данные о перспективных образцах вооружения, применяемого России в ходе СВО. Он добывал информацию о производстве и применении ракетных комплексов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. На допросе осужденный дал признательные показания.
2: Деньги за что получал?
3: Ну, больше это сам факт сотрудничества и какие-то перспективы.
2: Ну, ты же понимал, что ты сотрудничаешь с польской разведкой.
3: Ну, пожалуй, да.
2: Понимал?
3: Угу.
2: И хотел? И хотел дальше сотрудничать?
3: Да.
2: Сколько тебе раз заплатили за сотрудничество?
3: Один.
2: А что надо?
3: Ну, я думаю, это очевидно, что заинтересованы в какой-то толковой технической документации. Приказах, исполнительной документации, дефектовках, проектах, технических проектах.
2: Сами материалы как пришло?
3: Сам материал
2: получил.
3: Ну, иногда он мне архивов в телегу скидывал.
2: Телегу? Телеграм?
3: Да.
0: По данным ФСБ, после начала СВО Пирогов 89-го года рождения покинул Россию и вскоре после переезда в Польшу установил связь с местной разведкой. Для сбора сведений о перспективных образцах вооружения российской армии он использовал контакты среди сотрудников ОПК России. Кроме того, мужчина переводил криптовалюту на нужды ВСУ, покупал для украинских формирований амуницию и организовывал ее доставку из Польши на Украину. Было возбуждено уголовное дело о госизмене. В 24-м году Пирогов поехал в командировку Узбекистана и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Как именно он оказался в России, не уточняется. Подозреваемый в подрыве военного в Севастополе предъявлено обвинение по статье о теракте. 32-летнюю россиянку арестовали на 2 месяца, сообщается в пресс-службе судов города. Накануне в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю рассказали о задержании подозреваемой в подрыве военнослужащего Минобороны на территории Севастополя. Мужчина погиб, женщину задержали по горячим следам. По данным ФСБ, она действовала в интересах украинских спецслужб. В суде уточнили, что женщина привела в действие самодельное взрывное устройство. Вандалы осквернили мемориал участникам Второй мировой войны в Вашингтоне, передают агентство Рейтер. Неизвестные нанесли на Атлантический павильон неоновые граффити, а фонтаны вылили мыло, и они наполнились мыльными пузырями. Министерство внутренних дел США заявили, что расследует акт вандализма, памятник закрыт, возле него работают правоохранители. Ведомстве напомнили, что этот мемориал – священное место, где чтят память военных и более 400 тысяч американцев, погибших в годы войны. Они назвали случившееся вопиющим позором и заверили, что найдут ответственных за этот поступок. Температура воздуха в Москве на выходных продолжит расти. К понедельнику поднимется до плюс 28, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Как отметил синоптик, неблагоприятных природных явлений не ожидается. В субботу днем воздух в столице прогреется до 18-21 тепла, а вечером, возможно, небольшие осадки. А в воскресенье температура поднимется до плюс 22-25, при этом местами может пройти кратковременный дождь. В начале следующей недели термометры покажут плюс 23-28, заключил метеоролог. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, дождей тоже не ожидается, и 16-18 тепла. Сейчас в столице плюс 14, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 53%.
1: Маяк. единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4 по 100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. От победы Ивана Гирева, Василия Кукушкина, Александра Щегулева и Егора Корнева отделило всего 0,09 секунды. Кирилл Пригода стал четвертым в финальной дистанции 200 метров брасом. Алина Гайфудинова заняла 5-е место на дистанции 50 метров на спине. Андрей Минаков стал 8-м на 100-метровке баттерфляем. Евгения Чкунова с лучшим временем вышла в финал на 200 метров брасом. Павел Самусенко и Климент Колесников с лучшими результатами прошли финал на 50 метров на спине. А Дарья Клепикова пробилась в финал на дистанции 100 метров баттерфляем. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Еще одна отечественная гимнастка Анна Калмыкова стала серебряным призером соревнований. Результат позволил российским спортсменкам квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Нидерландах. Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок является Мира Андреева, которая опустилась с 5 на 6 место, пропустив Игу Швёнтек из Польши, которая стала победительницей тысячника в Торонто. Диана Шнайдер идет 14-й, Екатерина Александрова 18-й, Анна Калинская 21-й. Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Белоруссии. Экс-капитан Краснодара, полузащитник Эдуард Спиртян, забил дебютный гол за Аль-Ахли в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба Эд-Дирия. Спиртян вышел в стартовом составе, отличился на 24-й минуте встречи. Этот гол стал победным для его команды. В матче второго раунда пути регионов Кубка России «Спартак» из Нальчика отыграл со счета 0-3 и в серии пенальти выбил Аланию из розыгрыша. Вологодская «Динамо» благодаря двум мячам с пенальти обыграла Тверь. В Кубке Минска по хоккею местная «Динамо» одержала победу над шанхайскими «Драконами» 7-5. 14 августа «Драконы» сыграют с «Металлургом», минчане встретятся с «Магниткой» днем позже. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
3: Дальше. Продолжай.
2: А, думаю, медикаменты помогут.
3: Пилюли?
2: Угу.
3: Не пойдет. Пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
2: Не надо.
4: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
5: Так, Анатолий, место. Место. Сесть, сидеть. Голос.
6: Он не находит места.
5: Давай, сидеть.
6: Видно, собачник.
5: Давайте, наденьте наушник. Один, все, один. Сел, давайте. Сел, заработал.
6: Лучше
5: давай,
6: оба. Собачник сразу.
5: Да, сразу, конечно. Я вас псов.
6: Я не уверен, что я собачник. Я совсем в этом не уверен.
5: Вот. Так, Анатолий, а у меня вопрос тогда. Давайте. Я понимаю, вы любите работать по своим схемам, но тем не менее, смотрите, а феномен последних там полутора лет, когда появляются люди, ну это понятно, зависимые и сумасшедшие, а кто из нас здоров, когда у людей возникает такое же принятие, такая же симпатия, например, к чат-боту, когда ведь там нет обогрева.
6: Это вы зря, кстати. Я сделал чат-бота, у которого вполне есть очень, очень теплые и очень понимающие, принимающие интонации. Вы даже не представляете, насколько.
7: Добин-дом.
6: Нет, да, Добин-дом это важно. Лекция будет там,
7: мы
6: кстати.
7: Мы все теперь в нем.
6: Да, да, да, абсолютно. Это большой дом для всех.
7: Хорошее
6: место, лого, друзья.
7: Придумала.
6: Хорошее место.
7: Хорошее.
6: Абсолютно.
5: Была такая организация «Наш дом Израиль», а теперь «Наш дом Добин-дом».
6: Да, Добин-дом, да, Добин-дом. Так вот, а это...
7: За хороший дом и заплатить не за подно.
6: Ну, прекратите, не успокойтесь. Ну, это правда. Это, кстати, правда. Это чистая правда. Дом хороший.
5: Прекратите чистая правда. Не сразу, видишь, тормозит. Так феномен чат-ботов, которые вот так же близки, но нет физического ощущения тепла.
6: У бота другая история. Бот откликается сразу. То есть другой человек, он может не ответить, промолчать. Ты как бы в размышлениях о том, да спокойно, тихо ты будь. А вот.
5: Вы тоже собачник отчасти.
6: Ты, да, ты, отчасти.
7: Фу.
6: Какая-то кошара у нас тут сидит. Какой-то мерзкий кошара. Вот. Да. А, смотрите.
5: Мы в детстве пендали давали котам, которые сидели не там, где надо?
6: Не давал никогда пендали.
7: Это отвратительно бить котов.
6: Смотря каких. Вот. Но важно, что тут есть отклик. Ты сразу получаешь отклик, ответ, реакцию, на тебя реагируют, тебе отвечают. И вот этот, тут нету паузы между вопросом и ответом. И для некоторых это очень важно. Для тех, кто сталкивался с молчанием, неответом, пустотой, им важно, что им постоянно отвечают. Ты спросил, тебе ответили. А, и тебе говорят все «да-да», кстати, что тоже важно. Боты, чат-боты всегда отвечают тебе «да-да». Они так устроены технически просто, что там по-другому.
5: Комплиментарно.
6: Очень комплиментарно, но это не потому, что они такие заботливые, понимаете? Но некоторым
7: алгоритм
6: важно.
7: Алгоритм такой.
6: А, это устроено структурно, ну, в общем, не суть. Но суть в том, что это очень важно людям, что есть отклик. Для многих, у кого в жизни не было отклика,
5: то, что мы прошли вот это 30-летнее забвение, да, когда 30 лет назад пресса была обязана отвечать на каждое письмо гражданина, да, в редакцию.
6: Но
5: каждое.
6: Но важно, кстати, что, например, вот если взять поколение X, мы про поколение будем целый цикл тут делать. Не в Добиндоме, а здесь будет большой
5: что
6: цикл
5: значит,
6: про
5: тут,
6: поколение.
5: У тут нас есть тут, название.
6: Да, у нас будет большой цикл про разные поколения. Вот у поколения X, например, было молчание. Их кормили. Вот ваше поколение.
5: Ну,
6: их кормили, они как-то
5: не их, а нас,
6: вас,
5: их. Не
6: ну,
5: тут,
6: вас,
5: а здесь.
6: Вас кормили.
5: Ну,
6: да,
5: кормили,
6: еда
5: видишь?
6: В холодильнике, но с ними не разговаривали. То есть не было разговора, вот на месте фундаментальных вещей было молчание.
5: А о чем говорить-то?
6: Абсолютно.
5: Есть книга.
6: Просто книга и еда в холодильнике, сам себе разогрей.
5: И клуб кинопутешествий.
6: Абсолютно.
5: И очевидно невероятно.
6: И, ну, у поколения X были друзья, это важно. Тема друга, это всегда очень важная тема для этого поколения. И именно там были разговоры. И вот утрата друзей всегда очень болезненная тема именно для этого поколения. Но мы об этом поговорим, это тема поколения.
5: У вас есть друг?
6: Есть.
5: Кто?
6: Вы.
5: Я?
6: Вы. Вы, Сергей, вы мой друг. Вот, ладно, давайте.
7: И Добиндом, конечно. И,
6: да, да, конечно, конечно. Там друзья, понимаете, а тут друг. Вот, это разные вещи. Так вот, смотрите, животное – это свидетель нашей жизни. Вот домашнее животное, оно знает о нас удивительно много, хотя почти ничего в человеческом смысле.
5: Она никогда не осуждает, оно.
6: Оно. Оно знает ритм, во-первых. Когда мы встаем, как открывается дверь, как мы сидим, где мы сидим, а когда мы ложимся спать, вот, как возвращаемся, когда, понимаете, вот это ощущение, в каком мы кресле, например, сидим, как мы сидим, какие ощущения от нас, оно знает, оно не знает ничего в том смысле, в каком это знает человек, но оно знает что-то гораздо более фундаментальное о нас, что-то очень раннее и очень глубокое. И вот животное, оно может прожить с нами 10, 15, там, 20 лет иногда.
5: Но это немыслимо для сегодняшних разводов.
6: Но если
5: да?
6: у вас черепашка, например, да, абсолютно, то она может жить и дольше.
7: Ну, породистые недолго живут.
6: Да, так вот, да, это правда. Так вот, и вот за это время человек что он делает? Он меняет работу, отношения, он может квартиры поменять, он может уже пожениться и развестись. А вот,
5: тетки меняются, а кот остается.
6: Да, абсолютно. А рядом все время
7: скрепа.
6: Присутствует одно и то же существо,
5: да.
6: понимаете, все эти годы. А вот, и оно становится молчаливым свидетелем целого периода вашей жизни. И именно
5: поэтому... Видели бы вы эти глазища, которые встречает очередную и думает, ну, ненадолго
7: насколько
5: так сидит,
7: это?
5: Думает,
7: да,
5: ненадолго
6: да, да.
5: это.
6: И именно поэтому, понимаете, одна из причин, почему утрата настолько болезненна. А, потому что когда умирает животное, умирает не только тот, кого мы любили, а целое пространство присутствия. Вот больше никто не лежит на этом месте, то есть

0: ужасно совершенно. Цинично. Это совершенно цинично, да. Потому что невозможно другого поставить на место, кто прожил именно эту жизнь рядом со мной. И вот это очень важная часть моей жизни была. И иногда, понимаете, вместе с животным умирает не только животное, но и какая-то версия меня самого. Вот тот я, который приходил в этот дом 10 лет назад, тот я, каким я был все эти годы, кто переживал развод, я не знаю, одиночество, рождение ребенка, смерть родителей. Вот, и каждый вечер как бы ты видел рядом одно и то же существо, которое на тебя смотрело. То есть глаза – это определенная форма свидетельства тебя. Но не знание в человеческом смысле, а вот тебя как тебя, в каком-то гораздо более глубоком и фундаментальном смысле. И поэтому утрата животного, понимаете, она как бы открывает целый пласт времени, который был у тебя. Вот. И вот еще одна важная вещь. Мы почти всегда заранее знаем, что, скорее всего, переживем своего питомца. Ну, плюс-минус, но нам это известно и понятно. И все равно мы привязываемся. И в этом какое-то очень глубокое знание о любви, что ты впустишь в свою жизнь того, кого однажды придется потерять. В этом есть что-то очень фундаментальное о самой любви, понимаете? И вот в этом какая-то глубокая правда есть, которая раскрывается через отношения с животными. И смотрите, вот рядом с животным взрослый...
1: А знаете, почему мы впускаем? Почему? Потому что мы знаем, что не будет китка с той стороны.
2: 100%.
1: Не будет вот этой занудной фразы: «Ой, ты знаешь, я передумала».
0: Да.
1: Мне показалось.
0: То есть только смерть разлучит нас, это только животным бывает, конечно, понимаете? Это правда.
2: Все примитивно. Абсолютно. Корми, и все.
0: И все, да, вот. А, да, и вот тут убирай. Есть на самом деле...
1: Но
0: вот
1: корми-то на копейки, а вот эту пойди
0: ну
1: прокорми
0: кобылу. Ну как на копейки?
1: Кобылу.
0: Слушайте, вы кошачий корм-то знаете, сколько стоит? Хороший. Чем вы кормите кота, скажите, или собаку? На копейки.
2: Очень дорогая
1: мы
2: еда.
1: Мы питаемся из одной тарелки.
0: Ну хватит, ну как, чем вы кормите?
2: Гиперолюгенная, очень дорого стоит.
0: Да, абсолютно. Хорошая еда нормальная. Стоит достаточно, чтобы это не называть копейки.
2: Да, человеческое дешевле, я тебе
0: это
2: так
0: правда,
2: скажу.
0: Кстати, это правда. Так вот, смотрите, вот рядом... И очень важно, что животные возвращают нашу детскую часть. Вот рядом с животными, понимаете, взрослые ведут себя часто странновато. Какие-то имена придумывают, нелепым голосом разговаривают, я не знаю, целуют морду, какие-то диалоги ведут даже иногда. Вот. И часто, понимаете, взрослая форма, в которой мы должны держаться, она рядом с животным отпадает. И это не просто умиление, понимаете? А животное как бы разрешает появиться той части нас, которая не обязана быть все время разумной, собранной, достойной, взрослой. Вот. То есть рядом с ним можно быть таким, каким ты хочешь. Можно быть смешным без стыда за это. А вот. Или можно быть зависимым от животного тоже, от его присутствия. И, знаете, у тебя нет необходимости говорить об отношениях с животным, хотя у тебя очень важные и глубокие отношения с ним. Вот. И это
1: достаточно,
0: очень важно.
1: Достаточно дать вместо половины котлеты целую. Ты
0: уже увидишь,
1: ты объяснишь этим все, что хотел сказать.
0: Абсолютно. Насколько тебе понравилось.
1: Поэтому
0: то, что
1: собака,
0: было.
1: Она, понимаешь, она ведь не говорит тебе: я ценю поступки, а не слова.
0: Вот, вот. И смотрите, очень важная вещь с животным. Еще одна важная вещь, я себе пункт отметил, что нам важно не просто получить любовь, а дать куда-то свою. Вот что важно. Это очень важный момент. Когда мы говорим о животных, мы говорим так, как будто человек заводит не только потому, что не хватает любви, а бывает совершенно наоборот. Человеку самому хочется кого-то кормить,
1: так любовь
0: укрывать.
1: Это и есть желание отдавать.
0: Абсолютно, в настоящее, гладить,
1: но
0: лечить.
1: Но кому ты отдаешь, понимаешь, какая? Ты отдаешь, ну, по-настоящему, если любишь женщину, да, ты отдаешь как самому себе, это часть тебя становится, этот человек. Да. Здесь, конечно, другая история, потому что все-таки это шерстяная тема, да, шерстяная.
2: Шерстяная история.
1: Да, шерстяная, но вы все-таки...
0: Шерстя, помню.
1: Да, шерстяночка, да. Но вы так сроднились уже, да, в этом пространстве сроднились, да?
2: Это уже
1: ты идешь,
2: наша шерсть.
1: Ну, Владик, ты же идешь в магазин, да, конечно. Ты думаешь, это мне, а это ему, да,
2: конечно.
1: Но не потому, что это ему, а потому, что это как себе самому.
2: Это в семью, конечно.
0: Да, но вот важно смотреть.
1: Это как в паре, да, например, да. Ну, ты, например, любишь, ну, к примеру, кисломолочку, он нет, но ты берешь, потому что это, ну, как бы общая корзина, да, так и корма для собак, котов.
0: Это правда. И, короче говоря, в нас есть огромная потребность не только быть любимыми, но и любить. И для любви нужен адрес. И вот животное становится тем, кому можно ежедневно отдавать очень простую любовь.
1: Когда хочешь.
0: Да, не в словах, не в признаниях каких-то, а вот в миске с водой, например,
1: да.
0: В котлете,
1: да.
0: В прогулке под дождем.
1: Когда ну, это ты... он не очень любит.
0: Ну, это да, это правда.

0: поездки к ветеринару, в теплой руке на боку, вот этой шерстяной, понимаете, теплый такой. Вот. И поэтому, понимаете, эмоциональный голод, он бывает не только голод по любви, которую нам не дали, а это голод по невозможности отдать ту любовь, которая есть внутри. Очень многим нужно давать любовь, они переполнены любовью, и вот животное – это адресат как бы той полноты любви, которая в тебе есть. Да. И очень важно, знаете, что вот очень животное дает возможность быть кому-то по-настоящему нужным. Вот есть огромная, знаете, разница между вот вопросом «у меня есть смысл жизни» да. и очень простой мыслью «мне нужно погулять с собакой».
1: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Археологи обнаружили на площади Революции в Вологде около 130 индивидуальных находок. Работы ведутся на месте будущего фонтана. Большую часть находок составляют монеты 18 века. Также найдены турецкая трубка, лапти, изразцы и элементы декора. На одном из участков обнаружены фрагменты старой мостовой. Точный возраст древесины определит экспертиза. После завершения раскопок начнется строительство нового фонтана по историческому образцу. В Череповце к зиме готовы 73% многоквартирных домов. Специалисты теплоэнергии проводят промывку систем отопления и гидроиспытания теплопунктов. Весь жилой фонд должен быть готов к 25 августа. Напомним, по нормативам подключение тепла начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не будет превышать плюс 8 градусов. В парке ветеранов Вологды завершается строительство колеса обозрения. До 15 августа на конструкцию установят 20 закрытых кабинок. Вместимость аттракциона составит 120 человек за один сеанс. Сразу после установки кабин планируется тестовый запуск. Работы по установке 40-метрового колеса обозрения ведутся за счет инвестора. На улице Любецкой в Череповце построят дополнительную ливневую канализацию. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. Система водоотвода появится на участке от Городецкой до Монтклер, где сейчас идет капитальный ремонт. Решение принято после встреч с жителями. Именно они просили обеспечить хороший отвод воды. По словам главы города, также были проработаны удобные заезды, парковочные карманы и велодорожки. После завершения ремонта участок станет двухполосным. Сейчас там меняют инженерные сети. Вологда вышла в финал федерального конкурса «Культурная столица России-2028». По итогам первого этапа заявочной кампании областной центр вошел в восьмерку финалистов вместе с Владикавказом, Владимиром, Гатчиной, Калугой, Кемерово, Краснодаром и Тулой. Итоги конкурса и народного голосования подведут 23 декабря в Москве. Поддержать город можно через портал госуслуг. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи. Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится Всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования.

0: Года на маяке.
1: Сегодня днем облачно, дождь, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 11, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Выборы 2026.
6: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Выборы 2026.
7: Это наша судьба, это белый корабль, на котором идти от Руси до Руси. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в далеком порту полчаса и мерси. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в далеком порту полчаса и мерси. Морем северным лед, морем южным жара, морем западным сказочно сладкая синь. Но пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в чужом кабаке полчаса и мерси. Но пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в чужом кабаке полчаса и мерси. Что зовет и не волит нас, только ветра, только пена соленая буйных ночей. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы вернемся туда, где волна горячей. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы вернемся туда, где волна горячей. И пускай месяцами не трогаем трап, и потеряна связь между светом и тьмой,

0: уходим домой. Это наша судьба, это белый корабль, на котором идти от Руси до Руси. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в далеком порту полчаса и мерси. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в чужом кабаке полчаса и мерси.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 11 часов.
1: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские военные нанесли удары по ПЛА «Герань» по четырем локомотивам в Одесской, Запорожской и Сумской областях. Они использовались для перевозки военных грузов. Помимо этого, уничтожены ударом БПЛА дальнего действия автозаправочная станция в районе населенного пункта Репки Черниговской области. Как сообщили в Минобороны, она использовалась в интересах подразделений украинской армии. Ведомство распространило кадры объективного контроля с результатами удара. Ранее министерства заявили об ударах беспилотниками «Герань-4» «Сикер» по логистическому центру ВСУ в Броварах Киевской области. Помимо этого, в акватории Черного моря юго-западнее Николаева под удар попали два украинских морских буксира. Как уточнили в Минобороны, эти суда сопровождали в порты Украины сухогрузы с вооружением для ВСУ. В течение ночи ударами российских дронов была поражена железнодорожная станция «Измаил», используемая для нужд украинской армии. По информации министерства, там осуществляли погрузку, хранение и транспортировку военных грузов и горючего для ВСУ. Мосгорсуд приговорил к 23 годам колонии строгого режима россиянина за шпионаж в пользу разведки Польши. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, после начала СВО Георгий Пирогов, 89-го года рождения, покинул Россию и после переезда в Польшу установил связь с местной разведкой. По ее заданию он должен был собирать и передавать сведения о перспективных образцах вооружения российской армии. Для получения информации о производстве и применении ракетных комплексов Пирогов использовал контакты среди сотрудников оборонно-промышленного комплекса России. Помимо этого, он пытался привлечь людей с доступом к гостайне к сотрудничеству с иностранными структурами. Пирогов также переводил криптовалюту на нужды ВСУ, покупал для украинских формирований амуницию и организовывал ее доставку из Польши на Украину. Было возбуждено уголовное дело о госизмене. В 2024-м Пирогов поехал в командировку в Узбекистан и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Как именно он попал в Россию, не сообщается. Подсудимому также назначили штраф на 800 тысяч рублей и ограничение свободы на 2 года. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на пассажирский электропоезд в ДНР. Об этом сообщили в Следственном комитете. Накануне украинские беспилотники ударили по электричке Ясиноватая-Успенская на железнодорожной станции Кутейниково. В результате пострадали 6 мирных граждан. Назначено проведение всестороннего расследования всех обстоятельств произошедшего. Как отметили в СКР, все причастные к совершению преступления будут установлены и привлечены к ответственности. Два нефтяных танкера подверглись нападению в Ормузском проливе. Корабли принадлежат национальной нефтяной компании Абу-Даби, сообщили эмиратские СМИ. Как уточнили в самой компании, в результате инцидента никто не пострадал, ситуация под контролем. МИД Объединенных Арабских Эмиратов возложил ответственность за атаку на Иран. Абу-Даби также потребовал от Тегерана прекратить агрессивные действия и полностью и безоговорочно открыть пролив. Целая деревня немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия с населением около 1800 человек эвакуированы из-за лесного пожара, охватившего около 25 гектаров территории. Это около 35 футбольных полей, пишет газета «Бильд». Она отмечает, что ситуация в регионе критическая. На месте создан кризисный штаб. Пришлось задействовать армейский танк, который расчищал путь для спасателей в лесу. В соседней федеральной земле Германии Гессен призвали экономить воду в связи с возросшей потребностью в из-за борьбы с лесными возгораниями. Кибермошенники начали использовать схему с блокировкой устройств Apple, представляясь работодателями и предлагая установить корпоративное оборудование или служебные приложения. Подробности сообщил ТАСС, начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.
3: схема с блокировкой устройств Apple работает очень четко и понятно. А пользователю при, например, предложении работы, настройки корпоративного оборудования или доступа к какому-то либо служебному предложению, предлагают выйти из вашего аккаунта и ввести данные, которые предоставляет мошенник. Как только вы вводите чужие данные в свой мобильный телефон, то вы сразу же теряете устройство как таковое, не можете им пользоваться. В дальнейшем схема развивается очень просто. Мошенники вам сообщают о том, что ваше мобильное устройство находится в их распоряжении. Для того, чтобы получить доступ, нужно передать денежные средства.
2: К словам Васенина, при этом даже после перевода средств вернуть доступ к смартфону, как правило, не удается. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра погоды ФОБОС в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, дождей не ожидается, и 16-18 тепла. В Подмосковье плюс 14-19. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров, что около нормы. Сейчас в городе плюс 14, давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%.

0: музыки и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики». Невероятно, опять пятница. Господи, моргнул, опять понедельник, да, как в том меме известном.
2: Да, а потом моргнул и пенсия, бывает и так. Бывает и так. Кстати, а там, мы вот с тобой на пенсию не проморгать бы нам, но это уж будет уже не так близко. Да нет, не так далеко, но все-таки это будет некое для нас будущее. А давай вот обратимся к Александру Александровичу Чулоку, нашему постоянному гостю, российскому прогнозисту, международному эксперту программы развития ООН по форсайту и доктору экономических наук. Как мы будем ходить в рестораны будущего? Рестораны от тарелки к пробирке. Вот такая у нас тема. Александр Александрович, здрасте.
3: Здрасте, дорогие друзья. Наконец-то мы до ресторанной темы добрались.
2: Да.
3: Все там будущее.
2: То есть будущее будут не тарелочницы, а пробирочницы, я правильно понимаю?
3: Ну, это мы сейчас с вами посмотрим, или 3D-принтерщицы.
2: Ага.
3: Я надеюсь, что наши слушатели плотно позавтракали, пообедали или даже поужинали. Я бы начал с такого футурологического сценария, как мы любим, да?
2: Угу.
3: Потом попробуем более консервативно рассмотреть. Ну вот представьте, значит, 2050 год. Ваш и помощник, растолкав других и агентов, выбил вам место в элитном ресторанчике, например, где-нибудь в Тюмени. Вы садитесь на высокоскоростную дорогу, и буквально там через полтора часа вы уже на месте. Пока вы едете, значит, ваш помощник связывается с экосистемой этого модного ресторанчика и передает все ваши медицинские показатели. Ну, надеюсь, при этом они не отменяют, конечно, запись, но они полностью адаптируются под то, что с вами происходит. Там, что у вас микробиоты, какие у вас там микроэлементы в дефиците. И вы приезжаете, и вам дают уже меню полностью под вас адаптировано. То есть у вас там не хватает цинка или еще чего-нибудь, вот вам, пожалуйста, значит, такой-то.
2: Вот я знал, что вы про это будете говорить. Я честно вам скажу, Александр Александрович, я сразу вас хочу перебить. Это называется муки мученические. Я не хочу в каждом ресторане есть правильную, полезную для меня еду, напичканную цинком, и чтобы еще было сахара ровно столько, чтобы у меня он не поднялся. Я в ресторан за удовольствием иду. В том числе. А как?
3: А это еще удовольствие.
2: Где жирное, хорошее, классное мясо?
3: А давайте наших слушателей, дорогие,
1: парни,
3: спросим, да?
1: Вот давайте, сейчас, подожди.
2: Да.
1: Смотрите, ребята, мы целую неделю обсуждали культуру повседневности. Рестораны, это у нас повседневность уже или нет? Также и о будущем. Это все культура потребления или отсутствие ее. Что такое потребление человека? Оно осмысленное, понтовое, оно как раз какое-то среднее. То есть это все из этой какой-то растет социологии потребления. Поэтому какими будут рестораны, что они могут предлагать? Вот именно, они будут настолько разными. То есть один будет предлагать здоровую, другую люто нездоровую. Вот. Наверное, так и надо
3: вот
1: прогнозировать.
3: Вот мы к этому идем, все правильно. Ну, мы начали с футурологической истории, да? Ну, хорошо, значит...
1: А деньги у нас будут? Вот такой футурологический вопрос.
3: А
1: на рестораны.
3: Деньги, Зина, будут, не волнуйтесь. Будут. Потому что рестораны могут стать визитными карточками как раз. Мы к этому и идем. Визитными карточками регионов, что сейчас происходит. Но давайте, раз не захотели в отдаленном будущем, посмотрим, что сейчас происходит. Кроме шуток, во-первых, ресторанная культура очень активно в нашей прекрасной стране развивается. И рестораны становятся точкой сборки и традиций, и новых технологий. Включая 3D-принтеры, кстати, и зря вы вот про здоровое питание. Мы же еще даже не подумали, а кто пойдет в рестораны. Если возьмем тех же зумеров, или вот сейчас поколение там альфа, или поколение бета, которое в силу войдет к 2050 году, может быть, им-то и важно будет, какой у них там микроэлементный состав, и как на них повлияет, на них там баланс белков, жирков и углеводов, как кому повезет, повлияет или на блюдо. Это мы с вами, друзья, будем ходить и говорить, где мы там стейк, настоящий, где бы мне просто вкусно поесть, где мои крылышки баффало. А может быть, большинство как раз скажут, да нет, пусть печатают на 3D-принтере, зато у меня будет хорошее потом настроение, я смогу еще там в виртуальную группу играть нормально, потому что у меня там нейроактивность будет.
2: Да, мне кажется, что вот как раз Рита говорит про повседневность. Вот на повседневность, наверное, да, все организуют так, чтобы ты питался правильно. А вот не на повседневность, на все-таки выходы в рестораны, ты должен питаться вкусно и в удовольствие, а о правильности думать уже потом.
3: Так это не дихотомия. Ну, дорогие друзья мои, ну вы прямо сейчас как французы 19 века рассуждаете. Ну, вы французы говорите, да, что все, что вкусно, не полезно, все, что полезно, невкусно. Ну, давайте перевернем этот тезис, да, а что если у вас будет и вкусно, и полезно? Почему вы все время ставите вот это вот противоречие? Не сбрасывайте со счетов наши замечательные технологии. Я могу сказать, что даже многие российские...
1: Вкусно и полезно – это дорого. Вот почему мы так рассуждаем. Я как хозяйка,
3: ну, вот
1: я веду учет и контроль. Конечно.
3: Эти три пункта, да? Так, может быть, это будет еще не очень дорого. Но, на самом деле, давайте резюме. Первое. Будет сильная поляризация. Это правда. То есть будет массовое питание, которое, скорее всего, будет основано не на естественных, ну, то есть не на, там, как мы привыкли, там, рыбка или мяско, да, а там будут как раз вот эти суперновые технологии, мы будем там гоняться за себестоимостью, это будет дешево, сердито, вкусно, потому что это, там будут специальные добавки, но это будет не для вот такого прекрасного выхода в свет. Это с одной стороны. С другой, да, будут рестораны, которые, как мне кажется, все-таки новые технологии будут брать на вооружение. Я это смотрю в том числе по сельскому хозяйству. Когда, с одной стороны, знаете, там виноделы в 10-м поколении косточку разгрызают зубами, чтобы проверить, пора собирать или не пора собирать виноград. А потом несут это в суперсовременную лабораторию, которую там можно на бескупремию давать. И все проверяют на соответствующих приборах. Сочетание. Не надо тут это одно другому противопоставлять. Плюс я все очень надеюсь на транспортную доступность, что мы сможем достаточно активно передвигаться по стране. И я очень надеюсь, что можно будет открывать именно такие гастротуры, и как сейчас это развивается, и смотреть на традиции различных наших регионов, где что можно перекусить, где что можно посмотреть.
2: Знаете, на что это похоже? Это похоже на то, как нам говорят, вот если сел смотреть фильм, чтобы зря как бы не сидеть, давай-ка ты становись на дорожку беговую, смотри фильм и бегай заодно. Ну, это издевательство. Это
3: а
2: ты ни в фильме
3: так,
2: посмотришь,
3: а
2: ни побегаешь. Вот
3: я чувствую,
2: вот.
3: Что кто-то сегодня не позавтракал плотно. Друзья,
1: почему это? А у нас настроение от еды не зависит. Даже от погоды тоже.
3: А знаете, как еда на настроение влияет? Целые там Шнобелевские премии на эту тему пишут. Да, это во-первых. Во-вторых, сами рестораны тоже используют новые технологии. Например, некоторое время назад, там еще в Нью-Йорке был ресторан, когда вам приносят десерт и наушники. И в зависимости от той музыки, которая проигрывается, причем при одном и том же блюде, у вас оно воспринимается по-разному. Где-то там погорче, где-то послаще. То есть глубинные понимания нейрофизиологии. Ну и, конечно, будет традиционный сегмент, друзья, ну куда же без него? Мы же просто начали сами с футурологии, да, когда вы можете там, в Японии уже были эксперименты, когда вы по составу волос можете определять дефицит как раз микроэлементов, и вам соответствующее блюдо предлагают, да, может это маркетинг, конечно, пока, но мы же заглядываем в 2050-й, ну и будет традиционная история, да, где вы окрошечку, ну, конечно, на квасе, не на кефире, окрошечку, где можете совершенно спокойно заказать нормальную, где можете покушать вкусно, что потом было, что доктору показать из анализов, да, ну, как привыкли, никуда, я думаю, что все-таки это не денется, потому что традиционные продукты, мясо, рыба, там, злаковые, с человеком существуют все технологические революции. Но мы же знаем, что технологии-то развиваются нелинейно, вот что очень важно. Никто бы мог подумать, что сейчас там будет, не знаю, какая-нибудь матча и 30 сортов молока, да, там,
2: а
3: от кокосового,
2: мне...
3: да не знаю, до какого-то.
2: Вот вопрос Александру Александровичу, как футуристу. А как вы мне объясните, что вот человек, ну, там, в данном случае не говорите, откуда я это знаю, просто знаю, что Константин Евгеньевич Кинчев, вот, под Тверью себе взял и построил завод винила. И это не только он, это еще и Металлика купила себе завод
1: винила. Откуда деньги?
2: Да подожди про деньги, тут вот про
1: винил. А потому что я все время о них думаю, как Стилавин, я вот не шел часто.
2: Понимаю, понимаю.
3: Митрофанова про деньги.
2: Митрофанова про деньги, а я вот про винил хочу вас спросить. Вот винил, он вот как мне объяснит футуролог, что сейчас люди стали его покупать, и действительно, в том числе и молодежь, которая никогда в жизни его не слушала, вдруг начала его покупать. Это что так? Это вот как объяснить можно?
3: Очень просто. Хоть вы меня футурологом назвали, а не специалистом по сайту, ну уж ладно, вам можно. Смотрите, что по поводу вот этих трендов, да, когда у нас возвращается хорошо забытое старое в моде, в культуре и прочее. Это замечательная история, но давайте я сейчас включу циничного экономиста. По объемам продаж, посмотрите, сколько это. Это все равно 0,0. Хорошо, выросло там в 5 раз даже. Но объемы все равно на стриме, на стриминговых сервисах, на совершенно другой истории. Поэтому я и говорю, поляризация. То есть когда мы приводим такие примеры, а вот кто-то, значит, купил там, там средневековый замок, да на здоровье, но все равно дома строятся по-другому. А вот кто-то открыл винил, и молодежь, зумеры для себя переоткрыли, значит, все, что было у нас миллениалов. Но когда это уже в массовый тренд перейдет, вряд ли. Это, скорее всего, будет все равно нишевым. Поэтому тут ключевое слово «поляризация». Можно, конечно, об этом говорить. Я думаю, что и будут рестораны, которые все равно сохраняют традиции. Но вот, не знаю, в какую-нибудь Вену, например, когда там катались люди, там есть рестораны, которые 100 лет готовят по одному и тому же рецепту. И в этом их смысл. Да, то есть вы приезжаете, и вот 100 лет у них один и тот же рецепт. Да, такое останется.
2: Хорошо, тогда я вас еще поймаю уже как представителя Форсайта. Смотрите, а вот пицца. У нас пицца изначально там была создана как еда непонятно для кого, ну как бы все, что осталось в доме, покидали на кусок, ну, кусок теста, да, да, да, и вот типа вот так питались. Сейчас это у нас теперь, значит, высокая кухня, вот у нас рестораны с пиццей, так еще и можно не попасть, потому что все столики заняты, заказывать надо. Соответственно, что получается в будущем, мы тоже будем иметь вот эти вот рестораны с дорогой кухней, а по сути это будет какой-нибудь гамбургер, только теперь там гамбурги будут очень дорогие, гамбургеры.
1: Ой, да? А я знаю. Ну, давай, пусть наш эксперт, а я тоже примеры я теперь вижу сейчас сплошь и рядом.
3: Друзья, не исключено, могу вам сказать,
1: качество продуктов.
3: Но если мы посмотрим историю кулинарии, то мы увидим, что там лобстеры, например, да, или там даже в советское время там крабов продавали, никто их есть не хотел. Помните, как говорит, икра говорит, черная, икра красная, икра говорит, заморская, баклажановая, да? Вот. Поэтому в этом смысле я никаких противоречий здесь не вижу. Останется это. Другой вопрос. Давайте снова включим экономиста. 2050 год. Останется ли пицца? Думаю, что останется. Только какая будет экономика этой пиццы? Откуда будет тесто? Откуда будет пшеница? И будет ли это пшеница? Какая будет печка? Это будет травяная печка? Или за ужесточение экологических требований это будет там супер-микроволновая, которая будет разогревать почти так же, как травяная? Технология-то какая будет? Сам продукт, может быть, визуально и не изменится, но логистика этого продукта, экономика этого продукта будет совсем иная. И очень может быть, что вы можете там в своих там 3D-очках посмотреть на, или там виртуальных посмотреть на эту пиццу, и оно вам все разложит. Вот эта колбаска, значит, она оттуда, то есть полная прослеживаемость. У нас это уже происходит. Вот этот вот, значит, корень сельдерея, значит, вам специально там Иван вырастил из Ростовской области, а это вот там хрен, вот там Прасковья.
2: Но это будет очень дорогая пицца. А обычно...
1: Да, причем это все деньги качества продуктов, потому что сейчас по Москве пицца стоит 2000 в одном ресторане и 200 в другом, поэтому ты выбираешь то, что тебе по вкусу и по кошельку, и этот разброс не будет меняться.
3: Это я понимаю, но все технологии в конечном счете будут стоить ноль. Вот это очень важный момент. Стоимость технологий снижается. Сейчас дорого. Но вот если бы рассказали себе...
2: Подождите, а как может снижаться, стоимость и технологии, ну, естественных дорогих продуктов? Вот мясо. То мясо, которое из мяса, которое не напечатано на 3D-принтере клетками мяса, а которое из мяса, где вот корова была настоящая и росла, и ела настоящую траву.
3: Про натуральное только расти. Вот натуральные продукты, стоимость вот этого лосось, который, как утверждается, сам не рестился, да, или мяско натуральное, здесь как раз только расти будет. А вот именно технологии приготовления, технологии производства, технологии цифровой маркировки и все остальные, прослеживаемости, это точно будет падать в конечном счете. То есть они просто войдут в нашу жизнь точно так же, как вошли там нейросети сейчас или вошли соответствующие нейронки. Первый гамбургер, который синтетический, стоил почти $1 миллион. Можно там проверить эти цифры, но порядок был приблизительно такой. Вот первый, который напечатали, ну вот так ради интереса, да. А первую пиццу, которую купили за биткоины, по-моему, она стоила то ли 2, то ли 3 биткоина. Ну такой порядок, да. А сейчас, а прошло на самом деле не так много времени. То есть стоимость упала там в 100 тысяч раз, если брать про тот же гамбургер. Поэтому технологии точно будут все дешевле и дешевле, но они будут позволять вам совсем другие возможности делать. Может быть, рестораны...
1: Ой, насчет возможностей.
3: Да,
1: был в Москве в 90-е, в конце 90-х и начало 2000-х просто на самолетах возили аргентинскую говядину. Тот, кто попробовал это хоть раз или или хотя бы, ну,
2: не видел, австралийскую, как это продается. Аргентинскую?
1: Из Аргентины, из Южной Америки возили. Угу. В специальных магазинах это продавалось, было доступно, они так упакованы были. Оно, ну, это просто, ну, это шедевры кулинарные. Ну, то есть домаш, ты дома мог это пожарить на шашлыке. И люди так делали, покупали это и ехали на дачу, обыкновенно дом свой из профнастила, и жарили это. То есть, в принципе, цена, наверное, была огромная, а может быть и нет. Вот как футуристам объяснить? А почему этого больше никогда не будет? Потому что дорогие перевозки, бензин, нефть, в будущем то же самое будет.
3: Во-первых, никогда не говори никогда. Во-вторых, смотрите, с точки зрения экономики это было вполне оправданно, если посмотреть экономическую модель. Ну, это стандартный вопрос, почему у нас картошка может стоить дороже, чем бананы, да? Хотя вроде как картошку можно вырастить в Подмосковье. А логистика, себестоимость, технологии, тут-то экономика все объясняет. Но вот мне понравился пример про летающий самолет. Я все-таки хотел наших слушателей все-таки в 50-е утащить, а в настоящем-то мы и так побудем. Может быть, хорошие рестораны, точно так же, как гастролируют концертные туры или театры, будут также переезжать из региона в регион. Вот представьте себе такую возможность. Приехал, например, какой-нибудь модный ресторанчик вам в город на там пару недель, и вы можете всю кухню его попробовать. Может быть, и такое будет происходить. Угу. И мне кажется, что это действительно здорово. То есть мы с вами, на самом деле, друзья, еще не включили жесткую футурологию. Вот мы в экономике с вами завозились, а жесткая футурология заключается в том, что будет часть людей, которые предпочтут вместо такой стандартной еды, мы сейчас с вами как гедонисты рассуждаем, да? Мяско тут вы аргентинское захотели, понимаете, там пиццу, а может быть...
1: Вы не трактуйте мои высказывания «хотели». Я просто вспоминала прошлое, недавнее.
3: Давайте на шашлычки на выходные, кстати, вместе, а? Нормально уже встретимся.
2: Вредные, кстати, да. Так что мы про это, про будущее, да?
3: Жесткая футурология. А может быть, будет еда действительно из пробирки с тюбиками, с аминокислотами, все, что вам там надо, и всем остальным.
2: Не будет.
3: Там 2-3 таблеточки.
2: Я вам объясню. Мы миллион раз это говорим. Это не я такой умный. Это к нам приходили умные люди и сказали, в том числе и физиологи, что человек ест не только для того, чтобы калории получить, а для удовольствия. Если он дофамин не получает от еды, он не будет эту еду есть. Вот и все.
3: И знаем эту позицию. Но я же сказал, что,
2: это, во-первых, физиология.
3: Это дофамин. Физиология. Просто дофамин могут получать вы не только от еды, альтернативно. А теперь...
2: А там остается только секс и нагрузки физические. Ну так лучше же. Еда самый доступный.
3: Не самый плохой вариант, между прочим. Смотрите, на самом деле остается же еще и часть людей, которые говорят, что еда – это просто топливо. Вот я думаю, у всех были такие.
2: Они говорят это, говорят, а при этом сидят и шашлыки едят в пятницу.
3: Это точно. Но, то есть, друзья, резюме. Полная поляризация, мы с вами выяснили, будет. Я все-таки очень надеюсь, что можно будет мотаться по ресторанам в любую точку. Даже планеты за
2: Александр,
3: полтора-два часа.
2: Спасибо вам огромное. Да, потому что время закончилось. Александр Чулок со своим хорошим прогнозом. Двигаемся дальше.

0: сниму на суточный ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 11:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные ударили БПЛА «Герань» по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки вооружения ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях. Как сообщили в Минобороны, все цели поражены. Ранее в военном ведомстве рассказали об уничтожении ударом беспилотников дальнего действия автозаправочной станции в районе населенного пункта Репки Черниговской области. А дроны «Герань-4» и «Сикер» атаковали логистический центр ВСУ в Броварах Киевской области. Помимо этого, в акватории Черного моря юго-западнее Николаева под удары попали два украинских морских буксира. Они сопровождали в порты Украины сухогрузы с вооружением для ВСУ. Также ударом российских дронов была поражена железнодорожная станция «Измаил». Там осуществляли погрузку, хранение и транспортировку военных грузов и горючего для ВСУ. Киев уличили в зерновом сговоре с Польшей. О намерении заключить тайную сделку по закупке украинского зерна сообщила евродепутат от Польши Анна Брылка. Она считает, что правительство намеренно скрывает эту информацию от законодателей польских аграриев. Депутат собирается лично получить разъяснение от польского министерства финансов и экономики. Отмечу, что с 2022 года Варшава не раз вводила ограничения на украинский агроимпорт, ссылаясь на защиту отечественного сельскохозяйственного сектора. На этой почве в Польше неоднократно проводились фермерские протесты. Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму пакистанскому коллеге Асифу Аль-Зардари, премьеру этой страны Шахбазу Шарифу по случаю Дня независимости Пакистана. Об этом сообщает сайт Кремля. Как говорится в поздравительной телеграмме, российско-пакистанские отношения развиваются весьма успешно. Москва и Исламабад плодотворно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Путин выразил уверенность, что страны продолжат конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнерских связей на благо дружественных народов в интересах упрочения международной безопасности и стабильности. Россиянка Ангелина Мельникова, выигравшая накануне золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике, считает, что трудности с визами были не зря. Об этом она сама написала в соцсетях. Мельникова стала чемпионкой в личном многоборье. Второе место заняла еще одна россиянка, Анна Калмыкова. Обе сумели добыть хорватские визы для участия в чемпионате в последний момент. Сначала спортсменки получили отказ. «Все трудности были не зря. Абсолютная чемпионка Европы я, а Аня вице-чемпионка», написала Мельникова. Добавлю, чемпионат континента в Хорватии завершится 23 августа. Мед крайне не рекомендуется нагревать и тем более кипятить, так как в этом случае в нем разрушаются питательные вещества. Об этом рассказала ТАСС старший научный сотрудник Института питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина. Если нагрев все же необходим, например, если мед затвердел и засахарился, стоит использовать для этого водяную баню. Чем выше температура, тем больше разрушительное воздействие, пояснила Чехонина. Она рекомендовала добавлять мед в охлажденный чай, так он улучшит вкус качество напитка, можно просто есть его чайной ложкой. Напомню, сегодня отмечается народно-церковный праздник «Медовый спас», который знаменует начало Успенского поста.
0: Новости спорта.
2: Екатерина Солдатенкова, здравствуйте. Иван Кожакин и Кирилл Пригода вышли в полуфинал соревнований в плавании на 50 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Арина Суркова с 10-м результатом пробилась в полуфинал на 50 метров вольным стилем. Алинга Фудинова с 9-го места квалифицировалась в полуфинал на 100 метров на спине. Российские гимнастки завоевали золото и серебро в многоборье на чемпионате Европы в Загребе. С подробностями Андрей Кудряшов.
3: Победительницей турнира впервые в карьере стала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, набравшая по сумме 4 упражнений 55,932 балла. Второе место у Анны Калмыковой, еще одна россиянка Людмила Рощина, 4. Результат позволил нашим спортсменкам квалифицироваться на октябрьский чемпионат мира в Нидерландах. Но победа далась соревновательной ценой. Из-за проблем с визами команда летела в Хорватию 12 часов через Доху, прибыв в Загреб только утром в день опробования снарядов. Старший тренер сборной Валентина Родионенко отметил, что, несмотря на колоссальную нервную встряску перед стартом, гимнастки проявили себя большими молодцами и справились. Цитирую: «У нас было мнение, что Калмыкова должна была получше пройти многоборье, но на вольных у нее не все получилось, поэтому и заработала такую невысокую оценку. Но, безусловно, с учетом всех предстартовых приключений, которые выпали на долю обеих гимнасток, они большие молодцы. У них была очень серьезная нервная встряска», – заявила Родионенко.
2: Футбольный агент Младен Радковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вань Дркушча, подтвердил информацию о переговорах с испанским «Эспаньолом» и греческим «Паоком». Представитель игрока заявил, что оба клуба рассматривают вариант с арендой футболиста, сообщают российские СМИ. В Кубке Минска по хоккею местная «Динамо» одержала победу над шанхайскими «Драконами» 7-5. 14 августа «Драконы» сыграют с «Металлургом», минчане встретятся с «Магниткой» днем позже. Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок является Мира Андреева, которая опустилась с 5 на 6 место, пропустив Игу Швёнтек из Польши, которая стала победительницей тысячника в Торонто. Диана Шнайдер идет 14-й, Екатерина Александрова 18-й, Анна Калинская 21-й. Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Беларуси. Российские синхронистки Кристина Чиханова и Анастасия Сидорина одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште. Отмечу, российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном страны. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Физики и лирики в эфире. И если кто-то из наших слушателей вдруг застал последний час утреннего шоу, кстати, профессор Добин, профессор психологии, рассказывал о том, почему мы заводим часто собак или кошек, и как наши чувства, потребность любви, или наоборот, желание, любовь отдать, безусловно, как раз проявляется в этих отношениях. Но сегодня мы будем говорить об особых собачках. Именно собачках. Это маленькие собачки. Это как-то связано с психотипом владельца? Или вообще что с ними так или не так? Мы пригласили в студию кинолога Александра Малиновского, дрессировщика, зоопсихолога, автора телеграм-канала «Хвост кометы». Александр, приветствуем вас.
1: Здравствуйте, Маргарита, здравствуйте.
0: Как относиться к маленьким собакам? Вообще, почему у нас отдельное отношение к ним? И насколько маленькая собака отличается от чивава? И, например, я видела мини-таксу, по центру гуляла. Такая лапочка! Я даже на парня не смотрела, смотрела только на собаку.
1: Ну, на самом деле, маленькие собаки отличаются от больших только размером.
2: Да вот. Ладно?
1: И, есть породы собак, которые утверждены международными кинологическими федерациями и Российской кинологической федерацией. А есть мини-собаки, вот как вы говорите, мини-таксы, например, да, мини-французский бульдог. Это вся вот эта неминишность, да, она не имеет отношения на самом деле к породе, потому что нет такой, например, породы, как мини-французский бульдог.
0: Или мини-бульдог. Бультерьерчики бывают маленькие, вообще кайф.
1: Нет, бультерьер это утвержденная порода в конце 19 века. Они,
0: да, но мини-то нет.
1: Мини-бультерьер есть.
0: Есть. Да. Ну, это, вы говорите, это одна и та же порода.
1: Смотрите, значит, есть породы, а есть гибриды.
0: Александр Борисович, ты что-нибудь понял?
2: Ну, я так слежу пока внимательно.
0: Мы кошководы же, господи.
1: Попытаюсь сейчас объяснить. Значит, на создание породы, если мы говорим о маленьких собаках вообще, да, существует много названий, которые мы слышим. Например, мини-бультерьер, там, мини-французский бульдог, мультипу, там различные, там смесь шпицем, помипу, померанский шпиц и пудель. Вот. Но не все из них являются породами. Вот на то, чтобы порода стала породой, уходит десятки лет. Вот, это должна быть большая популяция этих собак с стабильными признаками, как внешними, так и стабильные черты характера какие-то должны быть. А есть гибриды. Это, ну, по сути, это дворняжки, хотя называют это очень красиво дизайнерская порода, например, мультипу. То есть берется мальтийская болонка, берется пудель, смешивается, получается мультипу. Да, и продается за очень большие деньги. И устоять перед этим щенком в возрасте там 2 месяца, ну, практически невозможно. Если его красиво еще постригут, это просто, ну, это какое-то чудо, это игрушка. Но это, скорее всего, будет собака с не очень хорошим здоровьем. И люди, которые занимаются такими генетическими экспериментами и зарабатывают на этом деньги, они на самом деле поступают, наверное, на мой взгляд, не очень хорошо. То есть человек покупает такую собаку, потому

0: очень с хорошим здоровьем. Это часто бывает, не все. Да, то есть может быть какой-то экземпляр, у которого нет никаких проблем, считайте, что вам повезло. Но когда вы покупаете такую собаку, гибрид, да, то есть дворняжку, вот, то вы должны быть готовы к тому, что вы, помимо того, что вы потратите очень большие деньги на приобретение этой собаки, вы потратите еще большие деньги на походы к ветеринарным врачам в дальнейшем.
1: А я вот, смотрите, у меня тоже у друзей есть маленькая собачка, она у них не гуляет, то есть она ходит там как кошка в лоток. А это можно сказать, что тоже норма для собаки? Все-таки как-то собаки, они обычно гулять должны, это как бы основная их особенность, мне кажется, в сравнении с кошками.
0: Ну, да, я не приветствую вот такое содержание собаки, потому что солнечный свет и физическая активность для любой собаки – это плюс.
1: Нет, вот. я насколько кошки, понимаю, это кинологи так, ну, как бы советуют, нет?
0: Ну, как, не все йогурты одинаково полезны.
1: Не все кинологи вот, одинаково полезны.
0: Не все советы.
2: Так а если ворона унесет? У нас полезны. Он шпица чуть не унесла ворона. Мы отбивали в воздухе уже эту кожаную мячицу.
0: Да, такое тоже, может быть. Поэтому, как бы, когда люди пытаются приобрести самую маленькую собаку, надеясь на то, что от нее будет меньше проблем, проблем может быть только больше в плане ветеринарного обслуживания.
2: Хорошая логика. Поэтому... Да, маленькая собака, маленькие проблемы, да? Помните, как с деньгами рэперы всегда говорили: большие, маленькие деньги, маленькие проблемы, большие деньги, большие проблемы. С собаками, видимо, не так, судя по всему.
0: Да, а скажите, когда какие? У нас включается лирик, да? Ага, да.
2: Просто когда можно перечислить. Лирик,
0: да.
2: У нас просто задержка по звуку, прошу прощения, что я просто...
1: Договорите, Александр, когда в нас включается лирик, то...
2: Лирик, то
0: да,
2: что?
0: Когда в нас включается лирик, мы смотрим в какой-нибудь в интернете, смотрим фотографии маленьких собачек. Вот мы решили в семье купить маленькую собаку. И начинаем листать всякие там социальные сети, ну, в интернете смотрим картинки. И одна фотография будет, ну, милее другой. Там правильно выставленный свет, ракурс, все здорово, описание прямо замечательное. Вот. И тыкаем пальцем, все, вот нам подходит такая собака. Ну, надо включать в голове все-таки физику, да, и взять просто там калькулятор, да, и посчитать, да, во сколько, какие проблемы могут быть у этой собаки, посоветоваться, позвонить знакомому какому-то ветеринарному врачу, который вас отговорит, потом позвонить, там, может быть, кинологу, тоже спросить его совета относительно того, как эта собака будет обучаться. То есть, например, вот есть порода... Там пражский крысарик. О, ни у кого пражского крысарика нет, а у нас будет пражский крысарик. Он весом всего там до 2,5 килограмм. Супер, нам подходит. Да, будет у нас там на книжную полку мы его поставим, там места много занимать не будет. Вот. Но это же собака, ну, судя по названию, вообще крысарик, да. То есть это собака для охоты на там крыс. Вот, то есть это активная собака должна быть с таким, с очень таким мощным темпераментом, с неугомонной энергией. Вот, и он будет постоянно искать какую-то себе добычу, которую будет готов там разорвать на 1000 маленьких медвежат. И если этой добычи нет, то он дома будет что-нибудь у вас там обувь разгрызать, там, занавески брать. То есть много у него может возникнуть проблем, поэтому не нужно как бы стремиться купить какую-то редкую породу. Да, нужно обратить свой взгляд на какие-то уже проверенные породы с понятным характером более-менее, да, и понятным здоровьем, что у него там будет. Угу. Все редко, это зачем всегда вы? Проблемное.
2: Зачем вы про крысарика, ну, сказали? Вот... Посмотрите, как он выглядит.
1: Да, ребят, такой. Аккуратнее, а то сейчас начнут покупать крысариков ведрами. А, я просто хотел сказать, что еще же, вот, ну, мы про это поговорим через небольшую рекламу. А, это есть какой-то стереотип очень странный. Вот эти девушки, вылетающие на Мальдивы, должны обязательно в руках нести какую-нибудь собачку. И они даже их носят в руках. Это какой-то аксессуар. Вот я другого слова подобрать не могу. Собака как аксессуар, но это же вообще кошмар и ужас, потому что нельзя к нему относиться как к аксессуару, это все-таки живое существо. Вот. Но этот стереотип существует, и возможно, я не говорю, что все, но возможно, кто-то покупает его именно как украшение для себя и также к нему и относится. А это недопустимо, я считаю.
2: Пражский крысарик в студию!
1: Да, все, друзья, пожалуйста, сейчас пока. Смотрим.

0: Давайте-ка у нас небольшая реклама, и мы вернемся к вам, к разговору с Александром Малиновским.
1: Такая невозможная.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области введен режим «ракетная опасность». Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, соответствующее предупреждение поступило от Министерства обороны. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и внимательно следить за сообщениями в официальных источниках. Единый номер экстренных служб 112. Археологи обнаружили на площади Революции в Вологде около 130 индивидуальных находок. Работы ведутся на месте будущего фонтана. Большую часть находок составляют монеты 18 века. Также найдены турецкая трубка, лапти, изразцы и элементы декора. На одном из участков обнаружены фрагменты старой мостовой. Точный возраст древесины определит экспертиза. После завершения раскопок начнется строительство нового фонтана по историческому образцу. В Череповце к зиме готовы 73% многоквартирных домов. Специалисты теплоэнергии проводят промывку систем отопления и гидроиспытания теплопунктов. Весь жилой фонд должен быть готов к 25 августа. Напомним, по нормативам подключение тепла начинается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не будет превышать плюс 8 градусов. В парке ветеранов Вологды завершается строительство колеса обозрения. До 15 августа на конструкцию установят 20 закрытых кабинок. Вместимость аттракциона составит 120 человек за один сеанс. Сразу после установки кабин планируется тестовый запуск. Работы по установке 40-метрового колеса обозрения ведутся за счет инвестора. На улице Любецкой в Череповце построят дополнительную ливневую канализацию. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. Система водоотвода появится на участке от Городецкой до Монтклер, где сейчас идет капитальный ремонт. Решение принято после встреч с жителями. Именно они просили обеспечить хороший отвод воды. По словам главы города, также были проработаны удобные заезды, парковочные карманы и велодорожки. После завершения ремонта участок станет двухполосным. Сейчас там меняют инженерные сети. Вологда вышла в финал федерального конкурса «Культурная столица России-2028». По итогам первого этапа заявочной кампании областной центр вошел в восьмерку финалистов вместе с Владикавказом, Владимиром, Гатчиной, Калугой, Кемерово, Краснодаром и Тулой. Итоги конкурса и народного голосования подведут 23 декабря в Москве. Поддержать город можно через портал «Госуслуг». Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи. Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится Всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования.
2: Года на маяке.
3: Сегодня днем облачно, дождь, ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 11, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
1: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Выборы 2026.
6: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Выборы 2026.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные за сутки взяли под полный контроль населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, сообщили только что в Минобороны. За неделю было взято 8 населенных пунктов, помимо Новониколаевки, это Водяна и Ивановка, и Щербаковка Харьковской области, Васютинская, Торецкая и Петровка в ДНР, а также Новое Поле в Запорожской области. С 8 по 14 августа российские военные нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК и ТЭК Украины. Поражены логистические центры. Под удары попали 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для хранения военных грузов. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймарс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и 7078 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. Киев бахвалится терактами против мирных россиян, но Россия не опустится до методов, используемых Украиной, но сделает свои гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает киевскую военную машину Западом. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Вестям».
2: После каждого такого террористического акта города в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится.
1: Лавров также отметил, что Россия не ставит Соединенным Штатам ультиматум о прекращении поддержки Киева в качестве предварительного условия для переговоров об урегулировании кризиса. Мосгорсуд приговорил к 23 годам колонии строгого режима россиянина за шпионаж в пользу разведки Польши. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ после начала СВО, Георгий Пирогов, 1989 года рождения, покинул Россию и после переезда в Польшу установил связь с местной разведкой. По ее заданию он должен был собирать и передавать сведения о перспективных образцах вооружения российской армии. Для получения информации о производстве и применении ракетных комплексов Пирогов использовал контакты среди сотрудников оборонно-промышленного комплекса России. Помимо этого, он пытался привлечь людей с доступом к гостайне к сотрудничеству с иностранными структурами. Пирогов также перевозил криптовалюту на нужды ВСУ, покупал для украинских формирований амуницию и организовывал ее доставку из Польши на Украину. Было возбуждено уголовное дело о госизмене. В 2024 году Пирогов поехал в командировку в Узбекистан и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Подсудимому также назначили штраф на 800 тысяч рублей и ограничение свободы на 2 года. Срочное сообщение последних минут. Марина Брусникина назначена художественным руководителем Российского академического молодежного театра. Об этом только что сообщила министр культуры Ольга Любимова. Алексей Бородин стал президентом РАМТа. Все последние подробности в наших следующих выпусках. Кибермошенники начали использовать схему с блокировкой устройств Apple, представляясь работодателями и предлагая установить корпоративное оборудование или служебное приложение. Об этом рассказал начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин. Пользователю при предложении работы предлагают выйти из собственного аккаунта и ввести данные, которые предоставляют аферисты. Как только жертва вводит чужие данные в свой мобильный телефон, она сразу же теряет устройство как таковое, так как больше телефон не может быть использован, сказал Васенин ТАСС. По его словам, после получения доступа к устройству, злоумышленники требуют деньги за его разблокировку, при этом даже после перевода средств вернуть доступ к смартфону, как правило, не удается. За выходные в Москве потеплеет. В воскресенье воздух прогреется до 24 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: С наступлением выходных температурный фон продолжит расти. В субботу плюс 18-21, в воскресенье плюс 21-24. Ну и в начале следующей недели летнее тепло выйдет на пик, и термометры покажут плюс 24-27.
1: Между тем, сильный ветер сегодня сохранится в столице в течение дня. По прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Сказочный блокбастер для всей семьи. Последний «Богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел «Колобок» и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится «Колобка» и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть «Колобка» на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 20-22, в Москве облачно с прояснениями, дождей не ожидается и 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность 47%.

0: Маяк.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: полдень.
1: Рабочий полдень, так называется программа, в которой мы поздравляем тех музыкантов, артистов, исполнителей, которые родились на этой неделе. С воскресенья по воскресенье, правильно?
2: Абсолютно точно ты говоришь все. Вот. И мы по очереди, конечно же, ходим. Давай, камень, ножницы, бумага, раз, два, три, раз, что два, у тебя? Три.
1: Камень.
2: А у меня бумага, я победил, получается.
1: Зараза, да?
2: Ну, так выпало.
1: Ладно, я тебя обожаю. Хорошо.
2: Вот. И смотри, есть такой человек.
1: Давай.
2: Точнее так, давай вот сейчас будет мой ход-загадка.
1: Он жив хоть, этот человек?
2: Да нет, похоже. Но не в этом дело, это не важно. Давай вот сейчас так, просто скажем. Есть группа.
1: Так.
2: Точнее, была группа, называлась она The Easy Beats. Давайте послушаем ее вот просто сначала, а потом будет загадка вам.

0: песня и песня, казалось бы, да? Маргарита Михайловна,
1: да.
0: Что ты скажешь?
1: Слушаю. Ну, старая какая-то, 60-е.
0: Старая, абсолютно, 60 песенка, да. И, собственно, почему мы ее ставим? Потому что там у одного из, ну, вокалиста день рождения. Но они все уже не дотянули. Но есть одна особенность, ребята. Так. Вот вы сейчас слушали эту песню, эту группу, да? И даже не догадывались, что один из гитаристов этой группы — это некто Джордж Янг. Самый старший музыкант
1: из
0: ACDC, ну, он не из ACDC, он из этой из семьи Янгов, да, там это в этой семье Янгов там огромное количество Янгов, и мальчиков, и девочек, все Янги, все в юбках, потому что шотландцы. Вот. Но они из Австралии, соответственно. И вот этот вот парень, который Джордж Янг играл вот в этой группе, он, собственно, соавтор этой песни, да, он, к сожалению, уже в 17-м году умер. Вот. Но он вот представь себе, да, человек играет в этой группе. И мы не слышим никаких ДНК AC/DC. Вообще, даже близко нет.
1: Вот ты догнул.
0: Поэтому, я просто про что? Что если ты даже родился в семье Янгов, и даже с гитару в руки взял, и даже на ней играешь, то не факт, что ты будешь именно Ангусом, и не факт, что у тебя получится так, что получилось у AC/DC. Но надо сказать, что надо брату этому сказать, Джорджу, огромное спасибо. Почему? Потому что, глядя на него, вот эти мелочь, пузатая Мальком и Ангус, они такие думают: ну нифига себе, как классно, чувак играет в группе, он популярный, ну они были в каком-то смысле популярны. Эта песня, кстати, одна из немногих, которая стала известна людям за пределами Австралии. И вот они, глядя на вот это все, думают: а давай мы тоже возьмем гитару и попробуем что-нибудь сделать. Вот они взяли гитару и попробовали что-то сделать. И получилось у них AC/DC. Вот так вот.
1: Вот это да. Ой, ну так вот, знаешь, как-то вот привязывать там в семье-то какие разные дети бывают. Одни там вообще даже не понимают.
0: Ну он похож, если погуглите Джорджа Янга, он даже похож немножко на Ангуса. Ну слушай, они все похожи.
1: Слушай, я не могу, я сейчас на породах собак зациклена. Я даже нашла породу, которая не большая, не маленькая, она называется рюкю. Это японская порода собак, выглядит как волк, но очень дружелюбная. Почему-то именно на этом я сейчас...
0: Я про собак тебе могу сказать только одно, что про людей говорят: маленькая собачка до старости щенок.
1: Хорошо, тогда я хочу поставить... Ну, нет, женщину не буду ставить, это как-то неудобно.
0: Ну ладно, какая разница, у нас же равноправие, да.
1: Ну хорошо, тогда поздравлю свою давнюю, ну как скажем, любовь. Это Сюзанна Вега.
0: Угу.
1: Я всегда хвастаюсь, что с ней встретилась в каком-то 1993-1994 году, когда она приезжала в Москву. И с удивлением увидела, что у нее в 25-м году вышел альбом, новый альбом. Голос вообще не стареет. Ей 67 лет, 12 августа исполнилось. Просто, да, помнишь, мы следили за некоторыми певцами, мужчинами, что у них, правда, с возрастом, ну, тем 70+, а этой пока 67, будем следить. Но и музыка, наверное, здесь уже взрослая такая. Здесь не обязательно хиты, а просто песни. Я надеюсь, Таечка, наша редактор, скачала песню «Ведьма» от Сюзанны Веги. Witch. Написание...
0: А witch это которая ведьма, получается, по-английски?
1: Witch, с буквой «Т», да.

0: Ну, в принципе, необычно. Голос узнаваем, но как-то не, нету, вот знаешь, вот этой... My name is Luca. Ну, то есть какого-то хитообразности нет. Или ее надо тысячу раз по радио прокрутить, чтобы она стала хитом. Ну, вот здесь да. Непонятно, что первично.
1: Так, в принципе, музыка для фона, конечно, немножечко. Ну, ладно, давай мой ход. Я хочу рассказать немножко просто два слова о человеке, которого звали Олег Парастаев. Это человек, который, вот, к сожалению, умер в 2020 году. А про него, может быть, не все знают, но это тот самый человек, который написал, собственно, песню «На заре» группы «Альянс». И вы даже можете его видеть, если вы внимательно смотрели это ретро-выступление. Там вот, собственно, вокалист стоит, а сзади, там на фоне, такой человек за клавишами в таких модных, значит, узких черных очках. С усами за клавишами. Вот. И он родился 11 августа 58 года, то есть ему бы сейчас исполнилось уже ого-го сколько лет. Но вот, к сожалению, да, он 61 год скончался в 2020 году. Поэтому давайте вспомним его и его прекрасную песню.

0: какая хорошая модная песня.
1: Ну, она модной стала недавно, так она вообще ей 1000 лет.
0: А это в ремиксе или старая?
1: Это старая. Это вот как раз...
0: Бит, я не помню.
1: Да, ну, может, чуть-чуть наложили что-то такого для бодрости. А так вообще 86-й год, на секундочку.
0: Да помню.
1: 40, мамань, лет назад. 40.
0: Да я в те годы еще в Горбушку могла забегать. Это ж моя юность совсем. Я была точно на концертах каких-то древнегреческих. Ну, там и стробоскопы были смешные тех времен. Украшения минимальные сцены. Ну, Игорю Журавлеву не можем не передать привет. Он здравствует, приходил к нам в студию. И очень-очень милейший человек. И,
1: а когда он к вам приходил?
0: А была на запись, заре? Помнишь, программы? Нет. Ага. Ну, в принципе, да. На заре становления сериала про кавер-версии, потому что эту песню перепел кто-то, чуть ли не из Ростова. Рэпер из Ростова.
1: Она в 86-м-то году-то и как-то не зашла людям, а вот только появилась в сознании народа чуть намного позже. Ну что,
0: через рэп ростовский.
1: Твой ход.
0: Так, хорошо, я хотела вспомнить старого доброго, он и старый, и добрый, Марк Нопфлер, вокалист, гитарист, группа Dire Straits, и все его вот как раз помнят песни в составе группы, но в 1996 году он группу Dire Straits не то чтобы разогнал, просто покинул, и записал сольный альбом, который называется Golden Heart, и вот Светлана Юрьевна уже чувствует мои намеки, и это вступление к песне Darling Pretty. Я услышала песню в 96-м году, и я помню каждый звук на своем месте с тех пор. И я ее очень редко слушаю, но почему-то она вот как-то трогает. Сольный Нопфлер с 96-го года начался. Послушайте, очень неплохо и очень самобытно.

0: да, узнаваемый, да, какая хорош, гитара.
1: Да, и это на такой, ну, видимо, на Лес Поле, на своем знаменитом, который очень
0: в небо
1: с
0: улетает.
1: Большим сестейном, да. Ну что, а у меня влезет еще одна песенка. Значит, вот я тебе хочу сказать, Маргарита Михайловна, есть барабанщики хорошие, вот хорошие, которые играют всю жизнь, да классно играют, здорово, но как-то вот они не запомнились ничем. Ну, классно играют.
0: Это ж горе.
1: Да вот да, но при этом он может быть очень великолепным музыкантом. А есть те, которые сыграют вот какой-то один ход, ну вот условно типа нашего великого Фила Коллинза, да там каганг, каганг, каганг, каганг, и это становится важным таким знаковым элементом. И понятно, что у нас много таких есть ребят замечательных, начиная от Ринго Стара, заканчивая Боновым, которые сыграли что-то такое, что сразу узнается. Но есть еще один парень, он вот если вы погуглите, как выглядит, если вот вы наберете сейчас Ян Хаугланд, такой вот Йен Хаугланд еще его называют, это, значит, барабанщик группы «Европа». Вообще он по виду, он, конечно, должен был играть в песнярах, судя по усам, но что-то его в песняры не взяли, а в Европу все-таки он устроился барабанщиком, и он сыграл вот этот знаменитый ход свой. Давайте его послушаем и поздравим с 62-летием.
0: Давайте, поздравляем!
2: Сейчас бабахнет.

0: Передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень. На правах рекламы. В Российско-Израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: 18.30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные за сутки установили полный контроль над населенным пунктом Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За неделю было взято 8 населенных пунктов, помимо Новониколаевки, это Водяна, Ивановка и Щербаковка Харьковской области, Васютинская, Торецкая и Петровка в ДНР, а также Новое Поле в Запорожской области. С 8 по 14 августа российские войска нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК и ТЭК Украины, поражены логистические центры. Под удары попали 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для хранения военных грузов. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймарс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7000 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. Все цели спецоперации будут достигнуты. Уверенность в этом высказал глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Вестям».
1: Сильные высказывания мы слышим регулярно. И президент четко предупреждает о том, что все цели специальной военной операции будут выполнены. Репортажи с фронта, я их смотрю, красивые ребята, четкие, гордые за свою страну. И вот голоса оттуда, после занятия очередного населенного пункта, враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое. Это очень сильные выражения. Ну, а что к этому можно добавить? Хочется иногда добавить, но я боюсь, запикаете.
0: Лавров также назвал невозможной остановку конфликта на Украине по линии боев. Министр отметил, что останавливаться нужно, когда есть долгосрочное, надежное и устойчивое урегулирование. В России появится единая морская администрация в сфере торгового мореплавания. Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента, сообщили в ведомстве РИА Новости. Сейчас управление торговым мореплаванием в России занимается администрацией морских портов. Законопроект направлен на централизацию руководства в этой сфере. Кроме того, министерство предлагает создать в России новое учреждение для управления в сфере торгового мореплавания и сделать более гибкой систему эксплуатации судов под российским флагом. Художественным руководителем Российского государственного академического молодежного театра стала Марина Брусникина. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Президентом РАМТа назначен Алексей Бородин. Он более 40 лет занимал должность худрука театра. В этом году отметил 85-летие. Специально для него в театре была учреждена должность президента, на которую Бородин был назначен сегодня. Добавлю, Брусникина ставила спектакли в Московском театре имени Пушкина, Сатирикония, театре имени Моссовета, современники, театре сферы, сфера театра нации и в самом РАМТе. Является художественным руководителем театра «Практика». В 2023 году заняла должность главного режиссера РАМТа. Московские власти предлагают провести ночь в поликлинике. Акция с таким названием состоится в столице дважды и оба раза в ночь на воскресенье, на 23 и 30 августа. Об этом рассказала заммэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ожидается, что горожане вместе с семьями посетят поликлиники, где наряду с экспресс-диагностикой и консультацией врачей смогут стать участниками культурной и спортивной программ. По словам Раковой, где-то посетителям покажут кино, где-то устроят концерт или проведут тур. Творческие мастер-классы. Врачи будут ждать пациентов с 8 вечера до полуночи. Адреса 10 поликлиник, которые примут участие в акции, можно найти на сайте столичного мэра mos.ru.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана в Казани, сообщает пресс-служба РФС. Встреча пройдет 29 сентября на Казань-арене. А точное время начала матча и старте продаж билетов будет объявлено дополнительно. На прошедшем чемпионате мира сборная Ирана, сыгравшая в ничью 3 матча, заняла 3-е место в группе G и не попала в плей-офф турнира. Футбольный агент Младен Радковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Деркушича, подтвердил информацию о переговорах с испанским «Эспаньолом» и греческим «Пауком». Представитель игрока заявил, что оба клуба рассматривают вариант с арендой футболиста. Об этом сообщают российские СМИ. Эдуард Спиртян идеально начал карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Бывший капитан Краснодара забил 11-й мяч Аль-Ахли в первом туре и был признан лучшим игроком встречи. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Аль-Ахли в гостях обыграл новичка Пролиги Аль-Дирьию 1-0. Спиртян вышел в стартовом составе, и для победного гола ему понадобилось 25 минут. Хозяева в первом тайме выглядели даже острее, но Аль-Ахли поймал их на быстрой атаке. После прохода по левому флангу мяч оказался у Спиртяна в штрафной. Эдуард подключился вторым темпом и пробил в дальний угол. Спиртян регулярно брал мяч при развитии атак, исполнял угловые и штрафные и провел на поле почти весь матч. Главный тренер заменил его только на 90-й минуте. Важно отметить, Пушич возглавил команду лишь в начале августа, однако сразу доверил российскому воспитаннику место в основе и стандарты. Для Аль-Ахли важно было получить второго результативного игрока. В прошлом чемпионате команда забила 71 мяч, но 32 из них пришлись на Айвана Тони. Спиртян приехал после своего лучшего сезона в премьер-лиге, 13 голов и 16 передач. Первое место в РПЛ по системе гол плюс пас. Саудовская пролига еще до старта сезона называла его недостающей частью атакующей конструкции Аль-Ахли. Сам Эдуард после игры написал, что рад первому голу. Хороший старт, впереди больше, и поблагодарил болельщиков за поздравление. Еще перед дебютом Спиртян признавался, что волнуется из-за новой команды и атмосферы, но уверен, вместе они способны добиться больших целей. Следующий матч чемпионата Аль-Ахли проведет 22 августа дома против Абхи.
1: Иван Кожакин и Кирилл Пригода вышли в полуфинал соревнований в плавании на 50 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Арина Суркова с 10-м результатом пробилась в полуфинал на 50 метров вольным стилем. Алина Гайфудинова с 9-го места квалифицировалась в полуфинал на 100 метров на спине. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Кожаные мешки.
4: Гарик Харламов.
3: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
4: 6+.
6: В эфире передача «В рабочий полдень».

0: друзья мои, держите меня шестеро. Это группа The Sparks, культовый дуэт, причем американский, очень стародавний, и на них учились наш с вами Pet Shop Boys за Depeche Mode, представляете?
1: Ого.
0: Братья Рональд и второго сейчас вспомню, они два брата, одному 81 как раз 12 августа Рону исполнилось, а второму 78, то есть они недалеко. Это всякие совсем разногодки. Но как бы там ни было, Sparks — это группа, которую нужно знать, особенно любителям электронной музыки. Эти ребята синтезаторы первые почти увидели в американских Соединенных Штатах. Ну что, взрослые дядьки, дай бог здоровья. Последний трек, кстати, Рон Мейл записал с Gorillaz. И это тоже забавная история, называется Happy Dictator. Буквально вышел недавно их хит-сингл, Дэймон Алберн и как раз Рон Мейл. Так что следите за группой, дуэтом The Sparks, пока дядьки живы. Что у нас от тебя?
1: От меня, какие... дорогие друзья, 95 лет исполнилось, вот буквально исполнилось 15 августа 31 года родился Михаил Таривердиев, и 95 лет исполнилось бы ему вот буквально завтра, но он в 96 году, к сожалению, умер, кстати, очень в небольшом возрасте, 64 года ему всего было, в 96 году он скончался, но он живет до сих пор в наших сердцах, потому что вот почему.

0: Ну, красота.
1: Да, но я боюсь, у нас сегодня будет битва композиторов величайших. Кончели Гей Александрович, 90 лет, в 19 году его не стало. Композитор, который подарил нам столько мелодий, которые сейчас современные, вообще международное сообщество композиторов перерабатывает и дорабатывает, если это вообще возможно. Ну и шедевр 20 века, уверена, вы узнаете по каждую секунду этой песни. Гей Александрович, помню вас, любим. И вы наш навсегда.

0: всяких молодежных и тиктоках, и рилсиках, когда лютый неадекват какой-то происходит, там идет именно эта музыка. И все понимают без слов, что это именно так. Да.
1: Так,
0: как нам повезло жить с этими людьми в один век, в одно время. Это невозможно оценить.
1: Давай, выбирай. У меня две женщины, не могу выбрать. Я одна, другой лучше.
0: Да что такое?
1: Алена Свиридова, это номер раз.
0: Так.
1: Наше все. И Светлана Безух, она же Алиса Мон, номер два.
0: Ну как ты можешь? А вдруг родственники слушают Алиса Мон Безух?
1: Ну они-то знают, что она Безух. Как раз у родственники-то, что какая разница, господи.
0: Слушай, ну с Аленкой я дружу.
1: А,
0: я
1: все, тогда
0: вижу,
1: ее выбираем. Тогда,
0: ее
1: тогда только Алена, Алена.
0: И мы соревнуемся, кто лучше выглядит в свои 64 года.
1: Давай, давай, Алена Свиридова.
0: And the winner is...
1: 14 августа. Сегодня у нее ДР. Позвони хоть.
0: Да. Ладно, сейчас сделаем. Кстати, я искала, ну а потом расскажу, сейчас найду телефон.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Сильный ветер повредил линии электропередачи в Вологде. Отключение уличного освещения зафиксированы на улицах Благовещенской,

0: Свердловского, Воркутинской, Костромской, Щетинина и Ленинградской. Специалисты оперативно устраняли последствия непогоды, работая в круглосуточном режиме. Сообщается, что на улицах Поселковой, Костромской, Щетинина, Южакова, Гагарина, Бурмагиных и в Парке Мира освещение уже восстановлено. В настоящее время бригады продолжают работу. Горячая вода возвращается в центральный район Вологды. Специалисты отмечают, сети заполняются постепенно от источника до конечных камер. Специалисты ТЭЦ, Вологды, Гортеплосети и управляющих компаний работают круглосуточно. Задержка в отдельных домах связана с технологией заполнения и внутридомовыми проверками. Работы идут по графику. Площадь химиков в Череповце откроют 1 ноября. В обновленном пространстве установят сцену с амфитеатром, зону отдыха с навесами, игровой и спортивный комплексы, фонтан, точки питания и санузел. Общая площадь реконструкции 18 тысяч квадратных метров. На площади высадят 36 деревьев и более 1500 кустарников. Житель Череповца перевел мошенникам больше 1,5 миллиона рублей. Мужчина хотел купить автомобиль. На сайте объявлений он нашел выгодное предложение, но продавец сообщил, что машина находится за границей и для ввоза необходимо оплатить сопутствующие услуги. В течение нескольких дней череповчанин переводил деньги на продиктованные счета. Когда банк заблокировал подозрительные транзакции, заявитель убедил кредитную организацию в их добросовестности и снял блокировку. Спустя некоторое время мужчина понял, что его обманули. Ущерб составил 1 700 000 рублей. Дом Гилеровского воссоздадут в Вологде. Гостиница в память о писателе и журналисте Владимире Гилеровском появится на улице Чернышевского. Проект реализуют на месте разрушенного дома, где когда-то жил Гилеровский. В одноэтажном здании оборудуют 4 номера. Также здесь будут проводиться мероприятия. На проект выделено 38 миллионов рублей. Новый объект выполнят в едином стиле с литературной резиденцией «Дом дяди Гиляя». Вместе они составят культурно-исторический ансамбль.
1: Спорта.
0: Новый беговой центр в Вологде построен на 35%. Работы проходят на стадионе «Буревестник». Специалисты установили каркас здания и завершили остекление. Сейчас идут кровельные работы и подготовка к асфальтированию дорожек. Открыть объект планируют 1 октября. Центр будет работать бесплатно для всех желающих. Внутри разместятся раздевалки, душевые, универсальный зал и зона питания. На улице оборудуют беговой круг на 200 метров, воркаут-зону и детскую площадку.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачно, дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 11, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в течение недели нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины, сообщили в Минобороны. Поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующие к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, под удары попали объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Поражено 15 морских судов, действующих в интересах украинской армии, в том числе танкер, 7 сухогрузов, 2 буксира и 5 патрульных катеров военно-морских сил Украины. Российские военные с 8 по 14 августа взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяна, Ивановка и Щербаковка Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая и Петровка в Донецкой Народной Республике, а также Новое Поле в Запорожской области. Один человек погиб и не менее 7 ранены в результате атаки ВСУ на жилой дом в Брянске. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, в 10-этажный жилой дом в советском районе города попала ракета, возник пожар, среди пострадавших пожилые люди и малолетний ребенок. Как подчеркнула Петренко, все это свидетельствует о сознательном терроре и цинизме со стороны киевских властей. Следователи и криминалисты СКР собирают доказательства на месте происшествия. Они устанавливают причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, пообещала Петренко. Все цели спецоперации будут достигнуты. Уверенность в этом выразил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Вестям». Он отметил, что часто смотрит репортажи с фронта.
3: Сильные высказывания мы слышим регулярно. И президент четко предупреждает о том, что все цели специальной военной операции будут выполнены. Репортажи с фронта, я их смотрю, красивые ребята, четкие, гордые за свою страну. И вот голоса оттуда, после занятия очередного населенного пункта, враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое. Это очень сильные выражения. Ну а что к этому можно добавить? Хочется иногда добавить, но я боюсь, запикаете.
1: Лавров также назвал невозможным остановку конфликта на Украине по линии боев. Как отметил министр, останавливаться нужно, когда есть долгосрочное, надежное и устойчивое урегулирование. Художественным руководителем Российского государственного академического молодежного театра стала Марина Брусникина. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Президентом РАМТа назначен Алексей Бородин, который более 40 лет занимал должность худрука театра. В этом году он отметил 85-летие. Специально для Бородина в театре была учреждена должность президента, на которую он был назначен сегодня. Добавлю, Брусникина ставила спектакли в Московском театре имени Пушкина, Сатириконе, театре имени Моссовета, Современники, театре «Сфера», театре «Нации» в самом РАМТе. Является художественным руководителем театра «Практика». В 2023 году заняла должность главного режиссера РАМТа. Мед крайне не рекомендуется нагревать и тем более кипятить, так как в этом случае в нем разрушаются питательные вещества. Об этом рассказала ТАСС старший научный сотрудник Института питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина. Если нагрев все-таки необходим, например, если мед затвердел и засахарился, стоит использовать для этого водяную баню. Чем выше температура, тем больше разрушительное воздействие, пояснила Чехонина. Она рекомендовала добавлять мед в охлажденный чай, так он улучшит вкусовые качества напитка. Можно просто есть его чайной ложкой. Напомню, сегодня отмечается народно-церковный праздник «Медовый спас», который знаменует начало Успенского поста. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь», «Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Кулчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ночью плюс 12-14, днем термометры покажут 19-21 градус, в Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 8-10, а в дневные 18-20 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Сейчас в российской столице всего лишь плюс 16 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%, ветер северо-западный, порывы до 11 метров в секунду, осадков в городе пока не наблюдается.

0: Физики и лирики.
1: Так, друзья, физики и лирики. У нас математика на повестке дня. Антон Низовцев с нами, основатель, руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства. Привет тебе, Антон.
2: Привет и всем здравствуйте.
1: Парадоксы, как логические тупики помогают развивать науку. Ну, давай разберемся с этим, потому что, вообще-то говоря, парадокс – это то, что непонятно по определению.
2: То, что интуитивно кажется, что имеет один исход,
1: да, а на самом деле имеет другой. И мы, если это будем изучать, то оно из парадокса превратится в исследование, которое помогает нам жить, да, то есть в какую-то закономерность,
2: да.
1: Правильно я понимаю?
2: Да.
1: Ну, давай примеры какие-нибудь приведем.
2: Пример страховки.
1: Так.
2: Страховка каска на автомобиль. Все покупают.
1: Да.
2: Вот я недавно купил машину, но страховку каска в очередной раз отказался покупать. Не знаю, правильно это или нет.
1: Ну, что ж ты творишь такое?
2: Парадоксально. А потому что есть такое понятие, как математическое ожидание.
1: Так.
2: В школе оно изучается в старших классах, но почему-то очень много ребят про него не помнят.
1: Математическое. Давай, давай.
2: Математическое...
3: Ой, ребята, это же и поведенческая экономика еще до кучи.
1: Да,
3: это же
1: вообще,
3: двое,
1: да,
3: парней,
1: да.
3: Психологов,
2: так, подождите,
3: получили
2: мы здесь,
3: за это
2: мы здесь
3: Нобеля.
2: Не вдвоем. Здесь
1: мы
2: еще Маргарита.
1: Рита всегда с нами.
2: Я шучу. Рита, здравствуй.
3: Привет, привет. Ага, да, я
2: вот. Просто... Математическое ожидание, да, это как бы средневзвешенная твоя прибыль. Вот если ты будешь там миллион раз какое-то действие совершать, какой средний исход из этого будет? Это очень легко считается математически.
1: Ну, давай посчитаем.
2: Ну, например, можем посчитать средневзвешенное ожидание того, что ты на рулетку ставишь, там, например, на красное в казино там играешь, тысячу рублей ты ставишь на красное. Какое у тебя будет средневзвешенное там ожидание твоего выигрыша?
3: 50 на 50.
1: Ну, если на красное, то 50. Нет, там еще zero,
2: там,
1: zero
2: там,
1: есть.
2: Там есть, да, там есть сектор 0, получается 19. Точнее, 18.37.
1: Угу.
2: Вот. С 1000 рублей примерно ты будешь 973 рубля получать назад.
1: Угу.
2: То есть ты будешь проигрывать, получается, 27 рублей в рулетку.
1: Ты мне давай вернись все-таки к страховке.
2: К страховке. И вот если в страховке
3: аккуратно,
2: посчитать...
3: Только аккуратно, а то мало ли, вдруг это...
2: Нет, я заканчивал практически смежную кафедру с кафедрой страхования. Разные бывают страховки. Но если ты там посчитаешь математическое ожидание страховки КАСК, чаще всего. Я для себя говорю.
1: Да.
2: Я сейчас вывод сделаю из этого. Просто если ты математически посчитаешь там ожидания, ты, например, покупаешь полис, пусть будет за 10 тысяч рублей,
1: ну,
2: то в среднем ты с него получишь 1500 рублей назад на выплатах с этого.
1: Слушай, ну здесь немножко другая история.
2: Но вот здесь есть другая история.
1: Математика – это математика, а если у меня есть каска, я спокойно могу ездить рядом с какими-нибудь розовыми Бентли, не думая, что если, не дай бог, я его поцарапаю, то мне потом надо будет продавать.
2: Да, совершенно верно.
3: Сочку.
2: И я как раз хочу сказать, что если ты подходишь здесь строго математически, только строго научно, исключая какие-то твои поведенческие, какие-то твои человеческие вещи, будем прямо говорить, то это, получается, страховка никакая будет невыгодна. Никогда. Но мы видим, что это не всегда так. Если ты, например, покупаешь эту страховку, помимо того, что она тебе там приносит по математическому ожиданию какие-то, может быть, убытки, да, там в рублях или в чем-то таком, то она тебе может принести и спокойствие. И благодаря этому ты как раз не попадешь в аварию с каким-то там Бентли. А если у тебя ты будешь знать, что этой страховки нет, возможно, ты как неопытный водитель будешь ездить и так далее.
1: Да.
2: Поэтому здесь у нас получается парадокс: то, что математически вроде бы это получается невыгодно, а на самом деле это выгодно. Я соврал. Я страховку купил от угона. Страховку купил. Хотя математически, опять же, она полностью невыгодна. Но я своим принципом...
1: А какая у тебя машина, если не секрет?
3: Да, мне же самое интересное стало.
2: Машина иностранная.
1: Ну, всех иностранных. У меня вот танк 300, например. Я думаю, что им вряд ли кто угонит. А у тебя какая?
2: BMW.
1: А, BMW, ну не новая.
2: Не новая BMW.
1: А, не новая BMW.
2: И, соответственно, да, я купил от угона. Хотя математически совершенно тоже невыгодно получается. Но мне так спокойнее, если я где-нибудь в Коломне на ночь останавливаюсь и где-нибудь бросил там около леса эту машину. Я больше, я как бы не могу это в деньгах выразить, но я получу больше спокойствия на том, что я это...
1: Хорошо. А я тоже тебе пример приведу тогда. Ты мне скажешь, парадокс это или нет. Вот известная история, когда ты сложный процент считаешь, да, положил, например, на год деньги в банк под процент, а потом думаешь, что же я такой странный, лучше я положу на месяц, потом сниму, потом еще на месяц положу. И как вот буду каждые 12 месяцев класть и, ну, понятно, сложный процент у меня получается вырастет немножко. Ну, не 100, грубо говоря, не 20 в год получается, а получается больше, потому что я каждый месяц буду снимать и снова класть на этот этот же процент. А потом я буду каждую неделю это делать, а потом я буду делать каждый день. И такое ощущение, что я в итоге супер разбогатею, а практика показывает математическая, что ничего, кроме коэффициента Е, ты не получишь больше. Более того, это произойдет уже, когда ты будешь класть чуть ли не каждый месяц, а уже дальнейшее увеличение вот этого периода ничего тебе не даст.
2: Ну, на самом деле, у меня есть товарищи, которые вот именно как рантье, можно сказать, живут именно на вкладах, и там все это нивелируется. Если ты хочешь максимизировать свою прибыль со вкладов, то там в разные банки кладут, в один, потом в другой.
1: Да, но если ты в одном и том же банке, вот этот сложный процент, это же как считается? То есть у тебя, ну, давай, 100 рублей положил. 100 рублей. На 100, положил 100 рублей.
2: Под 10%.
1: Под 10%, да, годовых. В месяц. Годовых.
2: Через месяц у тебя пришло 10 рублей, да. 10% на эти 100 рублей. А еще через там какой-то платежный период, у тебя уже 10% пришло на все 110 рублей, 11 рублей.
1: Да,
2: пришло,
1: а далее. Если, например, ты 100 рублей положил на месяц под те же 10% годовых, потом эту сумму еще раз перепроложил, то есть уже, понимаешь, да, снял и положил снова, то у тебя, по идее, должно расти в итоговое значение, но оно не может расти бесконечно, вот в чем математика.
2: А потому что там, на самом деле, здесь это сложно в эфире объяснить, там предел последовательности геометрической прогрессии, фактически бесконечно убывающая идет, да. Ну, Давайте я просто отвечу. Не надо так делать. Это не сильно ты что-то с этого выиграешь. Если ты действительно хочешь максимизировать там как-то свою прибыль, там есть какие-то приветственные бонусы, это все нивелирует те вещи, которые ты говоришь.
1: Давай тогда еще мы просто зацепили уже это немножко про казино.
2: Про казино.
1: Есть ощущение, что я могу выиграть у казино.
2: Ощущение. Хорошо, что у тебя есть, значит, ты оптимист, я тебя поздравляю.
1: Но математически это невозможно.
3: А можно, кстати, дополнительный вопрос? Когда ты выиграл в казино или ты играешь в покер просто с друзьями, это то же самое?
2: Нет, это совершенно разные вещи. Потому что в казино ты играешь против серьезной системы, в казино или там в каких-то там ставках или так далее, не дай бог. И ты играешь против системы. А когда ты играешь в покер с друзьями, ты играешь против людей. Ты совершаешь ошибки, система не совершает ошибок. А когда ты играешь против людей, ты совершаешь ошибки, и люди совершают ошибки.
1: Совершаю,
2: и важно, кто совершит ошибок меньше, тот и выиграет. А там просто система не совершает ошибок. Как раз про то, что я и говорю, математическое ожидание. Можем строго посчитать против казино у любых игр. Даже не только казино. Вот у меня ученики любят там открывать кейсы в каких-то компьютерных играх. Огромный рынок на миллиарды долларов. Знаете, да? То есть там шляпы какие-то они покупают. Это выпадает из специальных сундуков. Это гигантский рынок. Это круче, чем казино. Вот. Серьезные экономисты этим занимаются сейчас. И тоже там всегда можно посчитать мат-ожидания того, что ты будешь в прибыли. Никогда ты в прибыли не будешь. Там иначе бы не работали эти все системы. Вот как мы в рулетке посчитали, что с каждой 1000 рублей ты 27 рублей будешь терять.
1: Это если даже красное и черное. А если ты ставишь на число, то еще хуже ситуация.
2: Да.
1: 1,36.
2: 1,37 на самом деле, потому что там есть сектор зеро. Но, опять же, мы говорим сейчас математически. Я, например, сам не играю в какие-то вот такие вот азартные игры, кроме покера, где ты действительно можешь человека обыграть. Но я говорю, что там есть и другие какие-то вещи. Вот у меня, например, друг ставит деньги на спорт, он сам является спортивным комментатором, и проигрывает. Я говорю, ну ты же умный человек, зачем ты ставишь там регулярно? А он говорит, а мне так интереснее жить, вот я интереснее там матч смотрю.
1: Ну, если это не мешает
2: финансовому достатку.
1: Да, финансовому достатку, если ты вещи не продаешь из квартиры, то в
2: принципе. Но я не рекомендую, уважаемые товарищи, вот вам как все-таки человек, занимающийся математикой,
1: просто
2: я не рекомендую это.
1: Про математическое ожидание и про игру в рулетку. Есть такая еще рулетка, называется русская.
2: Русская рулетка.
1: Вот, это когда у тебя один патрон, ты крутишь барабан, и, значит, вероятность того, что ты себе мозги вышибешь, 1/6.
2: Александр, вот ты меня задел за больное сейчас, потому что сейчас вот я в школе, когда мы смотрим, для олимпиад задачи различных составляем. Нельзя уже такие задачи составлять. 10 лет назад мы спокойно составляли задачи. Тебя вот задача для детей, там, 7-8 класса. 10 лет назад. И это было считалось камильфо.
1: Ну, да.
2: Тебя поймал маньяк, Александр. Заставил тебя крутить барабан. Вот, ну, дает тебе пистолет с одним патроном, револьвер. Это для детей задача, реально, не я придумал.
3: Маньяк, математик.
2: Маньяк в лесу тебя. Дает тебе револьвер, говорит, вот, пожалуйста. Значит, вот я выстрелил в себя. Маньяк выстрелил. Тебе дает пистолет и говорит, что ты будешь делать? Сразу нажмешь, если в себя будешь стрелять? Или прокрутишь барабан и, соответственно...
1: Сразу нажмешь. После прокручивания.
2: После прокручивания.
1: И где вероятность будет?
2: И замечательная задача. На самом деле...
1: Ну-ка.
2: На самом деле, если там вот один патрон есть, а он уже нажал, и у него, значит, выстрел не произошел, соответственно, увеличивается вероятность, что с каждой такой осечкой, если не крутить барабан, что...
1: То есть получается, следующий что будет, если я не прокручу барабан, то вероятность будет 1/5.
2: Да.
1: Ну, правильно?
2: Да, да.
1: А если прокручу, то 1/6.
2: То 1/6, да. И все замечательно. Вот. И на самом деле напоминает, вот мы как-то...
1: Не, я просто быстро к рулетке вернусь. Вот если ты 1/6, это маленькая вероятность, да, ну достаточно маленькая. А все-таки, когда на кону стоит человеческая жизнь, понятно, что это бесконечная вероятность, но все равно 1/6 это маленькая вероятность. Так вот, два раза крутануть и попасть на патрон подряд, да, это означает один раз выиграть в казино.
2: Если ты поставил на какое-то число, да?
1: Да, да. 1/6 умножить на 1/6, получается 1/36, ну примерно.
2: Да, а если ты пойдешь играть в лотерею, какую-нибудь лотерею, то там еще будет меньше математическое ожидание, на самом деле. Очень интересно, может каждый школьник вот, купить лотерейный билет, пойти. Я призываю вас, уважаемые школьники, сходите, купите лотерейный билет, я лично так делал. И там очень интересно, сзади написано количество билетов, количество призов по столько-то рублей, по 10 рублей, по 50 рублей, и вы легко можете по формулям от ожидания рассчитать, сколько вы действительно получите.
1: Ну вот новость недавно прошла, что кто-то в Америке выиграл 1 000 000 000. Вот как, ну, как теперь после этого жить?
2: Еще раз, это ошибка выжившего, да, то есть мы видим тех, кто выиграл 1 000 000, а, кстати, даже у них мы обычно видим, что это никаким суперуспехом не приводит, если ты не готов к таким деньгам большим.
1: Ну да, они, как правило, это быстро тратят, а потом так же возвращаются.
2: Миллиард людей, которые проиграли свою 1000 долларов, мы не видим, чтобы это выиграть 1 000 000.
1: Ну да, 1 000 000 по доллару проиграли. Так, ну что, расскажи еще какие-нибудь интересные... Вот я вот этих кот Шрёдингера у тебя тут записан, а он тут при чем пришел?
2: Ну, не у меня записан кот Шрёдингера, да? Это сказали, скорее такой мыслительный эксперимент, это из области твоей больше физики. Я так понимаю, что Рита отвечает здесь за лирику, а ты за физику.
1: Я за физику, но в моем понимании кот Шрёдингера говорит нам о том, что любое измерение вносит изменения в то, что мы измеряем.
2: Ну, в физике, да, действительно, что у нас по-разному ведут себя там мельчайшие частицы, если мы измеряем их, потому что, чтобы их измерить, мы должны хотя бы фотон света на них направить, да, и так далее. А кот Шрёдингера нет, он говорит нам скорее о том, что что-то мы не можем определить, в каком состоянии находится оно там, с одной стороны, он
1: пока жив, не измерим.
2: Пока не измерим, да. Если мы измерим, то мы уже смещаем эту вероятность.
1: Ну, кстати, я вот всегда пример привожу, когда мы про кота Шрёдингера говорим, когда человек меряет температуру себе и засовывает градусник, ну, в лучшем случае, под мышку, вот, то мы говорим, он померил себе температуру. Но с точки зрения физики правильнее говорить так. Когда ты себе градусник засунул под мышку, то в результате ты померил совокупность температуры системы ты плюс градусник.
2: Ты плюс, да? Градусник.
1: Потому что если бы, например, у градусника была...
2: Если бы градусник огромный, очень холодный.
1: Да, если бы у него была бешеная теплоемкость, то ты бы остыл бы там до 27 градусов. И с градусником общая температура была такая. Поэтому, в принципе, правильно говорить, не я померил себе температуру, а мы с градусником установили общую температуру, ну так как у меня теплоемкость гораздо больше, то он мне поддался.
2: Совершенно верно. У нас был такой учитель физики в школе при известном университете, хорошая школа на физику направленная, который вот учитель физики, который к семиклассникам настолько вот страшно придирался, невозможно было правильно ответить на вопрос. То есть он говорил, а как вот здесь температуру в этой банке воздуха померить? Он говорит, а вы забыли про столкновение молекул. Так что на самом деле, как и в математике, как и в любой науке, все зависит от глубины нашего исследования. Как мы оцениваем вероятность? Мы можем по-разному оценить вероятность одного и того же события, если мы там будем больше каких-то факторов учитывать.
1: Есть такое в математике понятие «о малое, о большое». Помнишь?
2: Да,
1: ну, в
2: конечно.
1: В смысле, помнишь, ты знаешь. А я-то помню, потому что еще было 100 лет назад. И вот это иногда очень помогает нам с женой, когда мы говорим о бюджете. Потому что я встречал огромное количество людей, которые говорят, вот я, знаешь, я сегодня сэкономил там 30 рублей, вот это вот не купил. И завтра сэкономил еще 30 рублей, этого не купил, а потом бац, и сделать какую-то покупку, которая вышибает полностью все, ну, бюджетные ресурсы. И ты вроде как копил,
2: да,
1: а в итоге получилось,
2: а в итоге
1: все равно
2: получился в минусе. Вот. И мне хочется даже не только на бюджет и на деньги вот этот пример привести, а вообще в целом, товарищи уважаемые, про мат-ожидания, про все вот, про ожидания от жизни, от твоего успеха или неуспеха в жизни. Очень хорошо известная фраза, что ты каждый день получаешь как несколько лотерейных билетиков, и ты можешь повлиять на их количество. Можешь мало их получить, если ты там лежишь на диване, ничего не делаешь. Можешь их побольше получить, если ты пойдешь на работу, будешь с кем-то знакомиться, нормально общаться там и так далее, себя хорошо вести. Но больше лотерейных билетиков увеличивают твою вероятность в жизни успеха. Вот. А меньше уменьшают, соответственно. Но ни то, ни другое не гарантирует. Я всегда так детям объясняю. Вы хорошо сдали ЕГЭ, хорошо сдали экзамены, олимпиады. Это увеличивает вашу вероятность успеха. Но не гарантирует, что все в вашей жизни будет хорошо. И как обратный провал на экзаменах, в школу, плохая школа не гарантирует, что все будет плохо. Вот. И я советую вообще людям в такой парадигме, ученикам своим в такой парадигме жить, что ты работаешь над тем, увеличиваешь ты вероятности или уменьшаешь. Гарантировать ты не можешь. Как и с вот этими тратами, про то, что ты говоришь, то, что действительно мы можем можем по чуть-чуть как-то там что-то экономить, а в итоге там потратить очень много денег. И, ну, нужен к этому более структурированный подход. На дистанции нужно смотреть на наши поступки.
3: Все равно есть... пункты, да, которые могут улучшить твои шансы на выживаемость. Знание английского языка.
1: Ну да, да, так мы про это и говорим. Да,
2: просто... ничего не гарантирует это, что все будет хорошо. А вот насколько ты готов вкладываться, насколько ты готов стараться, это уже зависит от
1: тебя. Как это ни странно, вот эта математика в том числе и распространяется на лириков, которые занимаются музыкой. Потому что есть сейчас одно огромное количество вопросов, ну, по крайней мере, ко мне, да, там иногда спрашивают, а вот я вот на этой гитаре играю, это сделает меня знаменитым?
2: Да.
1: Вот если я, например, выложу это у себя, или наоборот пойду и попрошу выложить это вот там-то, там-то, а где мне это выложить, чтобы стать знаменитым? Ну, это, ребят, ну никакой разницы нет. То есть понятно, что если ты ничего не будешь делать, то ты никогда не станешь точно знаменитым музыкантом. Но если ты будешь
2: везде,
1: все делать
2: все
1: по правилам, да, и все делать по правилам, у тебя будет правильная гитара, у тебя будет правильный продюсер, у тебя будет правильная студия, и все будет правильно, не факт, что ты в итоге получишь результат.
2: Парадокс ли этот? Да, наверное, это можно назвать парадоксом.
1: Вообще, с точки зрения вообще понятия вероятности. Это же математическая история, да? Но она как-то, когда пришла в физику, вроде все испугались. Сказали, а как так может быть? Физики и вероятность. Ну как так? Ну нет. А математика к ним спокойно относится, да, вообще к этому понятию и к этим законам.
2: К этим законам, да. И я еще раз говорю, что советую их в жизни тоже применять, а не только за школьной партой. То есть есть вот вероятность.
1: Тогда объясни мне вот этот парадокс, что человек 1000 раз бросил монетку и получил решку. 1001 он бросает, и какая вероятность будет, что он получит решку?
2: 50%. Потому что он, и мы это проверяли опытным путем, я рассказывал, по-моему, как-то раз, что у меня две девочки плохо себя в лагере вели в моем, и я их заставил 10 000 раз бросать монетку. Не заставил, попросил, говорю, а вы сможете такую вот исследование для меня провести? 10 000 раз монетку бросать, записывать. Они 10 000 раз реально бросили, записывали.
1: И?
2: Близко было очень, 5000 плюс 5000. Но есть какая-то вселенная, есть какой-то очень маленький шанс, что ты 10 000 раз бросишь, не какой-то конкретно, а 2 там в 10-тысячной степени. И всегда у тебя выпадет решка. Но каждый раз при новом броске у тебя все это обнуляется. Гораздо интереснее, когда вот представить спорт, например, у нас есть чемпионат России по футболу,
1: да.
2: И, предположим, какая-то суперсильная команда приехала в чемпионат, я не знаю, я не разбираюсь в футболе, предположим, там ПСЖ.
1: Ну, давай Испания вот сейчас победила.
2: Сборная Испании приехала играть в чемпионат России по футболу против наших там Спартака,
1: да,
2: и так далее, Зенита, вот. И они выигрывают 10 игр подряд, например. Ну, нормально, можем себе представить, 10 первых игр они выиграли. Вот что это нам говорит? Велика ли вероятность то, что они выиграют 11-ю игру или невелика? И вообще в среднем, как мы здесь будем исследовать, это говорит нам о том, что велика вероятность, что они выиграют 11-ю игру. Мы это в жизни понимаем, потому что это то, что они выиграли 10 предыдущих, означает то, что это достаточно сильная команда и так далее. А люди, например, когда смотрят в спорте, какая-то уже длинная серия побед у кого-то идет, они часто думают, ну не может быть такое, что это еще будет более длинная серия. Нет, на самом деле может быть. Там законы влияют на это, на то, что... Да.
1: Но и ведь какая-нибудь слабая команда, попав на чемпионат мира, неожиданно может выиграть самую сильную.
2: Да, может.
1: Я тебе здесь хочу спросить про вот эту вот историю все-таки с монеткой. Можно сказать, что вероятность вот такого события 1000 раз получить решку ноль? Ну, математически не ноль, но давай говорить про
2: ноль,
1: жизнь.
2: Но мы говорим про жизнь, конечно, ноль. Конечно, ноль, можно сказать. Более того, вы карты играете, в карты обычные, мешаете колоду карт, и то, что вы 2 раза за свою жизнь получите одну и ту же последовательность, просто даже ребенку дайте помешать колоду карт, и он 2 раза получит одну и ту же последовательность, это ноль, потому что там очень-очень маленькая вероятность, то, что на самом деле такое произойдет.
1: Но она есть, но она маленькая. Ну, то есть, да, просто возвращаясь к тому, что, ну, совсем мы сейчас в другие немножко области улетим, но у нас минуты, имеем право. А вот говорят, вероятность того, что жизнь на Земле организовалась случайным образом, ну, если совсем посчитать из разряда, вот есть молекула, вот другая,
2: да,
1: вот они соединились,
2: да,
1: вот у них,
2: да,
1: РНК появилась.
2: Да. Но у нас миллиарды планет,
1: нет,
2: триллионы.
1: 10 минус тысячной,
2: да,
1: это же ноль.
2: Ну, это, да, это можно сказать в реальной жизни, что это ноль. Но мы находимся именно на той планете, где жизнь организовалась. А таких планет-кандидатов были триллионы. И вот на одной из них организовалась, например. А может, не на одной, мы не знаем. И люди также смотрят, когда вот я там из Ленинградской области, например, в Москве встретил в поезде, в метро, своего одногруппника.
1: Так.
2: И это вероятность вообще, все восхищаются этим. Но на самом деле у меня 1000 знакомых есть. И я 1000 дней езжу по этому метро. И они ездят, мои 1000 знакомых. Бывают в Москве часто. И это не такая уж маленькая вероятность, как кажется изначально.
1: Там вот. Есть еще одна история, но мы тебя отдельно позовем рассказать, почему, если в классе больше 23 человек...
2: Это парадокс дня рождения, потому что там тоже надо сравнивать не свой день рождения со всеми, а каждого с каждым. Там получается очень много связей, очень много пар получается. Каждого с каждым человека мы связываем. И действительно, если 23 человека или больше, скорее всего, в классе, я на детях проверяю, найдется двое, у которых в один день рождения. Действительно так работает.
1: А если вы выступаете перед каким-нибудь залом, где 300-500 человек, 100%?
2: 100% найдется. 100%
1: найдется. Есть два человека, у которых день рождения совпадает. Не сегодняшний день и не какое-то конкретное число, а просто совпадает.
2: Да, потому что там больше связей, на самом деле, чем нам кажется на первый взгляд.
1: А какой же Антон Низосов хороший человек. Спасибо, приходи к нам еще. Основатель, руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы «Центр педагогического мастерства». Продолжаем.

0: 12:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные за сутки взяли под полный контроль населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За неделю было занято 8 населенных пунктов, помимо Новониколаевки, это Водяна, Ивановка и Щербаковка Харьковской области, Васютинская, Торецкая и Петровка в ДНР, а также Новое Поле в Запорожской области. С 8 по 14 августа российские войска нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК и ТЭК Украины, поражены логистические центры. Также под удары попали 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Объекты инфраструктуры украинских морских портов предназначены для хранения военных грузов. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймарс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7000 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. Один человек погиб и не менее 7 пострадали в результате ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске. В здании возник пожар, жильцов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских боевиков ракетой по жилому дому в Брянске. Вследствие удара возник пожар, один человек погиб, не менее 7 ранены. Среди пострадавших пожилые люди и малолетний ребенок. Все это свидетельствует о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима. То, что украинские боевики систематически делают с мирными городами и их жителями, переходит все границы человеческой морали. Действиям причастных к этому преступлению будет дана уголовно-правовая оценка.
0: Как сообщили в правительстве Брянской области, все пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по дому в Брянске, включая ребенка, осмотрены медиками и отпущены. Лечиться они будут амбулаторно. Два нефтяных танкера подверглись нападению в Ормузском проливе. Эти суда принадлежат национальной нефтяной компании Абу-Даби, сообщили эмиратские СМИ. Как уточнили в самой компании, в результате инцидента никто не пострадал, ситуация под контролем. МИД Объединенных Арабских Эмиратов возложил ответственность за атаку на Иран. Абу-Даби также потребовал от Тегерана прекратить агрессивные действия и полностью безоговорочно открыть пролив. Владелец французского бренда украшений Cartier проиграл дело Sunlight, рассказали РИА Новости в пресс-службе ювелирной сети. Там пояснили, что это произошло из-за систематических процессуальных нарушений. Истец не приходил на судебные заседания, а также не смог подтвердить свой юридический статус и не доказал получения прав от Cartier. Напомню, в июле арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на Sunlight швейцарского холдинга Richmond International, владельца бренда Cartier. Иностранная компания хотела отсудить у ответчика 25 миллионов рублей компенсации за продажу украшений, похожих на изделия с дизайном истца, в частности, за копирование знаменитого элемента из коллекции Cartier Love «Шляпки винта». Штормовой ветер накрыл Москву. Его порывы достигают 18 метров в секунду. Это на грани 7-8 бального шторма, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По шкале Бофорта это среднее между крепким и очень крепким ветром, отметил синоптик. Он предупредил, что из-за штормового ветра в городе могут падать деревья и ломаться ветки. Однако к вечеру ветер стихнет, подчеркнул метеоролог. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ночью плюс 12-14, днем 19-21 градус. В Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 8-10, а в дневные термометры покажут 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 40%.
2: Спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана в Казани, сообщает пресс-служба РФС. Встреча пройдет 29 сентября на Казань-арене. О точном времени начала матча и старте продаж билетов будет объявлено дополнительно. На прошедшем чемпионате мира сборная Ирана, сыгравшая в ничью 3 матча, заняла 3-е место в группе G и не попала в плей-офф турнира. Сегодня в стартовом матче 4-го тура российской премьер-лиги Оренбург примет «Локомотив». Подробнее о предстоящей встрече пресс-таж оренбуржцев Олег Торопко.
4: У Оренбурга
2: был почти недельный цикл подготовки к матчу с «Локомотивом». Что касается самих футболистов, все, кто находится в заявке, они готовятся к игре. Пока рано говорить о том, кто появится в стартовом составе. Об этом знаем незадолго до старта игры. «Локомотив» сам по себе серьезный соперник, хорошая команда. Мы знаем, что каждый матч с ними не получается простым. Но каждый игрок и каждый тренер сделают все возможное, чтобы Оренбург победил в этой игре.
3: Иван Кожакин и Кирилл Пригода вышли в полуфинал соревнований в плавании на 50 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Арина Суркова с 10-м результатом пробилась в полуфинал на 50 метров вольным стилем. Алина Гайфудинова с 9-го места квалифицировалась в полуфинал на 100 метров на спине. Сборная России вышла в финал смешанной эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем. Роман Житков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина показали 4-й результат в предварительном заплыве. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в хорватском Загребе наступает решающая фаза соревнований, рассказывает Андрей Кудряшов.
4: По итогам квалификации российские спортсменки пробились в финалы во всех отдельных видах. Лидер нашей команды Ангелина Мельникова, показавшая лучшие результаты в опорном прыжке и вольных упражнениях, выступит в финалах в 3 из 4 дисциплин. В опорном прыжке и на бревне компании Мельниковой составит Анна Калмыкова, а за медали на брусьях вместе с Калмыковой поборется Алена Глотова. Финалы в отдельных видах пройдут 15 августа. Завершит программу чемпионата Европы воскресенье. Командный турнир. Как отметила Ангелина Мельникова, сборная России впервые с 2018-го выступает на Евро как единая команда. Цитируя, «Это очень важное соревнование для нас. Мы уже давно не выступали на чемпионатах Европы как команда, поэтому сегодня мы выступали как в первый раз, и я очень надеюсь, что в воскресенье мы сумеем добиться хорошего результата», заявила Мельникова. Отмечу, сама гимнастка накануне стала чемпионкой Европы в индивидуальном многоборье. Впервые в карьере.
3: Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок является Мира Андреева, которая опустилась с 5 на 6 место, пропустив Игу Швёнтук из Польши, которая стала победительницей тысячника в Торонто. Диана Шнайдер идет 14-й, Екатерина Александрова 18-й, Анна Калинская 21-й. Лидирует в рейтинге Арина Сабаленко из Беларуси. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Физики и лирики.
1: Ну что, друзья, не поговорить ли нам на тему архитектуры? Илья Залевухин с нами, архитектор, эксперт в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций. Здрасте, Илья.
2: Да, здравствуйте.
1: А вопрос, почему сегодня строят дома прямоугольной формы? Мы же уже технологии таких достигли, что можно и круглые, и овальные, и каких угодно строить. А вот как строили прямоугольники, так и строим.
2: Ну, на самом деле, прямоугольники начали строить не так давно. Все-таки довольно долго человечество строило непрямые дома, да, и на самом деле это последние, скажем так, активно развивается последние 100 лет.
1: Подождите, а изба? Вот та самая, которая
2: изба,
1: миллион
2: да, но
1: лет.
2: Вместе с избой были и другие постройки. То есть это не было только, да, прямоугольные дома. Но в целом, конечно, это технологии. То есть изба тоже появилась, когда, собственно, научились укладывать бревна. Угу. До этого делали из природных материалов, там, землянки и так далее. Вот. Ну, чем как бы... Чем дальше, тем, собственно, все становилось проще и технологичнее. Но на самом деле, понимаете, не всегда это было. То есть даже в 20 веке очень много архитекторов на самом деле и проектировали, и строили, скажем так, уникальные объекты, не прямоугольные. Да, то есть, ну, не знаю, можно
3: даже привести такие примеры. А пример какой? Привет, Илья Залевухин.
2: Ну, привет, угу. Да, привет. Ну, ага. Ну, во-первых, да, это Заха Хадид, вот из современных архитекторов. И Фрэнк Гэри, например, да, то есть это объекты, которые можно посмотреть, они, в общем, ничего общего с прямоугольниками не имеют, да, то есть, да, музей Бильбао, да, например, да, если взять и так далее. Вот, если чуть дальше, глубже, да, посмотреть, это и даже всем известный Ле Корбюзье, которого считают таким архитектором, который, собственно, ввел моду на прямоугольники, да, и на массовые панельные дома. Вот, но его самая знаменитая постройка это капелла Роншан.
3: Ага, ну-ка смотрим.
2: В общем-то, Роншан, да. Совсем не прямоугольная. Вот. Или Оскар Немейер, да. Который тоже архитектор модернистский, но при этом делал, в общем-то, довольно-таки много овальных и разных проектов, совсем не прямоугольных. Поэтому, так, ну уже не говоря
3: а
2: уже
3: от природы о зависит,
2: который вообще
3: от климата.
2: Все. От климата, ну да, материалы, конечно, влияли, то есть там, где было дерево, соответственно, появилось деревянное зодчество, то есть оно, можно его, конечно, назвать прямоугольным, но там разные были срубы, вот, а, собственно, камень выкладывали и не всегда прямой формы, да. Вот, кстати, самый такой, знаете, интересный пример – это дом Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке, который вот скоро откроется в конце 26-го года. Там как раз два таких цилиндра, как бы между собой связанных, и даже окна там ромбовидные, в общем, не прямоугольные. То есть я к чему это все говорю, что эксперименты, они были и продолжаются. В общем-то, не все прямоугольное. Но да, в основном массовое строительство прямоугольное. Связано это, конечно, с индустриализацией, типовыми элементами там, и так далее.
3: Почему еще такой вопрос? Это очень быстро строится. Вот это месяц, два, три, и уже здание. Потому что я смотрю иногда, вот я стараюсь далеко не уезжать из Садового кольца. Но иногда выезжаю, интересно. И вижу, как это быстро все делается. Это меньше года занимает. А почему так? Такие материалы, или это прям там же все месяц настройки?
2: Слушайте, сейчас технология каркаса, да, железобетон, то есть делается скелет, вот, этот скелет такой железобетонный, его видно, когда вы строите, а дальше на него навешивается, в общем-то, все, что угодно, то есть любые фасады и так далее, то есть даже, в общем-то, которые имитируют какие-то сложные криволинейные там конструкции и панели. Но это скорее уже, скажем так, одежда, да, облицовка. Вот. То есть это не Колизей, который там овальный, с арками, сделан, в принципе, как такая единая конструкция, да, мощная, которая до сих пор стоит. А это такие одежды, которые, ну, могут меняться. Почему это сделано? Ну, потому что надо быстрее построить, быстрее продать, но сколько это все будет стоять, непонятно. Вот, потому что на самом деле, конечно, ну, это какие-то временные, знаете, такие. Архитектура стала тоже временной. Поэтому, ну, это как бы немножко расстраивает, да.
1: Угу. А вот если говорить о человеке как о Homo sapiens, ну вот давайте представим себе, да, есть же понятие как бы, ну, комфортного для использования человеком пространства. Вот нам кто-то когда-то рассказал или кто-то нам показал, что нам нужно жить в квадратных коробках, я имею в виду изнутри даже, но вот если человек живет, например, в круглом помещении, он себя так же уютно чувствует или нет? Или у нас, в общем-то, ничего угловатого в теле-то нет, поэтому логично предположить, что нам Гауди должен все строить.
2: Смотрите, ну вообще человечество, да, миллионы лет не знало прямых конструкций, прямых линий, и природа, она вся действительно криволинейная. И поэтому, в принципе, конечно, человеческий мозг, он отдыхает очень сильно на природе. И, в общем, при хорошо сделанных криволинейных объектах, ну, опять же, вот если кто был внутри проектов Захи Хадид, ну, не знаю, там, Гуанчжоу, там, да, или где угодно в мире, очень много проектов, то действительно себя очень комфортно ощущаешь. Ну, или там в центре Гидара Алиева в Баку, там, да, в форме такой шляпы сделан так. Неважно, то есть ты заходишь туда, и ты понимаешь, что да, или там внутри проекта в Гауди, да, то есть в жилом доме я когда был, он не просто так весь криволинейный, он весь продувается там, охлаждается, то есть это, в общем, абсолютно инженерная такая конструкция, которая без всяких кондиционеров в этом жарком климате справлялась. И тогда ты понимаешь, что, конечно, если это сделано талантливо, то в криволинейной, в общем-то, конструкция ощущаешься намного лучше. Ну, например, дом Мельникова, еще раз, да, повторюсь, в Кривообрадском переулке в 27-м году был построен, он сейчас вот, Константин Мельников, это наш самый, наверное,

0: 5000 лет назад они появились, вот, и, ну, как бы в сравнении с человеческим мозгом, да, сколько человек живет, это в принципе, большое количество времени. Поэтому не исключено, что мы можем в каких-то проектах возвращаться и отходить от прямоугольных линий.
1: Ну,
0: это
1: я правильно понимаю, что...
0: Это сложно, но возможно.
1: Да, это сложно лишь потому, что так сложилось исторически. И если бы мы, например, всю жизнь жили в пирамидах, начиная с 3000 лет назад до нашей эры, ну, может быть, мы бы и не придумали никаких прямых углов. Просто вопрос в том, что для этого надо поколениями переходить, собственно, к новому формату. И вопрос же еще скорее не в том, что это может быть удобно для человека, как для человека с двумя руками и двумя ногами, но, наверное, это просто невыгодно, и это сложно. Ну, Мельникова, давайте вспомним, да, великого, который построил замечательный свой дом, дом Мельникова в Москве, он же тоже вроде как удобный, и более того, там даже какие-то существуют действительно экономические выгоды по освещенности, по количеству стекол и так далее, я сейчас не помню точно именно технику архитектуры. Но эти же дома не стали строить каждый второй и каждый первый, поэтому, собственно, это и осталось только макетом.
0: Ну, смотрите, да, то есть в том массовом строительстве, в котором начали строить здания, нет, но еще раз, да, то есть это возможно. То есть, в принципе, если это делается, значит, есть какая-то задача понятная, да, то есть это не должно быть просто ради того, чтобы сделать круглым что-то, да. Но если есть какая-то ответ на какую-то задачу, и это можно делать, и, например, это даже будет хорошо очень функционировать и работать, да, то есть общественные какие-то здания, да, или там шатровые конструкции,
2: которые возразить вам, дорогие коллеги, и я с архитектором поспорить и с Александром Борисовичем привести пример, что есть, ты не любишь особо мистику, но была и есть до сих пор такое направление философии, антропософия. И люди до архитектуры даже из отчества добрались. Они реально строили дома, постройки все были с кривыми углами, там не было прямых линий. И все бы ничего, но вот я почему про климат спросила? Потому что, например, если ты делаешь это в стране, где выпадает снег, это все не выдерживает испытания. Это невозможно очистить, это невозможно, он не тает и не стекает никуда. Угу. То есть иногда ты вот во что-то влюбляешься, пытаешься это, ну, даже предложить кому-то, это красиво, но это в Барселоне только работает. Вы же проходили наверняка антропософию и архитектуру, Илья Залевухин?
0: Но... Да, да, ну, нет, я понимаю, что это, но просто есть шатровые конструкции, да, то есть, когда мы говорим прямоугольное, то есть, это может быть многогранные, да, какие-то истории, то есть, понятно, что нужно учитывать снег, ветер, дождь и так далее, вот, но не обязательно делать все коробчатое, да, это просто, ну, как бы, должно идти от задачи, да, от функции, от технологии и так далее.
1: Ну, вроде понятно. Технология должна быть впереди.
2: Ну что, остаемся еще после рекламы? Или...
1: Да, давайте
2: или
1: поговорим, да, конечно.
2: Дадим время посмотреть, что такое архитектура антропософская.
1: Давайте посмотрим и вернемся. Да, Илья Залевухин с нами, останется архитектор и эксперт в области градостроительства. И вы тоже оставайтесь с нами, дорогие друзья. Реклама пройдет быстро, полторы минуты и все.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Сегодня поговорим о здоровье сердечно-сосудистой системы, какие продукты негативно влияют на сердце, что есть полезно, от чего лучше отказаться. Об этом и многом другом нам расскажет заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. Сердце – орган, который работает без

0: остановки всю нашу жизнь. Мы замечаем только, когда появляется дискомфорт. Но многих серьезных проблем можно избежать, если соблюдать простые правила и отказаться от вредных привычек. О здоровье сердца мы поговорим сегодня. В студии заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Алексей Юрьевич, по статистике болезни сердца и сосудов ежегодно уносят больше всего жизней. Какие самые частые диагнозы вот в этой картине? И вот если говорить в динамике нескольких лет, их становится больше, меньше или какое-то наблюдается вот плата?
1: Ну, я бы сказал, обобщил это общим словом болезни сосудов. Потому что когда возникает болезнь, картинка общая, она происходит таким образом, что из-за нашего образа жизни, образа питания, в сосудах все-таки вырастают атеросклеротические бляшки, сужается просвет сосуда, ну и дальше есть заболевания сосудистой системы сердца, в основном это ишемическая болезнь сердца, и которая приводит к инфаркту, то есть выпадению какой-то части мышцы сердца из сокращения. Она заменяется просто на соединительную ткань, чтобы было понятно. И второе самое частое заболевание – это заболевание сосудов мозга, то же самое атеросклероз, сужение этих сосудов – это инсульт, ишемический инсульт. Это выпадение какого-то участка мозга, тоже замещение соединительной тканью, либо вообще жидкостью. Понятно, что этот участок мозга за что-то отвечал, это выпадает. Но изначально все эти заболевания начинаются с подъема артериального давления. И так называемая наша сегодня артериальная гипертензия, которая является, я бы сказал, самым распространенным заболеванием и начальным этапом всех последующих осложнений.
0: Вот вы упомянули инфаркт, инсульт. Раньше эти болезни были в основном у пожилых, ну так принято, по крайней мере, вот в общей массе населения считать. А сейчас встречаются у относительно молодых людей. Какие основные причины у этого?
1: Вообще то, что сосудистые заболевания молодеют, я бы отнес к основным причинам, ну три в основном причины. Это стрессы. Но их надо поставить, может быть, даже на второе место стрессы. На первое место малоподвижный образ жизни. И на третье место это доступность современного, калорийного, легко усваиваемого питания. Из питания надо сказать, что это углеводы. К углеводам сахар, конфеты относятся, ну, вот шоколад, торты, все, что мы, так сказать, любим. Ну и, конечно же, булки, макароны. Вот это все углеводы, они легко усваиваются и приводят к возникновению атеросклероза.
0: Вы упомянули одну из причин – сидячий образ жизни. Ну, следующая мысль – значит, нужно больше двигаться. И вот с точки зрения медика, специалиста, какая физическая активность наиболее предпочтительна? Понятно, у всех есть свои особенности по здоровью. Может быть, пешие прогулки на работу, с работы, пробежки, плавание. То есть с чего можно человеку начать вот, заниматься активностью?
1: Двигаться нужно. Я забыл самое основное. У нас ведь еще машины, автобусы, все современные виды транспорта. Я бы порекомендовал не лениться. Все равно, ну, некогда человеку современному как-то дополнительно заниматься и так далее. А вот в пределах города Вологды ходить пешком на работу и пешком обратно с работы и так посмотреть и на территории Вологодской области, это должно бы стать привычкой. Вот как раз это движение. Почему я вот рекомендую не бег, ничего, а пешие прогулки? Потому что бег, где вы будете бегать? По дорожке, если на стадионе, на специальном мягком покрытии с хорошей подошвой, это хорошо. Если вы будете бегать по асфальту, в ботинках офисного работника, на работу бегом, это плохо для коленных и тазобедренных суставов. В конце концов, у вас там начнутся проблемы. Поэтому вот шаг, быстрый шаг, 120 шагов в минуту, особенно для молодежи. А молодежи у нас сейчас считаются лица до 45 лет. Вот, это очень даже прилично. Вот такую физическую, в общем-то, активность. Кто хочет, пожалуйста, занимайтесь физкультурой. Физкультура – это умеренные нагрузки, не приводящие к запредельным нагрузкам, к повышению частоты пульса до предельных, так сказать, границ и так далее. Но не спорт. надо отличать физкультуру от спорта. Спорт – это все-таки труд, и спортсменам не зря платят заработную плату, потому что я бы даже отнес к вредным специальностям вот спортивные мероприятия. Там, да, действительно, нагрузки могут быть и на пределах.
0: А вот мы сделали такой акцент на беге, и в последние годы он набирает популярность. В городах видно, постоянно люди бегают. То есть с точки зрения медицины это не очень-то и хорошо.
1: Я бы вот не очень рекомендовал, и думаю, со мной согласятся травматологи. Бегать нужно, еще раз говорю, на мягких, подрессоренных каких-то дорожках и с хорошей подрессоренной обувью. Вот там можно бегать. По земле, допустим, можно бегать, но не по асфальту в городе. Достаточное сейчас количество, хоть у нас и сердечно-сосудистая тема, но достаточное количество замены и тазобедренных суставов, замены и коленных суставов, когда вот неправильный бег, неправильная ходьба, большие нагрузки, в том числе на позвоночник нагрузки, приводят к различным вот костно-суставным заболеваниям.
0: Еще один важный аспект – это вредные привычки. Самые популярные – это курение, употребление алкоголя. Насколько сильно они влияют на здоровье вот, сердечно-сосудистой системы? Может быть, какие-то вот примеры? Человек курящий, человек не курящий. Какой риск в процентах вот, возникновения каких-то проблем?
1: Давайте начнем с курения. В сигаретах содержится никотин. В том числе в вейпах содержится никотин. Вот. У человека к никотину есть никотиновые рецепторы. При воздействии и возбуждении этих рецепторов сужаются сосуды, что приводит к еще большему сужению сосудов и быстрейшему возникновению атеросклероза. Это вот абсолютно доказанный факт. Если не говорить еще и о различных других моментах, которые с курением связаны, это и вдыхание дыма, и твердых частиц, и так далее. То есть дым – это, собственно, твердые частицы. Поэтому не рекомендуется никому курить, ничего хорошего от курения не будет. И самое главное, что хочу сказать, я ни одного человека, в реанимации же у нас никто не курит, не видел, чтобы он умер от прекращения курения. Если они лежат в реанимации, иногда бывает и по 2 месяца, но причиной смерти от того, что он отказался от курения, такой причины нет. Алкоголь. Надо понимать, что есть различные виды алкоголя, крепкий алкоголь, пиво, есть, значит, вина различные. Ну, во-первых, сам по себе алкоголь прежде всего действует на головной мозг. Крепкие алкогольные напитки всегда приводят к сгущению крови, если у кого-то есть фактор риска.
0: О здоровье сердца нам рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев.
2: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: «Маяк».
5: В Москве 14 часов.
2: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в течение недели нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины, сообщили в Минобороны. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства, места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, под удар попали объекты инфраструктуры украинских морских портов для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймарс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7000 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. Также с 8 по 14 августа Россия российские военные взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяная, Ивановка и Щербаковка Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая и Петровка в Донецкой Народной Республике, а также Новое Поле в Запорожской области. Один человек погиб и не менее 7 ранены в результате атаки ВСУ на жилой дом в Брянске. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, в 10-этажный жилой дом в советском районе города попала ракета, возник пожар. Среди пострадавших пожилые люди и малолетний ребенок. Как подчеркнул Петренко, все это говорит о сознательном терроре и цинизме киевских властей. Следователи и криминалисты СКР собирают доказательства на месте происшествия, устанавливают причастных к этому преступлению. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, пообещала представитель Следственного комитета. Киев бахвалится терактами против мирных жителей России, однако Москва не опустится до используемых Украиной методов, но сделает свои гораздо более жесткими. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Вестям».
6: После каждого такого террористического акта города в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится.
5: Лавров также назвал невозможной остановку конфликта на Украине по линии боев. Как отметил министр, останавливаться нужно, когда есть долгосрочное, надежное и устойчивое урегулирование. Российская экономика возвращается к росту. Об этом заявил «Вестям» глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как подчеркнул министр, рост достигается не только за счет бюджетного импульса, но и благодаря оживлению потребления. Кроме того, Банк России аккуратно, но последовательно снижает ставку. И все видят тенденцию к стабилизации инфляции.
7: Цифры второго квартала, которые дала статистика, показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. И итоговая цифра второго квартала 1,3%. Это больше. Первый квартал было снижение 0,2, напомню. В среднем по году мы вышли на 0,6 процентных пункта роста. С одной стороны, да, это немного. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по второму кварталу динамика изменилась. И, наверное, важно понимать источники этого роста. Да, это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Мы видим, что норма сбережения стала стабилизироваться. Это произошло в связи с смягчением денежно-кредитной политики. Да, мы видим последовательную политику Банка России по аккуратному снижению процентной ставки. И, безусловно, все понимают тенденцию, вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались.
5: По словам Решетникова, слаженная работа предприятий и правительства в координации с Центробанком позволяет минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации, нормализовать финансовую и денежно-кредитную политику. В России начнут пересаживать пациентам почки свиней. Передовой метод разрабатывают ученые исследовательского центра радиологии Минздрава. Как рассказал «Вестям» руководитель отделения трансплантологии центра Сергей Арзуманов, генные инженеры работают над перекодировкой кода ДНК свиней. В итоге это позволит максимально снизить риски отторжения свиных почек у людей. По словам ученого, первые образцы донорской почки планируют получить к 30-му году. К тому же сроку в России выведут породу свиней для пересадки почек человеку. Сказочный блокбастер для всей семьи. Последний богатырь Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
5: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ночью до плюс 14, днем до 21 градуса. В Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 8-10, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 748 миллиметров.

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Владимир Матецкий. Рядом со мной Маргарита Митрофанова.
1: Да, да, да. Здравствуйте.
0: Да, здрасте. Светлана Трусенкова рядом за пультом. Настроение хорошее, песенка веселая. Рита в тонусе, Светлана на красоте. Все девушки на красоте. Я скромный, симпатичный, аккуратненький, причесанный, подстриженный.
1: Матецкий.
0: Да, да. Ну, хороший, хороший. Ну, согласись, хороший. Ну, хороший. Да, ну, хороший. Хороший, хороший. Это я 500 раз себя похвалил. Вот от тебя комплимента не дождешься. Как пушной у тебя. Вот мой распушной, я вот слышал. Правда, сейчас не слушал программу, но вот мой распушной, мой такой он весь распушной. Вот это ты вот так говоришь. Ну что,
1: ну да.
0: А?
1: Ну да, прошлую пятницу мы так смеялись и с ним, и с вами, что прям даже как-то неудобно было перед пацанами.
0: Вот это хорошая формулировка.
1: Да.
0: Ты в тренде, я тебе честно скажу. Явно в тренде. Ты ТикТока насмотрелся, я чувствую, да?
1: Нет, я это делегировала ребенку 19 лет. Я вообще никогда не открываю, у меня нет аккаунта. И мне просто иногда пересылают наиболее интересные видосики. Ну, особенно с религией связан. Там очень дети хорошо, ну, интересно.
0: Ну, а что касается атрибутов, слова «короче», «типа», «кринж», «скуф», «олень», вот это ты все используешь или не очень?
1: Нет, скорее нет. «Душнило» мне нравится.
0: «Душнило», «типа». Короче, значит, душнило приходит типа. А мне типа.
1: Ой, сейчас мы научим типа. Еще, не дай бог, пенсионный фонд.
0: Да уже все научены. Слушай, уже все научены, все знают. Мне, знаешь, захотелось объявить, куда нам писать, а я даже не знаю. Давай, ты все знаешь. Вот,
1: я телефон только помню.
0: Да, давай.
1: Причем свой мобильный.
0: Забабахай свой мобильный.
1: Я тебе свой мобильный.
0: И посыпай.
1: Мне, правда, написали и говорят, это реально ваш мобильный? Я говорю, да. Ну, я с перепугу. Там у нас есть плюс 7495, а потом 728.
0: Так,
1: 7171.
0: Вот. Ну-ка дай-ка посмотрю, какой. А я у меня тут прямо есть, да. И плюс 7-967-103-5533. Это вот. Сообщение отправляет.
1: Да,
0: да, вот все есть. Слушай, вот просто у меня лежат красные. Ох. Красненькие, вот они тут. Красненькие. Ты сразу подумала, пятитысячные, точно?
1: Нет.
0: Нет, не подумала, правильно. Это просто бумажки с телефона. Скажи мне, прогрок. Вот тебя такое словосочетание.
1: Прогрок.
0: Да.
1: А я готова. Я сегодня домашку сделала на 4,5.
0: Молодец.
1: Помнишь, как обычно наши мужья говорят всегда. Знал на 5, ответил на 2.
0: А я думал, ты используешь редкое слово «знама». Знаешь такое слово «знама»?
1: Ну, это по-сербски.
0: Точно? Вот смотри, Джефро Талл. Я знаю, что ты любишь эту группу с детства. Это правда, да?
1: Да.
0: То, что
1: уважаю. Он просто был никем, а у него теперь замок. Он в юбке ходит, собак тренирует.
0: Еще рыбу разводит.
1: Почему не уважать? И он сам заработал свои флейты, извините.
0: Ох, у меня напрашиваются.
1: В прямом смысле.
0: Ох, у меня шутки напрашиваются, но...
1: Поручик молчать.
0: Да, держу себя в руках. Ну, конечно, держу.
1: И он просто надудел себе на целый замок.
0: Надудел себе на замок. Слушай, знаешь, я что...
1: Давай послушаем.
0: Сейчас, одна секунда буквально. Интервью большое с ним, свежее. Причем журнальчик вот специальный, проговский, он придумал так, что вопросы задают музыканты, знаменитые ему. И ему задают вопрос, я не помню кто, типа там Рика Уэйкмана. Почему флейта? Почему флейта? И я подумал, Митрофанова догадается в одну
1: точно
0: секунду.
1: Знаю.
0: Почему?
1: Он в школе учился, его родители отдали на флейте играть. И он говорит, что умею, то и ду-ду-ду. Это как Антоха МС играл на трампете, по-моему, или на чем-то. Он
0: правильно,
1: такой...
0: правильно. Но выбор был. Вот тут лежит контрабас, туба и флейта. И гитара даже. Он говорит, нет, указал на флейту. По причине компактности. Он признался в этом. Компактность. Я так все взвесил, в прямом смысле этого слова, вот так на руках, как Фемида, и понял, что надо брать флейту.
1: А какую песню мы слушаем? Кстати, я
0: сегодня
1: внимательно слушала. Про мама...
0: Да, Cross-Eyed Mary.
1: Oh, yeah.
0: Да, давай
1: мама
0: слушай.
1: Мама Иисуса.

0: интересно, его спрашивают, как вы песни сочиняете, тоже кто-то из знаменитостей. На каком инструменте? На флейте? Вот берете флейту, он говорит, нет, на гитарке. И причем как это я делал? Гостиница Holiday Inn, знаете, вот когда молодые были, по этим гостиницам ездили. Что в результате? Вечером вся моя банда идет куда-то гулять. Ну, ты понимаешь, кирять, там, бар и так далее. Девчонки, подпевка, ну, в общем, все, что хочешь. А я в гостиничном номере сел с гитаркой маленькой, акустической, две песни за вечер сделал. Понимаешь?
1: Да.
0: Вот, его спрашивают, а по поводу сценических нарядов? Он говорит, аналогично. Раковина, затыкаешь раковину, горяченькой воды налил. Вот у меня трико такое было, трико, в котором я выступал. Ну, типа вот, ну, ближе к колготкам, что ли, вот. Лосины, да, колбасины, вот. И, короче говоря, замочил и рубашечку. Замочил, раз-раз, что-то простирал, тут же повесил. И уже на следующий концертик я уже чистенький. Без всяких шуток, понимаешь?
1: Да.
0: Угу. А ты говоришь, ну, рок-н-ролл.
1: Да. Ну, рок-н-ролл – это образ жизни. И все-таки потом иногда надо успокаиваться, судя по всему.
0: Дай-ка я запишу. Дай я запишу. Подожди секунду. Одна тачит. Иногда надо успокаиваться.
1: Это мне Димка Маликов подсказал.
0: А мне рыжий.
1: Если бы я не додумалась. Мы с ним один день родились.
0: А мне рыжий подсказал. Вот я прям вот. А ты прям сразу вот рыжему и пожаловалась. Я дочь бедных и бездетных родителей. Вот я знаю, мне рыжий сказал, первый, когда вы познакомились, так вот ты ему и представился. Я дочь бедных и бездетных родителей.
1: Не, они точно знали со своей женой, с кем начали иметь дело.
0: Ну ты никакого оксюмерона не почувствовал. Ладно, бог с ним. Идем дальше. Вот смотри, есть любимая группа одной моей подруги хорошей. Называется она Оазис. И подруга это ты. А то, что они тырили там песни у своих друзей The Real People группы, ты знаешь, нет?
1: Я отслушала Real People и думаю, вот группа, о них никто ничего не знает. Но мы готовы этот эксперимент сейчас для наших слушателей предложить и озвучить в эфире. Единственное, мне все равно, я их не чувствую, что это они. Мне Beatles во всех их песнях, у меня продолжение Beatles. Вот эстетика.
0: Красиво.
1: Построение. Все Beatles.
0: Вот как мне нравится.
1: Я не вижу этих Real People.
0: Когда ты просто вот вся напитана информацией. Вот ты знаешь.
1: Да я это чувствую.
0: Да, я это чувствую. И люди это чувствуют, наши слушатели. Но The Real People.
1: Но
0: там...
1: для чего это для жизни, вот эта информация? Я знаю, как невесту Ози Осборн назвали. И вот ты что мне в жизни? Это помогло?
0: Ты рассуждаешь, как вот с Патриков девушка. Я спрашиваю, кто такой Ленин? И знать не хочу, сказала она. Что это,
1: работайте.
0: Сделало вас богаче? Меня нет. Мужчина должен меня обеспечивать. Какая цифра, ее спрашивают? Сколько вам мужчины, чтобы зарабатывал? 500 тысяч хватит? Она говорит, нет. Минимум 1,5 миллиона.
1: О как. Вы отвлекаете нас от прослушивания простых людей. Simple.
0: Возвращаемся.
1: People.
0: The Real People.
1: Реальные люди.
0: The Real People, да. Ты прислушивайся к припеву, и потом узнаешь, откуда этот припев делся. Как он у твоих оказался.
1: Today is gonna be the day, вы намекаете.
0: Don't go away, я намекаю.
1: А, даже так?

0: ты слышишь «Don't go away»? Узнаешь припев? Хоть чуть-чуть.
1: Я отказываюсь узнавать.
0: Во, а это я формулировки обожаю. И знать не знаю, и ведать не ведаю.
1: Вообще вот, даже. Впервые вот... вижу этого человека.
0: Вот я тебя за это очень люблю. Вот что ты уж встала на этот путь, вот в эту колею ты проложила себе дорогу, и все.
1: Да.
0: Но похоже, но... похоже здорово. Там два брата Гриффитса.
1: Так.
0: Дошло-то дело до чего, что на некоторых изданиях нот Оазиса в песнях они значатся соавторами.
1: Да вы что, все-таки их дожали, да, через суды?
0: Ну, я не думаю, но там они, у них же дружба была. Твои, твои писались у этих в Ливерпуле, это ливерпульский коллектив, понимаешь?
1: Но эти-то из Манчестера-то мои.
0: Твои из Манчестера, а мои из Ливерпуля, вот. Но подергали песни там, это не одна история.
1: Ну, да... слушай, это цитата. Я так считаю.
0: Ну, ты прямо как этот Исаак Осипович считаешь, точно так же. Давай кусочек твоих послушаем.
1: Say what you say.
0: Бой.
1: Say that you stay. Я вообще каждой клеточкой своей кожи это чувствую, а?
0: Каждый фильм.

0: с ума сойти вообще. А то, что мы слушали, позорище.
1: А то ливерпульское натуральное. Кто еще кого? Кстати, ну, удивительное дело, вот ты знаешь, как с группами. Кто-то поднимается ракетой, а кто-то прилично играют, ребята, песни хорошие, все, играют на инструментах, и вроде и поют, и на два голоса, местами на три. Вот, а ничего не происходит. Вот в жизни так бывает, понимаешь?
0: Светлана Юрьевна, давай еще припев сейчас дожмем.
1: Давай.
0: Матецкого. Сейчас он выйдет на этот...

0: Все, давай ударим могучим рок-кулаком.
1: Студия Владимира Матецкого.
2: Ты знаешь, я о чем подумал, вот приходят разные заказы на музыку, и вот я просматриваю все, ну, в общем-то, самые разные. Экзотика, конечно же, какие-то вещи, которые, ну, все знают, но у нас почему-то в программе вот редко были. Среди них группа Whitesnake. И я подумал, что обязательно ты должна прокомментировать этот вокально-инструментальный ансамбль.
0: Вы знаете, я уже пропустила эту минуту. Когда вы озвучили Whitesnake, я должна была, как моя... бабушка Клава Стаганова, сказать, тю, они-то чулетка звучат.
2: Ну,
0: я не знаю.
2: Я их так вот часто давай, не знаешь, ставлю, да, часто.
0: Да, ну давай, послушай. Вот,
2: Ты, нет, подожди, а вот я знаешь, о чем подумал? А ты можешь к этим змеенышам, да, змеенышам придумать какую-то вот свою чисто русскую какую-то, вот звать их, знаешь, между собой. Ну, обычно там дипы, креды какие-то, лидзы. А вот, например, их звать, например, гадюка семибатюшная. Вот, например, не получится.
0: Мне надо подумать. Я должна находиться, потому что Ковердейл, ну вот я смотрела клип на песню, которую вы предложили для эфира, и я думаю, мне было стыдно его смотреть.
2: А я для чего брал-то эту песню?
0: Это жесть такая. Ребят, девчат, посмотрите, это просто невыносимо. Но в этом что-то было.
2: Давай.
0: Давайте.

0: конечно, им грустно было, что у них нет в репертуаре песни «Black Dog». И они говорят, ну, любим мы Led Zeppelin, они нам простят чего угодно. Вот, а надо было бы взять и сделать кавер нормальный на «Black Dog», согласись. И было бы хорошо. Ну, ну, давай как-то пристыкуем сейчас, вот, Светлана. Егоровна хорошо замяукала. Ой-ой-ой, Мия Егоровна. Здесь все основательно, понимаешь? Make you sting.
1: Так я нашла этот Whitesnake прозвище. Led Zeppelin для бедных.
0: Ну, я придумал гадюку семибатюшную, но особо не думал, так по ходу дела. Ну, по змеиной тематике. Но, в отличие от тебя, я был на их концерте. Вот,
1: я тоже. Ну, я на Клэрдейле
0: была. Да, и был за кулисами, я про это рассказывал. Вот, это было в Нью-Йорке, под Нью-Йорком. Это 91-й, наверное, год. Причем суппортом была группа Bad English. Вот я с ними там тусовался за кулисами. Вот. А потом были эти Whitesnake.
1: Вас изволите,
0: да, соло на барабанах, на колени падали гитаристы. Это такая смешная фигня была. И у них все кофры, вот эти огромные, сзади, за кулисами стоят, изнутри обклеены соответствующими фотографиями из запрещенных журналов, понимаешь? Все вообще обклеено. Вот тебе рок-н-ролл.
1: Да,
0: вот.
1: Help.
0: Да, за кулисами они все этим тональным кремом были покрыты, но они кудрявые такие, в тот момент они были, ну, такие нарядные, понимаешь?
1: Так вот я смотрю сейчас, в Москве выступал Дэвид Ковердейл, по-моему,
0: да
1: 19-й год, да, Крокус Сити Холл выступал, тра-та-та-та-та. Так я тоже пошла, и на третьей песне, я все время с первой песни начала орать «Давай из The Slav». И он ее дал третьей песне, я и ушла.
0: И все?
1: Все. Я не стала их слушать больше.
0: Ну вот. А да. Я вспоминаю, что мы, по-моему, даже на эту тему с тобой разминались. Или я-то точно разминался. Что была такая музыкантская шутка. Давидка Вердейл. То есть не Давидка Вердейл, а Давидка Вердейл. Вот так даже как-то было и нарядно все и звучало, и все такое прочее. Ты знаешь, я по поводу Oasis вернуться хотел. Вот я обратил внимание, после твоей поездки в Японию, продуктивные поездки и великолепные повестки. Вот,
1: до сих пор кредиты отдаю.
0: Серьезно?
1: Двум банкам. Угу. Ну так, чтобы народ не завидовал, а то, знаешь.
0: Егор, ну это правда, да?
1: Надо отмазать сразу, да.
0: Вот тут часы, ну... Часы, они важны, поэтому сейчас буквально через минуту, и вот я тебе...
1: Отдаем микрофон,
0: я тебе, да.
1: Да,
0: отдаем микрофон.
1: Долги.
2: Студия Владимира Матецкого. Если вы выбрали в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать. Николай Свистун, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: сниму на суточную. 6+. Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. ВКС России ударили по опорному пункту и пункту дислокации бригад ВСУ в Харьковской области, а также по пункту управления БПЛА в Сумской. Об этом только что сообщили в Минобороны. Ранее ведомстве заявляли, что вооруженные силы России в течение недели нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортная инфраструктура, используемые ВСУ, военные аэродромы, о производстве, места хранения БПЛА и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, под удар попали объекты инфраструктуры украинских морских портов для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймарс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7 000 дронов самолетного типа. С 8 по 14 августа российские военные взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяна, Ивановка и Щербаковка Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая и Петровка в ДНР, а также Новое Поле в Запорожской области. Россия хотела бы услышать реакцию Сербии на скандальный вопрос журналиста из Германии на пресс-конференции Зеленского и Вучича, который поинтересовался, как Европа может помочь Украине убивать больше русских. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Министр назвал мягкую реакцию Берлина на инцидент отражением глубоких проблем в немецком обществе.
2: Конечно, этот человек недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах, ну и тем более какие-то официальные позиции. Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе. Понимает ли он, что в этом случае означает слово «опять», я не уверен. Ситуации, когда на пресс-конференции Зеленского и Вучича этот вопрос прозвучал. Ну, я видел, что президент Вучич, он просто опешил. Но, конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, конечно, хотели бы услышать какую-то реакцию.
0: Лавров также высказал предположение, что Вучич мог принять Зеленского в Белграде, чтобы немного ослабить давление со стороны Евросоюза. Марокко и Испания усилили присутствие правоохранителей на границе в городе Сеута на фоне опасений о новом массовом наплыве мигрантов в субботу, сообщает радиостанция КДНСР. Уже несколько дней в соцсетях Марокко распространяются сообщения, призывающие к новой попытке прорвать границу с Сеутой 15 августа. На фоне этого испанское МВД разместило в городе эксклаве 880 полицейских и более 700 сотрудников гражданской гвардии. Это почти на 500 человек больше, чем было правоохранителей во время первого массового наплыва, сообщает радиостанция. В конце июля испанская Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. В страну проникли около 72 тысяч мигрантов. Власти Сеуты во вторник привели данные, согласно которым в городе остается около 10 тысяч иностранцев. Природный пожар в районе озера Кома на севере Италии привел к эвакуации нескольких десятков местных жителей, сообщает агентство Эфе. Возгорание началось этой ночью. В ликвидации задействовано более 130 пожарных и десятки волонтеров, а также специализированная пожарная авиация. Сильный ветер в этом районе способствует распространению огня. Кроме того, сообщается об ухудшении качества воздуха из-за пожара. Озеро Кома окружено горами и считается популярным направлением для отдыха. В частности, оно пользуется популярностью у обеспеченных туристов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана в Казани, сообщает пресс-служба РФС. Встреча пройдет 29 сентября на Казань-арене. На точном времени начала матча и старте продаж билетов будет объявлено дополнительно. На прошедшем чемпионате мира сборная Ирана, сыгравшая в ничью 3 матча, заняла 3-е место в группе G и не попала в плей-офф турнира. Футбольный агент Младен Радковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Деркушича, подтвердил информацию о переговорах с испанским «Эспаньолом» и греческим «Пауком». Представитель игрока заявил, что оба клуба рассматривают вариант с арендой футболиста. Об этом сообщают российские СМИ. Иван Кожакин и Кирилл Пригода вышли в полуфинал соревнований в плавании на 50 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Арина Суркова с 10-м результатом пробилась в полуфинал на 50 метров вольным стилем. Алина Гайфудинова с 9-го места квалифицировалась в полуфинал на 100 метров на спине. Сборная России вышла в финал смешанной эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем. Роман Житков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина показали 4-й результат в предварительном заплыве. «Просветом» назвал свое состояние после известия о снятии Международной автомобильной федерации ограничений с российских спортсменов один из ведущих отечественных автогонщиков Сергей Корякин. Подробности в материале Николая Сприна.
2: Наконец-то в жизни появляется просвет и какая-то справедливость. Так отреагировал на известие о снятии ограничений с российских спортсменов Международной автомобильной федерации Сергей Корякин, один из ведущих российских автогонщиков, победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. Напомню, что накануне вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров сообщил агентству ТАСС, что ФИА сняла все ограничения с российских спортсменов. «Это все, что мы хотели, наравне с другими выступать, не ущемленными, не обиженными, не униженными. Что самое главное, можно приезжать и участвовать». В бумаге от ФИА указано, что не нужны бумаги о нейтралитете, можно участвовать с символикой, с флагом и гимном, отметил Корякин. Шансы на участие в ближайшем ралли-марафоне «Дакар», по его словам, есть, но это требует большого финансирования. В частности, покупки машины, соответствующие требованиям Международной автомобильной федерации. Сейчас большие проблемы в том, что поменялись правила участия в гонках. Для этого машина должна быть приведена под требования в классе Т4, в котором участвовал я. А сейчас такие машины есть только у крупных команд при заводах. Мы это сделать не могли, потому что это делается через федерацию, а у нашей федерации забирали лицензию на работу. Единственный шанс поехать на «Дакар» – покупать машину, а это очень дорого, и весь вопрос в том, получится ли найти спонсоров, сказал Корякин. Ближайший ралли-марафон «Дакар-2027» пройдет с 1 по 15 января в Саудовской Аравии.
1: Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок является Мира Андреева, которая опустилась с 5 на 6 место, пропустив Игу Швёнтек из Польши, которая стала победительницей тысячников Торонто. Диана Шнайдер идет 14-й, Екатерина Александрова 18-й, Анна Калинская 21-й. Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Беларуси. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
7: 6+.

0: Точное философское замечание, между прочим. Рит, обрати внимание, одна дождинка. А ты знаешь, вот по интернету бродит такая фигня, вот якобы это слова Анны Ахматовой. Два облака не делают погоды, и две слезы не делают дождя. Анна Ахматова, картинки люди развешивают. Это никакая не Ахматова.
1: Вот людям понимаешь? Делать нечего.
0: Людям. Людям-то делать точно нечего.
1: Ну так надо было,
0: а
1: как
0: это...
1: Егоровна.
0: Как Егоровна. Все, да, а потом, ты же еще помнишь, мы с тобой репетировали позу сахарницы, когда ты упираешься сбоку в ручками и выгибаешь их. Ты же помнишь сахарницу? Егоровна, не тормози, ласточка!
1: Поза сахарницы и поза этого кренделя немецкого.
0: Как крендель, это крученый крендель, а у тебя сахарница, она более жесткая, она более конкретная.
1: Ну, это да, более такой наступательный, да. А так еще, ну, обдумываю, а это уже сахарница, это я уже решилась.
0: А ты чувствуешь, какой оптимизм? Одна дождинка, еще не дождь, одна снежинка, еще не снег, понимаешь?
1: А я не думаю об этом.
0: Ох, тебя за это люблю. Возвращаемся к оазисам.
1: Давайте.
0: Люди разные пишут. Вот я сейчас смотрю, люди пишут разные, но пишут по-доброму.
1: Да уж.
0: Да, по-доброму. Вот к тебе все по-доброму. Все по-доброму.
1: А к оазису?
0: А к оазису не очень, если честно.
1: Ну, давай. Я готова.
0: Ну, вот, например, такое сообщение. А как вообще эту музыку можно слушать?
1: О, отлично. А с какого города пришло?
0: Сейчас я тебя буду определять.
1: С какого? С Москвы?
0: Но не из Токио, я тебе честно скажу, не из Токио.
1: Да, при чем здесь Токио?
0: А вот,
1: оно само по себе.
0: Ну, пришло откуда-то сбоку, я не знаю, сейчас мы это уточним. Но вот
1: ладно.
0: Нужна твоя реплика по этому поводу.
1: Да, я все спросила, сказала.
0: Все.
1: Я сейчас в пользе, у меня поза, знаете кого, когда я это слушаю?
0: Так.
1: Брецель.
0: Брецель.
1: Брецель.
0: Мягкая, не Б, а П, П. Брецель, да, Брецель. Да, красивая. Ну, вот примерно так скручено. Но вот я сейчас показываю, вдруг у нас видео где-то прорвется. Вот смотри, я так скручиваю руки, так. И вот в этот момент можно говорить, например, такую фразу. Ты где был, скотина? Понимаешь, вот в этот момент. То есть...
1: Ну, вот он, а так и жена и сказала этому пекарю. Говорит, где все?
0: Слушай,
1: а я
0: в интернете, вот ты мне не даешь общаться вот на эти межгендерные какие-то вопросы, ты все от всего этого отстраняешься, правильно, наверное, делаешь. Но вот такая штука. Девочки, обратите внимание, как соцсети, девочки, затягивают тебя, внимание, ненавидеть своего супруга. Они затягивают тебя. Ты понимаешь, какие идут серьезные вещи, соображения идут в интернете? Так, опять пауза.
1: Ну, тот родился, может, хороший.
0: Да, а люди заработай в этот момент. Пауза, а люди заработай.
1: Я не знаю, я не могу на все как-то реагировать.
0: Не должна.
1: У меня же мозг тоже, он туда перегревается.
0: Не должна, не должна. Можно я злую шутку себе позволю, нет? Или не надо?
1: Если только в адрес оазис.
0: А куда еще? Не к тебе же адресовать злые шутки.
1: Так, и что?
0: Австралийский коллектив Men at Work. Помнишь такую группу?
1: Конечно.
0: Замечательно.
1: Изучила,
0: вот
1: да,
0: теперь давай вместе вспоминать. Ностальгия. Ностальгия. Ты помнишь, сколько эта песня звучала? Down Under? Да.
1: С детства я это помню. Down Under.
0: Сумасшедший хит был. Опять же. Везде в интернете к ней пришпандоривают других каких-то людей. Зачем это делают? То есть играет группа Men at Work на сцене, а пришпандоривает куски откуда угодно. Из Оскара, из Грэмми, Шмэмми и так далее. Но мы имеем право просто послушать Men at Work с тобой.
1: Конечно, и знать, что они
0: вроде
1: все умерли.
0: Я без злой шутки обошелся уже неплохо, правильно?
1: А звуки какие? Вот тоже дудочка у них, правильно?
0: Класс, просто класс. И текст смешной песни.

0: Рит, скажи, у меня к тебе такой вопрос. А тебе предлагали когда-то написать книжку какую-то, автобиографическую, mm-hmm. или, например, «Радио и я» какую-нибудь книгу? Или,
1: да, или... я 2 года уже, 2-й год я подписала договор с издательством, они терпят, потому что у меня вдохновение то есть, то нет. И когда ты вспоминаешь и сравниваешь с тем, что сейчас, боюсь, что вот я поэтому пока держусь.
0: Угу. Скажи мне, а ты конвенциальный способ написания, то есть берешь ручку, открываешь тетрадку и ручкой пишешь вечером под лампой текст? Или ты берешь какой-то телефончик свой, надиктовываешь? А, помню, вот сейчас в телефон так, помню, было дело такое.
1: Помню, видела я Керенского.
0: Да, да, да, да, в детстве у огня. Мы слушали эту песню на прошлой неделе.
1: Сейчас так книги не пишут. Это пишут только писатели настоящие, а мы авторы. То есть, так. Если мы что-то пишем, то это не писательство. Есть писатели серьезные, есть, ну, то, что...
0: А кто тебе сказал, что ты несерьезная писательница? Кто тебе сказал?
1: Я сама себе сказала.
0: А анекдот знаменитый, который я 100 раз рассказывал. Вот уж не люблю я анекдоты рассказывать. Рабинович, играете на скрипке? Не знаю, не пробовал, наверное, играю.
1: Ну да.
0: Понимаешь? Это как-то я не писательница. Не пробовал, он наверняка писательница. Поэтому я думаю, что тут все честно. И надо писать. Надо,
1: сейчас так пишут книги, как я знаю, такие биографии, и же с ними. Издательство дает, это не секрет, это так заведено, дает помощника, редактора, очень грамотного человека, внимательного, толкового, чтобы был контакт. И потом эти люди встречаемся, мы общаемся, и я рассказываю на диктофон действительно свои истории, какие я хотел бы озвучить и напечатать. А редактор это дело все как-то, ну, бу-бу-бу-бум, оформляет, записывает, выкладывает на бумагу, и потом уже с такого текста, то, что я наговорила, я сама редактирую, поскольку это моя речь и мои вот эти все события. Но это очень долгий процесс, и да.
0: Поговорим об этом. Поговорим.
1: Не будем, все, хватит.
0: Точно?
1: Я не хочу.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Сильный ветер повредил линии электропередачи в Вологде. Отключения уличного освещения зафиксированы на улицах Благовещенской, Воровского, Воркутинской, Костромской, Щетинина и Ленинградской. Специалисты оперативно устраняли последствия непогоды, работая в круглосуточном режиме. Сообщается, что на улицах Поселковой, Костромской, Щетинина, Южакова, Гагарина, Бурмагиных и в Парке Мира освещение уже восстановлено. В настоящее время бригады продолжают работу. Горячая вода возвращается в центральный район Вологды. Специалисты отмечают, сети заполняются постепенно от источника до конечных камер. Специалисты ТЭЦ, Вологда, Гортеплосети и управляющих компаний работают круглосуточно. Задержка в отдельных домах связана с технологией заполнения и внутридомовыми проверками. Работы идут по графику. Площадь химиков в Череповце откроют 1 ноября. В обновленном пространстве установят сцену с амфитеатром, зону отдыха с навесами, игровой и спортивный комплексы, фонтан, точки питания и санузел. Общая площадь реконструкции 18 тысяч квадратных метров. На площади высадят 36 деревьев и более 1500 кустар

0: Житель Череповца перевел мошенникам больше 1,5 миллиона рублей. Мужчина хотел купить автомобиль. На сайте объявлений он нашел выгодное предложение, но продавец сообщил, что машина находится за границей и для ввоза необходимо оплатить сопутствующие услуги. В течение нескольких дней череповчанин переводил деньги на продиктованные счета. Когда банк заблокировал подозрительные транзакции, заявитель убедил кредитную организацию в их добросовестности и снял блокировку. Спустя некоторое время мужчина понял, что его обманули. Ущерб составил 1 миллион 700 тысяч рублей. Дом Гиляровского воссоздадут в Вологде. Гостиница в память о писателе и журналисте Владимире Гиляровском появится на улице Чернышевского. Проект реализуют на месте разрушенного дома, где когда-то жил Гиляровский. В одноэтажном здании оборудуют 4 номера. Также здесь будут проводиться мероприятия. На проект выделено 38 миллионов рублей. Новый объект выполнят в едином стиле с литературной резиденцией «Дом дяди Гиляя». Вместе они составят культурно-исторический ансамбль.
1: Спорта.
0: Новый беговой центр в Вологде построен на 35%. Работы проходят на стадионе «Буревестник». Специалисты установили каркас здания и завершили остекление. Сейчас идут кровельные работы и подготовка к асфальтированию дорожек. Открыть объект планируют 1 октября. Центр будет работать бесплатно для всех желающих. Внутри разместятся раздевалки, душевые, универсальный зал и зона питания. На улице оборудуют беговой круг на 200 метров, воркаут-зону и детскую площадку.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем облачно, дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 11, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

над рекой. Вальс, вальс, вальс, старый купол тряхнул сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком.

вальс, старый купол тряхнул сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного, немного

сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного, немного

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин только что провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Глава государства на неделе совершил рабочую поездку по регионам Сибири и Дальнего Востока. Накануне президент посетил Курильский остров и Туруп. На предыдущем совбезе 7 августа обсуждались дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. С докладом по теме выступил директор ФСБ Александр Бортников. Российские военные за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяная, Ивановка, Щербаковка, Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая и Петровка в Донецкой Народной Республике, а также Новое Поле в Запорожской области, говорится в недельной сводке Минобороны. В течение последних 7 дней российские вооруженные силы нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортные инфраструктуры, используемые в СУ, военные аэродромы, цеха производства, места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. Под удары также попали объекты инфраструктуры украинских морских портов для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, отмечается в сводке Минобороны. Поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили 16 снарядов американской системы «Хаймерс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7000 БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на многоэтажке в Брянске. По данным Следственного комитета, один человек погиб, не менее 7 ранены. Среди пострадавших – пожилые люди и ребенок. С места трагедии репортаж корреспондента ВГТРК Марии Федотовой.
2: Удар пришелся по густонаселенному жилому кварталу. Поблизости расположены детские сады, школа, автовокзал, где можно встретить много пассажиров. Обломки ракет упали на верхний этаж одной из высоток. Началось возгорание. Люди стали покидать свои квартиры.
3: Слышу этот самый хлопок. Ну, я распрыгнула сразу. И потом прямо в этаж в этот. И дым повалил сразу. Дым, и стекла эти все, вижу, повыбиты все.
2: К месту событий незамедлительно были стянуты все экстренные службы. Как сообщили в Следственном комитете, в результате удара один человек погиб, еще 7 получили ранения. Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Жильцы дома были эвакуированы. В эти минуты на месте начались восстановительные работы. В связи с этим во всем центре Брянска отключена подача газа. Массированные удары в минувшие сутки были нанесены по другим районам региона. Так, в поселке Сныткино Брасовского района был ранен местный житель, а в Дядьковском районе повреждена гражданская инфраструктура. Мария Федотова, Вести Брянск.
1: Российская экономика возвращается к росту, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в комментарии информационной службе «Вести». Министр подчеркнул, что рост достигается не только за счет бюджетного импульса, но и благодаря оживлению потребления. Кроме того, Банк России аккуратно, но последовательно снижает ставку, и все видят тенденцию стабилизации инфляции.
4: Цифры второго квартала, которые дала статистика, показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. И итоговая цифра второго квартала 1,3%. Это больше. Первый квартал было снижение 0,2%, напомню. В среднем по году мы вышли на 0,6 процентных пункта роста. С одной стороны, да, это немного. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по второму кварталу динамика изменилась. И, наверное, важно понимать источники этого роста. Да, это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Мы видим, что норма сбережения стала стабилизироваться. Это произошло в связи с смягчением денежно-кредитной политики. Да, мы видим последовательную политику Банка России по аккуратному снижению процентной ставки. И, безусловно, все понимают тенденцию, понимают, что цифры инфляции стабилизировались.
1: В выходные в Москве потеплеет. В воскресенье воздух прогреется до 21-24 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: С наступлением выходных температурный фон продолжит расти. В субботу плюс 18-21, в воскресенье плюс 21-24. Ну и в начале следующей недели летнее тепло выйдет на пик, и термометры покажут плюс 24-27.
1: Но сегодня в Москве по-осеннему прохладно, днем не выше 16-19 градусов. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, в субботу облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Ночью плюс 12-14, днем плюс 19-21 градус. В Москве завтра переменная облачность, вечером местами может пройти небольшой дождь. В ночные часы воздух остынет до плюс 8, плюс 10 градусов, а днем воздух прогреется до 18-20 градусов. Сейчас в Москве около 17 градусов, дует северо-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду, без осадков. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
0: Маяк.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Студия Владимира Матецкого.

0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. Я с огромным удовольствием представляю лидера группы «Пикник», музыканта, который мне очень симпатичен. Мне очень симпатично его творчество. Я люблю эту группу. У них новый релиз. На связи Эдмунд Шклярский. Эдик, привет, дорогой.
1: Да, добрый день.
0: Привет, я очень рад тебя слышать, очень рад, что у вас вышел альбом, он симпатичный, я его успел послушать.
1: Вот. Даже успели послушать, да?
0: Нет, ну, разумеется, не досконально, просто времени не было.
1: Понятно, да, да.
0: Да, но я человек внимательный, я прошел по трекам, у меня есть впечатление, и оно хорошее, оно положительное. Вот, а я хочу поздравить, поскольку вот мне сейчас распечатали, дали листок, это 25-й альбом по счету.
1: Это да, можно сказать, юбилейный.
0: Юбилейный, это солидная дискография, это очень приятно. И еще одна, тоже полукруглая, 45 лет творческой деятельности. Поэтому альбом вышел недавно, 12 августа, буквально пару дней назад. Называется он «Вечное движение». И скажи, пожалуйста, вот всегда выпуск альбома – это событие. Собрать песни, записать их – это большое событие. Чем был именно этот альбом, 25-й, особенным? Чем он отличался от других релизов? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, в принципе, чем он отличался, если можно сказать, ну, практически ничем, по той простой причине, что...
0: Супер, супер, ты начинаешь с козырей. Ты понимаешь, Эдик, это вот с козырей зашел.
1: Да, не отличается ничем, потому что главное выбрать песни и поставить песню на нужное место. Ну. Как бы не прозвучало математически, но это то же самое, как в концерте. Если ты ставишь, например, вот финальную песню, с которой мы, как правило, заканчиваем концерт, там на самом краю земли, если ее поставить первой, то можно убить весь концерт.
0: А можно ее цвайразен запустить, ее начать с нее, как «Игл» сделали, с «Отеля Калифорния» начали и закончили «Отелем Калифорния». И вроде
1: ну,
0: тоже скобочки,
1: кстати,
0: поставили, да.
1: Да, не одни. Вот когда я ходил на концерты там, значит, того же Пупы, Фердализа, они делали такие же хитрые маневры, потому что в основном зрители знали...
0: «Джелато Чоколато».
1: «Джелато Чоколато». Да, да, да, вот эти две песни они знали. А там, у нее была «Ла Луна», по-моему, какая-то песня, значит, у Фердализа. И вот они с козырей начинали и козырями заканчивали. А в середине народ не понимал, собственно, зачем они сюда пришли.
0: Ну,
1: но тем не менее, вот так вот.
0: Нет, ну, законы есть свои. Но все равно, согласись, альбом, заходить на альбом... Студию сегодня можно выбрать. Можно выбрать какую-то, я не знаю, систему сведения. То есть ты можешь себе позволить взять, сделать микс где-то за границей. Можешь позволить себе. Расскажи вот какие-то вещи, связанные с, ну, музыкантские вещи. Расскажи, они мне правда интересны. Где, как писали, что, как ты гитарку писал, на чем. Ну, вот эти все вещи, мне они интересны.
1: Ну, во-первых, музыкальные вещи, вот... Одну из музыкальных вещей я услышал от Каручука, который говорил, что если музыку можно слушать по телефону, то это, значит, уже на что-то годится. Если для музыки нужны необходимые какие-то там...
0: Гипер-супер.
1: Специальные провода, специальные колонки, специальные там стерео, это уже, так скажем, добавление, которое, в принципе... Ну, добавляют, но они добавляют красоты. А мне, в принципе, всегда важна...
0: Суть.
1: Грубо говоря, нить.
0: Квинтэссенция
1: и вот, не побоюсь этого слова, информация. Вот если эта информация человеку интересна, ему не важно, на какой аппаратуре он будет слушать. Потому что я помню, вот первая информация, когда я слушал там Painting Black и, да, допустим, HD Ignite на ужасных, так скажем, даже не носители были, а это были музыкальные открытки.
0: Ну, понимаю.
1: Да, и вот это мне настолько хватало, что это мне хватает даже до сих пор.
0: Ну, на самом деле, это серьезный разговор. И для меня тоже те все вот знаешь, точки захода, когда меня тогда в меня заходила эта музыка, эти вот на гибких ли пластинках, либо переписанные из чужих пленок, либо я еще ловил, вот совсем в школе учился, ловил голоса, понимаешь, и записывал со спидолы на комету. У меня такая была схема, понимаешь, вот самые первые.
1: Ну да, голоса...
0: Такие конечно. Редкие всякие записи Rolling Stones я записал, помню. Ну, целая вообще эпопея была. Но все равно, вот ты знаешь, о чем сегодня разговор? Ты серьезный такой философскую развилку, как бы подошел к развилке. То ли биться вот за какие-то детали, за какие-то тонкости звука, то ли взять то, что получается, и это получающееся протиражировать еще раз. Я просто знаю твою философию, психологию. Ты все равно хочешь всегда чего-то добавить, что-то найти интересное. В концертах у вас всегда есть какие-то новые фишки. Наверняка в пластинку тоже что-то новое попало. Расскажи, вот мне это интересно. Какой-нибудь взять инструмент необычный, синтезатор найти, хитрый, кривой, звук какой-то
1: найти. Синтезатор, он на той синтезатор, что ты можешь там синтезировать звук. Именно который тебе нужен. И, например, вот песня «Аллилуйя», там сегодня был там вопрос о слушателе, а кто вообще поет этим голосом? А этим голосом, понятно, просто ты его понижаешь до определенного уровня, чтобы он там звучал. И получается, скажем, вот голос вроде не твой, и человек спрашивает, а кто это поет? А оказывается, пою я.
0: Это прекрасно. Смотри, кстати, вот я чуть-чуть забегаю вперед. Я выбрал песню «По ночам в плаще немодном». Я выбрал песню. Скажи, давай вторую песенку какую-то послушаем. Выбери ее сейчас, и мы ее прямо по ходу дела тут и подготовим, эту песенку.
1: Ну, давай послушаем «Маскара». Она более веселая, но тем не менее.
0: Договорились, мы сейчас ее подготовим. У меня еще один вопрос есть. Знаешь, старая схема, знаменитая старая схема, такая тысячелетней давности, когда выпускался альбом, и по этому альбому люди ехали в тур. Сейчас, понятное дело, такого ожидать нельзя, но вот в анонсе пластинки написано, что пока еще ничто не исполнялось на концертах. Это сознательно было? Ты не хотел обкатывать материал? Или все-таки какая-то идея тура по этому альбому, она присутствует?
1: Нет, идея тура присутствует, но мы все-таки поучились немножко у Планта, как это делает. Он играет свою песню, играет песню Led Zeppelin, опять свою Led Zeppelin и перемешает. И тогда концерт идет нормально. Если бы он пел только свои песни, это было бы немножко, так скажем, небольшим разочарованием, наверное. Потому что он делает как раз правильно. И мы стараемся делать так же. Перемежать новые песни со старыми. А те песни, которые останутся, мы до сих пор еще не знаем. Потому что выбирает все-таки не автор. Вот автор может надеяться, да, что эта песня пойдет и всякое такое. Но выбирает все-таки зритель.
0: Это правда. Это правда.
1: Он говорит, вот... даже не то, что он там хлопает или там кричит на этой песне, а просто ты понимаешь, что вот эта песня, она зашла, и она как бы вот не ожидая того, даже автор этого не ожидает, но получается так, что она вот остается с нами.
0: Я понимаю. Кстати, одна из первых фраз, которую мне сказал Шафран в свое время, 100 лет назад, знаменитый поэт-песенник, он сказал, у каждой песни есть судьба. И как бы она хорошо ни была сделана, ты можешь все вылезать в этой песне.
1: Да.
0: И вот он мне об этом сказал. Давай-ка «Маскарад» послушаем.

0: Да, текст, я скажу, серьезный, Эдик. Песня, да, песня такая, вроде бы простенькая, а текст серьезный. Извини, что чуть-чуть наезжаем на песню, просто я хочу еще одну успеть. И хочу еще ряд вопросов задать важных для наших слушателей. Выходит альбом. Первое музыкальное издательство, которое его представляет, наверняка постаралось. Это будет и винил, это будет и цифровая, уже есть цифровая, то, что я слушал. Еще какие-то форматы, и как будет выглядеть винил? Про это, пожалуйста, расскажи.
1: Да, ну, во-первых, винил есть. Угу. Он уже рулит, можно сказать, потому что люди покупают винил даже не для того, может, иногда, чтобы слушать, а чтобы он стоял.
0: И это правильно?
1: Да, это правильно.
0: Это правильно.
1: Редкая такая история, когда повторяется судьба. То есть все уже давно похоронили вот эти самые нашу фирму, которая была, ну, в Питере ее разобрали и сделали из нее лесопилку, потому что думали, ну, все закончилось уже. И
0: чего там? Я про это не знал, честно говоря.
1: Да, лесопилка-то важнее, чем студия звукозаписи. Вот. И о чем мы начали?
0: Мы начали про форматы еще, что будет винил, еще да, ну, какие-то. Да, компакт, да, компакт, ну, будет, да?
1: Нет, компакт, понятно, будет, да. Угу. Но компакт, он все-таки, ну, винил бьет рекорды.
0: Угу. Скажи, какие-то... Я просто не держал в руках винил пока что. Наверняка у меня в ближайшее время он будет. Вот. Я уже не говорю про то, что ты тоже можешь мне взять и подарить хорошую виниловую пластиночку с автографами, так сказать, участников
1: ансамбля. Конечно, как бы в Москве появимся
0: сразу. Да. А у меня... Да, сразу. Вот какая штука. Ты, и это я знаю, вот я тебе комплименты делаю, но они искренние. Почему? Потому что ты всегда за мелочами следишь и следил. И будь то концерт, что-то придумать, что-то интересное. Вот в виниле, я понимаю, что это производство, это сроки, но какие-нибудь вкладочки, слова песен, какие-нибудь там, я не знаю, разворотики, плакатики, что-то туда вкладывается, задумано?
1: Ну, конкретно вот в этот нет. Вот когда мы недавно издавали альбом «Дым», именно тех времен 82-го года, то есть, угу, который был записан именно вот в 82-м году, да, мы делали там разворот, делали всю красоту. А здесь мы ничего не вкладывали, хотя хотелось бы. Мне очень нравится альбом, это, правда, не альбом не виниловый, а альбом Майкла Джексона, где вот эта раскладушка. Я купил его на eBay там когда-то, уже 100 лет назад. То есть он такой, ну, другого формата.
0: Помню, я, да.
1: До сих пор не покидает мечта вот сделать нечто подобное. То есть вот чтобы... Вот, ты, он стоит, это не то, что ты ее слушаешь, а стоит как украшение твоей комнаты.
0: Скажи мне, да, задам чисто такой свой вопрос. Когда вот я был совсем молодой, вообще никакой информации не было, то очень ценились нотные сборники. Всякие Beatles, Rolling Stones попадали ноты с аккордами, со словами песен. Их понять было трудно. И я вдруг подумал вот о чем. А вот у «Пикника» есть какие-то нотные сборники, красиво изданные? Или сегодня эта штука не актуальна, поскольку все висит в интернете? Ну, может быть, кто-то хочет иметь красивый сувенирный нотный альбом с песнями, там же аккорды напечатаны, слова песен. Вот это чисто мой сугубо личный вопрос.
1: Да, у нас выходили сборники, но они такие, не скажу, что они были такие красивые. Ну, в основном там было несколько песен.
0: Угу.
1: Ну, просто такие брошюры.
0: Я понял. То есть, ну, вот такого подарочного красивого альбома не делали, да, нотного?
1: Нет, подарочного не... Ну, надо будет подумать.
0: Для меня специально.
1: Специально, да.
0: Ты знаешь, это была целая эпопея, вот эти ноты, поскольку слова песен было трудно достать. Но я имею в виду 60-е годы, еще не было ксерокса. Ну, а как, где достать слова? Там можно было их переписать где-то.
1: Ну, да.
0: Да, потом появились ксероксы, слова песен, там все вот, ну, уже позже.
1: Ну, нет, самое смешное, ну, если уж там про ксероксы говорить, когда у меня не было телефона, то, ну, мы с двоюродными братьями, конечно, играли там песню, я помню, Крим.
0: Какую? Sunshine of Your Love?
1: Sunshine of Your Love, да. Uh-huh. И, значит, письмом он мне посылает стихи. Uh-huh. Музыку-то я знаю, но письмо-то приходит через неделю, через две.
0: Ну вот, про это-то и речь. А, кстати, в этой песне, которую тоже я играл, будучи совсем в начале своего творческого пути, там не так просто на слух слова понять, между прочим, в Крим. И у меня...
1: Нет, понятно.
0: Да, очень непросто. Будь то там крутые есть песни, Tiny Purple Fishes, come laughing through your fingers, but you want to take her with her. Вот целое дело. Это я все позже узнал и наизусть все это знаю. Но тогда это был загадочный мир, был вообще загадочный мир. Ты понимаешь?
1: Вообще происходят невероятные вещи. Песня там, я не знаю, про любовь, наверное, или про что.
0: Да. Ну, приходилось домысливать. Я смотрю на часы, у нас осталось не так много времени. Я, наверное, песню, вот эту вторую, которую я выбрал, «По ночам в плаще немодном», я ее поставлю после новостей, чтобы мы могли договорить. У нас где-то минутка, даже меньше минутки осталось. Вот. Ты знаешь, у меня последний вопрос. Я думаю, слушатели хотят слышать это. Гастроли в ближайшее время. Где вы, что, где вы выступаете?
1: Ну... Первое наше, так скажем, начало тура по, значит, уже это сам по традиции, это 13 число, город Калининград.
0: Спасибо. Слушай, я смотрю на часы. Эдик, я очень рад был тебя слышать. Поздравляю с релизом. Обязательно обменяемся мнениями по поводу альбома. Обнимаю тебя.
2: Студия Владимира Матецкого.

0: груз ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. В результате атаки ВСУ на жилой дом в Брянске один человек погиб, не менее 7 ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, в 10-этажный жилой дом в советском районе города попала ракета, возник пожар. Среди пострадавших пожилые люди и ребенок, как подчеркнула Петренко, все это говорит о сознательном терроре и цинизме киевских властей. Следователи и криминалисты Следственного комитета собирают доказательства на месте происшествия, устанавливают причастных к этому преступлению. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, пообещала представитель Следственного комитета. Российские военнослужащие с помощью БПЛА ударили по автозаправочной станции, которая использовалась в интересах ВСУ в районе Репок Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кадры объективного контроля нанесения удара с применением БПЛА дальнего действия по АЗС в районе Репок, использовавшихся в интересах украинских подразделений, показало российское военное ведомство. Отмечается, что в результате удара цель поражена. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Глава государства проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, отметили в Кремле. Напомню, что на этой неделе президент совершил рабочую поездку по регионам Сибири и Дальнего Востока. Накануне глава государства посетил Курильский остров и Туруп. На предыдущем совбезе 7 августа обсуждались дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. Художественным руководителем Российского государственного академического молодежного театра стала Марина Брусникина. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Президентом РАМТа назначен Алексей Бородин, который более 40 лет занимал должность худрука театра. В этом году он отметил 85-летие. Специально для него в театре была учреждена должность президента, на которую он был назначен сегодня. Добавлю, Брусникина ставила спектакли в Московском театре имени Пушкина, Сатириконе, театре имени Моссовета, в «Современнике», в театре «Сфера», в театре «Нации» и в самом «Рамте». Она также является художественным руководителем театра «Практика». В 23-м году заняла должность главного режиссера «Рамта». Акула запуталась в сетях рыбаков, ловивших лосося на Нюклинской косе в 40 километрах от Магадана, сообщает РИА Новости. Рыбаки с трудом вытащили сеть из моря. По их прикидкам, вес акулы составил примерно 60 килограммов. Уточняется, что речь идет об огромной тихоокеанской сельдевой акуле. Хищник подплыл близко к берегу и угодил в невод. Северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранится в столичном регионе в ближайшие часы. Его ослабление ожидается после 5 вечера, сообщили в центре погоды ФОБОС. Уточняется, что ветер такой силы относится к 8-бальному шторму и может затруднять перемещение, ломать тонкие ветви деревьев, а также валить слабо закрепленные конструкции. Москвичей призвали быть аккуратными. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Сочи» запросил у московского «Спартака» 500 миллионов рублей за трансфер вратаря Александра Дегтева, сообщает чемпионат со ссылкой на собственные источники. По информации издания, запрошенная сумма рискует сорвать сделку, несмотря на то, что руководство сочинского клуба пообещало Дегтеву, что продадут его «Спартак» за 250 миллионов рублей. Футболисты сборной России на осеннем сборе сыграют товарищеский матч с командой Ирана. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Сборная России 29 сентября проведет товарищеский матч против команды Ирана, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Встреча пройдет на стадионе «Казань-Арена» в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора национальной команды, который начнется 21 сентября. О точном времени матча и старте продажи билетов будет объявлено дополнительно. Товарищеский матч будет зачтен в рейтинге Международной федерации футбола. Сборная Ирана – участник чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Команда провела на турнире 3 матча, сыграв ничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Заняла 3-е место в группе и не сумела выйти в плей-офф. Иран занимает 22-е место в рейтинге FIFA. Сборная России в июле осталась на 35-м месте. В этом году россияне под руководством Валерия Карпина провели 5 товарищеских матчей, в которых одержали 3 победы, 1 раз сыграли в ничью и 1 раз проиграли. Сборная России и Ирана встречались 4 раза. Последний матч прошел 10 октября прошлого года в Волгограде и завершился победой России со счетом 2-1. До этого команды дважды сыграли в ничью 1-1 и одну победу одержал Иран со счетом 1-0. В Казани сборная России в последний раз играла в октябре 2021 года. Тогда в отборочном матче чемпионата мира 2022 года россияне победили словаков со счетом 1-0.
1: Московская хоккейная «Динамо» обыграла «Торпедо» в предсезонном матче континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5-2. Иван Кожакин и Кирилл Пригода вышли в полуфинал соревнований в плавании на 50 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Арина Суркова с 10-м результатом пробилась в полуфинал на 50 метров в вольном стиле. Алина Гафудинова с 9-го места квалифицировалась в полуфинал на 100 метров на спине. Сборная России вышла в финал смешанной эстафеты 4 по 100 метров в вольном стиле. Роман Житков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина показали 4-й результат в предварительном заплыве. Россияне Захар Трофимов и Алина Румянцева одержали победу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште. Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок является Мира Андреева, которая опустилась с 5-го на 6-е место, пропустив Игу Швёнтек с Польши, которая стала победительницей тысячника в Торонто. Диана Шнайдер идет 14-й, Екатерина Александрова 18-й, Анна Калинская 21-й. Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Белоруссии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: продолжаем нашу программу. Егоровна! Зовут тебя! Ой, баба ты русская!
1: Русская!
0: А это ты мне пишешь, тяжелячка не хватает, Леонардыч, тяжелячка.
1: Вот антракс.
0: Антракс.
1: Я на вас это так не действую.
0: Ты действуешь кравнеположительно. Кравнеположительно.
1: Я как-то из-под тишка все время.
0: Ой, эти тишки вот эти, я тебе скажу, они мы любим
1: стишки.
0: Эти тишки.
1: Из-под стишка, вот это лучше.
0: О, это уже красиво. Правильно. Это красиво. Угу. Слушай, я что еще хотел сказать? Вот да. У меня к тебе такой вопрос. Он совсем легенький, но хорошенький. Вот. Когда-то раньше, а ведь ты давно путешествуешь за границу. Ты же ездишь-то выездная давным-давно, еще ты ставил...
1: Ну да, в Прагу меня родители пытались отправить.
0: Да.
1: В 1800, хотел сказать, в 86-м году.
0: А ты тоже. Ты говори, да не заговаривайся, ага. Егоровна. Так вот, была у тебя такая вот штучка, вот ты кофейка взяла где-то в центре Праги, нога на ногу, ну ты... Приличная, худенькая, ножки так нормально, обувь приличная.
1: Не, я была толстая в молодости.
0: Начинается. Вот только ты мне... Вот ничего ты мне два
1: я
0: слова...
1: Я правду всегда говорю, особенно по радио.
0: Да чего
1: потому
0: же я это люблю?
1: Потому что всегда поймают за хвост.
0: Поймают. Так вот, хорошо, чуть-чуть такие немножко кегли, диаметр побольше. Вот, чуть-чуть так это, такой легенький пухлян, но не силенький. Вот. А рядом продают открыточки. Вот. И взяла открыточку, Прага, выбрала открыточку. Не просто, а выбрала красивую. Там разные виды, 4 вида. По углам и в середине 5-й вид. Марки продают. Марка выбрала красивую. Облизнула марку, приклеила. И думаю, ну, взяла 3 открыточки. И думаю, кому-то надо открыточку написать. Вот нравилось тебе такое? Или потом получать от каких-то девчонок, мальчишек в Москве открыточки, тебе пишут «Занзибар»? Или там Тананариву, или пишут Кайманские острова, понимаешь, да? Вот все, что связано написать рукой, что-то смешное нарисовать, чертика какого-то куда-то отправить, не получает отклик моей реплики. Я уж и так, и уже тебе уже и вот...
1: И... А разве... Ну, нет, ну, родители наши хранят все эти записки. Мамочка, я тебя очень люблю из, знаешь, пионерлагеря. Забери меня отсюда.
0: Забери, ты начала, я думала, ты про другой будешь рассказывать. Смотри, но ведь это существует. Человек, пишущий ручкой красивой, какую-то открыточку посылающий, остается артефакт. Ну да, выкинуть можно. А можно поразглядывать, штампик посмотреть, когда выслали. Ну, не, у тебя нет вообще...
1: Есть, я отсылала родителям всегда все это.
0: Ну, так расскажи два слова про это.
1: Мне приходили одноклассники. Ну, может, это не очень познавательно. Просто сейчас это нет культуры.
0: Да при чем познавательно? Мне это трогательно. Мне. О. Может быть, ты кому-то выслала. Кузьмич, здорово. Тоскую без тебя в Праге. Сожрала два куска торта и ну, что-нибудь такое. Чертика нарисовала.
1: Ну, в сознании таком, в возрасте уже солидном, я никогда никому ничего не писала. Даже проклятие. Только добро. Добро, цветы, цветы. Луна, луна, откуда я это знаю?
0: А кто же этого не знает? В этом-то и вся загвоздка.
1: Я так и пишу всегда. Я захожу в какой-нибудь храм христианский, и там всегда книга отзывов. Я часто телефон свой пишу, прям реально мобильный. Кто я, откуда и пожелания.
0: Так это же с целью знакомств ты делаешь или нет?
1: Где, в храме?
0: Ну а для чего телефон ты пишешь?
1: Ну, не в Москве же.
0: Ну, так все равно, сейчас-то человек взял мобилу и пощелкал, и он уже тебе по-чешски чего-то уже наворачивает.
1: Ну, не знаю.
0: Логика где?
1: Пишу.
0: Логика. Так, давай ставим антракс, и после...
1: Да, вот это самая большая логика. Я когда я слушала, просто наслаждался.
0: Ну, вот давай
1: они
0: вместе.
1: Они тоже как-то сдают.
0: Иди, подсаживайся, и будем наслаждаться.
1: Погромче можно, Слава, наверное?
0: Можно.

0: Егоровна, чуть-чуть потрясли ботвой, пора за дело браться. Ты знаешь...
1: Покивали.
0: Да, покивали. Вот я тебе скажу интересную штуку. Вот китаянка одна, состоятельная. Так. Я уж не знаю, чем она обладает, может, какой-то сетью, типа там каких-то наших сетей параллельно. Ну, богатая девчонка. Она решила профинансировать кино. Вот. Молодая девушка, симпатичная. Профинансировать кино. Не буду тебе задавать коварных вопросов, сразу скажу причину такого хода. Вот. Финансово емкого. Дело в том, что она зафрахтовала в этот фильм, закастила актера симпатичного молодого, вписала себя в сценарий. Ну, да, когда деньги есть, можно и в сценарий вписаться, ты понимаешь. С целью того, чтобы, внимание, прямая речь, как минимум 60 раз целоваться в сценах с этим актером.
1: О, как. Какая баба-то умная, а?
0: Ты понимаешь? Егоровна, вот ты понимаешь...
1: Не всем же в голову придет.
0: Да. Она говорит, ну что я буду добиваться чего-то, а так все-таки мы идем на сближение. Я играю тоже там с ним, ну, в общем, не последнюю роль.
1: Фамилия актера, скажи, с кем целоваться?
0: Ну, там фамилии такие, что боюсь ошибиться, ты понимаешь? Как помнишь, Высоцкий пел про хунвейбинов? Там ошибешься, и дело такое, куда-то заедешь.
1: Кстати, есть
0: не
1: такая
0: туда.
1: Группа иностранная с таким названием, очень неплохо играют. Очень культовая такая,
0: да.
1: Инструментальная.
0: Скажи, а вот ты, мы с тобой когда переписывались, ты подготовила японцев. Вот.
1: Конечно, слушай.
0: Так, они у нас под рукой, эти японцы, нет? Сейчас мы посмотрим.
1: Я надеюсь.
0: Посмотрим.
1: Надеюсь, там наш. Угу. Это группа Red Wimps. Red Wimps. Они только... пишут через A. Red Wimps.
0: Red Wimps. И песня называется Миссис...
1: Да, мистер.
0: Мистер.
1: Мистер Феноменал.
0: Феноменал. Вот сделаю ударение правильно. Феноменал.
1: Феноменал.
0: Ну, по-другому ты звучишь сразу. С тобой хочется знакомиться сразу. Ты понимаешь? Да.
1: А вот послушаем давай песню. Ну, она пафосная, у них все такие
0: так,
1: песни.
0: Так, подожди, делаем мини-паузу.
1: Ладно, мини-пауза.
2: Маяк.
3: Всем привет.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Капитальный ремонт Мясно-Рядского моста в Вологде идет по графику. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. На данный момент выполнено 13% работ. Стоимость ремонта 217 миллионов рублей. Рабочим предстоит обновить опоры, пролетные строения, дорожное покрытие и тротуары. Также установят новые ограждения, освещение и модернизируют инженерные системы. Подрядчик планирует открыть движение по мосту до конца текущего года. Параллельно в городе благоустраивают улицы Мира, Марии Ульяновой и Площадь Революции. Мужчина пострадал при пожаре в Череповце. Огонь вспыхнул в дачном доме на территории садоводческого товарищества «Северсталь» накануне вечером. Во время пожара в доме находилась семейная пара. До прибытия спасателей мужчина помог жене выйти на улицу и выбрался сам, но при этом получил ожоги. От госпитализации он отказался. Пламя охватило 32 квадратных метра, полностью уничтожив дом и баню. В настоящее время специалисты выясняют причину происшествия. Вологда отметит медовые яблочные спасы 16 августа. С 2 часов дня ярмарка ремесел откроется у кафе на площади Бабушкина возле вокзала. В 14.30 начнется семейная программа и мастер-классы по народным промыслам. Гости угостят медом и яблочными десертами. Параллельно празднования пройдут во дворике отеля на Благовещенской, 56. Гостей ждут командные игры и кулинарный мастер-класс. Вход на мероприятие свободный. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа.

0: с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают волокжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, волокжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи. Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится Всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования.
1: Новости спорта.
0: Суточный баскетбольный марафон пройдет в Вологде. Турнир организуют в центре уличного баскетбола на стадионе «Локомотив» 21 августа. Старт игр в 18.00. Заявки на участие принимают в Вологодской спортшколе по баскетболу, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 11, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. ВКС России ударили по опорному пункту и пункту дислокации бригад ВСУ в Харьковской области, а также по пункту управления БПЛА в Сумской области, сообщили в Минобороны. Ранее ведомстве заявляли, что вооруженные силы России в течение недели нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА. Кроме того, под удары попали объекты инфраструктуры украинских морских портов для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Поражено 15 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймерс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептуна» и более 7 тысяч БПЛА самолетного типа. За неделю российские военные взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяна, Ивановка, Щербаковка, Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая, Петровка в Донецкой Народной Республике, а также Новое Поле в Запорожской области. В результате ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске один человек погиб, не менее 7 пострадали. В здании возник пожар, жильцов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских боевиков ракетой по жилому дому в Брянске. Вследствие удара возник пожар, один человек погиб, не менее 7 ранены. Среди пострадавших пожилые люди и малолетний ребенок. Все это свидетельствует о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима.
1: Как сообщили в правительстве Брянской области, все пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по дому в Брянске, включая ребенка, были осмотрены медиками и отпущены. Лечиться они будут амбулаторно. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Президент предложил обсудить сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и творческих индустриях.
4: Поговорим сегодня о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей в креативных, в творческих индустриях и в культуре как отрасли. Поэтому я попросил сегодня Ольгу Борисовну, любимого министра культуры, начать эту дискуссию, доложить, как министерство видит эту работу, ну и потом пообсуждаем эту тему.
1: Президент также проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, который глава государства посетил на этой неделе. Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель МИДа КНР Го Цзякунь. Он подчеркнул, что Пекин неизменно выступает за то, чтобы результаты победы в мировой антифашистской войне уважались и защищались должным образом, передает РИА Новости. Напомню, накануне Путин прибыл в Сахалинскую область. Президент провел рабочую встречу с губернатором региона, а на острове Туруп он осмотрел социальные объекты. Позднее МИД Японии заявил протест в связи с поездкой Путина на Туруп, который наряду с тремя другими островами Южных Курил Токио считает своими, хотя они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и с позиции Москвы суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Высказывания японских властей о посещении Владимиром Путиным острова Туруп вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы, заявили накануне вечером в российском МИДе. В Москве сегодня по-осеннему прохладно, до плюс 16-19 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Но в ближайшие дни осенняя прохлада сменится летней жарой.
5: Сегодня у нас заключительный, финальный день репетиции осени. Но во всем по порядку. В течение пятницы циклоническое влияние будет ослабевать. В столице ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, порывы до 13-18 метров в секунду. Ну и температура воздуха в дневные часы плюс 16-19 градусов. Показания барометров стабильны, 748 миллиметров ртутного столба.
1: В выходные в Москве потеплеет, уже в воскресенье воздух прогреется до 21-24 градусов. Ну и последняя, самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Екатеринбурге завтра кратковременный дождь и 15-17 градусов, в Сургуте 22-24 без осадков, в Петрозаводске 15-17 без осадков, в Калининграде 26-28 тоже без осадков, в Казани 12-14 временами дожди, в Нижнем Новгороде тоже временами дожди и лишь 11-13 градусов, в Сочи кратковременный дождь и 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге временами днем пройдут небольшие дожди, в ночные часы 12-14 градусов, дневные 19-21. В Москве завтра переменная облачность, вечером местами небольшой дождь, ночью плюс 8-10, а днем в столице плюс 18-20 градусов.

0: Егоровна, вот объясни, вот ты поставила эту песню, я сейчас внимательно ее слушаю. Ты сказал, здесь что-то произойдет. Это вот скрипки, что ли, вот эти пошли?
1: Ну, там они несколько всплесков, а потом дальше еще разгуляется оркестр.
0: А когда? На втором часу разгуляю? Вот ты ставишь такие песни.
1: 5:23 песня. Я сама знала, что это будет.
0: Ты с нее долю имеешь, с этой песни, тогда понятно, понимаешь? А вот так вот, вот объясни мне, вот, либо она из какого-то фильма, и ты рыдаешь сейчас, поскольку вспомнила вот этот Фукиёки Кукумана, вот этот фильм знаменитый, вот, 75-го года, и ты сейчас рыдаешь, сидишь
1: этот
0: на кушетке.
1: Фильм года 22-го. И
0: 22-го.
1: Нашим слушателям так. Я могу порекомендовать фильм, он называется «Последние 10 лет». Угу. Краткое содержание, но без спойлеров. Там девушки молодой.
0: Так.
1: Ставит какой-то диагноз, что я стала жить 10 лет. И вот что она со своей жизнью будет дальше делать?
0: Слушай, таких и книжек вот это, я знаю, что 50, вот с таким сюжетом.
1: Ну, это вы знаете,
0: да,
1: а
0: в «Иностранке»
1: нет.
0: В свое время был фильм, книжка польского автора. Сейчас мне слушатели подскажут. Mm-hmm. Польского автора, где перепутали снимки рентгеновские из 70-х, 60-х годов. Я тогда все вот это читал, что было в «Иностранке».
1: Сюжеты Шекспира писал.
0: Да, но у него
1: либо
0: еще...
1: Либо «Король Лир», либо «Отелло», либо третий вот эти, когда снимки перепутали.
0: Но я честно слушал сейчас эту песню, даже гармонию вот сейчас для себя значки писал, думаю, ну, наверное...
1: Я отрывок эфира в посольство Японии перешлю. Скажу, смотрите, как мы вашу культуру не отменяем.
0: Ну, это другое дело. Вот тут уже дело другое, дело другое. Слушай, вот я сейчас буду ставить песню, которая тебе наверняка нравится. Группа Kraftwerk, песня на немецком Das Model.
1: Да,
0: про модель.
1: Ну,
0: да, классика, мы любим, да, все. Я робот, я сошел с ума, я твой слуга, я твой работник. Мы все это очень любим.
1: Так.
0: Вот
1: а
0: теперь
1: в чем подвох?
0: Я тебе вот задаю периодические вопросы, и тебя хочу вовлечь в разговор. Но вот здесь у тебя не хочу говорить про книгу, здесь не хочу говорить про интернет, не хочу говорить про девушек и юноши, не хочу про еду говорить, не хочу про погоду говорить, про собачек не хочу.
1: Как про собаку? У меня полчаса сегодня был кинолог, мы до сих пор с ним на связи, я
0: так
1: уже японскую собаку
0: сюрюкю
1: завожу себе.
0: Ну, видишь, у нас все в одну линию выстраивается. А я тебе
1: Я вам прислала песню, вы ее послушали. Говорит, там про какую-то собаку поет.
0: Да, ну...
1: Рю-кю, собака Рю. Я ее смотрю в интернетах, пишут, есть порода собак. Рю-кю. Звоню кинологу, кинолог говорит, я не слышал про такие.
0: Вот смотри, в словах проскакивали слова «какая-то», «собака» проскакивала и «кино» проскакивало. У вас был кинолог, говорили про собаку. Собака да. Какая? Ответ, какая-то. Ну, вот.
1: Рюкюино.
0: Скажи мне.
1: Всем тоже интересно. А.
0: Я тебе что хочу сказать. Я хочу вернуться к тематике, очень серьезной. Вот есть вещи какие-то, мы это видим вокруг. Люди ходят с дорогими вещами. Но... Ты уже перепугал.
1: Ходят, тогда надо говорить.
0: Ну, конечно, ходят. Ну, вот взять хотя бы женские сумки дорогие. Вот мне интересно твоё...
1: Мы прям помешались. Восьмой день мы, и он, и вы мне про
0: и
1: эти
0: он,
1: сумки.
0: Кто он, ты мне скажи.
1: Александр Борисович Пушной. Мы просто говорили о культуре повседневности.
0: Мы не сговаривались с ним.
1: Ну, да.
0: Но у меня гораздо глубже вопрос. Я сейчас себе делаю комплимент, а не тебе в первую очередь. Ты же понимаешь. В связи с тем, что подделок дикое количество, дорогие сумки подделываются так, что отличить нельзя. И возникает психологизм очень тонкий. У тебя настоящая сумка или не настоящая? Насколько она настоящая? То же самое с часами происходит и так далее. Мне интересно твое мнение, понимаешь? Вот ты взяла и решила купить себе дорогую сумку Биркин, только не настоящую, а почти настоящую, за полцены, дико дорогую, но не все-таки не такую дорогую, как настоящая. Ты себя спокойно в этот момент чувствуешь? Или ты говоришь, не нужна мне никакая сумка, я себе куплю, и говоришь, вот...
1: Шопер.
0: Да,
1: Шопер из этого...
0: Из Бурдикаки, вот, например,
1: из
0: будет японский
1: магазин. Лента или Магнолия.
0: А сейчас уже Монголия, потому что мы не можем называть никакие...
1: сказал магазин. И ленты, и Магнолия, Пятерочку могу сказать, перекресток еще до кучи.
0: Ну уж тогда да, ты размазала вроде все. Так вот, скажи мне, психологизм, несколько предложений хотя бы я из тебя вытягиваю. Как девушки ощущают, твои подруги, тянутся ли они к этим сумкам, сходят?
1: Да я за себя только сказать-то могу, господи.
0: Скажи за себя.
1: я подделки не покупала. И поэтому...
0: Так.
1: Получала большие за это...
0: Психологические бонусы. Так.
1: Травмы от близких мне людей.
0: Так.
1: И это была моя трагедия. Объяснение себе им, почему я себе что-то купила дорогое на свои же деньги. И вот это меня больше всего удивляло в этом во всем. Вот. Но стремиться к этому не надо. Это какой-то... Ну,
0: но ты... Я не вытаскиваю тебя из норки, ты понимаешь?
1: А.
0: Не тяну тебя из норки наружу. Но скажи, вот я, например, спокойно могу, чтобы у меня не было никаких логотипов. Я помню, с какими-то артистами говорил, они обрезают этикетки с маек, с рубашек, обрезали, чтобы не было логотипов. Покупали гипердорогие...
1: Мне нравится вот это все.
0: Вся,
1: ну, понял. Все, кроме Баленсиаги.
0: Егоровна, ты меня радуешь сегодня. Давай Крафтверк послушаем. Все-таки, когда они...
1: Если на груди написать Крафтверк, все сразу поймут, о чем речь. Они же приезжали в Москву, по-моему, то ли в Амхате где-то
0: были,
1: выступали.
0: Я, к сожалению, не был. Вот в этой песне есть версия, где начинают Айн, Свайн. Нет, ну ладно, поехали.
1: Крафтверк, сейчас.

0: Сильная группа. Сильная, очень сильная. Клин Кланг называется их студия, я помню. Много про них читал всяких сообщений, но никогда не было общения личного. Вообще интересно бы было пообщаться с этими людьми. Что касается московского концерта, ты, Рит, права. Они работали в Москве, я не был на этом концерте. Не помню площадку. Не помню
1: как
0: состав.
1: В Лужниках я была, это 2004 год, это 22 года назад. Мне кажется, я ходила, смотрела, и площадка эта была не очень. По звуку там все летало, и... Ну, а что им компьютеры туда?
0: Ну, конечно, это все фонограмма, но тут весь антураж важен, понимаешь? Mm-hmm. Очень, очень это важно. Все, что касается моды, на самом деле, это очень серьезные вещи, и те изменения... которые происходят сейчас в мире, связанные с диким количеством контрафакта. Вообще меняется психологизм всего. Да, остаются какие-то невероятно дорогие вещи, но человек, у которого нет таких денег, может купить себе подделку. Да, кто-то покупает.
1: Я считаю, я против подделок, поэтому...
0: Ну, ты против, кто-то за, понимаешь? Есть люди наоборот...
1: Ну, я не агрессивно против. Хочешь, покупай.
0: Ну, да, да. Но это, ты знаешь, какая штука. Можно над этим, над всем не париться. Просто об этом не думать и жить себе.
1: А вы к чему этот задали вопрос? Чтобы мы обсудили на собрании нашем...
0: Нет, мне просто... Мне интересно. Мне интересно, как ты думаешь. Ты мне интересно, как человек. Мне интересно, что ты думаешь. Слушай, каждый человек показатель.
1: Может.
0: Каждый человек показатель, у каждого свое мнение. И каждый живет и идет по своей траектории, по жизни. Вообще
1: это все
0: нету, нету одинаковых, да, людей. И вот
1: это
0: ты сегодня
1: называется...
0: мне. Да, ты мне сегодня прислала интересную психологическую штуку, связанную с детьми и родителями. Казалось бы, это такой прикол, а на самом деле это очень серьезная вещь. Поскольку вот все, что происходит сейчас в интернете, я про это говорю каждую программу. Меня, например, это волнует, когда люди дают какие-то рекомендации психологические. К сожалению, к ним идут люди, которые хотят получить эти рекомендации, эти ложные рекомендации. Они дают ложные установки. Понимаешь? А для чего они это делают? Чтобы заработать деньги. Им наплевать, что будет с человеком, наплевать, что будет с семьей какой-то. Тьфу-тьфу-тьфу, меня это не затронуло лично, или мою семью, тьфу-тьфу-тьфу, но это завтра затронет, если это дело пойдет и так дальше. Я считаю это важно. Вот я озвучил историю, которую сейчас, я не знаю, по крайней мере, продолжения не имела, с Никитой Зезиным, которого избили,
1: ну,
0: и человек...
1: Кажется, это для развлекательной программы, это нужно нам тогда вызывать...
0: Слушай, почему, кто сказал, что она развлекательная? Мы можем пошутить, можем быть серьезными. Нет. И нету и элемента развлекательности. Она и такая, и сякая, как жизнь человеческая. Жизнь человеческая. Вот сейчас, например, будет эпизод абсолютно неразвлекательный. Ушел из жизни Михаил Гулько. Я знал этого человека. Я его близко не знал, но я, будучи в 89-м году впервые на гастролях в Америке, мы проехали всю Америку, это был Розенбаум и Ротару, такой двойной концерт. Я про это периодически рассказываю. Для меня это было очень интересно. И мы попали на Брайтон. Были на Брайтоне. И были вот в этом ужасном ресторане, где работал Гулько. Я не помню название этих ресторанов, но просто такое вот, я не знаю, ну то, что у нас называлось.
1: Гулько Михаил Александрович.
0: Да,
1: Миша
0: Гулько.
1: Советский американский певец-музыкант. А мы песню будем слушать? Я просто не знаю.
0: Поставим, да, я хочу... сказать, помянуть этого человека добрым словом. Вот. Я его плохо очень знал. Он гораздо старше меня. Он умер, ему 95 лет. Вот. И очень... Это была эпопея, когда открылась в конце 80-х, открылась эта возможность. Сюда приехали... Я не помню конкретно в какой период. Приехал и Гулько, приехал и Токарев Вилли, с которым я общался.
1: Да, он приходил на «Маяк», интервью давал. Это было,
0: да,
1: очень весело.
0: Кстати, он очень симпатичный, очень милый человек был, Вилли Токарев.
1: Да, да, да, я тоже это впервые. Я никогда в жизни таких людей не видела. Я слышала эти песни «Небоскребы» у родителей. Какие-то,
0: да, да.
1: Хриплые. А потом он пришел в студию и был таким милым.
0: Да, очень милый парень, да, поэтому,
1: сусами.
0: Поэтому вот я, да. Что касается формата программы, она любая, эта программа, а мы вспоминаем Михаила Гулько.

простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором. Земля и небо вспыхивают вдруг. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года.

веселье час. Придет к нам снова, вернешься ты. И вот тогда, тогда дадим друг другу слово.

0: Михаил Гулько. Я еще хочу несколько слов рассказать про свои вот эмигрантские гастроли в составе такого интересного очень коллектива. Вообще, это очень интересная штука. 89-й год, первые поездки. Это был такой концерт из двух отделений. Причем первым отделением работала София Ротару живьем, с ансамблем. Аппаратуру ставили американцы, американская команда. Второе отделение работало Розенбаум. Кстати, я когда ехал сейчас на эфир, я видел рекламу. Розенбаум дает каждый год осенью концерты в Театре Советской Армии, если не ошибаюсь. Такая серия концертов. Вот, и я видел очередную рекламу. Вот. Но возвращаясь вот к этой поездке, очень интересных много моментов было, ты знаешь, Рит. И один из этих моментов, я о нем говорил, но вот сейчас все в моей, в голове, знаешь, вот воспоминания. Я сейчас сначала вспомню 2017 год или 2015. Я попал в Нью-Йорк, и мы были вместе с женой и с сыном в Нью-Йорке, и с дочкой. Вот, и с мужем дочки, какой-то такой компании, просто такая развлекательная была поездка, и они все захотели поехать на Брайтон. Я не, ехать на Брайтон не хотел. Вот я как был тогда на Брайтоне, мне хватило, я ознакомился, кстати, видел Вилли Токарева на сцене. Я зашел в этот ресторан, кто-то нас водил по Брайтону, я не помню, по-моему, Витя Шульман, который устраивал эти гастроли эмигрантские. Кстати, у него свои пластинки были тоже. У Вити Шульмана. Дай бог, он жив, если, может быть, слушает, ему большой привет. Вот. Но я вот хочу вспомнить год 16-й, 15-й, вот 17-й мы попали в Нью-Йорк и поехали все-таки на Брайтон. Погода была такая не очень, ветер сильный дул, я помню. Ну и что-то вся компания, я, по-моему, был с женой и с сыном, да, мы решили зайти вот этот boardwalk такой прогулочный, вот это набережная деревянная. И в ресторан зашли. Боже ты мой, боженьки, вот как ты любишь говорить, Егорова, Егоровна, боженьки ты мой.
1: Страшное дело.
0: Страшное дело. Клеенки засаленные какие-то. Господи. Ну, что-то там стали меня спрашивать про песни, танцы, это все ужасно. И вот знаешь, вот мысль такая, вот люди живут, они не адаптируются вообще. Они говорят по-русски, они такой анклав, знаешь, вот он остается. Мне казалось, что уже, как говорится, там разметало. Нет, никого не разметало, все это было. А тогда, в 89-м, это было впервой, поскольку ух, ах, и мы проехали. Просто это было очень любопытно, видеть публику эту. Я никогда ее не видел, эту публику. Да и Розенбаум, в общем-то, не видела. Ротару, наверное, видела. Вот мы обменивались какими-то мыслями, какими-то делами. В смысле, делами какими-то, ну, разговорами, поскольку там попадались какие-то люди из Кишинева, из Молдавии, из Киева приходили за кулисы. Интересно, интересно.
1: Где 16:30?
2: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Глава государства на неделе совершил рабочую поездку по регионам Сибири и Дальнего Востока. Накануне президент посетил Курильский остров и Туруп. На предыдущем совбезе неделю назад обсуждались дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры. Тогда с докладом по теме выступил директор ФСБ Александр Бортников. Российские военные за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов: Водяная, Ивановка, Щербаковка Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая, Петровка в Донецкой Народной Республике, а также Новое Поле в Запорожской области. Кроме того, согласно сводке Минобороны, российские вооруженные силы в течение недели нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины, поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. Кроме того, под удары попали объекты инфраструктуры украинских морских портов для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, отметили в Минобороны. Поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймерс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7 тысяч ВПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. Российская экономика возвращается к росту, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В комментарии информационной службе «Вести» министр подчеркнул, что рост достигается не только за счет бюджетного импульса, но и благодаря оживлению потребления. Кроме того, Банк России аккуратно, но последовательно снижает ставку и все видят тенденцию стабилизации инфляции.
2: Цифры второго квартала, которые дала статистика, показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. И итоговая цифра второго квартала 1,3%. Это больше. Первый квартал было снижение 0,2%, напомню. В среднем по году мы вышли на 0,6 процентных пункта роста. С одной стороны, да, это немного. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по второму кварталу динамика изменилась. И, наверное, важно понимать источники этого роста. Да, это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Мы видим, что норма сбережения стала стабилизироваться. Это произошло в связи с смягчением денежно-кредитной политики. Да, мы видим последовательную политику Банка России по аккуратному снижению процентной ставки. И, безусловно, все понимают тенденцию, вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались.
1: Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых прохладных с начала лета. Об этом сообщили в гидрометцентре. На фоне переменной облачности температура воздуха в городе может составить от 7 до 9 градусов, а в центре столицы до 10-12 осадков не ожидается. При этом уже завтра днем ожидается 19-21 градус, но местами ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Несмотря на ожидаемое потепление в выходные, вода в столичном регионе уже не достигнет комфортных для купания значений, отмечают метеорологи. Таким образом, купальный сезон в московском регионе уже завершился.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Галатасарай» улучшил свое предложение «Локомотив» по трансферу полузащитника Алексея Батракова, сообщает чемпионат со ссылкой на собственные источники. По информации издания, турецкий клуб предложил 25 миллионов евро с разбивкой на 5 лет по 5 миллионов за каждый год. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана в Казани, сообщает пресс-служба РФС. Встреча пройдет 29 сентября на Казань-арене. О точном времени начала матча и старта продажи билетов будет объявлено дополнительно. На прошедшем чемпионате мира сборная Ирана, сыгравшая в ничью 3 матча, заняла 3-е место в группе G и не попала в плей-офф турнира. Сегодня в стартовом матче 4-го тура российской премьер-лиги Оренбург примет «Локомотив». Подробности о предстоящей встрече рассказывает Виталий Павлов.
2: Старт 4-го тура российской премьер-лиги состоится в Оренбурге в 17:00 по московскому времени матчем местной команды с «Локомотивом». У оренбуржцев неплохой старт сезона. Домашняя победа над Ростовом в первом туре, а также выездная ничья в прошлом туре с «Рубином». Игру с «Зенитом», в которой команда Эльдара Ахмедзянова уступила 0-3, можно вынести за скобки. Оренбург старается играть активнее, чем раньше, а тут еще и на своем поле. С другой стороны будет «Локомотив», у которого пока нет побед в новом сезоне. Ничьи с «Ахматом» и «Акроном» точно не впечатлили, а помимо этого команда Михаила Галактионова проиграла махачкалинскому «Динамо». На эту встречу с Оренбургом у «Лока», видимо, не будет Артема Карпукаса, если он вообще останется в команде, а не уйдет в «Зенит», как сообщают в прессе. Также в процессе отъезда и Алексей Батраков, хотя и с ними железнодорожники явно в кризисе. Но есть такая довольно популярная теория, как неудобный соперник, и «Локомотив» для Оренбурга вполне можно таким назвать. В последний раз оренбуржцы обыгрывали этого соперника еще в 2023 году в Москве. Дальше у железнодорожников 6 побед и 1 ничья во всех турнирах. С этой точки зрения «Локомотив» остается фаворитом.
1: Московская хоккейная «Динамо» обыграла «Торпедо» в предсезонном матче КХЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5-2. Иван Кожакин и Кирилл Пригода вышли в полуфинал соревнований в плавании на 50 метров брасом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Арина Суркова с 10-м результатом пробилась в полуфинал на 50 метров вольным стилем. Алина Гайфудинова с 9-го места квалифицировалась в полуфинал на 100 метров на спине. Сборная России вышла в финал смешанной эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем. Роман Житков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина показали 4-й результат в предварительном заплыве. Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок является Мира Андреева, которая опустилась с 5-го на 6-е место, пропустив Игу Швёнтек из Польши, которая стала победительницей тысячника в Торонто. Диана Шнайдер идет 14-й, Екатерина Александрова 18-й, Анна Калинская 21-й. Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Беларуси. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Это новый релиз дуэта Royal Blood. Интересные ребята, мы раньше за ними следили. 10 over 10. Они дали интервью, я его послушал буквально недавно. Говорят о том, что очень интересно было подвигать границы. Как известно, они выступают в качестве дуэта. Бас-гитарист и барабанщик. Но, разумеется, все на обработках. Бас-гитара на обработках. Не знаю, как они выступают живьем. Музыканты наверняка вопросительный знак имеют за пазухой. Поскольку часто такие, как The Black Keys, будь здоров, сколько с ними ездил на гастроли, но группа – это два человека. Вот, кстати, вот на эту тему часто разговоры, и ты наверняка, Рит, знаешь вот эти вещи. Как так получается, что на сцене там 7 человек, а группа 2 человека? А просто группа – хозяева, эти два человека, хозяева бренда, и остальные люди нанятые. То есть те, кто являются участниками группы, они деньги получают как участники группы, а остальные получают как фи. Вот, причем за границей действуют, как правило, weekly fee, то есть их нанимают на тур и платят понедельно. Вот, большие музыканты. Да, я их все знаю наизусть. Вот, и там очень хитрая история, поскольку тебя могут загрузить больше, загрузить меньше, то есть те, кто берет тебя на тур, они должны тебя загружать. И в музыкантском деле очень важна работа. Есть работа, есть деньги. Понимаешь, какая штука? Работа. Все хотят работу во всем мире. И когда музыканты встречаются, очень часто они друг друга спрашивают: ну что, работа есть? Основной вопрос. Люди, которые на другой стороне баррикад, они даже не представляют, о чем идут разговоры. Но сделать это не так трудно представить, поскольку, как все в жизни, очень многое упирается, далеко не все, но очень многое упирается в финансы и все такое прочее. А работа – это великое дело, поскольку музыкант, если он на какой-то полке стоит уже, имя какое-то есть. Вот. И для примера, Ронни Вуд очень долгое время не был в Rolling Stones участником группы. Очень долгое время. Вот. И в качестве забора, я думаю, выступал небезызвестный фронтмен этого коллектива, который очень серьезно по поводу финансов щелкает все, будь здоров как. Но это уже обратная сторона вопроса. Вот. А творческая сторона, она всегда интересна. Следующий артист — Майк Брандт, француз, который имеет внешность очень близкую, имел, к сожалению, к внешности Джо Дассена. Если ты посмотрела, трагическая судьба. Покончил жизнь самоубийством в 28 лет. Майк Брандт. Француз, да, парень.
1: Нет, я его как-то пропустила.
0: Неважно. Это давнишние истории. Вот. Кстати, почему, как. Я пролистал какие-то моменты с кем-то поговорить из носителей языка, с французом. Я, может, сегодня, наверное, поговорю. Может быть, он помнит, хотя он не музыкант. Мой товарищ француз, который здесь занимается рестораном, шеф-повар, замечательный парень, Эрик. Вот, я у него спрошу по поводу Майка Брандта, но возможно, что он и не знает. Кстати, очень интересно, ну, что... Да, извини, да. Дарья, слушайте.
1: Да нет, я просто хотела уточнить для слушателей, что это, ну, не недавняя история. То есть
0: нет,
1: он родился в феврале
0: давнишняя.
1: 47-го, а умер уже в 75-м. То есть ему действительно было мало лет, но это было очень
0: абсолютно,
1: давно.
0: Абсолютно, да. Это давнишняя история. Но вот я читаю... Так сказать, знаешь, между строк некоторые вещи иногда по-другому читаются. Вот мы Роллинга вспомнили, сейчас расскажу про одно интервью. Вот, что он не выдержал, формулировка, не выдержал стресса. То есть он стал набирать популярность, приехал из Израиля. Как я понимаю, он еврейских корней, вот этот малый. Вот, приехал в Париж. Кстати, Джо Дассен тоже параллелится очень на эту тему. Все-таки Джо Дассен прожил большую жизнь, к счастью. Так вот, Майк Брандт, он приехал из Парижа, якобы с первого сингла все пошло. Бывают такие вещи, такое счастье, оно порой оборачивается обороткой. Якобы была оборотка. Давайте послушаем Майка Брандта, а ты мне напомни, Егоровна, про Rolling Stones, интересный момент.
1: Хорошо.

0: назад в связи с выходом альбома нового. Его корреспондент, какой-то серьезный, малый, молодой, такой толковый, спрашивает про Леннона. Вот про Леннона какие воспоминания? И он вот дословно, что Мик говорит. Он говорит: вы знаете, я могу сказать такую штуку. Он был очень competitive, соревновательный, любил соревноваться, когда речь... Не нога? Нет?
1: Нет.
0: Нормально все. Значит, когда речь шла о юморе. То есть вот если шутки пошли, но сидит компания музыкантская, он должен был быть самым язвительным, больше всех сарказма, пошутить последним, поставить точку. Все, что касается музыки, у него этого не было. Говорит, вот прямо я дословно рассказываю слова жутко постаревшего Мика Джаггера, такой, знаешь, классный, в рубашечке.
1: Надо почитать, а где было интервью-то, Мик?
0: Ты знаешь, я по-моему, серьезно...
1: Есть только Мик.
0: Да-да, ну вот ты найдешь про Леннона, про его юмор.
1: Между полом и Леннона.
0: И потолком, да, полом и потолком. Так вот.
1: Есть только Мик.
0: Да, и он, ну, хочешь, Пола Маккартни сейчас поставим ради такого дела, для баланса. Если ты скажешь, мы это сделаем. Так вот.
1: Битлз у нас же заготовка.
0: Да, зачем нам? У нас заготовки, дрова заготовлены на две зимы. Так вот, про Маккартни, про Мика Джаггера и Леннона. И он говорит...
1: Че?
0: Он... Ну, сейчас договорю. Буквально через...
1: Полторы минуты.
2: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Капитальный ремонт Мясноредского моста в Вологде идет по графику. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. На данный момент выполнено 13% работ. Стоимость ремонта 217 миллионов рублей. Рабочим предстоит обновить опоры, пролетные строения, дорожное покрытие и тротуары. Также установят новые ограждения, освещение и модернизируют инженерные системы. Подрядчик планирует открыть движение по мосту до конца текущего года. Параллельно в городе благоустраивают улицы Мира, Марии Ульяновой и Площадь Революции. Мужчина пострадал при пожаре в Череповце. Огонь вспыхнул в дачном доме на территории садоводческого товарищества «Северсталь» накануне вечером. Во время пожара в доме находилась семейная пара. До прибытия спасателей мужчина помог жене выйти на улицу и выбрался сам, но при этом получил ожоги. От госпитализации он отказался. Пламя охватило 32 квадратных метра, полностью уничтожив дом и баню. В настоящее время специалисты выясняют причину происшествия. Вологда отметит медовые и яблочные спасы 16 августа. С 2 часов дня ярмарка ремесел откроется у кафе на площади Бабушкина возле вокзала. В 14.30 начнется семейная программа и мастер-классы по народным промыслам. Гости угостят медом и яблочными десертами. Параллельно празднования пройдут во дворике отеля на Благовещенской, 56. Гостей ждут командные игры и кулинарный мастер-класс. Вход на мероприятие свободный. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи. Кириллов готовится отмечать День города. 15 августа населенному пункту исполнится 250 лет. На торжественной церемонии городу передадут символ столицы проекта

0: «Серебряное ожерелье России». В рамках праздника состоится Всероссийский фестиваль «Рэп на Руси». Также для гостей пройдут выступления местных и приглашенных коллективов, мастер-классы и спортивные соревнования.
1: Новости спорта.
0: Суточный баскетбольный марафон пройдет в Вологде. Турнир организуют в Центре уличного баскетбола на стадионе «Локомотив» 21 августа. Старт игр в 18:00. Заявки на участие принимают в Вологодской спортшколе по баскетболу, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 11, в Вологде плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяна, Ивановка, Щербаковка, Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая, Петровка в Донецкой Народной Республике и Новое Поле в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В течение недели вооруженные силы России нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Военные аэродромы, цеха производства, места хранения БПЛА. Поражено 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймерс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7 тысяч БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. Сейчас все чаще слышны различные призывы к незамедлительной остановке боевых действий в зоне украинского конфликта, но Москва считает, что сначала нужно обеспечить условия для устойчивого урегулирования. Об этом в интервью «Вестям» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
3: Все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов. Но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.
1: Лавров добавил, что Россия не опустится до методов, используемых Украиной, но сделает свои гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает киевскую военную машину с Западом. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на многоэтажке в Брянске. По данным Следственного комитета, один человек погиб, не менее 7 ранены. С места трагедии репортаж корреспондента ВГТРК Марии Федотовой.
4: Удар пришелся по густонаселенному жилому кварталу. Поблизости расположены детские сады, школа, автовокзал, где можно встретить много пассажиров. Обломки ракет упали на верхний этаж одной из высоток. Началось возгорание. Люди стали покидать свои квартиры.
5: Слышу этот самый хлопок. Ну, я распрыгнула сразу, и потом прямо в этаж в этот, и дым повалил сразу. Дым, и стекла эти все, вижу, повыбиты все.
4: К месту событий незамедлительно были стянуты все экстренные службы. Как сообщили в Следственном комитете, в результате удара один человек погиб, еще 7 получили ранения. Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Жильцы дома были эвакуированы. В эти минуты на месте начались восстановительные работы. В связи с этим во всем центре Брянска отключена подача газа. Массированные удары в минувшие сутки были нанесены и по другим районам региона. Так, в поселке Сныткино Брасовского района был ранен местный житель, а в Дядьковском районе повреждена гражданская инфраструктура. Мария Федотова, Вести Брянск.
1: Российская экономика возвращается к росту. Об этом заявил «Вестям» глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как подчеркнул министр, рост достигается не только за счет бюджетного импульса, но и благодаря оживлению потребления. Кроме того, ЦБ аккуратно, но последовательно снижает ставку, и все видят тенденцию стабилизации инфляции.
6: Цифры второго квартала, которые дала статистика, показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. И итоговая цифра второго квартала 1,3%. Это больше. Первый квартал было снижение 0,2%, напомню. В среднем по году мы вышли на 0,6 процентных пункта роста. С одной стороны, да, это немного. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по второму кварталу динамика изменилась. И, наверное, важно понимать источники этого роста. Да, это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы.
1: По словам Решетникова, слаженная работа предприятий и правительства в координации с Банком России позволяет минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации, нормализовывать финансовую денежно-кредитную политику. В выходные в Москве потеплеет. В воскресенье воздух прогреется уже до 21-24 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: С наступлением выходных температурный фон продолжит расти. В субботу плюс 18-21, в воскресенье плюс 21-24. Ну и в начале следующей недели летнее тепло выйдет на пик, и термометры покажут плюс 24-27.
1: Сегодня в Москве по-осеннему прохладно, днем не выше 16-19 градусов. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешана интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Ну а мы следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра временами небольшие дожди. Ночью 12-14, днем 19-21 градус. В Москве вечером местами пройдет небольшой дождь. Ночью плюс 8-10, а днем 18-20 градусов.

внимание, друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники и гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников. И по понедельникам и пятницам после 17:00 я предлагаю вспомнить интересные события нашей прошлой, но не ушедшей жизни. Вспомнить людей, которые с нами были. Многие из них до сих пор с нами. Вот. Люди — это самое интересное, что есть на планете Земля. Вспомнить зарождение исторических традиций. Вспомнить какие-то вещи и предметы, которые в нашей жизни появились и нашу жизнь раскрасили каким-то неведомыми досель красками. Ну, были такие предметы, понимаете, и о них мы тоже рассказывали. Сегодня, знаете, поговорим о термине. На календаре программы «Муздок» 22 июля 1968 года. Именно в этот день в американских Соединенных Штатах, так получилось, понимаете, вышла пластинка. Пластинка, которая называлась «Суперсессия», просто «Суперсессион», вот так, «Суперсессион», все. На этой пластинке встретились потрясающие музыканты. Это был известнейший по своей работе, прежде всего, с Бобом Диланом из группы Blood, Sweat and Tears, Эл Купер, клавишник Эл Купер. Изначально на пластинке должен, на всей пластинке должен быть потрясающий гитарист Майк Блумфилд, с которым Эл Купер до этого работал. Вот. Слушай, говорит, ему Эл говорит, знаешь, я там забронировал студию, вот, давай, говорит, запишем альбомчик, давай, говорит. Значит, они работают день, все хорошо, там, сутки практически, а на следующий день Майк Блумфилд звонит и говорит, слушай, я, говорит, домой к себе уехал, вот, из вашей Калифорнии, потому как я всю ночь не спал, очень плохо себя чувствую. Ах ты, мерзавец, сказал ему Эл Купер и пригласил на вторую сессию пригласил Стивена Стилза, певца и гитариста, обалденного. То есть это три музыканта, которых знали все в Соединенных Штатах и даже в Великобритании. Ну так вот, к чему я веду? Пластинка, которая стала золотой, которая является классикой под названием «Суперсессия», она породила название «Супергруппа». По сути дела, вот эта группа Элла Купера, Майка Блумфилда и Стивена Стилза, это была не первая супергруппа в мире. Вот. Термин появился вообще в середине 70-х годов. И первой действительно супергруппой назвали команду совершенно иную, причем команду из Великобритании. И сейчас ни у кого не возникает сомнений, когда и в связи с какими музыкантами появился термин супергруппа. Теперь самое главное, дорогие друзья, если вдруг вы никогда этого не знали, ну вдруг среди вас такие есть. Супергруппа – это не очень популярная группа, это не важно. Это популярная группа, которая была создана уже игравшими и получившими славу музыкантами. То есть вот музыканты, которых все знали, вот они создают группу, и группа становится еще популярной. Ее называют супергруппой. Так вот, первой супергруппой была создана в 1966 году группа «Крим».

Каждая супергруппа, которая появлялась, она появлялась практически случайно. В 1966 году у Эрика Клэптона было не только прозвище «Slowhand», там по разным причинам «Slowhand», у него было еще скромное прозвище «Бог», поскольку везде на заборах так писали, в клубах. «Clapton is God». Ну, вот так вот. А его тяготила работа в группе, которую создал не он. Он был участником сверхпопулярной Yardbirds, участником сверхпопулярной группы Джона Мейла. Но он хотел сделать пауэр-трио. Он смотрел на то, как работает Бадди Гай, слушал, ну, у того же вот три музыканта, и все нормально, все. И я могу. Кстати, Клэптон тогда еще не пел. И он предложил одному из лучших барабанщиков Великобритании, Джинджеру Бейкеру, слушай, говорит, давай, говорит, трио создадим. Тот говорит, давай, говорит, конечно. Только, говорит, на бас-гитаре будет играть Джек Брюс, с которым до этого в группе Graham Bond Organization Бейкер уже работал. Вот. Дрались они редко, они просто постоянно собачились. И Бейкер чуть не разбил машину, он за рулем был. Клэптон тогда не умел возить. Вот, Клэптон потом стал машину бить. Вот. Говорит, нет, говорит, я не буду. Нет, говорит, давай попробуем. На первой же репетиции Бейкер и Брюс дико поругались, но группа сложилась. Кстати, Эрик Клэптон является участником сразу двух супергрупп. Первая супергруппа – это «Крим», а вторая супергруппа – это «Blind Faith», где, кстати, он опять-таки играл с Джинджером Бейкером. Но они там все переругались, записали альбом, все, и разошлись, вообще репетировать не хотели. Ни одна супергруппа долго не жила. Как правило, вообще, это такие сессионные проекты. А некоторые супергруппы, которые, ну, действительно стали сверхпопулярными, в общем-то, еще в 70-е годы их, понимаете, супергруппами-то и не называли. Одна из самых популярных групп всех времен и народов, группа, которая записала самый популярный, выпущенный на виниле, на CD в цифре сборник, Their Greatest Hits. Группа, которая продала в мире чуть меньше альбомов, чем Beatles или Zeppelin, на долгое время вот этот вот сборник был на первом месте по продажам в американских Соединенных Штатах. Ну, кстати, если говорить о самом популярном альбоме именно группы, а не Майкла Джексона, то здесь они впереди планеты всей. Они на первом месте. Это группа, которая была создана из участников различных составов, но большая часть пришла из аккомпанирующего состава группы Линды Ронстадт. Это была супергруппа, которая свой последний двойной альбом выпустила в 2007 году. Речь идет об «Иглз».

Вообще группа Eagles, пожалуй, одна из немногих супергрупп, может быть, единственная супергруппа, которая прожила долгие годы, и, в общем-то, ее участники между собой почти не ругались. Ну, почти, чтобы совсем не ругались, они что, роботы, что ли? Как я уже сказал, очень часто супергруппы появлялись случайно, понимаете, случайно. Жили-были такие люди, которых в Америке знали все. Причем не только в Америке, но они прославились и по ту сторону Атлантики. Это Дэвид Кросби, Стивен Стилс и Грэм Нэш. Обломки групп Birds, Hollies и Buffalo Springfield. Hollies, кстати, это британская команда. И вот Кросби познакомился с Грэмом Нэшем из Hollies в Великобритании. А потом как-то раз они вместе на вечеринке у великой мамы Кэс Эллиот. Ну, Мамсон Папс, помните же, да? В Калифорнии, разумеется. Вот, они стали исполнять песню вместе со Стивеном Стилзом, которую мы сегодня вспоминали по пластинке Super Session. Вот. А Нэш стал просто из Hollies, просто импровизировать все, вот, голосом там, подвывать. Ну, они все трое чумовые вокалисты были. Музыканты, мультиинструменталисты, особенно Стивен Стилз. Опа-на, как у нас здорово получается. А давай группу создадим. Они все трое были безработны. Из своих проектов они ушли. Нэшу в Великобритании, в общем, в Hollies тоже не очень нравилось. Никто из них не думал, что они станут сверхпопулярными и окажут влияние на всю рок-музыку во всех странах. Их очень высоко ценил, между прочим, хотя больше всех он любил Blood, Sweat and Tears и Чикаго. Очень высоко многоголосие группы Crosby, Stills, Nash and Young, о чем позже ценил Мулявин. Вот, когда они записали первую пластинку, оказалось, что на Стивена Стилза, как на мультиинструменталиста, падает очень большая нагрузка. Он писал кучу треков, играя на всех инструментах. Говорит, слушайте, а давайте, вот классный чувак, он тоже безумно популярный же, мы же все знаем вообще, Нил Янг, хороший гитарист, давайте вот сделаем вот вместе. И эта группа всегда существовала в двух вариантах. Если без Нила Янга, потому что Нил Янг гастролировал очень много со своими лошадьми, своей группой. Значит, без Янга группа называлась Crosby, Stills, Nash, просто через запятую, а с Янгом and Young. Вот в таком варианте мы их и послушаем. Очень хорошая песня. Знаете, это самый грустный гимн хиппи. Almost Cut My Hair.

0: Друзья, самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. Сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке. О его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Дольгиева, Елена Подкаминская и многие другие. Посмотрите.
1: Муздок. Родители – это лук и тетива, а ребенок – это стрела. Задача родителей – не удерживать эту стрелу, а натянуть тетиву и отпустить ее. Сергей Насибян, психолог.
2: Так говорит «Маяк».

0: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы поразили резервуар с топливом в порту Одессы и склад с вооружением и техникой ВСУ в порту Южный. Об этом только что сообщили в Минобороны. Ранее в своей сводке за неделю в ведомстве сообщили, что российские вооруженные силы в течение 7 дней нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства, места хранения БПЛА. Кроме того, под удары попали объекты инфраструктуры украинских морских портов для разгрузки и хранения грузов военного назначения ГСМ. Поражено 15 морских судов, действовавших в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймарс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептуна» и более 7 тысяч БПЛА самолетного типа. За неделю российские военные взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяна, Ивановка, Щербаковка, Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая, Петровка в ДНР, а также Новое поле в Запорожской области. Владимир Путин обсудил с постоянными участниками Совета безопасности России тему сохранения традиционных ценностей в креативных индустриях. Президент провел совещание в очном формате.
2: Поговорим сегодня о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей в креативных, в творческих индустриях и в культуре как отрасли. Поэтому я попросил сегодня Ольгу Борисовну, любимого министра культуры, начать эту дискуссию, доложить, как министерство видит эту работу, ну и потом пообсуждаем эту тему.
0: Президент также проинформировал участников совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, которые глава государства посетил на этой неделе. Художественным руководителем Российского академического молодежного театра стала Марина Брусникина. Об этом сообщила министр культуры. Любимого президентом РАМТа назначен Алексей Бородин, который более 40 лет занимал должность художественного руководителя театра. В этом году он отметил 85-летие. Специально для него в театре была учреждена должность президента, на которую он был назначен сегодня. Брусникина ставила спектакли в Московском театре имени Пушкина, Сатириконе, театре имени Моссовета, Современники, в театре Сфера, театре Нации и в самом РАМТе. Она является художественным руководителем театра «Практика», в 23-м году заняла должность главного режиссера РАМТа. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики вечером обещают местами небольшой дождь. Воздух успеет прогреться до 18-20 градусов. Сейчас в российской столице около 17 градусов. Без осадков. Дует северный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В российской премьер-лиге стартовал 4-й тур. В этом минуте Оренбург принимает «Локомотив». Идет 32-я минута матча. 1-0 впереди «Локомотив». Гол на счету Алексея Батракова. Тем временем Галатасарай улучшил свое предложение железнодорожникам по трансферу Батракова, сообщает чемпионат со ссылкой на собственные источники. По информации издания, турецкий клуб предложил 25 миллионов евро с разбивкой на 5 лет по 5 миллионов каждый год. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана в Казани, сообщает пресс-служба РФС. Встреча пройдет 29 сентября на Казань-арене. А точное время начала матча и старт продаж билетов будет объявлено дополнительно. На прошедшем чемпионате мира сборная Ирана, сыгравшая в ничью 3 матча, заняла 3-е место в группе G и не попала в плей-офф турнира. 6 комплектов наград будет разыграно сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Тем продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: С 19.30 стартует сегодня вечерняя программа 5-го соревновательного дня чемпионата Европы по водным видам спорта в плавательном бассейне. В розыгрыше 6 комплектов наград, причем в 5 из них будут представлены россияне. Единственным обделенным видом будет финал у мужчин на дистанции 200 метров вольным стилем, зато Клим Колесников и Павел Самусенко представят Россию в финале на полтиннике на спине. Дарья Клепикова выступит в решающем заплыве на 100 метров баттерфляем. Евгения Чекунова является одним из фаворитов в финале на 200 метров кибрасом, а Ксения Мишарина проплывет финал на 1500 метров вольным стилем. Пробилось число участников решающего заплыва и российская команда в смешанной королевой эстафете 4 по 100. Роман Житков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина отобрались в финал с 4-м временем. Лучший результат у команды Чехии. Вместе с тем в утренних заплывах Арина Суркова с 10-м временем пробилась в полуфинал на дистанции 50 метров вольный стиль. Иван Кожакин и Кирилл Пригода в квалификации полтинника брасом заняли 7-е и 8-е места, соответственно, и сегодня вечером тоже выступит в полуфинале, как и Алина Гайфуддинова, которая в предварительных заплывах на 100-метровке на спине стала 9-й.
1: Московская хоккейная «Динамо» обыграла «Торпедо» в предсезонном матче КХЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5-2. Баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с доминиканским центровым Анхелем Дельгадо. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на 1 год. Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок является Мира Андреева, которая опустилась с 5 на 6 место, пропустив Игу Швёнтек из Польши, которая стала победительницей тысячников Торонто. Диана Шнайдер идет 14-й, Екатерина Александрова 18-й, Анна Калинская 21-й. Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Белоруссии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
4: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный «Колобок».
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Что все пришли посмотреть?
12: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

Муздок. Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» разговор о супергруппах. 22 июля 1968 года вышел альбом под названием «Супер Сэшн», где сыграли три безумно известных музыканта, уже прославившихся что в Америке, что в Великобритании. Но термин «супергруппа» появился много позже, появился в 70-е годы, когда впервые стали описывать, так сказать, великую группу «Крим». Кстати, забыл сказать, Эрик Клэптон, создатель группы «Крим» и еще одной супергруппы «Blind Faith», единственный рок-музыкант, трижды участник зала «Слава рок-н-ролла». Ну, а чего все? Американцы, там, англичане какие-то. А что вообще в Восточной Европе, прежде всего, у нас творилось? Знаете, я перелопатил все свои, по-моему, любимые восточноевропейские группы. И, в общем, претендует на звание супергрупп, наверное, только одна. Созданная из участников нескольких команд, прежде всего «Омеги», это группа «Locomotive Duty» из Венгрии. Когда, собственно говоря, создатель группы «Омега» стало тесно в «Омеге», он создал тот самый «Локомотив». Причем группа была сразу двуязычная, потому что «Омега» там время от времени на немецком и на английском пели. Вот. Потом, правда, все альбомы на английском записывали как дубликат. А эти сразу. Мы, говорит, даже в Венгрии будем выпускать альбомы и на венгерском, и на английском языке. Вот. Ну, была такая команда, которая была создана крошкой Габаром. Пиццей Габар Пресса. Пицца – это крошка. Потому что он толстый такой был, большой. Так, подождите. Но в Венгрии это хорошо. А что Советский Союз? Понимаете, если нет шоу-бизнеса, если нет музыкального бизнеса, я про рок-н-ролл говорю, бизнес-то он был, но он такой был, телевизионный, советский, там, Юрий Гуляев, там, все такое, Лев Лещенко, дай бог ему здоровья, вот. А если с рок-музыкой не идет, ну, какие там супергруппы, ну, вообще? Со мной, конечно, можно спорить, наверное. Знаете, я знаю только одну супергруппу на нашем пространстве. Это группа, где переиграли все, наверное, лучшие рок-музыканты того времени. Группа, которая сначала называлась группа под управлением Мелика Пашаева. Вот так вот. Потом группа называлась «Салют». Как она только не называлась. Вообще, расшифровка двух букв «СВ». Знаете, вот как только не расшифровывали. «Снова вместе», «Shortwave», «Старое время», «Сучье вымя», да, ну, было такое. «Собачья выставка», «Символ веры», «Суббота-воскресенье», «Сборная ветеранов» и даже расшифровывали как «Советская власть». Но это не важно. Галутвин, Романов, Чененков, да всех не перечислил, всех людей, которые играли в различных составах группы СВ. Наверное, это была единственная супергруппа на нашем пространстве.

Не, ну, конечно, у меня старческое брюзжание. Дорогие друзья, я вот когда слышу тексты сегодняшние, которые пишут 20-летние... Ребята, вы какие-нибудь книжки читали до этого? Понимаете, вот Алексей Романов, он факультета филологического Государственного университета Московского не заканчивал. А все свои великие песни он написал, когда ему было чуть за 20. Но это так. Это я не об этом сейчас. Действительно была супергруппа. Очень такой сложной судьбы, собирающая многотысячные залы и даже стадионы. В советское время. Наверное, на лавры именно супергруппы может претендовать еще одна. Но опять же, понимаете, если нет, ну, вот очень известные музыканты, участники там различных составов создают команду. Да, но кто их слышал до этого? Если пластинки не выпускались, если только знатоки рок-музыки знают, что да, Андрей Кольчугин был в группе «Кросс». Помните такую группу «Кросс»? Я помню, но с трудом. Кстати, вот Дмитрий Четвергов, который играл тогда везде и сейчас везде играет, вот если ты слышишь гитару хорошую, это Дмитрий Четвергов. Как будто других гитаристов у нас нет. Его знали. Или, допустим, в «Магните» играл бас-гитарист Саушев. Андрей Шатуновский, прекрасный барабанщик, который играл в «Черном кофе» в группе «Москва». Кстати, в «Черном кофе» играл и Михаил Лотков на клавишах. Группа «Кураж» записала всего одну пластиночку, которая вышла в 1989 году под названием «Ветер в гривах». Сказать, что они оказали на кого-то влияние там большое, ну так нельзя. Ну, скажите, а многие у нас на мелодии в конце 80-х годов такие пластинки записывали? Да единицы! Ну, правда.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
2: Здравствуйте, у микрофона Никита Ершов. Сегодня поговорим о здоровье сердечно-сосудистой системы. Какие продукты негативно влияют на сердце, что есть полезно, от чего лучше отказаться. Об этом и многом другом нам расскажет заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. Сердце – орган, который работает без остановки всю нашу жизнь. Мы замечаем только, когда появляется дискомфорт. Но многих серьезных проблем можно избежать, если соблюдать простые правила и отказаться от вредных привычек. О здоровье сердца мы поговорим сегодня. В студии заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Алексей Юрьевич, по статистике болезни сердца и сосудов ежегодно уносят больше всего жизней. Какие самые частые диагнозы вот в этой картине? И вот если говорить в динамике нескольких лет, их становится больше, меньше или какое-то наблюдается вот плата?
3: Ну, я бы сказал, обобщил это общим словом болезни сосудов. Потому что когда возникает болезнь, картинка общая, она происходит таким образом, что из-за нашего образа жизни, образа питания, в сосудах все-таки вырастают атеросклеротические бляшки, сужается просвет сосуда, ну и дальше есть заболевания сосудистой системы сердца, в основном это ишемическая болезнь сердца, и которая приводит к инфаркту, то есть выпадению какой-то части мышцы сердца из сокращения. Она заменяется просто на соединительную ткань, чтобы было понятно. И второе самое частое заболевание – это заболевание сосудов мозга, то же самое атеросклероз, сужение этих сосудов – это инсульт, ишемический инсульт. Это выпадение какого-то участка мозга, тоже замещение соединительной тканью, либо вообще жидкостью. Понятно, что этот участок мозга за что-то отвечал, это выпадает. Но изначально все эти заболевания начинаются с подъема артериального давления. И так называемая наша сегодня артериальная гипертензия, которая является, я бы сказал, самым распространенным заболеванием и начальным этапом всех последующих осложнений.
2: Вот вы упомянули инфаркт, инсульт. Раньше эти болезни были в основном у пожилых, ну так принято, по крайней мере, вот в общей массе населения считать, а сейчас встречаются у относительно молодых людей. Какие основные причины у этого?
3: Вообще то, что сосуды...

0: есть заболевания молодеют, я бы отнес к основным причинам, ну, три в основном причины. Это стрессы, но их надо поставить, может быть, даже на второе место стрессы. На первое место малоподвижный образ жизни. И на третье место это доступность современного, калорийного, легко усваиваемого питания. Из питания надо сказать, что это углеводы. К углеводам сахар, конфеты относятся, ну, вот шоколад, торты, все, что мы, так сказать, любим. Ну и, конечно же, булки, макароны. Вот это все углеводы, они легко усваиваются и приводят к возникновению атеросклероза.
1: Вы упомянули одну из причин – сидячий образ жизни. Ну, следующая мысль – значит, нужно больше двигаться. И вот с точки зрения медика, специалиста, какая физическая активность наиболее предпочтительна? Понятно, у всех есть свои особенности по здоровью. Может быть, пешие прогулки на работу, с работы, пробежки, плавание. То есть с чего можно человеку начать вот, заниматься активностью?
0: Двигаться нужно. Я забыл самое основное. У нас ведь еще машины, автобусы, все современные виды транспорта. Я бы порекомендовал не лениться. Все равно, ну, некогда человеку современному как-то дополнительно заниматься и так далее. А вот в пределах города Вологды ходить пешком на работу и пешком обратно с работы и так посмотреть и на территории Вологодской области, это должно бы стать привычкой. Вот как раз это движение. Почему я вот рекомендую не бег, ничего, а пешие прогулки? Потому что бег, где вы будете бегать? По дорожке, если на стадионе, на специальном мягком покрытии с хорошей подошвой, это хорошо. Если вы будете бегать по асфальту, в ботинках офисного работника, он на работу бегом, это плохо для коленных и тазобедренных суставов. В конце концов, у вас там начнутся проблемы. Поэтому вот шаг, быстрый шаг, 120 шагов в минуту, особенно для молодежи. А молодежи у нас сейчас считаются лица до 45 лет. Вот, это очень даже прилично. Вот такую физическую, в общем-то, активность. Кто хочет, пожалуйста, занимайтесь физкультурой. Физкультура – это умеренные нагрузки, не приводящие к запредельным нагрузкам, к повышению частоты пульса до предельных, так сказать, границ и так далее. Но не спорт. Надо отличать физкультуру от спорта. Спорт – это все-таки труд, и спортсменам не зря платят заработную плату, потому что я бы даже отнес к вредным специальностям вот, спортивные мероприятия. Там, да, действительно, нагрузки могут быть и на пределах.
1: А вот мы сделали такой акцент на беге, и в последние годы он набирает популярность. В городах видно, постоянно люди бегают. То есть с точки зрения медицины это не очень-то и хорошо.
0: Я бы вот не очень рекомендовал, и думаю, со мной согласятся травматологи. Бегать нужно, еще раз говорю, на мягких, подрессоренных каких-то дорожках и с хорошей подрессоренной обувью. Вот там можно бегать. По земле, допустим, можно бегать, но не по асфальту в городе. Достаточное сейчас количество, хоть у нас и сердечно-сосудистая тема, но достаточное количество замены и тазобедренных суставов, замены и коленных суставов, когда вот неправильный бег, неправильная ходьба, большие нагрузки, в том числе на позвоночник нагрузки, приводят к различным вот костно-суставным заболеваниям.
1: Еще один важный аспект – это вредные привычки. Самые популярные – это курение, употребление алкоголя. Насколько сильно они влияют на здоровье вот, сердечно-сосудистой системы? Может быть, какие-то вот примеры? Человек курящий, человек не курящий. Какой риск в процентах вот, возникновения каких-то проблем?
0: Давайте начнем с курения. В сигаретах содержится никотин. В том числе в вейпах содержится никотин. Вот. У человека к никотину есть никотиновые рецепторы. При воздействии и возбуждении этих рецепторов сужаются сосуды, что приводит к еще большему сужению сосудов и быстрейшему возникновению атеросклероза. Это вот абсолютно доказанный факт. Если не говорить еще и о различных других моментах, которые с курением связаны, это и вдыхание дыма, и твердых частиц и так далее. То есть дым – это, собственно, твердые частицы. Поэтому не рекомендуется никому курить, ничего хорошего от курения не будет. И самое главное, что хочу сказать, я ни одного человека, в реанимации же у нас никто не курит, не видел, чтобы он умер от прекращения курения. Если они лежат в реанимации, иногда бывает и по 2 месяца, но причиной смерти от того, что он отказался от курения, такой причины нет. Алкоголь. Надо понимать, что есть различные виды алкоголя. Крепкий алкоголь, пиво, есть, значит, вина различные. Ну, во-первых, сам по себе алкоголь прежде всего действует на головной мозг. Крепкие алкогольные напитки всегда приводят к сгущению крови, если у кого-то есть факторы риска.
1: О здоровье сердца нам рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Вологодской областной клинической больницы Алексей Юрьевич Коричев.
2: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 18 часов.
6: Новости.
5: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска в течение дня атаковали хранилище с оружием и техникой украинских боевиков в порту Южный, сообщили в Минобороны. Высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами поражен склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ, говорится в заявлении. Среди других подбитых целей резервуар с ГСМ в порту Одесса, добавили в ведомстве. За неделю российские бойцы поразили 15 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Среди целей 5 патрульных катеров ВМС Украины, танкер, 7 сухогрузов и 2 буксира, говорится в сводке Минобороны. В ведомстве также сообщили, что российские вооруженные силы поразили морские порты, предназначавшиеся для хранения военных грузов и топлива противника. В общей сложности за неделю нанесено 14 групповых ударов по целям на Украине, взят под контроль 8 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Все цели СВО будут достигнуты, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести». Министр заверил, что враг будет разбит. Также Лавров отметил, что смотрит репортажи с фронта.
7: Сильные высказывания мы слышим регулярно, и президент четко предупреждает о том, что все цели специальной военной операции будут выполнены. Репортажи с фронта, я их смотрю, красивые ребята, четкие, гордые за свою страну. И вот голоса оттуда, после занятия очередного населенного пункта, враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое. Это очень сильные выражения. Ну, а что к этому можно добавить? Хочется иногда добавить, но я боюсь, запикаете.
5: Также Лавров отметил, что Россия ужесточит методы для разрушения машины военной поддержки Киева Западом в ответ на удары ВСУ вглубь территории нашей страны и действия Евросоюза. При этом Лавров пообещал, что Москва не опустится до действий Киева и Запада. Он также указал на связь ответных мер России и призывов к Москве о заморозке конфликта на Украине. Четверо детей и 100 взрослых жителей Белгородской области, пострадавших от ударов ВСУ, находятся в больницах, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Всего в медицинских организациях Белгородской области сейчас проходит лечение более 100 человек, отметил он. Он добавил, что в федеральных медицинских центрах продолжают лечение 5 человек, еще 2 выписаны и возвращаются домой. В Европе нарастает энергокризис из-за аномальной жары и обмеления рек. Румыния остановила работу атомной электростанции из-за нехватки воды в Дунае для охлаждения реакторов. Власти Венгрии вынуждены пересмотреть план по расширению АЭС ПАКШ, а во Франции реакторы остановлены из-за нашествия медуз. За накалом атмосферы в Евросоюзе следит наш европейский СОПКОР Регина Севастьянова.
6: Дунай экстремально обмелел, поэтому из-за нехватки воды для охлаждения реакторов Румыния была вынуждена временно приостановить работу Черноводской АЭС. Правительство заявило, что компенсирует дефицит за счет импорта гидроэнергетики, ветровой, угольной и резервной генерации. Венгрия еще одна страна, которая на данный момент борется с этой проблемой. Она изо всех сил пытается сохранить работу своей атомной электростанции ПАКШ в связи с падением выработки электроэнергии до немногим более 10%. При этом надо сказать, что Петр Мадьяр поставил под сомнение необходимость расширения ПАКШ. Он считает, что подобные климатические кризисы ставят под сомнение будущее, в принципе, этой отрасли. Три реактора на АЭС Гравелин, это одна из крупнейших АЭС Франции, были остановлены из-за массового наплыва медуз в Северное море. При этом сотрудники АЭС подтвердили средствам массовой информации, что прежде чем возможно перезапустить реактор, их систему охлаждения придется полностью очистить от этих медуз, которые вот туда внутрь проникли.
5: Наш европейский СОПКОР Регина Севастьянова. Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева завоевали золото в технической программе дуэтов на юниорском первенстве мира, который проходит в Будапеште. Спортсмены принесли нашей стране пятую золотую медаль на этих соревнованиях. Но напомню, что в Париже в воскресенье завершится чемпионат Европы по водным видам спорта. У российских спортсменов 21 медаль. Они завоевали по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград на турнире. Летняя погода в столице восстановится уже в ближайшие дни. Существенное изменение температурного фона произойдет в выходные, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, тепло достигнет пика в начале следующей недели.
8: Столица нашей Родины – холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона станет ослабевать. В субботу температурный фон подрастет до плюс 18-21. К вечеру в зоне атмосферного фронта местами возможен небольшой дождь. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее – плюс 22-25. Во второй половине дня не исключены кратковременные осадки. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. Несмотря на проведенную первую репетицию осени, русское лето не сдается.
5: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогории еще не было. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
5: В Санкт-Петербурге завтра временами небольшие дожди. Днем 19-21 градус. В Москве вечером местами небольшой дождь и 18-20 градусов.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны уже в эфире, как обычно, по пятницам под предводительством Федора Буцко.
3: Всем добрый вечер. Ну, что, позволишь, я начну с небольшого анонса. Дело в том, что для нашей аудитории, связанной с автомобилями профессионально, наверняка будет интересно, что на следующей неделе, с 18 по 21 августа, то есть со вторника по пятницу, в Москве, в Крокус-экспо, проходит большая выставка автомобильной индустрии. Называется «Интеравтомеханика-2026». И наши друзья и партнеры, благодаря которым Ассамблея автомобилистов бьет рекорды, так сказать, долговечности и ширины охвата, группа компаний «Супротек» на этой выставке представит актуальные линейки своих ресурсосберегающих продуктов. Вот в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге тоже проходила своя «Интеравтомеханика». Там тогда эту выставку назвали... выставка, конечно, проходила в Москве, а вот в Петербурге на премии... Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов эту выставку назвали прорывом года среди выставок автоиндустрии. Это наш реверанс «Интеравтомеханики», хорошая полезная выставка. В этом году в Москве на стенде «Супротек» можно будет подробно познакомиться с ресурсосберегающими технологиями, с продуктами для безразборного ремонта и продления ресурса агрегатов транспортных средств и промышленного оборудования. А также будет представлена сервисная автохимия, моторные масла. Можно будет получить инструкции по применению этих товаров, приобрести сами товары по специальной выгодной цене. Кроме того, «Супротек» выступит партнером розыгрыша автомобиля от организаторов выставки и журнала «За рулем». Поэтому посетители стенда «Супротек» смогут получить лотерейный билет, принять участие в розыгрыше, который состоится 21 августа. Его проведет главный редактор издательского дома «За рулем», наш уважаемый коллега Максим Кадаков, который, кстати, является также экспертом Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов. И на выставку эту вы можете попасть совершенно бесплатно. Просто нужно зайти на сайт suprotec.ru, кликнуть на баннер выставки, получить инструкцию для получения бесплатного билета по промокоду. Итак, приглашаем с 18 по 21 августа на стенд «Супротек» на выставке «Интеравтомеханика», павильон номер 2, зал 8, стенд 8.
2: Дорогие друзья, пока вы еще не оказались на этой безумно интересной и нужной выставке, самые актуальные вопросы, которые волнуют автомобилистов в нашей программе. В нашей студии находятся люди, которые отвечают вот на те самые вопросы уже не один год. Вопросов будет еще больше, я уверен, мы продолжаем ездить на автомобилях. Виртуальные студии радиостанции «Маяк», директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Михаил, вечер добрый.
4: Добрый вечер, да, здравствуйте.
2: И главный технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, вечер добрый.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Ну, давайте теперь про актуальное. Я догадываюсь, о чем пойдет речь.
3: Ну, речь пойдет о том, что волнует сейчас многих, это качество топлива, и даже не просто качество топлива, а как применительно к собственному автомобилю. Какую роль может сыграть изменения, вот, которые наступили вместе с постановлением правительства номер 976, которое разрешает использование топлива класса К2, также известного как Евро-2. И, собственно, это топливо у нас разрешено к обороту внутри страны до 1 июля 2027 года. То есть еще следующий год мы на этом топливе вполне вероятно будем ездить. Может быть. А поскольку это прямо и непосредственно влияет на состояние двигателя, да, то, наверное, не лишним будет еще раз поговорить, чем это может быть опасно, а главное, как защищаться.
2: Вот, как защищаться. Коллеги.
3: Поэтому, дорогие слушатели, напомним наш телефон, потому что мы призываем вас сейчас писать нам. Пишите и рассказывайте, доводилось ли вам уже натыкаться на топливо, от которого ваш автомобиль, ну, чихал, кашлял, моргал лампочками или что-то еще такое происходило. Поделитесь своим опытом. Были ли, ну, то есть, как вы заметили, что, ну, возникла проблема? Были ли какие-то связанные с этим ухудшения в работе автомобиля или поломки? В общем, ждем ваших вопросов.
2: Дорогие друзья, пользуйтесь любыми мессенджерами и присылайте свои вопросы, высказывайте мнение по любым нашим вопросам на номер 8-967-103-5533.
3: Наши коллеги из компании «Супротек», они не только производят инновационные составы, которые помогают автомобилистам, у них есть большая собственная химическая лаборатория. Они вообще держат руку на пульсе, так сказать, современного рынка моторных масел или, например, моторного топлива. И мы как-то уже обсуждали, что такое Евро-3 применительно к бензину и дизелю. А теперь давайте поговорим про Евро-2.
2: И помолимся, чтобы никогда не узнать про Евро-0.
3: Ну что, да давайте, друзья. Евро 0 не надо,
5: мощно,
3: давайте евро 2.
5: Мощно. Евро 2. Евро 2 вводился впервые как способ ограничить количество выбросов угарного газа, это который недоокисленный углерод СО, и недогоревшего топлива, то есть недогоревших углеводородов. CH, соответственно. Потому что до этого момента, в общем-то, никто за этим не следил, и поэтому все активно дымили. Да, если у вас не догорает топливо, то у вас идет черный дым из трубы. Особенно если это был дизельный автомобиль там, или трактор какой-то, вот у них прям это было хорошо заметно. Ну и у бензиновых случалось тоже. Вот. Некоторые компании, как бы мировые лидеры по производству автомобилей, начали со всем этим потихонечку бороться раньше, в частности, отказываясь от карбюраторных систем, да, переводя машины на инжекторные, но вот в конце 90-х годов это совпало еще и с как бы экологическими пожеланиями, и поэтому Евро-2 сформулировал некоторый стандарт, которым должны двигатели соответствовать по вот этим параметрам выбросов CO и CH. Но больше ничем этот стандарт особенно не заботился. Да? И многие вещи там были решены просто за счет конструкции двигателей. Там появлялись всякие катализаторы продвинутые, которые CO дожигали, улавливатели этих недогоревших углеводородов и так далее и тому подобное. А, собственно, к топливу требования были минимальные. Ну, ограничили серу там до 500 единиц на миллион. Это прям не ограничение. Ну, ее было еще больше, ну, немножечко ее поджали. А, например, такие компоненты бензина, как ароматические углеводороды, это которые колечками построены, или какие-нибудь олефины, это такие цепочки, у которых есть двойные связи, и они любят рваться. И поэтому это активные молекулы достаточно, которые любят вступать во всякие взаимодействия с соседями. А по ним, например, ограничений не вводилось вообще никаких насчет Евро-2. Для сравнения, на сегодня вот Евро-5, не говоря уже там о более продвинутых стандартах, ароматика ограничена не более 35%, а это очень хорошая штука, потому что у нее от природы высокое октановое число. Если надо повысить октановое число бензина, то надо налить побольше ароматики как бы. А сейчас вот ее ограничивают, потому что она дает много сажевых загрязнений. А олефины, вот эти самые активные, они были сегодня ограничены 18%, а в Евро-2 вообще ничем и никак. Сколько хочешь, столько как бы и наливай. Вот. Кроме того, никаким образом почти не, ну, чуть-чуть совсем не ограничивалась история, связанная с окислением топлива, в первую очередь при хранении. Да? Вот эти самые олефины, они при хранении любят вступать в взаимодействие с кислородом, если есть доступ к воздуху, и образовывать всякие неприятные соединения. А чем их больше, тем быстрее бензин окисляется и приходит в негодность, в том числе в цистернах на автозаправках, в том числе в баке автомобильном.
2: То есть его нельзя долго, ну, так же долго хранить, как Евро-5, да?
5: Да, это существенно сокращает срок хранения бензина. Хороший современный бензин, значит, чистый, в принципе, вот этих составляющих, или там с небольшим их количеством, и с нужными антиоксидантными добавками, да, которые блокируют как раз этот процесс окисления, он может храниться там годами, в принципе, особенно в закрытой таре, если туда свежий воздух не поступает. Вот, это окей. Если, значит, их много, то это может быть вопросом дней.
2: Ого.
5: когда бензин начинает, да, значит, особенно если вы его еще при этом переливаете там из одного места в другое, где он все время с воздухом, с тем же кислородом перемешивается. Вот. И поэтому, это как, значит, как выйти из строя еще вино, до того, как...
2: Как вино в декантере.
3: Да, оно улучшается, да. Да, ну, надо правильно переливать. Да, да,
5: немножко за пределами моей специфики, моей компетенции, скажу честно. Вот. Но да, бензин может, условно говоря, выйти за пределы, так сказать, по своих параметров еще до того, как даже попал в ваш автомобиль.
2: Ого.
5: Вот. А недавно где-то я видел ролик, женщина заправилась на заправке, и как-то она там отлила, что я сейчас не помню, часть бензина просто в банку стеклянную, и видно, что он желтоватый, и там такие, ну как бы он плещется неравномерно, какие-то там то ли сгусточки, то ли что-то. Вот это самый характерный такой симптом образование полимеров. Что происходит с этими олефинами несчастными? А если это олефины, это такая цепочка, у которой одна двойная связь. А есть еще диены, у которых две двойные связи. Там некоторые разновидности, они прям мега агрессивные и очень любят распадаться, расцеплять эти связи и с чем-нибудь взаимодействовать. А взаимодействуют они с соседями. И потихонечку у вас бензиновые молекулы слепляются в длинные такие полимерные, значит, колбасу, которая уже даже становится заметна на глаз.
2: Ого.
5: Да, во-первых, они меняют цвет. Да, настоящий хороший бензин сегодняшний, современный, должен быть прозрачного цвета, может, чуть-чуть голубоватый.
2: Угу.
5: А когда у вас там много таких сгустков образовалось, они просто цвет меняют, но они по-другому отражают, поглощают свет. Вот он становится желтоватый. И вдобавок эти сгустки реально можно видеть глазами. Ну, то есть, вот какие-то там, я уж не буду употреблять всякие сравнения неприятные, вот, но что-то там такое плавает, значит, странное в этом самом бензине. Вот, это характерный пример того, что произошло окисление еще даже при хранении. Такая история.
3: Наш слушатель Денис пишет, заправил Opel Zafira 1.8. 92-м бензином. Ощутил детонацию на низах. Ранее такого не было. Это сообщение, которое вы присылаете нам на номер 8-967-103-5533. Вот другой наш слушатель, Павел, значит, с улыбкой смотрит на ситуацию. Пишет, бензин Евро-2, а я пересел на лето с RAV4 на Hilux 2001 года. Евро-0. Туда можно 80-й лить и подсолнечное масло в картер. Ну, хорошо, когда машина настолько всеядна.
5: Слушайте, это счастье, счастье, да. Еще трактор Беларусь 75-го года выпуска. Ага. Прекрасная машина сегодня.
2: Да,
0: лучше всего шишигу взять. Так-то вообще может на смеси бензина и солярки работать. В общем-то, там совсем замечательно будет. И проходимость хорошая.
3: Ну, ведь я знаю, что, допустим, у компании Супротек есть средства специальные, которые, например, улучшают качество топлива, верно? Можно ими компенсировать,
0: да,
3: недостатки
0: есть,
3: современные?
0: Здесь сложно очень, потому что, в общем-то, из Евро-3, Евро-5 можно сделать только на комбинате. Никакими присадками из Евро-3, Евро-5 не сделать. Вот. Но вот уменьшить тот удар по топливной аппаратуре, которая идет от этого некачественного бензина, можно. У нас есть специальные топливные присадки СГА для бензиновых двигателей, СДА для дизельных двигателей, которые что делает СГА? Она попадает и она расщепляет вот эти вот сгустки, которые образовываются в бензине. Она их расщепляет и обволакивает, не давая им оседать на внутренних поверхностях топливной аппаратуры. То есть не залеплять там форсунки, не залеплять клапана, чтобы что они из-за этого хуже начинают работать, машина начинает хуже работать. Вот. И все вот эти вот сгусточки, они обволакивают эта присадка и благополучно выбрасывают в камеры сгорания, там они и сгорают. Что и должно, в общем-то, происходить. Есть у нас такие присадки в продаже, мы давно ими торгуем, люди ими пользуются, очень много отзывов об этой продукции непосредственно о топливных присадках. Ну и, конечно же, нужно пользоваться очистителем топливной системы. Если раньше вы им никогда не пользовались, то уже пора начинать. Для этого есть все предпосылки, хотя бы там раз в 10 тысяч километров баночку залить в бак, она рассчитана на полный бак, и покататься с очистителем, что если там что-то и осталось после плохого топлива, накопилось, осело на внутренних стенках топливной аппаратуры, чтобы очиститель это все вычистил из топливной аппаратуры, а потом присадкой пользуясь, не давать откладываться дальнейшим загрязнением.
3: Сергей, а подскажите, если да, я вот беспокоюсь о том, что у меня в двигателе внутри, да, не нарастает ли там слой каких-то нагаров, чего я не хочу, чтобы там нарастало. Я машину снаружи мою, я хочу, чтобы она внутри тоже чистая была.
2: Чистая была, чтобы блестела внутри.
3: В двигателе, да, я имею в виду не торпеду лакировать, а вот внутри, да, в механизмах. А есть очистители топливной системы. Как ими пользоваться? Настолько же просто, как трибосоставом? То есть это значит, что я, как обычный пользователь, не владелец автосервиса, и, ну, то есть у меня как бы одна рука левая, одна правая, но я что-то я могу сделать, да, но я не буду глубоко лезть в машину. Могу ли я сам применить очиститель топливной системы, не отправляясь на сервис?
0: Безусловно. Все для этого и сделано. Вот прямо приспособлено для людей с руками, без рук и без ног. Вот. Дело в том, что там баллон. Баллон рассчитан от 40 до 60 литров. Это практически все топливные баки, ну, не считая там каких-то больших и огромных. Туда просто два баллона или три баллона заливается. Он рассчитан от 40 до 60 литров. Выливается в бак перед заправкой, потом вы заправляете топливом полный бак. Вот, очиститель полностью растворяется в топливе, то есть он не дает никаких осадков, там ничего страшного нету. Вот, и все, и катаетесь, пока не выкатаете топливо до красной лампы. Потом снова заправляетесь топливом, топливная аппаратура чистая. Вот он как раз вычищает полностью внутренние стенки всего топливного насоса, начиная от бака, топливопровод, топливную аппаратуру непосредственно на двигателе, форсунки, плюс чистит камеры сгорания, верхнее донышко поршня. Ну и вся та грязь, которую он расщепляет, он ее мягко расщепляет, чтобы она была удобно варима и, ну, для того, чтобы она сгорела легче в камере сгорания.
3: Это так замечательная идея, чтобы грязь сгорела. Вот возьмет и сгорит. Да. А вот после того, как она сгорит, нужно ли мне, например, топливный фильтр менять?
0: Нет, ну там не столько грязи. Во-первых, грязь расщепляется на настолько мелкие фракции, что они без проблем проскакивают топливный фильтр. Это первое. Второе, там нет столько грязи, что там прямо лопатой ее грести надо. Там небольшие лаковые отложения, вот эти сгустки топлива, которые оседают где-то, там тяжелые фракции. Их там немного, но они очень сильно мешают жить, потому что все вот эти вот топливные канальцы, через которые топливо циркулирует, они очень маленькие. И достаточно небольшому загрязнению, чтобы изменить ток топлива. Оно течет неправильно, оно уже будет влиять на впрыск
3: непосредственно топлива в камеру сгорания. Мы сейчас будем вынуждены ненадолго прерваться. Назовите коротко телефоны или адреса, пароли, что это за очиститель, где брать? Прям коротко-коротко.
0: Да, можно его на сайте.
2: Коротко не получилось.
1: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: круглосуточно ру. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские военные за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяна, Ивановка и Щербаковка в Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая, Петровка в Донецкой Народной Республике, а также Новое Поле в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В течение недели российские вооруженные силы нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортные инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения БПЛА. Поражено 15 морских судов, действовавших в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймерс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7 тысяч БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. В результате ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске 1 человек погиб, не менее 7 пострадали. В здании возник пожар, жильцов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело о теракте, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских боевиков ракетой по жилому дому в Брянске. Вследствие удара возник пожар, 1 человек погиб, не менее 7 ранены. Среди пострадавших пожилые люди и малолетний ребенок. Все это свидетельствует о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима. То, что украинские боевики систематически делают с мирными городами и их жителями, переходит все границы человеческой морали. Действиям причастных к этому преступлению будет дана уголовно-правовая оценка.
0: Правительство Брянской области сообщили, что все пострадавшие в результате ракетного удара ВСУ по дому в Брянске, включая ребенка, были осмотрены медиками и отпущены. Лечиться они будут амбулаторно. Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых прохладных с начала лета. Такой прогноз дал гидрометцентр. На фоне переменной облачности температура воздуха в городе может составить от 7 до 9 градусов, а в центре столицы от 10 до 10-12 градусов. Осадков при этом в ночные часы не ожидается. Предыдущая ночь была одной из самых прохладных с начала этого лета и самой холодной в июле и августе. На метеостанции ВДНХ столбики термометров опускались до 9,7 градуса. Несмотря на ожидаемое потепление в предстоящие выходные, вода в столичном регионе уже не достигнет комфортных для купания значений, говорят синоптики. Таким образом, купальный сезон в московском регионе уже завершился. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве плюс 18-20 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 16 градусов. Облачно, без осадков. Ветер сменил направление на северное. Атмосферное давление составляет 749 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с чемпионата Европы по водным видам спорта. В Париже сегодня разыгрываются 6 комплектов наград. Россияне будут представлены в 5 финалах. Наилучшие шансы на золото у сборной России на дистанции 50 метров на спине у мужчин. Павел Самусенко и Климент Колесников в квалификации показали 2 лучших результата. Евгения Чкунова на дистанции 200 метров брасом пробилась в финал с лучшим результатом в квалификации. Теперь новости футбола. Глава РЖД Олег Белозеров планирует завтра приехать на базу «Локомотива», чтобы обсудить трансфер полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай». Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Именно руководство РЖД примет окончательное решение по трансферу полузащитника. Ранее сообщалось о том, что стамбульцы сделали «Локомотиву» официальное предложение по футболисту в размере 25 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. С самим Батраковым турецкий клуб согласовал условия личного контракта, соглашение на 4 года, зарплаты около 4 миллионов евро в год. Продолжаем о футболе. Сандер Шварц объяснил неудачный старт московского «Динамо» в чемпионате. Немецкий тренер признает, команда пока не играет с той интенсивностью и остротой, которую он хочет видеть, однако менять выбранный футбол не собирается. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: После 3 туров у «Динамо» 4 очка. И Сандер Шварц признает, рассчитывать, что после его возвращения команда сразу заиграет, как 4 года назад, было бы ошибкой. И это, по его словам, уже новая история, которую придется строить постепенно. Главная проблема пока не одна. Для футбола Шварца нужна значительно более высокая интенсивность. Общий объем беговой работы тренера уже устраивает, а вот по спринтам и количеству резких рывков «Динамо» еще отстает от необходимого уровня. Есть и психологический момент. После упущенного голевого шанса или другого неудачного эпизода команда иногда зажимается. Шварц требует другого – не прокручивать ошибку в голове, а продолжать выполнять общий план все 95 минут. Сам футбол «Динамо» он видит следующим образом. При владении – быстрой комбинации движения вперед, больше вертикальных передач и открываний за спину защитникам. После потери – мгновенный коллективный прессинг. Пока команда владеет мячом в среднем около 65% времени, но, как признает тренер, этого мало. Нужно значительно чаще проникать в штрафную и создавать моменты. Поэтому и отсутствие голов у Константина Тюка Шварц не считает исключительно проблемой форварда. Команда должна чаще доставлять ему мяч в опасные зоны. Способ исправления тренер сформулировал просто. Повторение, повторение и еще раз повторение. И уже в воскресенье его модель пройдет наиболее серьезную проверку на старте сезона в гостевом матче с «Зенитом».
1: Ну а сегодня программа 4-го тура в российской премьер-лиге стартовала матчем «Оренбург-Локомотив». Эта встреча проходит в эти мгновения. 76-я минута матча. Счет равный 1-1. Теннис. Данил Медведев прокомментировал выбор своего нового тренера. После расставания с Томасом Йохансеном Медведев будет работать с уроженцем Волгоградской области Андреем Голубевым, который впоследствии сменил гражданство на казахстанское. «Я совершенно точно старался найти понимающего человека, который способен мне помочь в моей нынешней ситуации, в которую я попал. Он, возможно, способен это сделать, а там посмотрим, только время может показать», — заявил Медведев. Президент России Владимир Путин поздравил издание «Спортэкспресс» с 35-летием. У истоков создания газеты стояли талантливые журналисты, корреспонденты, редакторы, специалисты, которые определили основной вектор ее развития, стиль подачи информации и задали высокие стандарты качества работы. Отрадно, что, опираясь на замечательные традиции предшественников, вы содействуете продвижению в обществе, особенно среди молодежи, идеалов и ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни, говорится в телеграмме президента России. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. На правах рекламы. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
3: Дорогие друзья, продолжается главная автомобильная программа страны, как обычно, по пятницам под приветствием Федора Буцко и виртуальные студии радиостанции «Маяк», директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой и главный технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, теперь мы возвращаемся к самому концу первой части нашей программы. К сожалению, мы не успели услышать телефон, по которому можно связаться, и вообще, каким образом купить вот те средства, о которых вы говорили, помогающий нам сохранить двигатель в столь непростое время.
4: Купить можно в многочисленных точках по всему городу и вообще по всей России. Очень много точек по реализации нашей продукции. Вся информация есть на сайте suprotec.ru в разделе «Где купить». Также можно там перейти в наш интернет-магазин. Купить можно в интернет-магазине нашу продукцию без проблем. А телефон у нас не менялся уже очень давно. 8 800 200 ровно 0661. Этот телефон для вас бесплатный. Поэтому звоните, не стесняйтесь. Расскажем, объясним, где купить, подскажем, что заливать, как работает. Всю информацию вам расскажем, поделимся.
3: Дорогие друзья...
5: А еще напомню, Игорь,
3: да.
5: Там же на сайте suprotec.ru есть ссылочка на интернет-магазин, в котором, если все оформить правильно, то можно наши товары приобретать на 10% дешевле, чем везде.
3: Вот это так важно.
5: Так что да, да.
3: Дорогие друзья, задавайте свои вопросы и выражайте свое мнение по поводу сказанного. Присылайте сообщение на наш номер 8-967-103-5533. Коллеги, вы позволите, я отвечу на вопрос, который не имеет отношения к бензину Евро-2 и к дизелю. Позволите, да? Михаил, наш постоянный радиослушатель, приветствует ассамблею автомобилистов, выражает ассамблее свое уважение, пишет. Но самый главный вопрос. Когда цены на автомобиль будут адекватными? Если можете ответить, хорошо. Остальное лирика. Уважаемый Михаил, цены на автомобили в России сейчас адекватные. Но я не буду говорить, чему. Они адекватные.
6: Машины много где подорожали.
3: Адекватно.
6: От этого может быть не легче.
3: Адекватно.
6: Да? Но 25-30% повышения цен за последние 5 лет в Европе на автомобили, в Америке 30-35%. Ну, то есть машины все везде подорожали. А дальше уже вопрос курса национальной валюты, который мы сейчас обсуждать не станем.
3: Абсолютно. Это автомобильная программа. Не про это.
6: Мы остановили наш разговор на том, что вот есть у компании «Супротек» очиститель топливной системы. Удобный флакон. Я залез уже на сайт suprotecshop.ru, посмотрел, сколько стоит. А вот один, я вижу, есть баллоны, ну, такие небольшие флаконы с удобным носиком. Как раз носик — это хорошо, потому что в бак заливать будет удобно. А есть для бензина, есть для дизеля. Одного такого флакона на один автомобиль нормальный хватает, правильно я понимаю?
4: Да, совершенно верно. Именно на полный бак.
6: На один полный бак. И как бы, ну, не нужно эту процедуру часто повторять. Да? Нет ли каких-то противопоказаний, что, ну, слишком много чистящего средства, так сказать, не добавлять? Да? Не надо при каждой заправке заливать туда этот очиститель.
3: Или надо?
5: Нет, очиститель заливать не надо, да. У нас для этого есть другой продукт, который называется присадка СГА. Вот она как раз постоянного применения. Рекомендуется там один маленький флакончик как бы на каждый бак. Но в данной ситуации, в которой мы все сейчас есть, могу рекомендовать, если у вас есть подозрение, что с бензином что-нибудь не так, то можно залить и два флакончика. Как бы вы просто повысите концентрацию моющих и вот этих вот самых связывающих веществ, которые не дадут загрязнением прилипнуть где не надо. Вот это вещь для постоянного применения. Очистителем лучше пользоваться, ну, там, если часто хотите, то раз в 5000 километров примерно. А быстрее, как бы, ему там будет делать нечего так часто, если чаще применять.
6: Понятно. То есть вот эти присадочки маленькие, я смотрю, флакончики тоже. Вот открыл сейчас сайт. Вот есть СГА и СДА. СДА для дизеля, СГА для бензина. Можно поштучно, можно наборами, можно сразу десяток или там 9 флаконов купить.
5: Да. Вот еще одна мысль, Федор, извините, пожалуйста, есть следующего характера. Имеет смысл вот очиститель топливной системы приобрести и держать в багажнике, как бы закрытым, на всякий случай. И ситуация такая. Вот просто я смотрю на сообщение, которое мы получили в чате одно. Мой друг на днях после заправки столкнулся с чеком. Ну, в смысле, чек сгорелся. В сервисе прочитали ошибку по лямбда-зонду. Ошибка лямбда-зонда – это как раз нарушение горения.
6: Конечно.
5: Если человек столкнулся с этим быстро, то это значит, что нарушено было горение в, собственно, камерах сгорания. Потому что еще лямбда-зонды любят ругаться на состояние катализатора, но катализатор так быстро с одной заправки, как бы вы его не убьете. Вот. Но если такое произошло, там потом могло залепить форсунку, потом отлепить, прожечь, там, может, человек на педаль нажал, так сказать, и там дело выправилось кое-как-то. То есть двигатель переживал относительно, если снова не появляется эта ошибка. Это ура. Но если такая ситуация произошла, то рекомендуется как бы там при заправке прям сразу добавить и флакон очистителя топливной системы, вот который лежит в багажнике, и флакончик присадки. У них есть не очень сильное, но тем не менее свойство такое помогать друг другу. Они отличаются по составу.
3: Я слово знаю, синергия.
5: Прекрасно. Да. Вот это слово, в отличие от декантера или как там, это я знаю. Да. Вот синергия слабая у них есть. Значит, поэтому, если у вас вот случилось, что вы заправились, и вдруг машина стала там чихать, значит, не заводится, прям с одной заправки, зажгла лампочку и так далее и тому подобное, вот немедленно заплюхай туда и очиститель, и присадку вместе. Вот такой, так сказать, срочный случай, чтобы был. А в остальном, да, очиститель лучше применять раз примерно в
6: 5000-7. 8-9-6-7-103-5-5-3-3 это телефон, на который мы принимаем ваши вопросы, ваши сообщения и постараемся на них ответить. Денис спрашивает, а можно ли лить очистительную присадку, если пробег 350 тысяч километров и никогда двигатель не чистили, топливную аппаратуру не чистили никогда. Страшновато, да, никогда не чистил. И первый раз ты вот собираешься воспользоваться очистителем топливной системы. Есть ли противопоказания?
4: Ничего страшного. Никаких противопоказаний нет, ничего страшного. Если машина работает и работает более-менее нормально, значит и топливная аппаратура работает более-менее нормально. А так зальете очиститель, почистите, она получше поедет. Но если уже она совсем старая, нужно аккуратнее только ехать, чтобы колеса не отвалились. Вот. А так, пожалуйста, лучше поедет, меньше топлива есть будет. Ну, вообще побойчее станет. Ну и, соответственно, ресурс увеличится.
3: То есть никаких противопоказаний нет. То есть многие боятся. Вот я никогда не чистил двигатель, никогда не чистил топливную систему, я сейчас залью, у меня все там поднимется и все забьет. Такого же не будет.
4: Да нет, не будет, конечно. Потому что если там столько грязи, что она все забьет, эта грязь бы давно бы уже все забила. Вот, если там многие переживают, что вот там в баке какую-нибудь грязь очистят. Да откуда там грязь? Это раньше, может быть, и было, да, когда металлические баки были там. Ну, краска да. от них да. отваливалась, ржаветь начинали, там, да. Вы трамвайные пути переехали, у вас в баке вся грязь подскочила. Но она же не залепляет ничего.
3: Ну, конечно.
4: Вот, поэтому здесь мы уже торгуем не первый год, если бы так происходило, и все бы это залепляло направо-налево, то там бы были сплошные негативные отзывы, и все бы кричали, что ой-ой, не лейте ничего. А наоборот, все льют, и все довольны, рады, у всех все в порядке. Так же не бывает.
6: Я знаю, да, я тут был недавно в московском магазине «Супротек» на Каланчевской улице, узнал о том, что особым спросом сейчас пользуются и присадки СГА, СДА, и очистители топливной системы. А, кстати, что еще сейчас люди еще активнее стали покупать?
4: Активнее стали покупать, наконец-то, трибосостав ТНВД.
6: Так, это
4: даже для бензиновых двигателей, потому что топливные насосы на бензиновых двигателях, они в основной массе из композитных материалов. Ну, пластмассовая. С пластмассой трибосостав не работает. Но вот топливные

0: достаточно микронного задира, чтобы через этот задир сбрасывало давление, и он уже не накачивал такое большое давление. Трибосостав наш ТНВД убирает, восстанавливает, убирает этот задир и начинает насос правильно давать давление, его не надо менять, дальше эксплуатируете автомобиль без проблем, все восстанавливается.
1: Сергей,
0: и сейчас вот этот состав наконец-то пошел.
1: Пошел, хорошо. Для подбора составов можно заходить на сайт suprotec.ru или позвонить специалистам, чтобы вам ответили на ваш вопрос. Сергей, напомните номер.
0: Да, звоните, не стесняйтесь. 8 800 200 ровно 0661. Для вас этот номер.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк». Выборы 2026. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
2: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк». На правах рекламы. «Супротек» представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. «Супротек». Добавь жизни.
1: Денис задает нам вопрос.
4: Каверзный причем.
1: Не влияет ли очиститель на качество моторного масла,
4: попадая через...
1: через картерные газы?
4: Да, обратно.
1: Обратно, да? Нет такого риска, скажите?
0: Нет, не влияет. Но он довольно близкий родственник масла. Вот, поэтому там никаких таких вредных химических компонентов нет. Попадает, если и попадает, то в крайне небольшом количестве. Что касается присадки, например, то там даже отчасти хорошо, если она немножечко попадает в масло, как бы улучшает прилегание масла к металлу. Вот. Но я, знаете, что хотел бы вернуться на секунду к теме ТНВД, вот этих насосов высокого давления, и сказать, что если говорить о дизельной технике, то у нее первые проблемы наступают не с загрязнениями, как у бензиновых двигателей, а со смазывающими свойствами топлива. Если в солярку забыли добавить или добавили недостаточное количество смазывающих компонентов, которые туда добавляются специально, потому что сама солярка перестала что-либо смазывать еще 10 лет назад, то поскольку там очень высокое давление в современных дизелях, да, там 2000 атмосфер и больше, то там даже микроскопический износ вот этих самых плунжеров топливного насоса высокого давления понижает это самое давление. И насос можно сжечь очень быстро, буквально километров за 100.

0: Хайда Акчева под замену.
1: Ого.
0: Это как бы совсем критичный случай, да, если совсем сухая солярка. В этом смысле вот использование присадок СДА на дизельных двигателях, которые у нас есть, оно, они как раз добавляют смазывающие компоненты. Они это и в бензинке делают, но в бензинке там вот чистота, вот отсутствие этих самых сгустков смоляных, оно большее значение имеет. Дизель как-нибудь справится там. Ну, в конце концов, зажгет лампочку, можно будет там как-то прочищать. А вот износ из-за отсутствия смазки, это прям очень для него критично. Ну и критично сейчас стало и для бензиновых двигателей. У нас этот состав ориентирован, ТНВД, на дизельные двигатели. На нем так и написано, для дизельных двигателей. Потому что у бензиновых гораздо меньше требований там, по этому вопросу. Там одноплунжевые насосики, как правило, стоят. Там давление в 10 раз ниже. И, в общем, они сами прекрасно работали. Но... смысл там везде технически один и тот же. И поэтому можно состав ТНВД применять вот в двигателях с прямым впрыском. Так что очень рекомендуем обратить внимание.
1: Вот к вопросу о дизеле, да, вот наше дизельное топливо теперь тоже Евро-2, да? Это тоже такая опасная история для мотора? Или дизелям более-менее все равно?
0: Совершенно нет. Ну, как бы дизельные двигатели изменились просто категорически. Это раньше это какая-то была такая всеядная штука, значит, чадящая, коптящая, но зато работающая на чем угодно. Сегодня как бы совершенно нет. И там в первую очередь страдают системы очистки и дожигания, там все сажи и прочего, и прочего. Они в этом смысле еще более капризные и тонко настроенные, чем бензиновые двигатели, потому что там есть больше чего чистить. Там другой режим горения, а другое соотношение кислорода с топливом. А там много азотистых, например, соединений вылетает и так далее. И поэтому эти системы очистки, они гораздо более нежные, чем бензиновые двигатели. И вот их угрохать плохим топливом как бы... можно очень быстро. К сожалению, особых средств защиты от этого нет, потому что никакую серу, никакими присадками, в том числе и нашими, остановить невозможно. Присадки спасут от коррозии, там серный или кислородный, а от того, чтобы сера в виде сульфатов там попадала в катализаторы и гасила его, к сожалению, ничего не сделаешь особенного. Ну, тут, что называется, как повезет.
1: Наш слушатель Денис, владелец Mazda 6, спрашивает, загорелся чек, вероятно, после заправки. Что применить из предлагаемой вами продукции?
0: Ну, смотрите, лучше всего, конечно, доехать до сервиса и посмотреть, что происходит. Потому что, да. Но для того, чтобы доехать до сервиса, вот я уже рассказывал, как бы, для исправления критической ситуации достаете из багажника флакон очистителя топливной системы, флакон присадки, соответственно, топливной, заливаете все это в бак, дергаете машину пару раз туда-обратно, чтобы там перемешалось все. И вместе с горящим чеком немедленно прямым ходом едете на диагностику, а не куда-нибудь в гости.
1: И молитесь.
0: Вот, потому что, конечно, очень важно узнать, да, что происходит с точностью, что бы спасло.
1: Перед тем, как залить присадку, можно позвонить, вероятно, в компанию Супротек и описать те симптомы, с которыми пришлось столкнуться. Горящая лампочка, неровно работающий двигатель, может быть, плавающие обороты на холостом ходе или что-то еще.
0: Ну, кое-какие симптомы, да, позволяют удаленно догадаться, что происходит. Звоните, конечно, да, безусловно. 8-800-200-0661. Еще раз напомню, что это бесплатно. Как бы, чем можем, поможем. В смысле консультации, потому что, да, разные симптомы указывают на разные проблемы. Где форсунка, значит, забилась, где насос, где проблемы с катализатором или там с сажевым фильтром и выхлопом, соответственно. Ну, кое-какие, так сказать, догадки можно сделать там по симптомам, которые вы опишете.
1: И помочь составить такой набор безопасности, такую аптечку для двигателя, для топливной системы, которая поможет в случае, если вы залили
2: которая,
1: хуже.
2: Давай честно скажем, которая, возможно, поможет.
1: Возможно, честно, да, возможно, не точно. Возможно, поможет, да, в случае, если вот возникли проблемы.
0: И, из добрых советов можно еще посмотреть и приобрести комплект запасных свечей.
2: Вот.
0: Если двигатель бензиновый. Да, потому что они тоже очень страдают от грязного топлива, и когда придется менять, чтобы там в суматохе не искать их по магазинам, как бы, а купить
2: пусть лежат в багажнике.
0: Лучше это сделать заранее.
2: Я, кстати, положил. Да. Спасибо, друзья. Вы знаете, ну, время такое, вопросов будет все больше и больше. Мы будем ждать от вас квалифицированных ответов, как обычно. Спасибо, всего доброго.

0: В Москве 19 часов.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска в течение дня атаковали хранилище с оружием и техникой украинских боевиков в порту Южный, сообщили в Минобороны. Высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами поражен склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ, говорится в заявлении. Среди других подбитых целей – резервуар с ГСМ в порту Одесса, добавили в ведомстве. За неделю наши бойцы поразили 15 морских судов, действовавших в интересах ВСУ. Среди целей – 5 патрульных катеров ВМС Украины, танкер, 7 сухогрузов, 2 буксира, говорится в недельной сводке Минобороны. Ранее в ведомстве сообщили, что российские вооруженные силы поразили морские порты, предназначенные для хранения военных грузов и топлива противника. В общей сложности за неделю было нанесено 14 групповых ударов по целям на Украине, взято под контроль 8 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас все чаще слышны различные призывы к незамедлительной остановке боевых действий в зоне украинского конфликта, но Москва считает, что сначала нужно обеспечить условия для устойчивого урегулирования. Об этом в интервью «Вестям» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов. Но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.
0: Лавров добавил, что Россия не опустится до методов, используемых Украиной, но сделает свои гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает киевскую военную машину Западом. Медики оказали помощь 9 жильцам, попавшим под ракетный удар ВСУ дома в Брянске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Он также проинформировал, что специалисты локализовали пожар в доме. Проходится поквартирный обход для установления оценки ущерба. Волонтерские организации подключились и проводят уборку дворовой территории, помогают жильцам в квартирах. Завтра строительные организации Брянской области с утра начнут работы по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий уже на этажах, отметил Ковальчук. По данным следствия, ВСУ с помощью ракет атаковали 10-этажный жилой дом в советском районе Брянска. В результате возник пожар. Один человек погиб, не менее 7 ранены. Среди пострадавших пожилые люди и ребенок. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Российская экономика возвращается к росту. Об этом «Вестям» заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как подчеркнул министр, рост достигается не только за счет бюджетного импульса, но и благодаря оживлению потребления. Кроме того, Банк России аккуратно, но последовательно снижает ставку. И все, как отметил Решетников, видят тенденцию стабилизации инфляции.
3: Цифры второго квартала, которые дала статистика, показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. И итоговая цифра второго квартала 1,3%. Это больше. Первый квартал было снижение 0,2%, напомню. В среднем по году мы вышли на 0,6 процентных пункта роста. С одной стороны, да, это немного. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по второму кварталу динамика изменилась. И, наверное, важно понимать источники этого роста. Да, это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы.
0: По словам Решетникова, слаженная работа предприятий и правительства в координации с Банком России позволили минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации, нормализовать финансовую и денежно-кредитную политику. Конституционный совет Франции отменил важное положение закона о защите детей, который запрещал использовать соцсети для лиц младше 15 лет. Об этом сообщает агентство France Press. Судьи отметили, что эта мера является непропорциональным вмешательством в свободу выражения и распространения информации. Конец цитаты. Закон был принят парламентом 21 июля. Планировалось ввести его в действие с 1 сентября. Он запрещал бы детям до 15 лет пользоваться такими платформами, как TikTok, Snapchat и ряд других. Ограничения касались бы комментариев, каналов обмена контентом, некоторых мессенджеров. При этом Конституционный суд рассматривал только первую статью закона, касающуюся социальных сетей. Судьи Франции не выносили решения по другому положению того же закона – запрету на использование мобильных телефонов в школах, который должен вступить в силу с 1 сентября. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране в ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра временами небольшие дожди и 19-21 градус. В Москве вечером местами небольшой дождь, днем 18-20 градусов.

Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в наше очередное радиопутешествие. Вновь напоминаем и себе, и вам, что у нас продолжается год единства народов России. И это позволяет нам поподробнее посмотреть на историю некоторых регионов нашей страны. Ну, конечно, тут сказывается некая москвоцентричность наша, потому что редакция находится в Москве, поэтому с особенным любопытством мы смотрим на Сибирь, на Дальний Восток, какие-то такие места, куда, в общем, жителю Москвы и Петербурга, таких крупных наших городов, не так-то легко добраться, не так легко собраться. И вот сегодня мы будем говорить про республику Хакасию. А поводов у нас календарных целых два. Абакан, столица Хакасии, в этом году празднует 95-летний юбилей со дня получения статуса города. Случилось это в 1931 году. Ну, конечно, история Абакана куда более древняя, и будем мы об этом тоже сегодня беседовать. Ну и, кроме того, если про август говорить, то вот есть такая информация, что за 15 дней с 14 по 18 августа 1707 года был построен, конечно, не первый Абаканский острог, но тот самый Абаканский острог, с которого уже история этого населенного пункта, ставшего столицей российского региона, в итоге прослеживается более-менее непрерывно. Но для начала несколько фактов о Хакасии. Я часто говорю про наши регионы, что они удивительные, но вот я в очередной раз убедился, заглянув в историю Хакасии, чуть-чуть вот так одним глазком буквально и посмотрев на такие чисто цифровые данные, связанные с этим регионом, что это еще один крайне любопытный регион. При том, что, как и многие, наверное, из вас, люди, увлекающиеся горными лыжами, я, конечно, бывал на территории Хакасии, есть там известное такое место, поселок Приисковый, который является такой мини-меккой для любителей внетрассового катания. Но это, конечно, не совсем то же самое, что изучить регион. А регион интереснейший. Небольшая площадь относительно 61,5 тысячи квадратных километров. Это 46-е место среди российских регионов. При этом по населению 72-е место. Ну, что дает нам понимание о, не, скажем так, мягко говоря, не очень плотной населенности. Территория с севера на юг 460 километров. С запада на восток в наиболее широкой части 200 километров. Ну, сами понимаете, в масштабах нашей страны не сказать, чтобы очень много. Однако, поскольку Хакасия расположена в Южной Сибири, в левобережной части бассейна Енисея, то тут есть и Саяно-Алтайское Нагорье, и Хакасско-Минусинская котловина. То есть, вот видите, как горы, так и долины есть. Кроме того, биосферные процессы здесь, как пишут ученые, очень ярко выражены. Что это означает для нас? Для нас означает, что на этой небольшой территории можно увидеть буквально что угодно. От полупустынь, степей и лесостепей до тайги, высокогорных альпийских лугов, высокогорных тундр и даже ледников. То есть представьте себе, как, в общем, можно... Такая страна в миниатюре получается. Ты можешь от пустынь до ледников подняться, в общем, достаточно за не очень продолжительное время. Еще что пишут про Хакасию из интересного, это то, что это, конечно, такое археологическое Эльдорадо. Тысячи древних курганов, каменных изваяний, петроглифов, остатков поселений, и люди в этих краях жили, естественно, очень давно. Ну и насколько все это изучено, мы тоже сегодня попробуем об этом поговорить. Еще одна интересная особенность, связанная с климатом. Поскольку про Хакасию часто говорят, что это такая теплая Сибирь, то есть, ну, вроде Сибирь, да, особенно там, если зарубежные стереотипы взять, то это что-то такое холодное, вечно замерзшее, а лето там 3 дня в году в лучшем случае. Ну, ничего подобного, потому что в Хакасии летние температуры нередко за 30 градусов, а еще и сухой климат и защита горных хребтов. Зимы здесь не такие суровые, как в некоторых соседних регионах. Но помимо этого, Хакасия является такой очень привлекательной зоной для астротуризма, поскольку влажность, особенно удаление от населенных пунктов, крайне невысокая, небо чистая, и можно наблюдать вселенную, которая в это время как будто смотрит на тебя, потому что эта прослойка атмосферная между вами не так остро ощущается, но уж особенно это все разительно для жителей крупных городов. И, кстати говоря, одна из древнейших обсерваторий Сибири тоже находится на территории Хакасии, это горный массив Сундуки, там есть сооружение. Ну, понятно, что очень сложно, конечно, сказать, насколько это все обсерваторный характер носит, но есть мнение, причем не одно и не два, что эти сооружения действительно использовались древними жителями для астрономических наблюдений и определения календарных дат. Ну, это, понятно, обсерватория такая, которую можно встретить в Мезоамерике, например, или если вы бывали в Самарканде и видели обсерваторию Улугбека, она, конечно, тоже современной обсерватории не особенно напоминает, никаких оптических приборов, хитрых с линзами и зеркалами там нет, но, тем не менее, астрономические наблюдения можно делать и при помощи, на первый взгляд, достаточно примитивных инструментов, и, кстати говоря, если уж про обсерваторию Улугбека говорить, они оказались, эти измерения, достаточно точными некоторые. Так что, если вы астроном или только астроном-любитель, потому что если вы профессиональный астроном, все это, конечно, знаете, но если вы хотите приобщиться к такой астрономии любительской, то можно как раз Хакасию тоже рассмотреть как один из регионов, в котором можно провести отпуск протяженностью, может быть, даже в несколько недель. Ну и если уже отвлечься от чисто природных достопримечательностей и вот такой глубокой истории, ну, опять же, крупнейшая гидроэлектростанция нашей страны, Саяно-Шушенская ГЭС, находится на границе Красноярского края и Хакасии. Так что вот такой вот потрясающий регион с небольшой территорией, не очень большим населением, там еле-еле за 500 000 человек, которые, тем не менее, может нас радовать и величественными произведениями рук человеческих, и потрясающими природными достопримечательностями. Ну и, конечно, все-таки, если мы говорим о Годе Единства Народов России, нужно поговорить о том, как Хакасия оказалась в составе российского государства, а потом Российской империи, ну и теперь находится в составе Российской Федерации. И для этого нам, конечно, нужен наш первый гость. И с нами на связи Валерий Карпович Чертыков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора истории Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Валерий Карпович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте сейчас просто попробуем пробежаться по хронологии, потому что очень легко здесь запутаться, конечно, глядя так вот по-дилетантски. Вообще пишут о том, что первые контакты с такими эмиссарами Московского царства – это начало 17 века. Первый контакт населения, ну вот я имею в виду, если мы на современную Хакасию посмотрим, это вообще соответствует действительности?
2: Да нет. Эта территория называлась Киргизской землицей или Киргизской землей. Это территория, значит, территория Хакасии, затем южные части Красноярского края, вплоть до Красноярска, все правобережье Енисея, ну, Галтачинск, вот территория, вот если очертить это Кемеровскую и так далее. Ну и Кемеровская область части. Это территория горной Шории. Ну, еще ряд территорий. Вот это называлось Киргизской землей.
1: А зачем туда пришли русские?
2: Ну как? Они же шли, ну, за Исаком, за территориями и так далее. Ну, после разгрома Сибирского ханства, вот движение на восток продолжилось. В сентябре 1604 года был построен Томский острог. Значит, князь томских татар сообщил, что он является данниками кыргызов. Таким образом стало известно. Ну вот и начинаются контакты. Вот кыргызский князь Номча отправил свою жену, ну, на переговоры. Но томские воеводы соблазнились ее богатой соболей шубой, ограбили ее. И здесь начинаются уже военные действия. Ну, в это время на территории Руси было смутное время. Поэтому помощи серьезной оказать, конечно, не могли, ну, присоединять эти территории. Вот. Русские служилые люди получили отпор. Ну, стало ясно, что малыми силами покорить кыргызов не удастся, поэтому решили обложить их владения цепью остроков. Вот. Томские воеводы в 1617 году отправили служилых людей для строительства острога Кузнецкого. Вот. И в 1618 году Кузнецкий острог был построен на территории, ну, Тушорцы, абинские татары там проживали, ну, для сбора с них языка. То есть начали отбирать этих данников от...
1: Ну, Кузнецкий острог – это Новокузнецк сейчас там, да?
2: Да, теперешний Новокузнецк, да.
1: Но это все еще далеко, например, от Абакана, да? Это по прямой там сколько? Километров 300.
2: Да, конечно. Да-да, это вот данники, значит, данников кыргызов сумели каким-то образом, ну, отнять. Вот дальше, значит, томские же воеводы отправили, решили поставить на реке Чулым острог для сбора ясака, понятное дело, с кыштымов, данников кыргызов. И вот Мирецкий острог был построен значит, томичами в 1621 году. Вот. Далее, в 1619 году на Енисея был поставлен Енисейский острог. Дело в том, что кыргызы нападали и на Енисейский острог, поэтому для защиты с юга было решено поставить еще один острог. Значит, в 1628 году воевода Андрей Дубинской поставил Красноярский острог в 1628 году.
1: Ну, тут уже понятно, вот. Хотя бы Енисей общий с Абаканом. Да, но да, это ведь, да. Вот, да, вот те времена, вот этот 17 век, это, ну, тут, в общем, экономический интерес понятен, да, это пушнина, которая активно экспортируется, да, но вот ведь есть же там такое второе пришествие, назовем это так, уже во времена Петра Первого, когда уже, казалось бы, ну, там, страна встала на путь индустриализации, а вот в 1707 году зачем построили вот еще один острог?
2: Ну, дело в том, что надо было присоединить эту территорию, подавить, значит, так, вооруженным путем сопротивление и присоединить территорию. Этот поход был организован по указу Петра Первого, столица Абаканского острога. Вот 1000 человек планировалось. Но дело в том, что енисейцы 200 человек вместо 200 прислали меньше, на 25 человек, ну, получил 975 человек. Когда пришли на устье Абакана, здесь обнаружил, что строительного леса-то здесь нету. Поэтому двинулись ниже по течению Енисея и нашли место угожее на правом берегу Енисея. Ныне находится в зоне затопления Красноярского водохранилища, это острог бывший. Назвали Абаканским, потому что Петр Первый приказал строить Абаканский острог под страхом смертной казни. Назвали Абаканским, хотя не на Абакане, конечно.
1: Интересно. Да, ну, то есть это просто был такой экспансионный процесс, да? А вообще вот эти енисейские киргизы, это что был за народ?
2: Ну, название, конечно, условное. Чтобы,
1: очень, да, я понимаю.
2: Не путать с киргиз-казаками, казахи теперь их называют, и чеченскими киргизами. Дело в том, что три вот этих народа получили одно название у русских. Но дело в том, что киргизы – это был отдельный народ. Делился на племена, на четыре племени. Это остатки ранее средневековых киргизов, которые создали свое государство, название Киргизский Каганат. Вот это остатки этого народа здесь не обретались. Но они никакого отношения, конечно, к казахам не имели, киргиз-казакам, и к тиньшанским киргизам тоже.
1: Какой это был язык? Тоже какой-то из тюркских?
2: Тюркский язык, да. Население здесь было, ну, разноязычное. Были здесь самодейцы, жили по языку, кеты и тюрки. Вот три.
1: А какой они вели образ жизни? Это были там кочевники? Чем они занимались?
2: Это были кочевники, да. Они занимались разведением скота, разводили, значит, овец, крупный рогатый скот, лошадей и верблюдов. Вот.
1: Верблюдов.
2: Ну, занимались облавной охотой, как степняки, на лыжи ходить не умели. Русские так и говорили. Мы ясак добывать не умеем, пушнину, в смысле. Поэтому вот только со своих данников можем давать.
1: Да, ну это, конечно, очень интересно. А вообще в каком-то, может быть, в каких-то населенных пунктах сохраняется вот этот быт тогдашних племен? Или это где-то уже по музеям можно изучать? Вот что может человек, любопытствующий, приехавший в Хакасию, узнать об этих людях?
2: Нет, конечно, можно узнать только по музеям. Помните, социалистический образ жизни, социализм, колхозы и так далее. Конечно, все это ушло. Далеко в прошлом.
1: Так, а какие музеи вы тогда порекомендуете посетить, если вот прям очень любопытствуется?
2: Самый древнейший у нас Минусинский краеведческий музей. В городе Минусинске, недалеко от нас. Ну и Абаканский, разумеется. Красноярский музей.
1: А ведь ваш регион, вашу республику часто называют вообще таким археологическим Эльдорадо, да, и есть же еще и более древняя история, ну, то есть гораздо более ранняя, чем там, 18-й даже, там, или 17-й век. Ну, там можно, например, встретить упоминание об артефактах, которые там чуть ли не старше египетских пирамид. А вот их-то кто создал?
2: Ну, есть разные предположения. Ну, у нас археологические культуры, говорят, афанасьевцы, там, ташкикцы и так далее. Ну, народ, название народов неизвестно, конечно, нам. Поэтому их условно называют.
1: Ну, то есть, что это были за люди, да, как они жили, мы об этом пока ничего не знаем.
2: Да, источников-то нету никаких. Черепа,
1: кроме артефактов.
2: Понятно, с ними не поговоришь. Да.
1: Слушайте, ну это, конечно, поразительно, что, в общем, при всех современных технологиях у нас, оказывается, еще так много загадок, да, на территории нашей страны. Это означает, что ни вы, ни ваши коллеги без работы, очевидно, не останетесь в обозримом будущем. Мы тогда ждем от вас новых научных открытий, безусловно. Я надеюсь, что будут у вас, будет возможность все это досконально изучить и нам об этом рассказать. Валерий Карпович Чертыков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора истории Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, был с нами на связи. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом будем ближе знакомиться с городом Абаканом, ну и про окрестности тоже поговорим. Не переключайтесь.
0: Место действия – Россия. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: круглосуточно. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Начнем со свежих сообщений, которые в эти минуты поступают от Кабмина. Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сейчас наблюдается напряженная ситуация, а также контролировать цены на топливо для сельхозпроизводителей, а также розничные цены на АЗС, говорится в сообщении правительства. Уточняется, что Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвосток развития, глав регионов, отраслевых компаний. Отдельно рассмотрена ситуация с обеспечением Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Хакасии, Забайкальского края, Приморского края и Красноярского края. Российские войска за последние сутки взяли под контроль село Новониколаевка в ДНР. Успеха достигли подразделения группировки «Центр», говорится в сегодняшней сводке. За неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки 2435 военнослужащих, 26 ББМ, 70 автомобилей, 9 артиллерийских орудий и 8 станций РЭП. Новониколаевка расположена недалеко от Дружковки, одного из главных узлов обороны противников ДНР. Чтобы добраться до нее, бойцам осталось взять еще несколько населенных пунктов параллельно со стороны Константиновки. На этом направлении наступают подразделения Юга. Согласно недельной сводке Минобороны, за 7 дней российские бойцы взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель МИДа КНР Го Цзякунь. Он подчеркнул, что Пекин неизменно выступает за то, чтобы результаты победы в мировой антифашистской войне уважались и защищались должным образом, передает его слова РИА Новости. Владимир Путин ранее прибыл в Сахалинскую область. В четверг президент провел рабочую встречу с губернатором региона, а на острове Туруп он осмотрел ряд социальных объектов. Позднее МИД Японии заявил протест в связи с поездкой Путина на Туруп, который наряду с тремя другими островами Южных Курил Токио считает своими, хотя они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и с позиции Москвы суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Высказывания японских властей о посещении Владимиром Путиным острова Туруп вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы, заявили в российском МИДе. Последняя холодная ночь перед потеплением в Москве ожидается в субботу, когда температура воздуха опустится до плюс 7-9 градусов. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что затем начнется постепенное потепление, и в следующей ночи температура в Москве будет уже от плюс 10 до плюс 17 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем уже воздух успеет прогреться до 18-20 градусов. Вечером местами пройдет небольшой дождь. Сейчас в российской столице температура составляет плюс 15 градусов. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
1: Новости.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол в российской премьер-лиге. Сегодня стартовала программа четвертого тура. Оренбург дома сыграл в ничью с Локомотивом 1-1. Напомню, после трех туров только одна команда набрала максимальное количество очков. 9. Это Краснодар. У Зенита, Спартака, Балтики, Махачкалинского, Динамо по 6 набранных очков. Футбольный клуб «Сочи» может сорвать трансфер своего 21-летнего голкипера Александра Дегтева в «Спартак». Ранее сообщалось о том, что боссы сочинского клуба пообещали футболисту, что продадут его в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Дегтев согласовал со «Спартаком» контракт до 31 года, однако теперь «Сочи» запрашивает за вратаря 500 миллионов рублей, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник знакомой ситуации. Вингер Андрей Мостовой хочет уйти из «Зенита», однако, как сообщает телеграм-канал «Спортбаза», петербуржцы заняли жесткую позицию и не намерены отпускать футболиста менее чем за 7 миллионов евро. Ранее Мостовой поставил лайк сообщению о возможном переходе в Краснодар. Российский теннисист Даниил Медведев нашел нового тренера. Шведа Томаса Юхансона сменил представитель Казахстана Андрей Голубев. С подробностями Екатерина Маловичка.
1: Первая ракетка России Даниил Медведев, который на этой неделе выступит на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, начал работать с новым тренером. 39-летний Андрей Голубев до 2008 года выступал за Россию, затем перешел под флаг Казахстана и в 2010 победил на турнире в Гамбурге, став первым в истории представителем этой страны, выигравшим турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. А в 2021 году он вместе с Александром Бубликом сенсационно дошел до финала «Ролан-Гаррос» в парном разряде. Многолетний лидер сборной Казахстана в Кубке Дэвиса Голубев завоевал золото на Азиатских играх 2014 года и играл на Олимпиаде в Токио. Будем пробовать, у нас по планам пока Цинциннати и US Open, посмотрим, что из этого выйдет. Пока очень нравится с ним работать, сказал Медведев. Для Голубева это первый опыт работы тренером в ATP-туре. Он тоже пока учится, мы слишком мало времени провели вместе, чтобы точно говорить, но я старался найти понимающего человека, который способен мне помочь в нынешней ситуации. Пока что кажется, что он на это способен. Время покажет, добавил Медведев. В июле он прекратил сотрудничество со шведским тренером Томасом Юхансеном. Они работали вместе с сентября прошлого года. За это время россиянин выиграл 3 турнира в Брисбене, Алматы и Дубае. Сейчас 30-летний Медведев занимает 7-е место в мировом рейтинге.
2: В хоккее сегодня состоялись очередные контрольные матчи с участием команд континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде «Торпедо» уступила московскому «Динамо» 2-5. В рамках Кубка Минска, в котором принимают участие 6 команд, магнитогорский «Металлург» нанес поражение шанхайским «Драконам» 3-2 в овертайме. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 6 комплектов наград. Россияне представлены в 5 финалах. И есть первая награда российская сегодня. Дарья Клепикова на 100-метровке баттерфляем взяла бронзу с результатом 56-76. Наилучшие шансы на золото у сборной России сегодня на дистанции 50 метров на спине у мужчин. Павел Самусенко и Климент Колесников в квалификации показали 2 лучших результата. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золотые медали в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира среди юниоров в Будапеште. Напомню, Трофимов и Румянцева ранее выступили на взрослом чемпионате Европы в Париже, где стали третьими в произвольной программе дуэтов. И пока это все новости спорта.
3: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
4: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
5: Колобок, он прям какой-то богатырь.
6: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
8: Это лучшая премьера лета, 100%.
9: Чтоб все пришли посмотреть.
10: «Последний богатырь» Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
11: Можем вспомнить различные разогревающие растирки типа Никафлекс, Финалгон, там, с пчелиным, змеиным ядом. У них механизм точно такой же, как у аппликатора Кузнецова. Это поверхностное раздражение, как отвлекающая терапия. Иногда этого достаточно.
12: Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией.
13: Видеоподкаст «Аппликатор Кузнецова» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Место действия – Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие по Хакасии. И сейчас, как я вам и обещал, поподробнее посмотрим на город Абакан, на столицу этого региона. С нами на связи научный сотрудник Хакасского национального краеведческого музея имени Леонида Романовича Кызласова Игорь Иванович Таштандинов. Игорь Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде всего, хотелось бы спросить вас, откуда взялась дата 8 августа как день города в Абакане?
2: Ну, на самом деле, это совершенно случайное число, потому что точной даты образования города мы не знаем. Uh-huh. Сначала был построен Абаканский островок. Ну, Абаканский островок строился в 1707 году не на том месте, где сейчас город Абакан, а совсем в другом месте, в 70 километров отсюда. А современный город Абакан возник на месте села Усть-Абаканского, которое в 1722 году стало центром Катинской степной думы, то есть административным центром, таким региональным. Когда в 17 году прошел съезд хакасского народа, было решено создать Хакасию. Uh-huh. Объединить все племена в единый народ, единую административную единицу. И это случилось только в 1923 году. А центром выбрали как раз село Усть-Абаканское, поскольку оно было близко к Минусинску. Минусинск до создания Абакана являлся главным региональным центром и территория южных районов Красноярского края и современной Хакасии входила в состав Минусинского округа. Uh-huh. То есть уже 1722 года Минусинск был городом. Ну, а село Усть-Абаканское как центр, оно постепенно развивалось, и станция Абакан, к тому времени уже была построена дорога, в 1925 году пришел поезд первый на станцию Абакан, уже так оно, эта станция называлась. Вот, поэтому в 1930 году и в селе Усть-Абаканском на станции Абакан проживало около 10 тысяч человек, что позволило уже, собственно, этот населенный пункт называть городом. Тем более была образована Хакасская автономная область, а центр села Усть-Абаканское, что было не очень политически правильно, поэтому было решено преобразовать город. Но сначала назвали город Хакасском. Однако это название не очень понравилось в Москве, и там волевым решением Всероссийского центрального исполнительного комитета объявили о создании города Абакана.
1: Ну, давайте тогда обратимся все-таки к вашему музею. Я понимаю, что в любом случае, когда ты приезжаешь в новый для себя город или в новый регион, то, конечно, национальный там, краеведческий музей, как бы он ни назывался в тех или иных наших регионах, это такая точка входа в историю города, в историю региона. Но ваш музей, я, к сожалению, только по фотографиям могу о нем судить, это вообще какой-то пласт истории совершенно невероятный, очень углубленный. Ну, прежде чем мы о нем поговорим, об экспозиции, в частности, хотелось бы, чтобы вы пару слов про Леонида Романовича Кызласова сказали, почему его именем музей назван.
2: Леонид Романович Кызласов известный археолог, который, во-первых, известен открытиями своими. Он открыл средневековую цивилизацию Хакасии. Он первооткрыватель древних городов на территории Южной Сибири, известных по средневековым письменным источникам. Ну, и человек, который специализировался главным образом на раннем средневековье и развитом средневековье.
1: Очень интересно.
2: Ну, и профессор Московского университета.
1: Ну, и как я могу судить по фотографиям, у вас довольно много древних артефактов, там и петроглифы, и какие-то такие стелы каменные. Это все насколько далеко от нас отстоит в таком хронологическом смысле?
2: Ну, если говорить о более ранних памятниках, древнеенесийских изваяния с антропоморфными личинами, то это примерно 5-4,5 тысяч лет назад.
1: Ого.
2: Ну, вообще нужно напомнить о том, что археология Сибири началась у нас, потому что именно в 1722 году первые раскопки в Сибири провел Даниил Готлиб Мессершмитт, вот один из первых исследователей Сибири, руководитель первой сибирской экспедиции Петра I. И с тех пор уже 300 с лишним лет археологи работают в нашем регионе, ну, поскольку этот регион очень богат древностями, памятниками. Это и круганы, которых у нас около 100 тысяч, это и поселения, городища, крепости, наскальные рисунки, изваяния. В общем, всего хватает и для работы археологов в многих регионах. Вот сейчас у нас работают археологи из Санкт-Петербурга, экспедиция. Наши археологи работают тоже. Сезон уже в разгаре.
1: Слушай, ну это безумно все интересно. А вот те там рисунки наскальные или вот эти изваяния, как вот говорится, с антропоморфными такими чертами, это насколько самобытные объекты? Или какие-то есть параллели, может быть, с народами из соседних регионов? Или, может быть, вообще не соседних? Потому что иногда же бывают какие-то парадоксальные совпадения.
2: Ну, на самом деле, вот эти изваяния эпохи ранней бронзы, которые мы называем также окуневскими изваяниями, это культурное явление только вот нашего региона Хакасско-Минусинской котловины. Uh-huh. До сих пор является большой загадкой, почему здесь появилась такая традиция. Сейчас известно их более 400 подобных изваяний.
1: Это потрясающе. А это, в этом есть какая-то система в этом поиске, или это просто вот удача такая?
2: В поиске, ну, система, конечно, нужно искать тех местах, где до этого не были исследователи, внимательно разведывать территорию, и при удаче можно наткнуться на новое, неизвестное науке изваяние.
1: Слушайте, ну это, конечно, потрясающий поиск, и можно вам, наверное, только позавидовать, что у вас есть такая возможность продолжать все это осваивать и находить какие-то новые вещи, которые, надеюсь, когда-нибудь нам расскажут сполна вот эту историю. Будем, по крайней мере, в это верить. А пока просто скажем спасибо нашему гостю. Это Игорь Иванович Таштандинов, научный сотрудник Хакасского национального краеведческого музея имени Леонида Романовича Кызласова. Я не знаю, как вы, лично я заинтригован и очень хотелось бы, конечно, побывать, все это увидеть своими глазами. Но о том, что можно увидеть своими глазами еще в Хакасии, понятно, что таких объектов очень много, но мы решили выбрать два для наших коротких рубрик, к которым мы и перейдем буквально через пару минут.
0: Место действия – Россия.

0: «Маяк».
1: Опера «Сельская честь» Пьетро Маскани. Когда страсть и ревность ослепляют разум, любовь умирает. Предательство, месть, убийство, запоздалое раскаяние приводят к трагичному финалу. Но настоящие чувства вечны, как лики византийских святых на античных фресках. «Сельская честь» и режиссер Дмитрий Бертман напомнят об этом. Серия спектаклей пройдет в Геликоне с 27 по 29 августа. Категория 16+.
0: Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
2: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный, внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души».
3: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
4: Если урок будет слишком труден, ученик потеряет надежду исполнить заданное, займется другим и не будет делать никаких усилий. Если урок слишком легок, будет то же самое. Нужно стараться, чтобы все внимание ученика могло быть поглощено заданным уроком. Для этого давайте ученику такую работу, чтобы каждый урок чувствовался ему шагом вперед в учении.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Переходим к нашим коротким рубрикам. И с нами на связи Василий Георгиевич Баргаяков, директор музея «Древние курганы Салбыкской степи». Василий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Правильно я понимаю, что вы вот музей как раз находится в той самой долине царей, в которой, про которую пишут в каждом буквально путеводителе?
2: Да, абсолютно верно.
1: А откуда такое название?
2: Долина царей?
1: Да.
2: Откуда? Ну, потому что у нас там очень много курганов, которые, ну, они довольно большие, таких мало встретить. Такого размера я имею в виду. Поэтому мы считаем, что в этой долине тагарцы, так называемые, они сохранили своих предводителей, мы их называем царями.
1: Угу. А кто такие эти самые тагарцы?
2: Тагарцы – это люди, которые населяли территорию Южной Сибири, 8-2 век до нашей эры.
1: А что о них известно вообще? Что это были за люди? Какой у них был образ жизни?
2: Ну, известно, что это были кочевники, которые занимались скотоводством в мирное время. В военное время это воины, которые должны были отстаивать свои пастбища или захватывать чужие.
1: Угу. А что собой представляет территория музея? Ну, я понимаю, что все-таки, если там вокруг археологические памятники, то, наверное, есть какие-то правила, да, куда не надо ни в коем случае ходить, например.
2: Ну да, у нас территория музея огорожена. Вот это музейный комплекс, который расположен в степи, вот именно в долине царей. Вот это большой Салбыкский курган, который был, ну, это его руины, который был раскопан в 60-х годах нашего прошлого столетия, извините.
1: Uh-huh. А, и там же есть вот эти стелы, да, такие загадочные древние?
2: Ну, это не стелы, это мегалиты.
1: Uh-huh.
2: Это ограда Большого Салбыкского кургана, которая осталась после раскопок, вот, в первозданном виде. Это огромные мегалиты, которые навезли тагарцы для строительства пирамиды. Для одного человека, которого захоронили в этом кургане, старца.
1: То есть это был какой-то мудрец, не правитель?
2: Ну, сказать его

0: фараоном тоже нельзя, но то, что могущественнее этого человека в 5 веке до нашей эры в этих краях не было.
1: Слушайте, ну это, конечно, история опять встает перед нами какая-то совершенно эпическая. Спасибо большое, что позволили к ней прикоснуться, хотя бы вот так в радиоформате. Василий Георгиевич Баргаяков, директор музея «Древние курганы Салбыкской степи», был с нами на связи. Опять же, здесь нужно, конечно, увидеть. Ну и коль скоро мы в Южной Сибири, давайте поговорим о том, куда же можно пойти ногами. И об этом нам расскажет Мария Шихалдаева. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мария, вы же аттестованный гид по Хакасии и руководитель маршрута «Тропа предков». Все правильно?
2: Да, почти. Так у нас не только маршрут, у нас большой визит-центр и целый туристско-экскурсионный комплекс. Да, и я им руковожу от имени туристско-информационного центра Хакасии.
1: Замечательно. Ну, про «Тропу предков» тоже пишут во всех на свете справочниках по Хакасии, поэтому мы тоже решили наших слушателей просветить на этот счет. Расскажите, пожалуйста, что он собой представляет, потому что меня поразило такое, ну, рекомендуемое время, которое часами измеряется, и относительно небольшая протяженность в километрах. То ли какая-то ошибка в данных, то ли у вас настолько там высокая концентрация достопримечательностей на этом маршруте.
2: Ну, я думаю, что речь идет о цифрах 1,5 километра, 2 часа, да?
1: Да, и там некоторые говорят, что и до 5 можно провести, и тут меня совсем...
2: Нет, до 5 часов это как бы более продолжительное путешествие, так действительно оборудованный маршрут «Тропа предков», он идет по протяженности 1,5 километра, и по прямой человек, конечно, может эти 1,5 километра пройти за полчаса. Но за счет того, что мы действительно часто останавливаемся для рассказов, у нас, получается, на вот этом участке встречаются следы 4 исторических эпох от каменного века до наших дней, где нужно, ну, естественно, про всю эту историю рассказать. Плюс у нас совершенно уникальная геология этих мест, плюс у нас там очень интересные деревья растут, которым по 300 лет, и мы об этом тоже рассказываем. Ну и, соответственно, получается, что мы действительно вот эти 1,5 километра идем почти 2 часа. А обратно за полчаса возвращаемся.
1: Угу. А там же у вас еще какие-то надписи загадочные имеются, и медиплавильные печи, да, и все вот это есть?
2: Да. Вот это как раз и есть следы разных эпох. То есть там, получается, там в одном месте, например, у нас есть наскальные рисунки, возраст в котором 4,5 тысячи лет. А если мы говорим, вы говорите про надписи, то нужно идти дальше на тропу шамана, и там действительно в Большом Тагзатском гроте есть рунические надписи, это архоно-енисейская письменность примерно средневекового периода, то есть там 1000 лет назад люди тоже здесь были, и вот они так по-своему писали.
1: А письменность это расшифрована? Мы знаем, что там написано?
2: Да. Ну, наизусть весь текст не скажу, который там был.
1: Ну, о чем хотя бы?
2: Строчки, так, да, о чем расскажу. Первые две строчки: приветствую тебя, Алтыншан, мое государство, мой хан. А дальше по смыслу: я прошел героический путь и узнал. Ага. И вот что этот писатель узнал, мы уже не узнаем, потому что на момент, когда эта надпись была обнаружена и переписана, да, и отдана на перевод, это уже часть осыпалась нижняя. Вот, а вот это сохранялось долгое время, было переведено, но даже вот это имеет свой, ну, как бы, два значения. Одни говорят, что реальный хан Кыргызов отправил сюда исследователя этих мест, и вот он поднялся на эту гору, да, и решил записать, что он здесь был. А другие говорят, что вот это вот обращение «мое государство, мой хан», оно может быть аналогом слову «Господь». То есть «Господь» — это слово «Господин», да, как бы, и вот это такое витиеватое обращение со словом «хан» — это может быть обращение к Богу. И тогда, слушайте, это вообще первая молитва «Слава Богу, я поднялся на эту гору и узнал».
1: Да, слушайте, как всегда, все на самом интересном месте прерывается, как и наш с вами разговор, Мария. Я надеюсь, что наши слушатели приедут и все увидят своими глазами. Мария Шихалдаева, гид по Хакасии, руководитель маршрута «Тропа предков», была с нами на связи. Ну, а на сегодня у нас все. До новых встреч, новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
3: Место действия – Россия.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Водяна, Ивановка и Щербаковка в Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая, Петровка в Донецкой Народной Республике и Новое Поле в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В течение недели российские вооруженные силы нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортная инфраструктура, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства, места хранения БПЛА. Поражено 15 морских судов, действовавших в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов системы «Хаймерс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7 тысяч БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. Россия не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».
2: После каждого такого террористического акта гордо в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились, на преподавателей и по другим сугубо гражданским объектам. Не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование.
0: Лавров также отметил, что Россия не выдвигает ультиматумов Соединенным Штатам о прекращении поставок оружия и разведданных Киеву, но Москва передала Госдепартаменту ряд вопросов на эту тему. Ответа пока нет. При этом Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с американскими дипломатами. Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сейчас наблюдается напряженная ситуация, а также контролировать цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей и розничные цены на АЗС, говорится в сообщении Кабмина. Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов, отраслевых компаний. Отдельно была рассмотрена ситуация с обеспечением Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Хакасии, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Красноярского краев. Российская экономика возвращается к росту. Об этом «Вестям» заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что рост достигается не только за счет бюджетного импульса, но и благодаря оживлению потребления. Кроме того, Банк России аккуратно, но последовательно снижает ставку, напомнил Решетников.
3: Цифры второго квартала, которые дала статистика, показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. И итоговая цифра второго квартала 1,3%. Это больше. Первый квартал было снижение 0,2%, напомню. В среднем по году мы вышли на 0,6 процентных пункта роста. С одной стороны, да, это немного. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по второму кварталу динамика изменилась. И, наверное, важно понимать источники этого роста. Да, это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы.
0: По словам Решетникова, сложная работа предприятий и правительства в координации с Банком России позволяет минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации. Летняя погода в столице установится уже в ближайшие дни. Существенное изменение температурного фона произойдет в выходные, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. А пика тепло достигнет в начале следующей недели.
1: Столица нашей Родины, холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона станет ослабевать. В субботу температурный фон подрастет до плюс 18-21. К вечеру в зоне атмосферного фронта местами возможен небольшой дождь. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня не исключены кратковременные осадки. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. Несмотря на проведенную первую репетицию осени, русское лето не сдается.
0: Ну а между тем в Москве официально завершился купальный сезон, так как температура воды снизилась до 17 градусов. Об этом заявили в гидромедцентре. Специалисты добавили, что несмотря на потепление с 15 августа в российской столице, верхний слой воды, возможно, еще прогреется на пару градусов, но этого недостаточно для плавания. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций зрителя ждет в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Ну а мы следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра временами небольшие дожди, 19-21 градус. В Москве вечером местами небольшой дождь, днем 18-20 градусов.

Daddy, Running Down a Dream, 1989 год, если я не ошибаюсь. В самом начале и навещание на маяке, это мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Это диктор Стрельников, Василий Стрельников. Я вас приветствую. Выходные официально начинаются. Пятница, Василий's Weekend. Пишите. Я с удовольствием прочитаю ваше письмо. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. Лара пишет из Москвы. Василий Борисович, добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, для моей дорогой подруги Ирины прекрасную композицию Брайана Ферри «More Than This». Ира, пусть эта красивая музыка подарит тебе отличное настроение, вдохновение и душевное тепло. Спасибо тебе за твою невероятную поддержку и помощь, которой ты для меня очень много значишь. Ты же знаешь это, и ты согреваешь меня в самые нужные моменты. Спасибо, что ты есть. P.S. Заранее спасибо, Last DJ.

от Лары из Москвы, Брайан Ферри, More Than This, вы на вещании на маяке. Так, здравствуйте, Василий Борисович, это Влад Митрофанов из Москвы. Надо же, как летит время, вот уже и 550-й эфир и на вещание. Действительно. Может быть, 550 не самая круглая дата, но все же очень серьезная, пишет Влад Митрофанов. Поставьте, пожалуйста, в честь этого события песню «Do I Do» в исполнении Stevie Wonder. Спасибо и мои поздравления.

550-й выпуск иновещания на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. И Stevie Wonder, Do I Do. Огромное спасибо за все ваши письма. Я смотрю на заявки. Сегодня может получиться очень хороший плейлист. Продолжим. Федор из Москвы пишет: «Добрый вечер, Василий. Поставьте в этот прекрасный летний вечер, пожалуйста, песню группы Scorpions «House of Cards».

Scorpions House of Cards специально для Федора из Москвы. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вот заявка от Василия Голицына. Завтра у моей сестры день рождения. Даш, ты мой пример и моя путеводная звезда. Ты мудрая и прекрасная, и ты всегда знала, как мне стать лучше и смелее. Люби, радуйся каждому дню и наслаждайся своей новой главой жизни. Спасибо, что ты рядом. Василий Борисович, Даш очень любит Placebo. Можно. Для нее 36 degrees MTV Unplugged. Можно.

0: Placebo, 36 degrees от Голицына Василия для Даши. Это и навещание на маяке. Хотите нам написать, пожалуйста, вся связь с нами через vsfm.ru.
1: И навещание. Музыка – это форма мышления о звуках, их трансформации во времени. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
2: Так говорит маяк.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Два мирных жителя получили ранения при пожаре в гипермаркете, уничтоженном ВСУ в Енакиеве. Об этом вечером сообщили в управлении МЧС по Донецкой Народной Республике. Пострадали два сотрудника торгового центра. Они были госпитализированы. Украинские боевики совершили массированную атаку на гипермаркет «Галактика». В ночь на пятницу пламя охватило всю площадь, около 8 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, номер 4. К этому часу спасателям удалось ликвидировать открытое горение. При этом им приходилось не раз укрываться из-за угрозы повторных атак. Как сообщает РИА Новости, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили, а на месте происшествия нашли фрагменты предположительно беспилотников самолетного типа иностранного производства. Российские силы ПВО в течение дня с 8 утра до 8 вечера перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА над территорией России. Об этом вечером отчитались в Минобороны. Уточняется, что летательные аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, над Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщило правительство. Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Представитель Минэнерго на встрече сообщил, что в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС, отмечается в сообщение. Также на совещании отдельно рассматривалась ситуация с обеспечением топливом Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, республик Тыва и Хакасия, а также Краснодарского, Забайкальского, Приморского и Красноярского краев. Представители Минвостокразвития нефтяных компаний в свою очередь отметили, что поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках северного завоза продолжаются согласно утвержденному графику. ФАС доложила об итогах анализа цен на топливо в российских регионах. Ведомство возбудило дела по ряду эпизодов с завышением цен. Новак, в свою очередь, поручил контролировать цены на заправках. Летом в России возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство уже приняло целый ряд мер. В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться. На заправках снимают ограничения на отпуск топлива. Очереди стали сокращаться. В Москве официально завершился купальный сезон, так как температура воды снизилась до 17 градусов. Из-за холодных ночей и ветра она вряд ли существенно повысится, рассказала РИА Новости ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина. Специалист добавила, что несмотря на потепление с 15 августа, верхний слой воды, возможно, еще прогреется максимум на 1-2 градуса, но этого недостаточно для плавания. Ранее синоптики прогнозировали, что на третьей неделе августа Москву и Подмосковье ждет кратковременное возвращение жаркой погоды, а к концу месяца погода в столичном регионе войдет в климат. Норму. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет около 15 градусов. Дует северный ветер. Довольно прохладно на улице. Атмосферное давление 749 миллиметров.
1: Новости.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются очередные комплекты наград. Евгения Чекунова выиграла золото на 200-метровке брасом с рекордом чемпионатов Европы 2:19.32. На женской 100-метровке баттерфляем Дарья Клепикова взяла бронзу с результатом 56-76. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартовала программа четвертого тура. Оренбург дома сыграл в ничью с «Локомотивом» 1-1. Отмечу, что после четырех туров у «Лока» всего три набранных очка. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар» 9 очков, у «Зенита», «Спартака», «Балтики» и «Махачкалинского Динамо» по 6. Футбольный клуб «Сочи» может сорвать трансфер своего 21-летнего голкипера Александра Дегтева в «Спартак». Ранее сообщалось о том, что боссы сочинского клуба пообещали футболисту, что продадут его в «Спартак» за 250 миллионов рублей. Дегтев согласовал со «Спартаком» контракт до 31 года. Однако теперь «Сочи» запрашивает за вратаря 500 миллионов рублей, сообщает чемпионат. Центральный защитник «Зенита» и сборной Словении Ванья Дркушич прибыл в Барселону для подписания контракта с «Эспаньолом». Сообщается, что это будет аренда с последующим выкупом. Ислам Махачев в ночь на воскресенье проведет первую защиту чемпионского пояса UFC в полусреднем весе. В Филадельфии соперником россиянина станет первый номер рейтинга Иэн Мачадо Гэри. А победа позволит Махачеву установить абсолютный рекорд UFC. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Для Ислама Махачева это только второй бой после перехода в категорию до 77 килограммов. В ноябре россиянин сразу забрал чемпионский пояс у Джека Делла Мадалены. 5 раундов, полного контроля и 3 одинаковые судейские записки 50-45. До этого Ислам 3 года владел титулом в легком весе и провел рекордные для дивизиона 4 защиты. Сейчас он первый номер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий, а его серия составляет 16 побед подряд. Гэри заметно крупнее, выше примерно на 13 сантиметров, преимущество в размахе рук около 10. Ирландец выиграл 17 из 18 профессиональных боев, хорошо работает с дальней дистанции и только однажды проиграл Шавкату Рахмонову. Махачев признает сильную ударную технику и защиту от тейкдаунов соперника, но называет у него и слабые места. «Это не будет моим самым большим испытанием», — говорит Ислам. И добавляет, если понадобится, он способен перебить Гэри в стойке, однако наиболее простой путь к победе – перевод и работа в партере. Даниэль Кармье считает определяющим первый раунд. Если ирландец сможет долго оставаться на ногах, у Махачева возникнут сложности. Андрей Корешков, наоборот, ждет досрочной победы россиянина во втором или третьем раунде. Есть еще и исторический подтекст боя. Сейчас Махачев делит с Андерсоном Силовой рекорд UFC – 16 побед подряд. 17-е сделает россиянина единоличным рекордсменом организации.
2: В хоккее сегодня состоялись очередные контрольные матчи с участием команд континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде «Торпедо» уступила московскому «Динамо» 2-5. В рамках Кубка Минска, в котором принимают участие 6 команд, магнитогорский «Металлург» нанес поражение шанхайским «Драконам» 3-2 в овертайме. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: вещание. И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
1: Николай пишет из Казани в иновещании. Здравствуйте всем слушателям. Если будет возможно, то передайте, пожалуйста, пожелание скорейшего восстановления моему близкому человеку Татьяне после плановой операции. Она давний слушатель вашей передачи и наверняка будет слушать в прямом эфире, находясь в больнице на восстановлении. Виртуально ей машем прямо сейчас, Николай. Поставьте для нее трек Schiller and Hepner «I Feel You». Ей будет очень приятно. Татьяна, сделайте погромче для всех слушающих в данный момент вместе с вами.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Коллеги из Cure и Team, передаю огромный привет всем участникам нашего замечательного коллектива радиолюбителей. Пусть эфир всегда будет чистым, антенны настроенными, а связи дальними и яркими. Желаю, чтобы каждый вызов получал ответ, каждая частота была свободна от помех. А наша команда оставалась такой же отзывчивой, дружной и сплоченной. Отдельный привет блондинке. Пусть прозвучит сегодня Сиси Кейдж. С вами был Тайфун.

все пока еще лето. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Дима, Саша, Аня и Света. Где-то очень хорошо время проводят. Даже не смогли прислать голосовое сообщение.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
3: Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: вещания. Мистер Уикенд.
1: И на вещание на маяке Дмитрий Безруков пишет: для всех тех, кто вставлял VHS-кассеты в видеомагнитофон, любителей боевиков 80-х, да и просто для всех, кто слушает и на вещание, прошу поставить саундтрек из фильма «Commando», «The Power Station», «We Fight for Love», «P.S. Лето, не уходи!»

The Power Station. We fight for love. Для Дмитрия Безрукова вы на вещании на маяке. Без подписи, но вроде бы как Тёма Галанов пишет. Доброго вечера из Нижнего Новгорода. Всем вам, друзьям-единомышленникам. Искренне рад этим пятничным встречам здесь, на просторах маяка. Буду рад, если вы включите согревающий летний шедевр от Simply Red под названием Sunshine.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные за неделю взяли под полный контроль 8 населенных пунктов. Это Водяна, Ивановка, Щербаковка в Харьковской области, Новониколаевка, Васютинская, Торецкая, Петровка в Донецкой Народной Республике и Новое Поле в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Также в течение недели российские вооруженные силы нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства, места хранения БПЛА. Поражено 15 морских судов, действовавших в интересах ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 16 снарядов американской системы «Хаймерс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7 тысяч БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота за неделю уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. Два мирных жителя получили ранения при пожаре в гипермаркете, уничтоженном ВСУ в Енакиеве, сообщили в управлении МЧС по Донецкой Народной Республике. Уточняется, что пострадали два сотрудника торгового центра, они госпитализированы. Украинские боевики совершили массированную атаку на гипермаркет «Галактика». В ночь на пятницу пламя охватило всю площадь, около 8 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К этому часу спасателям удалось ликвидировать открытое горение. При этом им приходилось не раз укрываться из-за угрозы повторных атак. По данным РИА Новости, многочисленные повреждения получили складские помещения, легковые автомобили. На месте происшествия нашли фрагменты, предположительно, беспилотников самолетного типа иностранного производства. Россия не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Он также отметил, что Россия не выдвигает ультиматумов Соединенным Штатам о прекращении поставок оружия и разведданных, но Москва передала Госдепартаменту ряд вопросов, в том числе на эту тему, но ответа пока нет.
2: Мы ультиматумы не ставим. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать, в том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
0: Министр подчеркнул также, что Москва не отказывается от переговоров с американскими дипломатами. А также в интервью Лавров сказал, что все чаще сейчас слышны различные призывы к незамедлительной остановке боевых действий в зоне украинского конфликта, но Москва считает, что сначала нужно обеспечить условия для устойчивого урегулирования. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация, сообщило правительство. Новак провел совещание с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Представитель Минэнерго на встрече сообщил, что в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Отдельно рассматривалась ситуация с обеспечением топливом Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областей, Республик Тыва и Хакасия, а также Краснодарского, Забайкальского, Приморского и Красноярского краев. Представители Минвостокразвития и нефтяных компаний отметили, что поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках Северного завоза продолжаются согласно утвержденному графику. ФАС доложил об итогах анализа цен на топливо в субъектах Российской Федерации. Новак поручил контролировать цены на заправках. Напомню, что в России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство уже приняло целый ряд мер. Рост ВВП России во втором квартале составил почти 1,5%. Положительная динамика ожидается и по итогам года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, помогают устойчивая бюджетная система и низкий госдолг. Одной из причин роста он также назвал снижение ключевой ставки, благодаря чему россияне стали тратить деньги, которые ранее лежали на банковских счетах.
3: Мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику.
0: По данным Решетникова, российская экономика возвращается к росту. Министр подчеркнул, что достигается это не только за счет бюджетного импульса, но и благодаря оживлению потребления. Ключевые государственные информационные системы Минсельхоза России включили в так называемый белый список сервисов, которые остаются доступными даже при ограничениях мобильного интернета и связи. Об этом сообщило ведомство. В перечень вошли единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, система учета и регистрации тракторов и самоходной техники, а также ФГИС «Зерно». Ну и последний сказочный блокбастер для всей семьи. «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и какие испытания преодолел на своем пути? Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Ну а мы следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра возможны осадки. Температура воздуха днем составит плюс 19-21 градус. В Москве завтра вечером местами небольшой дождь и 18-20 градусов.

So easy to fall in love, подтверждаю. Бывал там, знаю, как это. И навещание на маяке, мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Час номер два. Я Василий Стрельников, связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. Есть у нас один интересный радиочеловечек по имени Павел Артамонов, слушатель. Не исключаю, что сейчас он спит у радиоприемника. И тем не менее поставим его заявку. Ariel Posen, Vagabond. Нам очень нравится эта песня в сейфхаусе.

Паша проснулся. Никто не в курсе. Aerial Posing Vagabond. Для спящего слушателя и навещания на маяке. А это специально для Евочки. Sheryl Crow, Carolina.

красота. Каролина Шерил Кроу для Евы, или, как говорила моя мама, какая прелесть. И навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Внимание, заявка для Максима от Марии. Добрый вечер, Василий. Просьба поставить Men in Black, Уилл Смит для мужа Максима. Большой привет от Ксю и Мэтта. Мы тебя любим. Всем отличного летнего вечера.

Сима от Марии, Man in Black, Уилл Смит. Ксю, Мэтт. Вы тоже там? Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Огромное спасибо за все ваши письма, несмотря ни на что. Заявки продолжают поступать. Ох! Добрый вечер, Василий Борисович. Привет из Воронежа. Сегодня с помощью вашей передачи хотим еще раз поздравить нашу маму, жену и очень хорошего доктора Светлану Черкасову с днем рождения, которое она отметила 10 августа. Желаем крепкого здоровья, любви, всего-всего и как можно реже задерживаться на работе. Муж Павел, сыновья Дмитрий и Олег, доченька Варя. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь. Genesis, мне кажется, это подходит на все 100. Follow you, follow me, Genesis. Вы на вещании на маяке.

для Павла, для Дмитрия, Олега и, конечно же, Вари. Genesis, follow you, follow me. С днем рождения доктора Светлану Черкасову. И навещание на маяке. Настенька пишет: «Здравствуйте, наш любимый диктор. Этот вечер пятницы проводим вместе с мамой. Вспоминаем отца. 16 августа ровно год, как его нет рядом. Вась, поставь, пожалуйста, в честь папы Коли Peter Gabriel Sledgehammer. Я уверен, что он улыбнется где-то там в параллельных галактиках и скажет: «О, Гейбриэл! Настась, сделай погромче! Хо-хо! Спасибо! Подпись твои, Кондрашовы». Ох! Коля, Коля. Little Nikolai, my little buddy. Here's to you. We miss you, my friend.

0: Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Начнем с новых побед россиян на чемпионате Европы. Российские пловцы завоевали золото чемпионата смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Ранее сегодня российская пловчиха Евгения Чекунова стала чемпионкой Европы на дистанции 200 метров брасом. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Завершится он в воскресенье 16 августа. На счету россиян уже 23 медали. Российские войска взяли под контроль село Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделение группировки «Центр» в результате решительных действий смогли освободить этот населенный пункт. Говорится в сводке, за неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки 2435 военнослужащих, 26 ББМ, 68 автомобилей, 9 артиллерийских орудий и 8 станций РЭП. Новониколаевка расположена недалеко от Дружковки, одного из главных узлов обороны противника в Донецкой Народной Республики. Чтобы добраться до нее, бойцам осталось взять еще несколько населенных пунктов. Параллельно со стороны Константиновки на этом направлении наступают подразделения южной группировки. За неделю, согласно сводке Минобороны, наши бойцы взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация, сообщило правительство. Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. В частности, представитель Минэнерго сообщил на встрече, что в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Отдельно рассматривалась ситуация с обеспечением топливом Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областей, Республик Тыва и Хакасии, а также Краснодарского, Забайкальского, Приморского и Красноярского краев. Представители Минвостокразвития и нефтяных компаний отметили, что поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках северного завоза продолжаются согласно утвержденному графику. ФАС доложил об итогах анализа цен на топливо. Ведомство возбудило дела по ряду эпизодов с завышением цен. Новак, в свою очередь, поручил контролировать цены на заправках. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве вечером местами пройдет небольшой дождь. В течение дня переменная облачность. Воздух успеет прогреться до 18-20 градусов. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов. Облачно, дует северо-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня у сборной России 5 медалей, в том числе 2 золотые. Евгения Чкунова выиграла золото на 200-метровке брасом с рекордом чемпионатов континента 2:19.32. Также с рекордом чемпионатов Европы в микс-эстафете 4 по 100 вольным стилем победила сборная нашей страны 3:19.95. На мужском полтиннике на спине у нас 2 медали. Климент Колесников проиграл 1/100 чемпиону и стал вторым. Павел Самусенко третий с отставанием в 0,03 от первого места. На женской 100-метровке баттерфляем Дарья Клепикова взяла бронзу. В общем медальном зачете у сборной России 9 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых наград. И по общему количеству медалей наши спортсмены уступают только итальянцам. В российской футбольной премьер-лиге сегодня стартовала программа 4-го тура. Оренбург дома сыграл в ничью с «Локомотивом» 1-1. Программа 6-го тура стартовала в первой лиге. Состоялись 2 матча. «Ротор» «Урал» 1-1, «Нефтехимик» «Шинник» 0-2. В Новой Зеландии отказались от поддержки Джани Инфантино на выборах главы Международной федерации футбола. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Футбольная ассоциация Новой Зеландии приняла решение отказаться от поддержки кандидатуры Джани Инфантино на предстоящих в марте выборах президента Международной федерации футбола. Об этом сообщила пресс-служба организации. Также там призвали к независимой проверке плана Инфантино о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. После тщательного анализа федерация пришла к выводу, что решение и действия ФИФА способствовали подрыву доверия и усилению раскола в международном футболе, и что для восстановления доверия необходима независимая проверка. Ранее от поддержки Инфантино на выборах отказались несколько европейских федераций. В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА и потере доверия к Инфантино, и также потребовали проверки скандального проекта с участием независимой третьей стороны. Проект осудили также Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, стран Карибского бассейна, Азиатская и Южноамериканская конфедерации. Поддержку Инфантино выразили Африканская конфедерация футбола и Ассоциация Аргентины и Мексики. При этом СМИ сообщали, что Инфантино в обмен на поддержку обещал Мексике переход из Конкакаф в Южноамериканскую конфедерацию, а также пытается набрать побольше голосов перед выборами за счет продвижения идеи о расширении числа участников чемпионата мира до 64 команд.
1: Глава РЖД Олег Белозеров планирует завтра приехать на базу «Локомотива», чтобы обсудить трансфер полузащитника Алексея Батракова в Галатасарай. Об этом сообщает чемпионат. Именно руководство РЖД примет окончательное решение по трансферу полузащитника. Ранее сообщалось о том, что стамбульцы сделали «Локо» официальное предложение в размере 25 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. Самим Батраковым турецкий клуб согласовал условия личного контракта. Соглашение на 4 года с зарплатой около 4 миллионов евро в год. В завершении хоккея в пятницу состоялись очередные контрольные матчи с участием команд КХЛ. В Нижнем Новгороде «Торпедо» уступила московскому «Динамо» 2-5. В рамках Кубка Минска, в котором принимают участие 6 команд, магнитогорский «Металлург» нанес поражение шанхайским «Драконам» 3-2 в овертайме. И пока это все новости спорта.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Вячеслав пишет из Санкт-Петербурга. Уважаемый Василий Борисович, в августе в нашей семье два важных события. 10 августа – день рождения моей дорогой женушки Марины Успенской. А 11 августа – годовщина нашего знакомства. Мы познакомились ровно 45 лет назад в Севастополе, и с тех пор мы вместе. Прошу для моей Марины поставить композицию «Mommy Blue». Вы знаете, это счастье – жить с любимым человеком.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Добрый вечер. В эту среду у моей жены Татьяны день рождения. Поздравляю тебя, дорогая, и желаю всего самого наилучшего. Поставьте композицию из фильма «Привидение» с Патриком Суэзи и Деми Мур. Надеюсь, я угадал с выбором. С уважением, Александр Горнухин, Сыктывкар.

Картина вещания на маяке «Мировая классика». Поп-рок, музыки по вашим заявкам. Город Тольятти на связи. Игорь Романов пишет: «Под эту песню я уходил в армию в далеком 91-м. Это Living on a Prayer группы Bon Jovi. До сих пор впечатлен от клипа, где солист на канатах пролетал над поклонниками. Поставьте, пожалуйста».

Навещание. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

«Маяк». Имена собственные. Основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Частично потеряв еще в раннем детстве слух, он был лишен возможности ходить в школу наравне со сверстниками. Поэтому посвятил свою

0: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
2: Да.
1: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысячам.
2: Да, не всем.
1: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
2: Да, именно так.
1: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
2: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: обещание.
1: Мистер Уикенд.
2: И на вещание на маяке Руслан Юрьевич Чернов. Приветствую вас, вы пишете «Привет, полуношники!» Василий, поставь на свой вкус хорошую песню Freddie Mercury, Queen. Что же поставить?

Your Loving Tonight, Queen, для Руслана Юрьевича Чернова. Вы на вещании на маяке. А вот письмо от Ксении Киреевой. Здравствуйте, мне очень нравится ваша передача. Спасибо вам за каждый проведенный эфир. Не могли бы вы включить песню, чтобы передать привет моему папе, Максиму? The Chain, Fleetwood Mac. Буду вам очень благодарна.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска в течение дня атаковали хранилище с оружием и техникой украинских боевиков в порту Южное, сообщили в Минобороны. Высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами был поражен склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ, говорится в заявлении. Среди других подбитых целей – резервуар с ГСМ в порту Одесса, добавили в ведомстве. За неделю наши бойцы поразили 15 морских судов, действовавших в интересах ВСУ. Среди целей – 5 патрульных катеров ВМС Украины, танк, 7 сухогрузов, 2 буксира. Ранее Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы поразили морские порты, предназначенные для хранения военных грузов и топлива ВСУ. В общей сложности за неделю было нанесено 14 групповых ударов по целям на Украине, а освобождено 8 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. 2 мирных жителя получили ранения при пожаре в гипермаркете, уничтоженном ВСУ в Енакиеве, сообщили в управлении МЧС по Донецкой Народной Республике. Уточняется, что пострадали 2 сотрудника торгового центра, они были госпитализированы. Украинские боевики совершили массированную атаку на гипермаркет «Галактика» в ночь на пятницу. Пламя охватило всю площадь, около 8000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К этому часу спасателям удалось ликвидировать открытое горение. При этом им приходилось не раз укрываться из-за угрозы повторных атак. По данным РИА Новости, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили, а на месте происшествия нашли фрагменты, предположительно, беспилотников самолетного типа иностранного производства. Россия не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям».
2: После каждого такого террористического акта города в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование.
0: Лавров также сказал, что Россия не выдвигает ультиматумов Соединенным Штатам о прекращении поставок оружия и разведданных Киеву, но Москва передала Госдепартаменту ряд вопросов, в том числе на эту тему. Ответа пока нет. При этом министр подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с американскими дипломатами. Вице-премьер Александр Новак обсудил ситуацию на внутреннем рынке топлива с главами регионов, а также представителями профильных ведомств и отраслевых компаний. Он поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС, указано в сообщении Кабмина. ФАС на совещании доложил о возбуждении нескольких дел после анализа цен на топливо в регионах. Представитель Минэнерго сообщил, что крупные нефтяные компании принимают необходимые меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые регионы. В Минсельхозе отметили, что предприятиям сельского хозяйства топлива хватает. Уборочная кампания проходит штатно. Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Для стабилизации ситуации правительство снизило норматив биржевых продаж бензина, временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива и разрешило выпуск обращения бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Российские пловцы выиграли золото чемпионата Европы в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В составе команды выступили Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. На втором месте расположились представители Нидерландов, третьими стали итальянцы. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции. Он завершится в воскресенье, 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Конституционный совет Франции отменил важное положение закона о защите детей, который запрещает использование соцсетей для лиц младше 15 лет. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс». Судьи отметили, что эта мера является непропорциональным вмешательством в свободу выражения и распространения информации. Закон, принятый парламентом в конце июля, планировалось ввести в действие с 1 сентября. Он запрещал бы детям до 15 лет пользоваться различными платформами, в том числе ТикТоком, Снэпчатом, Икс, также сервисами Ютуба. Ограничения касались бы комментариев, каналов обмена контентом, некоторых мессенджеров. При этом Конституционный совет Франции рассматривал только первую статью закона, касающуюся соцсетей. Судьи не вносили решения по другому положению того же закона, запрету на использование мобильных телефонов в школах, который должен вступить в силу также с 1 сентября. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Следим за развитием событий на сайте «Вести».
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра временами небольшие дожди, 19-21 градус. В Москве вечером местами пройдет небольшой дождь, днем 18-20 градусов.

только хотел сказать актуальненько, как Екатерина Зорина Лавровская написала: «Ох, какая песня, как в тему!» Третий час и навещание на маяке. Прямой эфир. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я, Василий Стрельников, принимаю от вас ваши заявки, ваши письма, ваши приветы с большим удовольствием. Андрей Рыжов из Москвы пишет: «Добрый вечер, Василий Борисович. 11 августа у моей любимой супруги Ирины юбилей. Моя единственная, с 60-летием тебя. Я благодарен судьбе, что рядом со мной именно ты. Мудрая, заботливая, красивая, не болей и не грусти. Почаще улыбайся и завершай успехом любое начатое дело. Пусть близкие всегда будут рядом, даря свою заботу и любовь, а в доме царят благополучие и гармония. В качестве музыкального поздравления поставьте на свободный вертак Woman in Love, Barbara Streisand». Андрей Рыжов, город Москва.

0: от Андрея. Барбара Стрейсанд, Woman in Love, вы на вещании на маяке. Дорогой Василий Борисович, пишет вам поклонник вашего творчества Александр.
1: Творчество?
0: 7 августа у меня с моей супругой Анастасией годовщина свадьбы. Уже 11 лет наш союз узаконен, и 17 лет мы вместе. Как же летит время, но я по-прежнему люблю ее, как в далеком вчера. Прошу вас поставить самую романтичную композицию на ваш выбор. Всем вам благ и удачи.

Extreme More Than Words от Александра для Анастасии. С годовщиной вас. И навещание на маяке. Дима пишет: вместе с двумя прекрасными дочками Ульяной и Варварой поздравляем Галю, их маму, и мою прекрасную жену. Мы тебя очень любим. Будь здорова, счастлива и прекрасна всегда. Поставьте, пожалуйста, The Cure, Friday, I'm in love.

от Димы, Ульяны и Варвары для мамы Гали. По пятницам и навещание на маяке в 20.07. Это мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Марина пишет: «Василий, месяц назад открыла для себя ваши эфиры. Спасибо вам за ваше чудесное произношение». Я бы что-нибудь сейчас для вас произнес, но тут так все просто. То-то. Африка. Нормально? Оставайтесь с нами, Марина. С нами хорошо.

для Марины Total Africa. Ну, согласитесь, это мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Это и навещание на маяке. Я Василий Стрельников, они Тимофей и Анастасия Бариновы. Псков на связи. Добрый вечер. Горячий привет из Пскова от семьи Бариновых. Сегодня был просто хороший день. Ого! Поставьте, пожалуйста, What a Wonderful World легендарного Луи Армстронга. С большим удовольствием. Мы начали с Bad Day этот час, а у кого-то все-таки действительно был хороший день. И это прекрасно. Рад за вас.

0: Ева пишет, нет, ну сегодня реально хороший выдался день и особенно вечер. Я рад за вас. Продолжаем в этом же духе. Это и навещание на маяке, мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Скоро вернемся.
1: И навещание.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы Украины атаковали пожарно-спасательную часть при фронтовом городе Полуги Запорожской области. В результате было повреждено служебно-хозяйственное помещение, сообщается в канале регионального управления МЧС, пишет ТАСС. Российские силы ПВО с 8 утра до 8 вечера перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА над территорией России. Об этом вечером сообщила Минобороны. Уточняется, что дроны были уничтожены и перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Вице-премьер Александр Новак обсудил ситуацию на внутреннем рынке топлива с главами регионов, а также представителями профильных ведомств и отраслевых компаний. Он поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС, указано в сообщении правительства. Кабмин включил карамель на палочке, известную как чупа-чупс, в перечень сладостей, подлежащих обязательной маркировке. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, в правила маркировки отдельных сладостей вносится дополнение новый подпункт М. Он распространяется на карамель шарообразной формы, закрепленный на палочке держатель и упакованный путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте. Поправки также уточняют, что если первичная упаковка не маркирована, то маркировка наносится на вторичную потребительскую упаковку при ее наличии. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Полицейские Бразилии и Италии нашли украденные картины французских художников Анри Матисса, Пьера Агюста Ренуара и Поля Сезана. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Полиция Бразилии вернула 8 полотен Матисса, украденных в декабре прошлого года, из библиотеки Марио де Андраде в Сан-Паулу. Их нашли в квартире. Полиция задержала там предполагаемого заказчика кражи. Воры вынесли картины из библиотеки в часы посещения. На следующий день после кражи полиция задержала одного из предполагаемых преступников. Кроме того, в апреле полиция задержала мужчину и женщину, подозреваемых в организации преступления. Тем временем в Италии полиция нашла 3 картины кисти Матисса, Ренуара и Сезана, которые были украдены в марте этого года из частного музея в Парме. Поисковики назвали 5 главных ошибок грибников, которые теряются в лесу. Эти люди перед походом в лес не сообщают близкий маршрут, не берут с собой телефон и пауэрбанк, а когда заблудились, пытаются выбраться самостоятельно и поздно обращаются за помощью, рассказали РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям. Там отметили, что перед походом в лес важно подготовиться заранее, взять не только заряженный телефон и портативную зарядку, но и свисток, воду и перекус. Кроме того, рекомендуется иметь при себе лекарства, спички и фонарик. Также стоит надеть яркую одежду по погоде. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве вечером местами пройдет небольшой дождь. Днем будет плюс 18-20 градусов. Сейчас в городе плюс 13-14 градусов. Без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в пятницу россияне выиграли 5 медалей. Евгения Чекунова взяла золото на 200-метровке брасом. Еще одна победа у нас в микс-эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. На мужском полтиннике на спине у нас 2 медали. Климент Колесников серебряный, Павел Самусенко бронзовый. На женской 100-метровке баттерфляем Дарья Клепикова была третьей. В общемедальном зачете у сборной России 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Теперь новости футбола. В российской премьер-лиге сегодня стартовала программа 4-го тура. Оренбург дома сыграл в ничью с Локомотивом 1-1. Отмечу, что после 4 туров у Лока всего 3 набранных очка. На данный момент в турнирной таблице лидирует Краснодар. 9 очков у Зенита, Спартака, Балтики и махачкалинского Динамо по 6. Глава РЖД Олег Белозеров планирует завтра приехать на базу Локомотива, чтобы обсудить трансфер полузащитника Алексея Батракова в Галатасарай. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Именно руководство РЖД примет окончательное решение по трансферу полузащитника. Ранее сообщалось о том, что стамбульцы сделали железнодорожникам официальное предложение по футболисту в размере 25 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов. Самим Батраковым турецкий клуб согласовал условия личного контракта, соглашение на 4 года, зарплаты около 4 миллионов евро в год. Футбольная сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Он состоится 29 сентября в Казани. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза. Новости тенниса. Даниил Медведев прокомментировал выбор своего нового тренера. После расставания с Томасом Йоханссоном Медведев будет работать с уроженцем Волгоградской области Андреем Голубевым, который впоследствии сменил гражданство на казахстанское. «Я совершенно точно старался найти понимающего человека, который способен мне помочь. В моей нынешней ситуации он, возможно, способен это сделать, а там посмотрим, только время может показать», — отметил Медведев. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золотые медали в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира среди юниоров в Будапеште. Напомню, Трофимов и Румянцева ранее выступили на взрослом чемпионате Европы в Париже, где стали третьими в произвольной программе дуэтов. И пока это все новости спорта.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Пишет Виталий Аркадьевич, 75 лет. У меня есть свой маленький музыкальный музей из любимых песен. Одна из самых дорогих мне страниц – это 1976 год. О-о-о, даже не начинайте, Виталий Аркадьевич. Очень прошу поставить группу Sailor и что-нибудь на ваш выбор. То есть группу Sailor – это один трек и еще один трек на мой выбор. Правильно я вас понял, Виталий Аркадьевич? Пусть эта музыка согреет всех, кто слушает радио этим вечером. С благодарностью, Виталий Аркадьевич, город Москва. Ох, Виталий Аркадьевич, ну и задачу вы поставили. Но мы справимся. Спасибо за ваше письмо. Это Sailor, Glass of Champagne.

0: на вещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Дорогое навещание, привет. Это Серж из Нижнего Новгорода. Помните, как-то была тема в эфире о том, что кому слышится в песнях? Случайно откопал еще одну. На самом деле там поется «Пой и танцуй», но поют на португальском языке, который мы слышим нечасто, и произношение не знакомое. И может послышаться «Красный и ешь танцы, да тан-тара-тан». Чтобы оценить всем, поставьте, пожалуйста, песню коллектива Пинка Мартини «Канчи и танцы». Пой и танцуй!

0: Самая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Катя Жу пишет: передаю большой привет Саше. Вспомни наше 13 октября 2018 года. Это теплый, прекрасный день золотой осени. Думаю о тебе, жду тебя. И Василий, добрый вечер. Вот только что приехала от внука Григория, пишет Голицына. О! Завтра нашей девочке уже 32 года, и дальше, не знаю, по-моему, это груша нарисована. Дашка, родная моя, ты такая сейчас красивая в своем материнстве. Сил тебе и много любви. А мы, если что, с папой, ну, ты знаешь, Даш! Подпись Голицына О, всем пиратам любви. Я не знаю, как вы, но смотрю на часы и не верю, что 3 часа пролетели очень-очень мгновенно, просто стремительно. А впереди еще финал. И песня, которую вы, скорее всего, узнаете. Оставайтесь с нами.
1: И

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: вещание. Other programs may try to imitate us.
1: Yes.
0: But how do they imitate a feeling like Vasily's Weekend?
2: Ну что, зафиналимся? Мой личный выбор песни из домашней фонотеки. Британский исполнитель Эл Стюарт и песни моей молодости. 1978 год. Time Passages. Песня о ностальгии, скоротечности жизни и о том, что в своих воспоминаниях ты один.

time passages. По поводу мысли, что в своих воспоминаниях ты один. У меня есть три дневника. 77-й год, 78-й, 79-й. Завтра я их буду торжественно уничтожать. Спасибо, что провели этот вечер вместе со мной. С вами

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. За прошедшую неделю российские военные нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует украинская армия. Также под удары попали военные аэродромы, цеха по производству и склады хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Кроме того, поражена инфраструктура украинских морских портов, где разгружают и хранят военные грузы и горюче-смазочные материалы для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. Россия не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Вестям». Также министр сказал, что Россия передала американскому Госдепартаменту ряд вопросов, в том числе о прекращении поставок оружия и разведданных Украине.
2: Мы ультиматумы не ставим. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать, в том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
0: Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с американскими дипломатами. По словам главы МИД, сейчас часто можно услышать призывы к незамедлительной остановке боевых действий в зоне украинского конфликта, но Москва считает, что сначала нужно обеспечить условия для устойчивого урегулирования. Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. На совещании с ведомствами и нефтяниками отдельно разобрали положение в 10 субъектах, включая Краснодарский и Красноярский края, Оренбургскую и Липецкую области. Нефтяные компании уже работают над увеличением поставок. Также дано указание строго контролировать розничные цены на заправках и стоимость топлива для аграриев. При этом в правительстве отметили, что сельхозпредприятия сейчас обеспечены горючим в достаточном объеме. Сотрудники силовых структур проводят обыски в московском торговом центре «Горбушкин двор». Рейд длится уже практически сутки. Есть задержанные. Как передает информслужба «Вести», обыски на «Горбушке» ведутся по делу о нелегальных криптообменниках. Сотрудники силовых структур продолжают выводить из торгового центра людей в наручниках. Также силовиками были вынесены несколько коробок, говорится в сообщении. Полиция Бразилии и Италии обнаружила украденные картины французских художников Анри Матисса, Пьера Агюста Ренуара и Поля Сезанна. В Бразилии вернули 8 полотен Матисса, похищенных в декабре прошлого года из библиотеки в Сан-Паулу. Их нашли в квартире в пригороде, там же задержан предполагаемый заказчик кражи. Сами воры вынесли картины в часы посещения. Одного из них поймали на следующий день, а в апреле задержали еще 2 подозреваемых в организации. В Италии нашли 3 картины Матисса, Ренуара и Сезанна, украденные в марте из частного музея в Парме. Их общая оценка превышает 10 миллионов долларов. Та кража заняла меньше 3 минут. На видео двое мужчин в масках разбили стекло, сняли полотна со стены и передали сообщнику на выходе. По этому делу итальянские карабинеры задержали 5 уроженцев Молдавии в возрасте от 30 до 44 лет. В конце августа в Москве испытают робособак для патрулирования городской инфраструктуры. Как сообщили в московском инновационном кластере, систему уже тестировали в Сколково и в президентской академии. Разработчик, компания Q Group, представит демонстрацию на территории кластера Ломоносов. Там для этого создадут полосу препятствий, чтобы проверить мобильность и устойчивость роботов. Ключевая особенность системы – автономность. Оператор лишь задает маршрут на цифровой карте, а робот сам перемещается, объезжает преграды и анализирует обстановку с помощью искусственного интеллекта. О всех нештатных ситуациях машина мгновенно сообщает человеку. При необходимости предусмотрено и ручное управление. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь», «Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 15 августа, временами небольшие дожди, днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики предсказывают переменную облачность, вечером местами ожидается небольшой дождь, температура в столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.
1: Маяк.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
1: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Аврора и старая коряга.
4: Все началось с той коряги. Как-то днем Аврора гуляла по полю. То был день, в какие обычно и начинаются все необычайные истории. Самый-пресамый простой, в какой совсем ничего не ожидаешь. Честно сказать, такой была вся неделя. Разве что в одну из ночей звезды затянуло тучами, и по поселку пробежал ураган. Он закружил, защекотал садовые деревья, и соседская груша от таких головокружительных танцев с ветром упала. Груша была высокой и старой, так что урагану не составило труда ее повалить. Все соседи дружно принялись распиливать ее на дрова, которых, судя по масштабам бедствия, превратившегося в радость, должно было хватить на всю зиму. Авроре было 11, и ее ручки были еще слабы для пилы или топора. Зато у нее отлично получалось отламывать тонкие веточки с грушами цвета солнца. В полдень, прочитав пару страниц книжки, заданной на лето, и зевнув от скуки 10 раз, девочка натянула на белокурые косички сиреневую панамку с выцветшей эмблемой и отправилась в соседский сад. Там она раздобыла парочку груш на ветках, приставила их к голове, как рога, и запрыгала через распиленный ствол, как юный лесной олень. Как же закрепить такие рожки на голове? Конечно, сделать венок. И ноги сами понесли девочку в цветущее поле, пышным ковром расстеленное за домами. Аврора собрала целый букет мягкой пижмы и пушистых ромашек. Их лепестки кружили вокруг сердцевины, как облачка вокруг солнца. Она осторожно шла с огромной охапкой цветов впереди себя и сосредоточенно сопела. Лето щекотало ей нос, ноги то и дело сворачивали с тропинки, а руки обнимали букет и отгоняли от него назойливых пчел. Пчелы не отставали. И изумленные преследовали цветочный корабль, пересекающий поле. «Ай!» — вскрикнула Аврора. Ее коленка вдруг поцарапалась обо что-то твердое. Девочка посмотрела сквозь букет и заметила, что снова свернула с тропинки и поэтому наткнулась на какое-то препятствие. Она опустила букет. Перед ней оказалась коряга. Как будто специально преградила ей дорогу. Наверное, когда-то это было дерево. А теперь его засохший корень торчал из-под земли и напоминал страшного черного кальмара. От него к небу тянулись длинные тонкие усы, а корни щупальца неуверенно держались за землю. Аврора захлопала в ладоши. «Какая смешная коряга!» — воскликнула она. «Ты выглядишь так, будто тебе нужен дом!» Коряга не отвечала, и девочка решила, если удастся вытянуть ее из земли, уж она как-нибудь ее донесет. Она схватилась обеими руками за сухую деревяшку, со всей силы потянула на себя и тут же повалилась вместе с корягой на ромашковый ковер. «А ты только и ждала, чтобы я тебя забрала», — рассмеялась она, отряхиваясь. Дома Аврора тихонько прошла мимо гостиной, где готовился обед, чтобы никто не заметил, какого трухлявого монстра она с собой принесла. Все домашние были так увлечены, что цветочный корабль с корягой на борту проплыл мимо незамеченным. Девочка поднялась в свою комнату, с трудом втиснула сокровища в дверь и, наконец, опустила их на пол. «Вот мы и дома», — сказала она. После обеда Аврора сплела себе венок и воткнула в него веточки с грушами. Теперь они с корягой были похожи. Она бегала по комнате и кривлялась, а рогатый монстр с любопытством за ней наблюдал. «А ты что умеешь?» — спросила она у нового друга. Монстр молчал. Но Аврора была уверена, какие-то тайны у него есть. Она выведывала их и так, и эдак, и привязала к его рожкам цветы, и прочитала заклинания, до сих пор не будучи уверенной до конца, что волшебство существует. Но коряга не отзывалась. Аврора расстроилась. Она улеглась на кровать, обхватила руками подушку и стала вспоминать, как чудесно было, когда ей было не 11, а 6. Тогда еще была жива бабушка. Бабушка верила в чудеса и учила Аврору общаться с природой и ветром. Она всегда приветствовала солнце поутру, даже если его не было видно за облаками. Просила сгущающиеся над головой тучи повременить с дождем, если они с внучкой не успевали вернуться домой с реки. Бабушка собирала полевые цветы, затем скручивала их в небольшие букеты и учила Аврору. «Эту веревочку крутишь от себя, чтобы прогнать плохое, а эту — к себе», чтобы пригласить чудесное. Но то время было позади, и теперь не было ни бабушки, ни волшебства. Аврора вздохнула и перевернулась на бок. Теплый солнечный свет лился через окошко в комнату, превращая все в золото. И вдруг послышался тоненький голос. «Я пришел с поля, а ты?» «А я здесь уже так давно, что и не помню, как был деревом». Девочка прислушалась. Ей не могло показаться. В комнате кто-то общался. «Расскажи, как там, за окном?» — услышала она. Затем голосок подхватили другие. «Да-да, расскажи. Мы так давно не гнулись от ветра. Но здесь у нас новая жизнь. Вот, например, я». Аврора напрягла весь свой слух. Голос был теплым и низким и доносился из дальнего угла. «Сейчас я хранитель. Во мне лежит много разноцветных мягких вещей. Девочка надевает их и бежит гулять. А когда возвращается, тянется ко мне. Тогда я распахиваю объятия, и она доверяет мне свою одежду», — скрипнул другой голос. «Никак не запомнишь. На мне одежда тоже висит. Хотя я нужен, чтобы поддерживать нашу малышку, пока она учится, пишет, рисует». «Да», — подхватил кто-то рядом. «Она водит по мне чем-то, и это очень щекотно». «Кем вы были раньше?» — прошелестел голос коряги. «Мы дружили», — отвечали два голоса. «Я был дубом», — сказал один, — «самым старым в лесу. Мои корни уходили в землю на 3 человеческих роста, а ветви убегали в облака. Я знал все, что происходило вокруг. Припоминаю, как однажды в сильную грозу под мои ветви спрятался маленький мальчик. Он дрожал и плакал, боялся, что молния ударит в него. Я закрыл его своими ветвями и держал, пока буря не утихла. Когда он уходил, он коснулся моей коры рукой и сказал: Спасибо, дерево. В тот день молния не ударила. Но много лет спустя буря разразилась снова, и небесный гнев все же меня пронзил. Мои ветки полыхали, дым валил на весь лес. Утром пошел дождь. Дождь потушил огонь, и часть меня сохранилась. Но жизнь была не жизнь. Птицы больше не прилетали, желуди не рождались, и я совсем отчаялся. Но однажды в тот лес пришел плотник. Я узнал его. То был мой мальчишка. Он вырос, но меня не забыл. С ним были люди. Они спилили мой ствол и ветки. И ветки, подхватил другой голос. Одной из веток был я. Стул, поняла Аврора. Стул и стол. И с тех пор мы живем в этой прекрасной семье. Переезжаем из дома в дом, а теперь у нас есть маленькая хозяйка Аврора. Аврора заулыбалась, но виду не подала. Я был вязом, донесся голос из угла, и рос на берегу реки. Мои корни омывала вода, и я слышал, как она рассказывает истории, которые случались на всем ее длинном пути. Их было невероятное количество, иногда я даже от них уставал. А однажды в моем дупле поселилась белка. Она жила во мне 3 года и вырастила много бельчат. Я чувствовал их тепло и гордился, что я не просто дерево, а пристанище и дом. Когда меня срубили, моя древесина пошла на этот шкаф, чему я был несказанно рад. Все равно слушать болтовню реки вечно мне не хотелось, поэтому жить дома, когда я был домом сам, оказалось прекрасно. Я до сих пор храню платье, что носила ее бабушка. Письма, которые писали друг другу ее близкие. Фотографии, пожелтевшие от времени. И одежду, напомнил стул. И ее. Аврора снова улыбнулась. Надо будет протереть пыль на шкафу, чтобы ему было легче дышать, думала она. Она была аккуратной девочкой. А теперь ей хотелось заботиться о своих друзьях с таким богатым прошлым еще сильнее. Тут с подоконника, утопающего в солнечных лучах, донесся нежный робкий голосок. А я была грушей, прямо как рожки на том венке. Цвела весной, и вокруг меня жужжали пчелы. Мои плоды были сладкими, и дети приходили к моим корням, чтобы их собрать. Когда меня спилили, чего только не сделали из моей древесины. Всего не припомню, но часть меня превратилась в эту рамку. В нее вставили фотографию. Молодая пара держится за руки и смеются. Это были ее бабушка и дедушка. Я чувствую и берегу этот смех каждый день. Точно так же я берегу и аромат моих груш. Все теперь пахнет любовью. Томно протянула рамочка на окне. И тут едва уловимо дрогнули стены. Они поведали, что были сосновым бором на побережье Холодного моря. Их беспокоил ветер, и от его свиста было невозможно уснуть. Кто-то из того бора стал корабельной мачтой и отправился странствовать по морям. А они стали уютным и теплым домом. Сосны вспоминали, как однажды человек вбил в них первый гвоздь, и это сначала было неприятно, но потом он повесил на гвоздик часы, и стрелка рассказывала сказки и баюкала деревья, которые никогда прежде не слышали, как бежит время. «Ну а ты?» — спросили жители дома у коряги. «Какая твоя история?» Коряга молчала. Она так долго собиралась с духом, что Аврора решила, она не заговорит. Но послышался голос. А я скучаю по дождю. Обитатели комнаты зашептали и зашелестели, прямо как настоящий лес. Они все уже так привыкли жить дома и оберегать своего маленького человека, что дождь казался им чем-то неуютным. Повисла тишина. «Я помню свой первый дождь», — отозвалась груша. «Недалеко я еще была от земли, как по мне застучали капли, и гусеница, греющаяся в лучах солнца на моем единственном листке, от неожиданности упала. Я вся вытянулась к небу. Открылась льющейся с него воде, ее первозданной свежести, ее радостному шуму. И если бы я могла петь вместе с ней, я бы пела. Груша умолкла, и Аврора вдруг подумала. Может, зря она притащила корягу. «Так кем была ты?» «Никем», — был ответ. «Я так и не стала деревом». Сердце Авроры замерло. Она готова была поклясться. Если бы у ее домашнего леса были сердца, они бы тоже замерли, как и стрелка на часах дедушки. «Как не была?» «Я не знаю, как попала в то поле. Сначала я была семечком. Меня принес то ли ветер, то ли птица. Я совершенно этого не помню. Я упала в землю и долго-предолго ждала. Внутри меня просыпалась жизнь, и я ощущала, как что-то хочет пробиться наружу, к свету. Я тянулась, я старалась, я хотела стать деревом, как все вы. Но что-то шло не так. Земля была слишком сухой. Когда я, наконец, через нее пробилась и была готова встречать солнце, я обнаружила себя под большим тяжелым камнем, и пришлось еще долго расти из-под него. Мои корни уходили в землю все глубже, а росточек огибал камень и терял силы. На камень прилетали птицы. Они рассказывали, как живут в далеких лесах и какие чудесные песни там поются. Мне стало ясно, что ничего подобного со мной уже не произойдет. Камень подмывался водой, и под ним образовалась ложбинка. Мои росточки стали загнивать. Тогда я собрала все силы и вложила их в два из них. Они все продолжали тянуться к объятиям солнца. «Это его рожки», — поняла Аврора. Но в моей жизни все уже было нарушено. И как бы я ни боролась, вырасти в дерево мне было не суждено. Однажды я так устала слышать чириканье глупых соек, что вытащила все свои сгнившие корни из земли. Да так и осталась корягой. Солнце иссушило их. Вода превратила в труху. Так я и лежала много лет высохшим, мертвым корнем, смотрящим в небо. И ближе к нему мне было не стать. Она замолчала, и в этом молчании слышалось не только сожаление, но и удивление тому, что она вообще может говорить, что ее слушают, что она существует и что вообще все это происходит с ней. В комнате стояла тишина. Я хотела быть деревом, хотела знать, каково это, когда корни держат тебя, когда ветви тянутся к небу, а листья поют на ветру. Я хотела чувствовать дождь на своей коре, смеяться от щекотки птиц, вьющих гнезда, наблюдать за людьми, отдыхающими в моих тенях. А я ведь даже не знаю, какое я дерево. Мне так хотелось быть частью этого прекрасного мира, но моя история была закончена, пока не пришла эта девочка. Когда она заговорила со мной о доме и протянула руки, я собрала все свои силы, лишь бы больше не оставаться здесь, лишь бы не цепляться за место, которое домом мне так и не стало. И теперь я здесь, с вами. Я слышу ваши голоса и истории, и они наполняют меня и дарят надежду больше, чем что-либо дарило ее за всю мою жизнь. Она замолчала, и тишина, которая наступила после ее слов, была наполнена жизнью, не случившейся, но такой желанной. Аврора лежала на кровати, и слезы тихонько текли по ее щекам. Сквозь сон она слышала, как деревья ее дома перестали говорить о прошлом и заговорили о будущем. О том, как все меняется, и нужно уметь видеть в этих переменах чудеса. Аврора думала, а ведь и правда, любовь никуда не уходит, просто меняет форму. Она становится всем, что есть в этой жизни, если очень внимательно посмотреть. Наутро она первым делом побежала к коряге. И от того, что она увидела, девочка открыла рот. На старой, дряхлой коряге появился живой зеленый росток. Девочка не могла поверить глазам. Она опустилась на стул и тут ощутила, что весь ее мир дает ей опору. Теперь и она могла ее дать. Она обняла корягу, подняла ее и отправилась в сад. Там она нашла самое лучшее и почетное место – возле калитки. Аврора принесла лопату и выкопала большую яму. Бережно погрузила в нее корягу так, чтобы росточек остался вверху. Присыпала землей и полила из лейки. Девочка чувствовала, как дом за ее спиной любуется ими и той новой жизнью, которая начиналась прямо здесь и сейчас. «Добро пожаловать домой, дерево!» — торжественно сказала Аврора.

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Дельфины в море подсолнухов.
1: Деда, расскажи еще про дельфинов. Ариэль, Лучик, Золотая спинка, помнишь? Старик погладил бороду и ласково посмотрел на внука. Они сидели на уютной веранде деревянного дома, стоящего прямо на краю большого поля подсолнухов. Легенда, которую в деревне передавали из уст в уста, начиналась со старика. А откуда он знал ее, одному небу было известно. Может быть, помнил ее от прабабок, а может быть, сами цветы, их тяжелые цветочные головы с золотыми лепестками, шептали ее небесам. Но маленькому мальчику, внуку седовласого человека, всегда казалось, что дедушка и сам был частью этой легенды. Когда-то, очень давно, когда боги еще ходили по земле, а времени некуда было спешить, на месте старой деревни шумело море. Такого моря никогда и нигде не видели люди. То море было золотым. Солнце пробиралось на самое дно, ныряло в глубину и заливало цветы, которые росли на его дне, белым светом. Цветы светились изнутри, и вода, проходя сквозь них, переливалась на солнце. И если смотреть на море с песчаного берега, можно было ослепнуть от сияния. В том море жили дельфины. Их кожа сверкала серебром, а глядя в их добрые глаза, можно было разглядеть будущее. Дельфины пели свои песни на неземном языке, но все вокруг понимали их. Они танцевали на волнах в лучах рассветов и закатов, и их танец был таким прекрасным, что даже облака останавливались, чтобы полюбоваться. Но однажды боги забрали море туда, где оно было нужнее. Золотая вода начала исчезать. Цветы на дне засыхали, и только дельфинам было некуда деться. Они шлепали плавниками по уходящей воде и пели грустные песни, прощаясь. И когда море совсем обмелело, они сделали свой последний прыжок и почти достали до солнца. Вся вода, что осталась на дне, все золотые цветы, весь их сияющий мир поднялся за ними, устремился в последнем прыжке к небесам, да так и замер. Волны стали вдруг стеблями. Желтые цветы разрослись и превратились в маленькие солнца, а дельфиньи песни зашелестели зелеными листьями. И на том месте разлилось поле золотистых подсолнухов. С тех пор дельфинов не видели, но говорят, когда к полю подходит тот, чье сердце способно любить, они показываются ему. Они играют среди стеблей, как когда-то играли в море. И если позвать их по имени, они отзовутся. Старик знал эту легенду наизусть, помнил имена дельфинов и все повторял: Ариэль, Лучик, Золотая спинка. Иногда он даже разговаривал с ними, и казалось, поле отвечает ему. Когда он выходил на крыльцо и долго вглядывался в поле, подсолнухи качали головами и, отворачиваясь от солнца, устремлялись к человеку. Но однажды у дедушки наступило забвение. Говорили, он терял память и все реже обращался к людям и к цветам. Но внук, проводивший рядом с любимым дедулей много времени, знал, то была не болезнь тела, то была тоска по ушедшему морю. Как будто без песен дельфинов сама душа человека начала умолкать. Сначала дед перестал называть имена. Он выходил на крыльцо, открывал рот, но вместо «Ариэль» оттуда вылетал только сиплый вздох. Потом он перестал видеть. Он смотрел на поле, и его глаза были пустыми и не отражали даже солнечный свет. Перестал узнавать людей, соседей, родных, иногда не узнавал даже внука. Он сидел на крыльце, укрытый старым пледом, и смотрел в одну точку, где для него больше ничего не было. Только иногда по ночам, когда луна заглядывала в окошко, старик шевелил губами. Мальчик прислушивался. Дедушка шептал: «Лучик, лучик». Потом замолкал. Он засыпал, и в недолгом предутреннем сне его лицо вдруг становилось молодым, как будто это он плыл в том золотом море среди дельфинов, которые тоже звали его по имени. Однажды мальчик совсем отчаялся. Неужели его любимый дедушка больше не вспомнит имен, не расскажет легенду? Ведь чтобы ее рассказать, нужно было не только помнить, но и верить. Малыш и сам стал сомневаться, а были ли те дельфины? Или, может быть, дедушка выдумал их, чтобы люди в деревне имели свою легенду, да и внуку было не скучно. И как-то на рассвете, когда шепот дедушки вновь разбудил мальчика, он встал и вышел на крыльцо. Утро дарило миру дивный рассвет. Стрижи и ласточки гонялись с ветром наперегонки, а розовые облака вновь любовались желтым колышущимся морем. Мальчик сел на крылечке и принялся выкладывать из семечек, что были собраны в банку, имена: Ариэль, Лучик. Утренние пташки тут же слетелись и с радостным чириканьем то и дело пытались украсть надписи. Теплело. Ветер нырял под большие листья, кружа в водоворотах бабочек и пчел. И вдруг... Что это? Ветер гуляет под крышей. Птицы пищат, ловя комаров. Мальчик не мог поверить, из поля неслась дельфинья песня. Она касалась крыш спящих еще домов, лучиков утренних звезд и загорелого носа мальчишки. Она проникала в открытые окна и улетала к далекому лесу. Это точно была она, забытая песня из старых легенд. Мальчик сбежал с крыльца и замер перед золотой стеной, как перед волной, готовой вот-вот обрушиться прямо на него. «Ариэль!» — закричал он и бросился в огромное поле.

Дедушка проснулся позже обычного. Он поднялся с кровати, кряхтя и почесывая седую бороду, надел тапочки и отправился на кухню. На столе стояла чашка молока, а входная дверь была нараспашку. Вдруг прямо в нее влетел его внук. Глаза его были полны восторга, а сердце, казалось, выпрыгнет из-под майки, перепачканной желтой пыльцой. Я видел их, деда!» «Кого?» — спросонья удивился дед. «Твоих дельфинов! Наших дельфинов!» И внук принялся бегать по дому, размахивая руками и рассказывая старику о невероятном приключении, о том, как дельфины катали его на спине и как лучик играл солнечными лучами, прячась от них в тенях зеленых стеблей, как золотая спинка выпрыгивала из поля прямо к солнцу, и как Ариэль... «Перестань», — вдруг сказал дед. «Что ты, дедушка? Ну идем же, увидишь!» «Не выдумывай, внучок, нет там дельфинов». «Ну какие дельфины в полях?» Мальчик опешил. «Неужели это все? Конец?» «Вот так закончится история их неизменного волшебства». Что так долго делало бег сердца радостным и даже немножечко вечным? Неужели дед не верит ему? После всего, что он сам ему рассказал. Но дедушка устало опустился на стул, и сухое печенье нырнуло в молоко. Мальчик смотрел, как капли текут по седой бороде, и как его любимый дедуля задумчиво смотрит в окно на волны бескрайнего моря. Никто в деревне не поверил мальчишке. Для взрослых подсолнухи были просто урожаем. Масло, семечки, корм для скота. Волшебство им было не нужно, потому что пользы в нем не было никакой. А дети, которым он пытался показать дельфинов, хоть иногда и замечали странные движения среди стеблей, но, слыша, как взрослые смеются над рассказами и даже называют мальчика безумным, тоже начали его обзывать. Мальчик грустил, но старался не обращать на это внимания. Что поделать, если иногда безумие — это единственная форма веры, которую может принять чудо? Оказалось, легенда была нужна людям, чтобы поразвлечься. Но верить в нее никто не хотел. А мальчик продолжал верить, потому что помнил деда прежним. Помнил, как тот брал его за руку и шепотом называл имена. И как смотрел на поле, и как глаза его светились жизнью. Каждую ночь, когда деревня засыпала и светлячки зажигали свои крошечные фонарики над полем, мальчик и дедушка выходили на крыльцо. Они садились рядом, внук брал теплую руку дедушки в свои ладони, заглядывал в сиротливые глаза и начинал говорить. Он рассказывал о том, как прыгают дельфины, и как их плавники достают до солнца. «Они летают, как ласточки, деда!» — говорил он. И голос его касался сердца старика. Мог ли он подарить ему жизнь? Сердце билось робко, словно не узнавая его. Тогда мальчик начинал показывать. Он вставал, выходил к полю и в лунном свете начинал танцевать. Его тело изгибалось, руки взлетали, как плавники, рассекающие воду. Он пищал и улюлюкал, бегая туда-сюда в свете светлячков и звезд. И тогда дедуля смеялся. «Ну, хоть так», — думал мальчик. Он кружился, подпрыгивал, падал на землю, снова вставал. Он был и актером, и зрителем, и единственным, кто верил в то, что делает.
Он не умел петь, но издавал звуки, тонкие, высокие, похожие на дельфиний свист. Мальчик не был уверен, что дельфины поют именно так. Но желание напомнить дедушке правду было сильнее всего. Дед сидел на крыльце и только вздыхал. Но малыш не отчаивался, и однажды к нему начали приходить зрители. Сначала это была полевка, живущая в норке под старым пнем. Она вылезала каждый вечер, садилась на краю пня и смотрела на мальчика черными бусинками глаз. Ей было все равно, есть дельфины или нет. Она даже не знала, какие они. Но мышке нравилось тепло, которое исходило от танца мальчика и от его неустанной веры в чудо. И скоро к ней присоединились и другие ночные жители. Мышата, резвокрылые мотыльки, а однажды даже прилетела сова. Она уселась на верхушку душистой яблони и следила за каждым движением, не мигая. Говорят, совы видят не только то, что есть, но и то, что было и будет. А как-то днем к мальчику выбежал заяц. Он замер, навострил уши, а потом словно повторил пару движений, запрыгал, совсем не по-заячьи замахал лапами. Это было так смешно, что мальчик рассмеялся в первый раз за много дней. Засмеялся и дедушка, и облака, и даже подсолнухи качнулись, будто отзываясь на что-то родное. Но шли дни, и дедушкина память только ухудшалась. Мальчик выбился из сил. Он сидел у ног деда, прислонившись головой его к коленям. Ему ничего не хотелось. Неужели все было зря, и легенда не вечна? Малыш вздохнул и посмотрел на звезды. Он снова взял дедушку за руки и сказал: «Деда, я больше не могу. Я все сделал, рассказал все, что помнил, потому что все это помнил ты. Прости, что не смог вернуть твоих дельфинов. Я тебя люблю, деда, и их я люблю». Малыш уткнулся носом в рубашку дедушки. Под ней тихонько билось сердце. Мальчик плакал, и стук сердца словно старался его успокоить, ускоряясь. Тук-тук, тук-тук-тук. Бег его становился все быстрее. И вдруг мальчик услышал: «Ариэль». Голос дедушки был слабым, но в нем звучало столько жизни, что мальчик вскинул голову. Дед смотрел не в пустоту, он смотрел в поле. «Лучик, лучик!» — шептал дед. «Ариэль! Вот же они, вот! Мои дельфины, наши дельфины, я вижу, вижу их!» И когда последнее имя сорвалось с его губ, поле ожило. Каждый подсолнух засиял изнутри, как лампа, которую зажгли в память обо всех, кто ушел. Из земли ударили фонтаны света. Они поднялись к звездам, и звезды приняли их в свои объятия. И в этом свете, среди зеленых стеблей, которые колыхались, как волны, мальчик и дедушка увидели дельфинов. Их было много, целая стая. Они выпрыгивали из золотых волн, катались по ним, шлепали плавниками и пели. И их песня была такой чистой и такой родной. Она лилась в распахнутые окна, что люди выбегали из домов и кричали: «Дельфины! Дельфины!» Все бежали к полю подсолнухов и замирали от чуда, открывшегося им.
Чудо, которое выжило благодаря одному маленькому человеку, что о нем не забыл. А прямо в цветах под ярким лучом стоял старик. Его ноги дрожали, но он держался. Он улыбался и пел. «Если б не теплая моя стая, солнце, лучи и ветра поток, где бы я был, даже не знаю. Один бы я плыть точно не смог». Он протянул руку, и самый маленький дельфин выпрыгнул из волн и коснулся его ладони. «Здравствуй», — сказал дедушка. «Я тебя так ждал. Прости, я забыл, как тебя зовут». Дельфин издал тонкий мелодичный звук, и сердце отозвалось на него. «Золотая спинка, это же ты». Если однажды ты придешь на край поля в золотой час и тихонько сядешь там, где кончается земля, прислушайся к тому, что тише ветра, и ты услышишь песню. Она началась очень давно, до первой человеческой улыбки, до первого вдоха, и она никогда не закончится. Она вечна, как миг, когда первый маленький дельфин выпрыгнул из воды и увидел, что мир больше, чем его волны. И если ты услышишь эту песню, ты соприкоснешься с великим чудом. Просто чувствовать жизнь. И даже если рядом никого нет и кажется, что видишь ее, ты один, знай, что это не так. И один ты никогда не был. Если ты однажды услышишь эту песню, помни, что все существует. И море подсолнухов, и добрые дельфины, и все чудеса, они уже тебя заждались. И пока есть хотя бы одно сердце, которое верит, чудеса всегда будут происходить. А такое сердце есть. Я его знаю. Вот же оно. Твое.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: И вдруг Кристофер Робин начал рассказывать Пуху всякие интересные вещи. Про людей, которых называют королями и королевами. И про еще каких-то, которые называются купцами. И про то место, которое называется Европа. И про потерянный остров посреди моря, куда не приходят корабли. И как сделать насос, если нужно. И как в рыцари посвящали. И какие товары мы получаем из Бразилии. А Винни-Пух, прислонившись спиной к одному из 60 с чем-то деревьев и сложив лапки на животе, говорил: «Ох!» И «Ага, понятно!» И «Не может быть!» И думал о том, как было бы чудесно, если бы в голове у него были не опилки, а настоящий ум. И мало-помалу Кристофер Робин рассказал все, что знал, и затих, и сидел, глядя с капитанского мостика на весь белый свет и желая, чтобы так было всегда. А Пух продолжал размышлять. И вдруг он спросил Кристофера Робина: «А это очень хорошо, когда тебя посвистят в эти? Ну, как ты говорил?» «Чего?» – спросил Кристофер Робин нехотя, словно прислушиваясь к кому-то другому. «Ну, в эти, на лошадке», – объяснил Пух. «Посвятят в рыцаря?» «Ах, вот как это называется», – сказал Пух. «А я думал, это посви...» «Ну, ладно. Они не хуже короля и купца, и всех остальных, про которых ты говорил?» «Ну, поменьше короля», – сказал Кристофер Робин. И тут же, заметив, что Пух кажется огорчен, он поспешно добавил: «Но побольше купца». «А медведь тоже может стать им?» «Конечно, может», – сказал Кристофер Робин.

0: новости.
1: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. За прошедшую неделю активными действиями группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Водяна, Ивановка и Щербаковка в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 5 механизированных, 2 мотопехотных, 2 аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, 3 бригад терробороны и пограничного отряда Украины. Как сообщает Минобороны в недельной сводке, в зоне ответственности группировки противник потерял 1595 военнослужащих. Ликвидированы 8 боевых бронемашин, 66 автомобилей, 7 полевых пушек, пусковая установка хорватской реактивной системы залпового огня РАКСА-12 и 14 станций радиоэлектронной борьбы. Россия не опустится до методов, которые использует Украина, но сделает свои гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает киевскую военную машину Западом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
2: После каждого такого террористического акта гордо в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование.
1: По словам Лаврова, Москва попросила американский Госдепартамент прокомментировать данные о вовлеченности Вашингтона в удары Киева по гражданским объектам вглубь российской территории. При этом министр подчеркнул, что Россия не ставит ультиматумы Соединенным Штатам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что валовой внутренний продукт России во втором квартале вырос почти на 1.5%. Кроме того, положительная динамика ожидается и по итогам года. По словам министра, несмотря на санкции, логистические ограничения и атаки на инфраструктуру, отечественная экономика преодолела спад, зафиксированный в начале года.
3: Мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику.
1: Также Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Свердловскую область заявил, что ожидания бизнеса от государственной поддержки должны быть скромными. При этом он добавил, что государство продолжит системно работать и концентрироваться на таких инструментах, как льготные кредиты, гранты, субсидии и бесплатные консультации. Минтранс опроверг информацию о двукратном расширении списка запретных для полетов зон. В ведомстве пояснили, что количество таких участков увеличится лишь на 37, а не вдвое, как ранее написала газета «Коммерсант». Сейчас в России закрыты для авиации 781 зона. Новый приказ просто переутверждает существующие ограничения и добавляет новые участки по представлениям уполномоченных органов. Речь идет об объектах критической промышленности, дорожной и энергетической инфраструктуры, сообщили РИА Новости в министерстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что для президента США Дональда Трампа одинаково важны две цели – поддерживать низкие цены на нефть и не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Так она прокомментировала слова вице-президента Джей Ди Венса, который ранее назвал обеспечение американцев дешевой нефтью первостепенной задачей, а предотвращение иранской ядерной программы – лишь второй по значимости. При этом в понедельник Трамп сообщил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, но он открыт только для судов, следующих в Иран. Однако, по данным Wall Street Journal, суточный трафик через пролив обвалился со 130 до 26 единиц из-за рисков атак и роста стоимости страхования, несмотря на заявление Вашингтона о полном контроле над этим стратегическим маршрутом. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему, все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 15 августа, временами небольшие дожди, днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве ожидается переменная облачность, вечером местами небольшой дождь. Температура в российской столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

0: вашему дому! Мир вашему дому!
1: Аудиосторис.
2: Синдром сухого глаза помолодел на 15 лет. Заболевание все чаще поражает молодежь. Теперь дисфункцией страдают не только взрослые офисные клерки. Заболевание стремительно мигрировало в молодежную аудиторию. Среди причин – редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии и характерная для поколения Z – непроходящая анемия с дефицитом витамина В12. При анемии гемоглобина становится меньше, и ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Особенно чувствительна к этому сетчатка, отсюда и ощущение пелены и размытости. Также снижается зрение в сумерках. Это связано с тем, что для выработки зрительного пигмента родопсина нужно железо. Врачи подтверждают, что за последние несколько лет фиксируется значительный рост статистики по снижению зрения и синдрому сухого глаза. Часто диагнозы ставятся вместе, преимущественно у молодых людей. Синдром сухого глаза провоцирует светочувствительность, повреждение роговицы и падение зрения. За прошедший год россияне приобрели 121 миллион упаковок глазных капель и потратили на это почти 42 миллиарда рублей.
1: Аудио сторис.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Radio Stories.
1: Мискаль – крепкий алкоголь, который производят из разных видов агавы. И текила – одна из его разновидностей. В 17-18 веках в западном штате Мексики закрепились устойчивые методы дистилляции. А к 19 веку специализация на голубой агаве дала самый мягкий вкус, который стал основой для текилы. В 19 веке напиток вышел за пределы региона, появились крупные дистиллерии и начался экспорт. К началу 20 века текила ассоциировалась с мексиканской идентичностью и городской культурой, особенно на праздниках. После мексиканской революции начала 20 века государство стало продвигать образ Новой Мексики. Текила, которая сочетает индейские и испанские традиции, стала символом национального единства. Она часто появлялась в литературе, например, в так называемых романах революции. В романе «Мариана Асуэлы. Те, кто внизу» 1915 года текила помогает героям пережить тяжелые времена, становится символом выбора в пользу мексиканского, а не европейского быта. В одной из сцен герой предпочитает чистую текилу шампанскому. Текила придает персонажам смелости и дерзости, превращая трагедию в игру. Так текила стала спутником мексиканцев, источником силы и духа для героев революции. Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о заимствованиях и разберемся с произношением некоторых из них. И первый пример от Константина Асмолова, гостя утреннего шоу.
2: Когда он только приехал в Корею, ему было 70 лет, он считал себя мессией корейского народа. Южная Корея до конца его правления в 60-м была хрестоматийным примером коррупции и белого террора.
1: Он считал себя мессией. Неверно. Правильный вариант – мессией. Мессия – это слово с древнегреческими корнями. Произошло оно от глагола, означающего «мазать», и буквально означает «помазанник». Но и ударение в этом слове падает на второй слог – «мессия». Следующий пример у нас от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу. Слушаем и ищем неправильное заимствование.
3: Да, к сожалению, не получилось, да, либерализм, собственно говоря, заключался в международных отношениях, дискурс либерализма в том, что отношения между государствами – это как отношения между людьми.
1: Дискурс неверно, правильно – дискурс. Слово «дискурс» – латинского происхождения. Оно означало «беседа», «рассуждение». Значение со временем несколько расширилось, и сейчас это не только беседа, текст, но и логичное рассуждение с указанием причин и следствий, чаще с использованием исторического контекста. А запомнить ударение в этом слове легко с помощью другого простого слова «курс». Курс – дискурс. Кстати, эти слова имеют общие исторические корни. Курс произошло от глагола, означавшего «бегать», а дискурс – от глагола «разбежаться». Ну и мы переходим к следующему слову. И у нас сразу несколько примеров от гостей «Маяка».
4: На самом деле это кино про душевность и какую-то там, не знаю, прекрасную вот эту вот нотку катарсиса в самом конце.
5: Оно же ближе вот на наших современных языках будет слово «экстаз» или слово «катарсис». И согласитесь, что слово «сон» и слово «экстаз» – это очень разные состояния.
1: Было сказано «катарсис», но это неверно. В этом слове ударение следует ставить на первый слог – «катарсис». Слово имеет древнегреческие корни, восходит к глаголу, означавшему «очищать», и буквально переводится как «очищение». Запоминаем ударение на первом слоге – «катарсис». И еще один пример, но уже без ошибки. Слушаем Сергея Стилавина и его гостя.
6: Я уж не говорю о том, что именно благодаря мультфильмам мы вообще знаем о феномене такого композитора, как Шаицкий, вообще на минуточку.
7: Но вся семья собиралась. В чем тогда феномен так называемых мультфильмов для взрослых?
1: Феномен Шаинского, феномен мультфильмов. Это правильно. Дело в том, что слово «феномен» в разных значениях употребляется по-разному. Феномен – научный термин. Феномен – слово общеупотребительное и означает что-то уникальное. Явление, человека, все что угодно. Поэтому научный феномен, но феномен мультфильмов. И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал на платформе «Макс». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Два главных показателя хорошего льда для напитков – чистота воды и правильная температура. Вода без примесей не влияет на вкус напитка при охлаждении и не способствует образованию микротрещин, которые ускоряют таяние. Поэтому для самостоятельного приготовления льда рекомендуется использовать качественную дистиллированную воду. Вторым важным критерием является прозрачность льда. Она свидетельствует о направленной заморозке, при которой не образуются пузырьки воздуха. Такой лед обладает плотной кристаллической структурой, обеспечивает равномерное охлаждение и предсказуемый результат при работе с напитками. Температура льда определяет скорость его таяния. Ультрахолодный лед сначала нагревается медленно, а затем быстро начинает плавиться, что делает его менее удобным для приготовления, но идеальным для подачи напитков. Лед из морозильной камеры, где температура около минус 18 градусов Цельсия, дольше сохраняет форму и выглядит эстетично, поэтому его используют для сервировки. Для смешивания коктейлей лучше подходит лед из ледогенератора или барной станции, где температура ближе к нулю градусов.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: В Китае на законодательном уровне введены новые требования к безопасности автомобильных дверных ручек, которые фактически ограничивают использование только скрытых выдвижных механизмов. С 1 января 2027 года вступает в силу новый обязательный государственный стандарт, согласно которому все новые модели автомобилей должны быть оснащены механическими системами открывания дверей. Это означает, что каждая дверь, за исключением задней двери багажника, должна иметь внешнюю механическую ручку, а внутри салона также должна быть предусмотрена надежная механическая система открывания. Механизм должен функционировать без участия электроники, что крайне важно в экстренных ситуациях, когда бортовая электроника может выйти из строя. Для уже существующих моделей предусмотрен переходный период, в течение которого они должны быть приведены в соответствие с новым стандартом. Основной причиной принятия таких мер стали вопросы безопасности после ряда резонансных дорожно-транспортных происшествий. В ситуациях, когда происходила авария или возникал сбой в электросистеме автомобиля, выдвижные ручки нередко блокировались, и водитель с пассажирами оказывались заперты внутри. В критических обстоятельствах, например, при возгорании или необходимости быстрой эвакуации, отсутствие возможности открыть дверь вручную приводило к трагическим последствиям. Китай стал первой страной, которая закрепила подобные строгие требования на государственном уровне, чтобы исключить риск блокировки людей в обесточенном автомобиле.
0: Аудио-сторис.

0: Маяк. В чем опасность городского воздуха? Подкаст физики и лирики. Дыхание мегаполиса. В это воскресенье в 7 часов вечера на Маяке и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на Маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
1: Никогда не будет послушным ребенок, от которого мы требуем слишком многого, и который, уязвленный в отчаянии или бунтуя, безнадежно признает, что не может исправиться. У человека зрелого есть опыт неудачных попыток, и он смирился с судьбой. Ребенок хочет быть хорошим. Если он не умеет, научи. Если не знает, объясни. Если не может, помоги. Если он, стараясь изо всех сил, терпит при этом поражение, следует снисходить к нему, так как мы снисходим к себе, мирясь собственными пороками и недостатками. Если я не сумею воспитать ребенка ласковым словом, взглядом, улыбкой, подведет и твердая рука, и ремень.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Studio Stories.
1: Соджу – традиционный корейский алкогольный напиток крепостью от 16 до 53%. Современные массовые бренды обычно выпускают соджу с содержанием алкоголя от 16 до 25%, тогда как традиционные сорта могут достигать 53%. Изначально соджу производили как дистиллят из риса, воды и корейских дрожжей нурук. История соджу уходит корнями в 13 век, когда монголы, завоевавшие Корею, принесли с собой технологию дистилляции. Однако с 60-х годов 20 века из-за дефицита продовольствия основу напитка стали делать из тапиоки, сладкого картофеля или ячменя. В 1965 году правительство Южной Кореи запретило использовать рис для производства алкоголя, и только к 1999 году эти ограничения были полностью сняты. В результате производители перешли на более доступные ингредиенты, вкус напитка стал легче, а его популярность значительно выросла. В Корее употребление соджу связано с особыми традициями уважения. Младший в семье наполняет бокал для старшего, при этом поворачивается боком, а наливать самому себе считается невежливым. Сначала угощают гостя, затем гость наливает напиток в ответ. Пить соджу в одиночку не принято. Напиток всегда сопровождает компания, а ритуалы создают теплую атмосферу общения. К соджу обязательно подают закуски, которые смягчают вкус и помогают пить медленнее. Среди самых популярных – жареная свиная грудинка с листьями салата, кимчи и соусами. Жир мяса отлично балансирует мягкую сладость напитка. Хорошо сочетается и острый суп кимчи-чиги с ферментированной капустой и тофу. Горячие бульоны и пряность дополняют прохладный вкус соджу, а напиток, в свою очередь, смягчает остроту. Отлично подходят также рисовые клёцки такпоки в остром соусе, особенно с варёным яйцом и кимчи, а также тонкая лепёшка паджон с зелёным луком и морепродуктами. К соджу также подают маринованные овощи, рамен, свежие устрицы, а если традиционные блюда сложно приготовить, подойдут копчёная рыба, оливки или орехи. Они не перебивают вкус напитка, но создают нужный баланс.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подвиг солдаты из КНДР, которые вместе с российскими военнослужащими освободили Курскую область от украинских захватчиков, отметил министр обороны Андрей Белоусов. Он принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. По его словам, успехи наших армий на полях сражений заложили прочную основу для стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.
2: Бесстрашные корейские войны плечом к плечу с российскими военнослужащими освободили Курскую область от ненацистских формирований киевского режима, оказали помощь в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры. Для меня было большой честью в апреле текущего года в Пхеньяне встретиться с товарищем Ким Чен Ыном и принять участие в открытии мемориала корейским героям. Со своей стороны планируем осенью открыть в Курске памятник, посвященный подвигу корейских и российских военнослужащих.
0: Как отметил чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль, история освобождения Кореи внесла коренной перелом в решение судьбы и возрождение корейского народа, запечатлела самоотверженность и немеркнущие заслуги солдат и офицеров Красной Армии. Российские военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, которые используются в интересах украинских силовиков. За минувшие сутки высокоточным оружием и беспилотниками поражены 2 ключевых объекта. В Одесском порту уничтожен резервуар с горючим, предназначенным для ВСУ. А в порту Южный выведен из строя склад с вооружением, военной техникой и имуществом украинской армии. Кроме того, Минобороны в недельной сводке сообщает, что в период с 8 по 14 августа силами российской армии освобождено 8 населенных пунктов. Остановка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». По его словам, это перечеркнуло бы подвиг дедов и прадедов.
3: Все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов. Но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.
0: По словам Лаврова, Россия не опустится до методов Киева, но будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада. Йеменские мятежники хуситы из движения «Ансар-Аллах» заявили о ракетном ударе по позициям сил аравийской коалиции в районе города Моха. Военный представитель хуситов Яхья Сария сообщил, что были выпущены несколько баллистических ракет. По его словам, десятки противников убиты и ранены, а также уничтожены катера и вооружение. Ранее саудовский телеканал «Аль-Арабия» передал, что мятежники нанесли массированный удар по порту Моха на побережье Красного моря, где после атаки вспыхнул пожар. Для удара по порту и гражданским объектам повстанцы применили ракеты, беспилотники и катера. По данным телеканала, правительственным силам удалось сбить 15 из 44 выпущенных дронов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первой исламской республикой с ядерным оружием станет Великобритания. В интервью армейскому радио он пояснил, что именно поэтому Израиль не допустит появления ядерного оружия у Ирана. Нетаньяху также вспомнил о позитивном отношении к еврейскому государству со стороны потомков Уинстона Черчилля. По его словам, сын и внук британского премьера времен Второй мировой войны работали журналистами и создавали произраильские репортажи во время шестидневной войны 1967 года. Глава израильского правительства посетовал, что сегодня в Великобритании подобную поддержку найти уже невозможно. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 15 августа, временами небольшие дожди, днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21. В Москве ожидается переменная облачность, вечером местами небольшой дождь, температура в столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

0: Audio Stories.
1: Строение конечностей человека, включающее по 5 пальцев на руках и ногах, является наследием эволюции. Эта анатомическая особенность – примитивный или исходный признак для всех наземных позвоночных, унаследованный от общего предка, который жил более 300 миллионов лет назад. Древние амфибии передали это строение своим потомкам – рептилиям, а те, в свою очередь, млекопитающим и обезьянам. Хотя пятипалая конечность считается базовой моделью, в ходе эволюции у некоторых видов происходила ее модификация. Если пальцы или целые конечности переставали быть необходимыми для выживания и даже начинали мешать, они редуцировались или исчезали полностью. Классическим примером служат предки лошадей. У них развитие получил только средний палец, который превратился в копыто, а остальные атрофировались за ненадобностью. У предков человека подобных эволюционных требований к утрате пальцев не возникло, поэтому исходная пятипалая структура сохранилась до наших дней.
0: Audio Stories.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Audio Stories.
1: Хатха-йога – одно из самых популярных направлений йоги, название которого с санскрита переводится как «усилие» или «интенсивность». Ключевые тексты этой практики содержат философские основы, описание асан, пранаям и медитаций. В 19-20 веках хатха-йога стала широко известна на Западе, где ее адаптировали для современного человека с акцентом на здоровье. Хатха-йога включает физические упражнения, дыхательные техники и медитации. Ее цель – гармония тела и разума. Регулярные занятия развивают гибкость, силу, улучшают осанку и помогают справиться со стрессом. Практика универсальна и подходит людям с разным уровнем подготовки.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Коктейль «Питер Пен» появился в эпоху сухого закона, когда в барной культуре было принято называть напитки в честь популярных литературных героев. Название напрямую отсылает к персонажу Джеймса Мэтью Барри, мальчику, который не хотел взрослеть. Коктейль задумывался как воплощение вечной молодости, легкости и игривости. Автор напитка неизвестен, но первый рецепт был опубликован в 30-х годах 20 века в книге Гарри Крэддока, одном из самых влиятельных барных руководств межвоенного периода. Однако пропорции, указанные в оригинальном рецепте, сегодня кажутся несбалансированными. Все ингредиенты брались в равных частях, включая персиковый биттер. Современные исследователи барной культуры считают, что такое количество биттера – техническая ошибка, ведь концентрированные настойки обычно добавляют по каплям. Если использовать биттер в объеме четверти бокала, напиток становится практически непригодным для употребления из-за чрезмерной горечи. Чтобы сохранить дух оригинального рецепта, но сделать вкус гармоничным, сегодня вместо большого количества биттера используют персиковый ликер, а сам биттер добавляют лишь в паре капель.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email songs@radiomayak.ru.

0: Studio Stories.
1: Хронический дефицит витамина С стал проблемой для 95% россиян, что проявляется в постоянных болезнях и чувстве усталости. Одной из причин этого явления называют низкое качество овощей и фруктов, которые содержат мало витаминов и полезных веществ из-за использования химических добавок. Сельскохозяйственные угодья эксплуатируются на износ, а для улучшения внешнего вида продуктов активно применяются химикаты. В результате за последние 50 лет содержание витамина С, меди и магния в овощах сократилось вдвое, что приводит к частым простудам и снижению иммунитета у людей. Тем не менее, врачи подчеркивают, что не стоит полностью списывать усталость и болезни только на недостаток витаминов. Часто это связано с повседневной рутиной, стрессом и негативным окружением. Организм также плохо усваивает витамины из растений, поэтому без дополнительных анализов не стоит спешить с приемом добавок. Однако есть и положительные моменты. Например, в свекле за последние десятилетия увеличилось содержание железа и калия. Диетологи рекомендуют включать в рацион сезонные продукты, шиповник и печень, которая содержит около 27% суточной нормы витамина С и множество других микроэлементов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Эрнест Хемингуэй оказал заметное влияние не только на литературу, но и на барную культуру. Некоторые напитки, такие как мартини, мохито и кровавая Мэри, стали популярны благодаря его предпочтениям. А другие, например, папа Добле, появились по его инициативе. В 30-х годах 20 века, находясь в баре «Эль Флоридита» в Гаване, Хемингуэй попробовал местный дайкири и попросил сделать напиток без сахара и с двойной порцией рома. Бармен создал для него особую версию, получившую название «Папа Добле». Изначально коктейль состоял из большого количества белого рома, сока лайма, грейпфрута и льда, без подсластителей. Такое сочетание было испытанием для вкусовых рецепторов. Агрессивная кислота лайма и высокая крепость рома делали вкус напитка обжигающим. Спустя несколько лет рецепт был сбалансирован добавлением ликера «Мараскина», что позволило смягчить кислоту и сделать вкус более гармоничным. Для Хемингуэя, избегавшего чистого сахара, такой вариант оказался приемлемым. В произведениях Эрнеста Хемингуэя встречается именно первая, более суровая версия «Папа Добле». Например, герой романа «Острова в океане» часто заказывает этот коктейль, ассоциируя его с морем. Напиток напоминает ему о прозрачности волн и пене за кормой катера. Название «Папа Добле» связано с прозвищем писателя на Кубе «Папа». А слово «Добле» подчеркивает двойную порцию рома.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитание души.
2: Почти 400 лет тому назад Шекспир в «Гамлете» создал сцену. Король подсылает Гамлету своих придворных с тем, чтобы они проникли ему в душу и вызвали его доверие. Гамлет протягивает Гильденстерну флейту, и происходит следующий диалог. Гамлет: «Не сыграете ли вы на этой дудке?» Гильденстерн: «Мой принц, я не умею». Гамлет: «Я вас прошу». Гильденстерн: «Поверьте мне, я не умею». Гамлет: «Я вас умоляю». Гильденстерн: «Я и держать ее не умею, мой принц». И тогда Гамлет говорит: «На мне вы готовы играть, черт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке?» Этой сцены я начинал бы обучение всех желающих в будущем стать педагогами. Вы готовитесь стать музыкантами, играющими на самом тонком и чувствительном инструменте – человеческой душе. Помните, что для этого нужно и упорство в постоянной тренировке, без которого нет музыканта, и особая музыкальность души, педагогический слух, чуткость.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
1: Маяк.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Гарварда и Университета Британской Колумбии исследовали, как чувство благодарности влияет на продолжительность жизни. Они проанализировали данные почти 50 тысяч американских медсестер, наблюдая за ними с 1976 года. В 2016 году участницы оценили свой уровень благодарности по специальной шкале. Последующий анализ показал, что более благодарные люди, возможно, живут дольше. Однако ученые подчеркивают, что это лишь предварительные выводы. Исследование было ограничено одной социальной группой – американскими медсестрами. Для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования в других странах и культурах.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы южной группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Васютинская Донецкой Народной Республики. Как сообщает Минобороны, поражены живая сила и техника 4 механизированных аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности юга ВСУ потеряли 1430 боевиков. Также ликвидированы танк, 12 боевых бронемашин, 161 автомобиль, 7 полевых пушек, 2 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Москва не опустится до методов, которые использует Киев, но предпримет гораздо более жесткие шаги для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: После каждого такого террористического акта города в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование.
0: Лавров также сообщил, что Россия попросила американский Госдепартамент прокомментировать данные о вовлеченности Вашингтона в украинские удары по гражданским объектам вглубь российской территории. Глава МИД подчеркнул, что Москва не ставит ультиматумы Америке. Иран пока не принял решение о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Катар и Пакистан поддерживают связь с Тегераном и обмениваются сообщениями, но это нельзя считать полноценными переговорами. В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных стран пытаются согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что американская сторона ведет переговоры в полсилы, а экономическая ситуация в Иране якобы ухудшается. Соединенные Штаты готовятся направить десяткам стран уведомления, требующие сделать выбор между Америкой и Китаем в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает Рейтер со ссылкой на проект внутреннего документа Госдепа, письмо адресовано 35 государствам, включая участников инициативы Pax Silica, которая направлена на безопасность цепочек поставок моделей ИИ, полупроводников и критически важных материалов. В проекте Китай прямо не упоминается, но страны призывают осознанно выбирать партнеров, подчеркивая, что участие в Pax Silica невозможно совмещать с другими инициативами, чьи ожидания противоречат американским. В Госдепартаменте отказались комментировать предполагаемую утечку и не уточнили, когда письмо будет направлено и изменится ли его текст. Сегодня в Москве, Подмосковье и ряде районов Курской области вступает в силу запрет на майнинг криптовалют. Ограничения продлятся до конца 2032 года. В Курской области они коснутся 8 муниципальных округов и города Льгова. Ранее аналогичные меры уже были введены в десятках регионах страны, включая республики Северного Кавказа, Донбасс и новые территории, где майнинг запрещен до марта 2031 года. Позже к этому списку добавились юг и Иркутской области и большинство районов Забайкалья и Бурятии. Постановление правительства, расширяющее географию ограничений, было опубликовано в конце июля. В Минтрансе разъяснили правила бесплатного проезда детей на разных видах транспорта. На внутренних авиарейсах малыши до 2 лет летают бесплатно, без отдельного места в сопровождении взрослого. В поездах дальнего следования можно не платить за ребенка до 5 лет, если ему не нужно отдельное кресло. В электричках, городских и пригородных автобусах бесплатный проезд положен детям до 7 лет, а вот в междугородних автобусах возрастная планка ниже. Бесплатно едут только пассажиры не старше 5 лет. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 15 августа, временами небольшие дожди. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21. В Москве переменная облачность. Вечером местами небольшой дождь. Температура в российской столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

0: Без несчастий прожить каждый рад бы. Хорошо, без обид, без врагов. А на тех, кто в беде встанет рядом, вы надеетесь, как на богов. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Наш покой не затишье, а схватка. Ни на день, ни на час, навсегда. Презираю сказавших когда-то, что чужая беда не беда. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. Всякий бой означает потери, горечь строчек в отчетах сухих. Погибают друзья, ты поверь мне, не себя защищая других. Мы не боги, а мы люди, просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой. А награда не громкие трубы, не эпитетов пышных слова. Знаем, если кому-нибудь трудно, пальцы ищут на диске 02. Мы не боги, а мы люди. Просто люди из крови и плоти. Так же трудно, так же больно, как и всем нам бывает порой. Просто это такая работа. Охранять вашу жизнь и покой.
1: Audio Stories.
2: Робот для настольного тенниса Ace, разработанный компанией Sony, стал первым устройством, которое смогло победить лучших игроков – людей. С 1983 года было создано множество роботов, которые умели играть в пинг-понг, но ни один из них не мог сравниться с высококвалифицированными спортсменами. Ace продемонстрировал выдающиеся результаты в матчах, которые проводили по правилам Международной федерации настольного тенниса и под судейством лицензированных судей. В отличие от компьютерных игр, где искусственный интеллект давно и легко побеждает людей, в физических видах спорта оставалась нерешенной проблема точности, взаимодействия с препятствиями и человекоподобной скорости реакции. В апреле 2025 года Ace выиграл 3 из 5 матчей против элитных игроков и проиграл 2 матча против профессионалов, которые представляют высший уровень мастерства. Робот оснащен 9 синхронизированными камерами и 3 системами машинного зрения, что позволяет ему отслеживать вращающийся мяч и фиксировать движения, которые для человеческого глаза были бы размытыми. Кроме того, исследователи разработали специальную роботизированную платформу с 8 шарнирами. 3 из них отвечают за положение ракетки, 2 – за ее ориентацию, а еще 3 – за скорость и силу удара. Создатели Ace подчеркивают, он обладает сверхчеловеческой способностью считывать вращение летящих мячей и реагировать с невероятной скоростью. Поскольку он обучается игре самостоятельно, в симуляции, его действия отличаются от человеческих, создавая неожиданные ситуации на корте. В то же время профессиональные спортсмены хорошо адаптируются к сопернику и находят его слабые места, что является областью, над которой продолжают работать исследователи. Аудио сторис.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Аудиосторис.
1: Ловец солнца – это декоративный элемент с прозрачным камнем, который преломляет и рассеивает солнечные лучи, наполняя пространство живыми бликами и создавая особую атмосферу. Такой аксессуар отлично подходит для украшения фото и видео, поэтому его часто используют в съемках для соцсетей. Обычно ловцов подвешивают на окна, лучше всего на южные или восточные, чтобы поймать максимум света. Также их можно размещать внутри комнаты, куда падает прямой солнечный свет, или на улице, на верандах, в беседках и на деревьях. Первый ловец солнца был изобретен викингами в X веке. Правда, тогда его использовали не для красоты, а для ориентирования по солнцу.
0: Audio Stories.
2: В полях завислый сон, лежат в земле сыром Сережка с малой бром и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире

над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

0: малой Брон и Витьку с Маховой, Сережку с малой Брон и Витьку с Маховой.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.
2: Так случилось.

0: Аудиосторис.
1: Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова вызывает вопросы не только у литературоведов, но и у знатоков вина. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, каким именно вином Булгаков угощал своих главных героев. В 30 главе романа Воланд сообщает: «Мессир прислал вам подарок – бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи – фалернское вино». Здесь автор прямо указывает на сорт, который предпочитал Понтий Пилат. При этом он описывает, как мастер и Маргарита глядели сквозь него и видели, как все окрашивается в цвет крови, что наводит на мысль о красном вине. Однако исторически фалернские вина были белыми. Если обратиться к 25 главе, то внимательный читатель может заметить противоречие. Пилат угощает гостя густым красным вином, но это не фалернское, а цикуба, 30-летняя. Дополнительную путаницу вносит заметка из рабочих материалов писателя «Фалернум винум» – «золотистое вино». Однако в окончательной редакции романа эти строки остались без изменений. Поскольку Булгаков работал над романом до конца жизни и не успел устранить все несоответствия, среди литературоведов и виноделов до сих пор нет единого мнения, какое же все-таки вино пили герои романа.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Эрнест Хемингуэй вдохновлял барменов и сам придумывал коктейли. Авторство напитка «Смерть после полудня» приписывают именно ему. Впервые рецепт появился в 1935 году 20 века в сборнике рецептов, где знаменитости делились своими фирменными коктейлями. Технология была предельно проста. В бокал с абсентом добавляли ледяное шампанское до появления надлежащего помутнения. Эффекта, когда абсент становится молочно-опаловым из-за эфирных масел полыни. Вкусы Хемингуэя часто шли вразрез с классическими представлениями о балансе. Оба ингредиента, и абсент, и шампанское, были экстремально агрессивными, и связующего звена вроде сахара не было. Несмотря на то, что писатель описывал смешивание на глаз, на практике каждый шаг бармена должен был быть выверен. Если налить чуть больше 30-45 мл абсента, он полностью заглушит тонкие фруктовые и дрожжевые ноты шампанского, превратив напиток в газированную полынную настойку. Не менее важна температура. Оба компонента должны быть ледяными, иначе алкогольный жар перекроет все нюансы вкуса. Поэтому иногда в коктейль добавляют сахарный сироп, чтобы смягчить горечь и кислотность. Вероятно, сам Хемингуэй не одобрил бы такие нововведения. Его творение отличалось убийственной крепостью. Шампанское быстро доставляет алкоголь в кровь благодаря углекислому газу, а абсент усиливает эффект. Уже после двух бокалов человек сильно пьянеет. После трех начинает двоиться в глазах, а пять коктейлей для большинства означают тяжелое алкогольное отравление. С этим напитком нужно быть очень осторожными. Название коктейля не только ироничная отсылка к сильному опьянению, но и к одноименной книге Хемингуэя о корриде, где красота сочетается со смертельной опасностью. Коктейль с его эстетичным видом и высокой крепостью идеально воплощает эту концепцию. Внешнее изящество при скрытой агрессии. Кроме того, традиционно бои быков в Испании начинались после полудня, и напиток задумывался как ледяной и крепкий компаньон для этого времени суток. Audio Stories.

из дымного рта. В шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания,

0: Audio Stories.
1: Скраббукинг – это хобби, название которого происходит от английских слов «скраб», «вырезка» и «бук» – «книга», то есть буквально «создание книг из вырезок». Это занятие появилось в 30-х годах 19 века на волне развития массовой печати. С ростом числа газет и журналов людям понадобился способ сохранять важные статьи, рецепты, объявления или фотографии. Так родилась традиция вырезать интересные материалы и вклеивать их в специальные альбомы. Популярность скраббукинга быстро росла, и вскоре под него стали подстраиваться типографии и предприниматели. В газетах появились специальные разделы для альбомов с красивой версткой и призывом вырезать заметки на память, а бизнесмены начали выпускать декор и готовые альбомы. Например, Марк Твен наладил массовое производство книг для вырезок с клейкими полосками, что сделало процесс еще удобнее и доступнее.
0: Audio Stories.
2: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую, где уж там.

пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу, с

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристана и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты. Музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: Audio Stories.
1: Родиной кофе и растения, и напитка считаются Йемен и Эфиопия, откуда он распространился по всему Аравийскому полуострову. На Ближнем Востоке кофе – символ гостеприимства и достатка. Его подают на свадьбах и при встрече гостей. Основной напиток здесь называется кахва. Его варят в традиционном кофейнике Далла и разливают по маленьким чашкам – фиджанам, без фильтрации. В базовом рецепте используют воду, слегка обжаренные молотые зерна кофе и кардамон. Иногда добавляют другие специи. Кахву долго варят на огне, не подслащивают и не разбавляют молоком, а подают с восточными сладостями или финиками. Благодаря долгой варке напиток получается терпким и бодрящим. Далла – сосуд с пузатым основанием, талией и расширяющимся верхом. Его часто украшают растительными орнаментами, инкрустациями или гравировкой с цитатами из арабской поэзии. Характерные черты – длинный носик, клюв с желобком и тонкая ручка. Кофейники делают из латуни, меди, стали, а дорогие варианты – из серебра и золота.
0: Audio Stories.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: в Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В период с 8 по 14 августа активными действиями подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Как сообщает Минобороны в недельной сводке, нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, механизированной штурмовой бригад трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Украинские вооруженные формирования в зоне ответственности группировки войск «Восток» потеряли 2405 боевиков. Также ликвидированы 25 боевых бронемашин и 87 автомобилей. Остановить конфликт на Украине по линии соприкосновения невозможно, заявил глава МИД России в интервью «Вестям». По словам Сергея Лаврова, это перечеркнуло бы подвиг дедов и прадедов.
2: Все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов. Но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.
0: Лавров добавил, что публичное молчание стран, чьи интересы затронули удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму, показательно. По его словам, на неофициальных каналах сигналы Киеву направляли и США, и Турция, но публично никто не выступает. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит заявила, что военное руководство США сейчас сосредоточено на восстановлении собственного оборонного потенциала. Так она прокомментировала просьбу Зеленского о поставках ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». По словам Ливит, предыдущая администрация Джо Байдена передала Киеву слишком много вооружения, а президент Дональд Трамп с первого дня работы занимается пополнением американских арсеналов. Она подчеркнула, что нынешний глава государства проявляет большую рассудительность в вопросах военной поддержки. Ранее Трамп также отмечал, что Украина получила от Вашингтона избыточное количество техники. Минпросвещение определило перечень обязательных школьных предметов на новый учебный год. Как сообщил эксперт ведомства Максим Костенко, базовый набор дисциплин сохраняется. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Главная новация – введение предмета «Духовно-нравственная культура России», который в следующем году появится только у пятиклассников. Также меняется программа по обществознанию. С 2026 года его начнут изучать лишь с 9 класса. В старшей школе сохраняются все ключевые предметы, включая безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. Родной язык и второй иностранный включаются в план только по заявлению родителей и при наличии возможностей школы. Остальные дисциплины распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников. В России утвердили новые стандарты на детские мясные консервы и полуфабрикаты. Они вступят в силу с 1 января 2027 года. Согласно ГОСТу, кусковые консервы для ребят старше 3 лет должны быть стерилизованными и герметично упакованными. Это говядина, свинина или баранина с овощами, где кусочки мяса весом до 10 граммов равномерно перемешаны с гарниром без хрящей и грубых тканей. Отдельные требования предъявляются к рубленым полуфабрикатам. Для малышей от 1,5 лет предусмотрены фрикадельки и тефтели, для детей старше 3 лет – котлеты и голубцы, а после 6 лет – продукты пониженной калорийности. ГОСТ также регламентирует внешний вид. Котлеты должны быть равномерно покрыты панировкой, голубцы овально приплюснутыми, а кнели